0: Поэтому они взыскиваются с него в аду прямо сейчас, когда он чувствует, что ему неоткуда получать наслаждение для желания получать. Поэтому он говорит, что это наказание, а наказывают в аду. Поэтому у него нет жизни. Это означает полный грешник, грехи его наверху. В той мере, в которой он должен работать и отдавать наверх, наверху, а не получать внизу, это называется наказанием. И это называется, что он чувствует сейчас, что он после смерти. Иными словами, потому что у него уже нет жизни. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил, внизу, ибо и дают ему вознаграждение в этом мире. Объяснение. Этим миром называется то, что желание получать, получает наслаждение. И об этом он говорит, нет сомнения, что то, что я могу получать благо и наслаждение в получающий килим, это за то, что у меня без сомнения есть заслуги, поэтому мне дают наслаждение. И поэтому сказано о заслуге его внизу, то есть в получающих килим, которые называются ниже по важности.
1: И сказанного получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. Полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать в Лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть. И не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, чтобы работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работу на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
0: Этим миром называются получающие килим, а будущим миром — отдающие килим. И также внизу называются в получающих килим, а наверху называются отдающие килим. То есть когда нижний хочет отдавать наверх, а среднего судит и тот, и другой, то есть не одновременно, а в разные моменты времени. То есть иногда он думает, что он уже на уровне праведника, а иногда он видит, что он полный грешник. И сказано, получается, что о праведнике Зор говорит, все заслуги его сохраняются для него наверху, а грехи его внизу в этом мире. Что означает, что когда его наслаждение в получающих килим, это называется для него наказанием. Отсюда мы сможем объяснить слова книги Зоар, которая говорит, «Стол человека должен быть в чистоте, чтобы тело не приближалось к приему пищи иначе, чем в состоянии чистоты». Поэтому человек должен сначала опорожниться, ибо та пища, которую он приготовил себе, желанно Творцу, чтобы он не приближался к тому столу, полному блевотиной и испражнениями, исходящими от ситра ахра. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть для клипот. И это последние воды, та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, в которой она нуждается, и долг человека отдать ей эту часть. Поэтому совершенно нет необходимости благословлять.
1: И следует понять в отношении духовной работы, что такое чистота. Как говорит Зор, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с этого чистого стола. И также следует понять слова. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, которую она нуждается. И долг человека отдать ему эту часть. В таком случае нужно понять, почему до трапезы он говорит, что не нужно ничего давать клипот. А после трапезы он говорит, что на самом деле нужно дать клипот часть. И мало того, долг человека отдать. Только нет необходимости благословлять. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно состроить намерения на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. А клипот называется «те, кто хочет получать ради собственной выгоды». А когда все получающее кли будет исправлено ради отдачи, это называется окончательное исправление. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие килим вошли под власть святости, которая называется «ради отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды». И по этой причине, то есть чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерения ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать: «Это стол, что пред Творцом». Потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение, и потому что стол означает место пропитания человека, называется столом, как сказали мудрецы, опирающийся на отцовский стол, опирающийся на чужой стол. И также в благословении на пищу мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение в этот дом, на этот стол, за которым мы едим».
0: И следует понять, что означает этот дом и что означает этот стол. Но, как сказано выше, столом называется место, откуда человек получает свое пропитание. Поэтому мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение». И имеется в виду, что пропитание, которое мы получаем от Творца, не должно быть в свойстве завистника, то есть в свойстве получения ради себя. Другими словами, он просит у Творца, чтобы питание, которое он дает телу, не входило бы в получающие килим тела, которое называется завистником. Как сказали мудрецы, завидующие, буквально узкие глазом, к тому, что есть у других. Но мы просим, чтобы было изобильное благословение, то есть отдающие килим, которое называется расширением. И это свойство хасадим, когда он хочет делать лишь милосердие. От этого будет то пропитание, которым он обеспечивает себя, а не в свойстве завистника, который называется получающий и не отдающий. Ведь в свойстве получения ради себя мир не смог бы существовать. То есть, если бы весь мир работал в свойстве отдачи, это обеспечивало бы существование мира даже в материальном смысле, как сказано в даровании Тора. И потому сказано «и на этот стол». А в словах «изобильное благословение в этот дом» домом называется свойство хохмы, как сказано, по красоте тиферет человека, чтобы поставить в доме. И как написано, хохмой будет построен дом. И это, как сказано в Зоре, три вещи расширяют сознание человека. Красивая жена, красивое жилище и красивая утварь. Красивая жена — это душа. Красивая утварь — это его органы, а жилище — это его сердце. Другими словами, домом называется сердце человека, а сердце человека должно быть храмом, домом святости. Как сказано, «сделают мне святилище, и буду я пребывать среди них», что означает, что человек должен работать над двумя вещами.
1: Первое — исправление творения. То есть свойство хесед, которое называется изобильное благословение, поскольку расширение называется хесед, что это противоположно зависти, буквально узости глаз. Это называется столом Творца. И это достигается благодаря Торе, как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. А затем следует работа по исполнению цели творения, которая называется светом хохма или светом жизни. И этот свет называется мудростью хохма Торы. Это свойство Тора и Творец едины. И в общем смысле эта Тора называется именами Творца. И это наступает после того, как человек уже получил келим де хесед, то есть отдающий келим в плане уподобления по форме. И это, как сказали мудрецы, Раби Мейер говорит, всякий, занимающийся Торой лишма, то есть тот, у кого уже есть отдающий кли, смысл которого только лишь доставлять наслаждение своему Создателю, раскрывают ему тайны Торы. А это называется именами Творца.
0: И сказано, можно объяснить, что такое чистота в работе Творца. Как сказано, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с чистого стола. Что означает, как нельзя класть ценные вещи в грязные сосуды, иначе все испортится из-за грязи, так же и в работе Творца. То есть именно когда человек работает ради Творца и не работает ради себя, то есть желание его отдавать Творцу, высшее благо может войти в эти келим, потому что между светом и кли существует подобие. В то же время, если в кли есть примесь получения ради себя, а это называется грязное, противное свету, которое весь целиком на отдачу, согласно этому выходит, что человек до того, как собирается получать пропитание Творца, что называется наслаждением и удовольствием, должен очистить себя от получения ради себя. Тогда высшее благо, то есть наслаждение, не уходит в клипот, то есть свойство получения ради себя, а пойдет в святость, ведь он может в момент получения наслаждения построить намерение ради небес. И это называется, чтобы есть пищу с чистого стола. Тогда как после трапезы, наоборот, он должен отдать часть ситриахе. То есть он говорит, что тут все еще есть грязь, принадлежащая ситриахе, и я еще должен исправлять себя.
1: Перейдем к уроку от 23 июня 2002 года.
0: Шлове Сулам, страница 151, глава Бар. Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? Мы находимся в состоянии, как сущие из ничего, желание получать, и вокруг него свет, который создал его из ничего. И это желание получать целиком и полностью с момента, когда было создано, и все пути его развития целиком зависят от света. Насколько свет дает, в каком виде он воздействует, так мы и развиваемся сверху вниз, то есть вплоть до того, что доходим до противоположного конца относительно света. Свет создал как сущий из ничего и все время поддерживает и поддерживает эту точку, это желание, чтобы привести его к самому далекому месту, к этому миру. В тот момент, когда он приводит творение, желание получать в этот мир, приводит его не одно, оно разделяется на много частей, которые называются души. Это желание получать, как будто находится в отрыве от света, то есть свет не воздействует на него напрямую, а раскрывает ему только Ахураем, то есть раскрывает ему негатив, в чем он не находится. И в этом пробуждает желание получать, необходимость стремиться за светом, за наполнениями. А из-за того, что наполнение невозможно получить без исправлений, постепенно желание получать тоже требует исправления, то есть понимает, что она нуждается в исправлении. То есть от пути сверху вниз, который мы учим в Талмуде Сера Сферот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, что называется, сверху вниз, а совершенство в бесконечности до несовершенного состояния в этом мире. И это как подготовка. Были созданы как подготовка сверху вниз 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней, нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать. Но, так что на нижнем уровне, в этом мире, оно ощущает, что пребывает во тьме. И тогда, согласно усилию в изучении Каббалы, оно вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не ощущается, как он светит издали, но желание, кли, мы не ощущаем этого из-за противоположности по форме. А сама учеба из противоположного состояния, просто обратного свету, который называется Лолишма, ради получения, сама учеба все-таки пробуждает окружающий свет, потому что он окружает издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли не будет намерения ради отдачи. И нет никакого другого средства исправить кли, которое бы находилось в этом мире ниже Махсома. Только пробуждать окружающий свет. И нужно тогда проверять, думать и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить окружающий свет с большей силой, чтобы действительно подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы усилия человека и действия, которые он производит, не были бы просто так, без пользы. А нужно проверять, от каких действий, каких мыслей будет самый лучший результат. Жаль усилий, времени. То есть все эти вещи как будто должны направлять на это. И надо понять из всей учебы, что действие света, после того, как мы дошли до последней ступени, самой нижней, должно вызываться нами. А пока мы не можем вызвать действие света на нас, чтобы он исправил свет, возвращающий к источнику, от света есть только одно действие. Все больше и больше давать нам отягощение. То есть показывать нам, в каком убийственном состоянии мы находимся. То есть что скрытие еще больше, еще больше, еще больше. То есть мы, можно сказать так, знаете, что есть всегда противоположное значение светов и келим. Так мы находимся ниже Махсома, и не еще ниже Махсома, просто под Махсомом, близко к нему. Свет светит. Если человек начинает стремиться, то он просто должен сейчас собрать какую-то сумму усилий, чтобы свет светил, посветил на него в определенном количестве, и тогда человек сможет перейти Махсом и войти в духовный мир. В той мере, в которой человек не слышит то, что свет как бы пробуждает в нем, не слушает это, а жестоковын не хочет как бы, не думает, что с помощью желания получать он может прийти к чему-то, к какому-то улучшению своей жизни, наслаждением, к чему-то. А свет опускает его еще ниже. Тогда свет светит меньше, он входит в еще большие проблемы. Но большие проблемы, еще большее скрытие. И человеку как бы тяжело понять, что с помощью света он может вернуться к источнику, к добру. То есть каждая ступень, чем она ниже, не то, что она вызывает только беды, а эти беды возникают как результат отсутствия окружающего света, а отсутствие окружающего света не дает человеку понять, в чем состоит решение. Поэтому тут возникает как такой замкнутый цикл. Одно ведет к другому, а второе к первому во зло, и так это идет. И нужно действительно какое-то внешнее давление на человека, чтобы пробудить его, чтобы он взял себя в руки, какой-то осознал бы себя с новой идеей. Но те, кто уже находится все-таки в понимании, что только с помощью учебы можно пробудить окружающий свет, а благодаря окружающему свету можно действительно прийти к высшему миру, светлому миру, вечному, совершенному, должны также пока что помнить, а потом понять, потом почувствовать, что явления, которые будут происходить в соответствии с подобием по форме. То есть насколько человек находится в подобии по форме со светом, он будет ощущать свет. А насколько он находится в отсутствии подобия по форме, будет чувствовать тьму, ахураем света. И тут нет никакой другой возможности, а все происходит после первого сокращения в честности и справедливости. Это называется согласно экрану, согласно свойствам кли в их подобии свету. Поэтому нужно больше думать, как свет действует, как он находится в кли, в одном движении, в зивуге, в единстве, в окончательном исправлении. И об этой форме думать к нему, к ней стремиться и уподобляться.
1: Да. С одной стороны, мы всегда говорим, что желание получать очень хитрое, и всегда ищет пути, и всегда находит лазейки. С другой стороны, мы говорим, с другой стороны, у нас есть понимание, у желания получать есть понимание, что идут умертвить его. Оно как будто все еще бежит к этому, как будто все еще ищет это желание к духовному. Как совмещаются эти две вещи? Ведь его понимание духовное должно умертвить его.
0: То есть, с одной стороны, желание получать очень хитрое. Свет сделал в нем все свойства, которые есть, но только наоборот. И действительно, мы видим, насколько наша природа просто очень сложна. И на высших уровнях, которые мы изучаем, мы не видим ее, не знаем, но мы учим, что желание получать, желание отдавать, то есть свойства Творца и свойства творения одно против другого. Бия святости, бия клипы. Мы учим даже в Зоаре буквы. Статья о буквах, первая статья. Буквы Рава Амнона Сабы. Так там буквы — это свойства, которые есть в душе. Каждая буква символизирует характер, свойства внутри клей. Так Зоар выясняет все свойства, которые есть внутри души, пока не доходит до буквы Бет. Говорит, буква Бет, она особая. Почему? Потому что это символ благословения, браха. Сейчас нет никакой разницы между желанием получать и желанием отдавать, что это меньше, что это фараон, это творец, одно против другого. Есть только благословение. Действительно, как корень сущего и сущего приходит с стороны света, но все остальное есть и в кли. И написано даже просто в Пятикнижии, написано, что то, что может сделать Аарон перед фараоном, делали все мудрецы фараона. Да? Это все эти фокусники.
1: Как? Маги.
0: Маги, да. Забывает слово все время. То есть и с этой стороны, и с той стороны, так что ты спрашиваешь. Желание получать мы видим, насколько оно хитрое. То есть это природа. Желание отдавать мы не знаем. Может быть, оно больше, может быть, это что-то вообще. Но желание получать мы видим нашу природу. Оно развивается само. Оно всегда ищет самые лучшие пути. Оно действует согласно закону оптимальности. Это во всем, как природа делает все. Делает. Так ты спрашиваешь?
1: Нет, но с другой стороны, это с одной стороны. А с другой, чем больше человек продвигается в учебе, ему ясно, что желание получать знает, что собирается умертвить, убить его. Как все еще оно преуспевает, как будто все еще пытается найти эти вещи.
0: Мы во время учебы, когда мы говорим, что мы собираемся убить желание получать, мы только говорим это. Если бы ты действительно знал, что это... Поэтому это называется скрытие. Это вопрос скрытия. Понимаешь, сказать что-то или дать что-то, так увидеть, но вплоть до состояния, которое ты можешь терпеть. Что значит терпеть? То есть, несмотря на то, что это больно, но это стоит. Это все время так мы продвигаемся. До состояния, когда я не хочу ничего, кроме этого. Именно.
1: Когда ты приходишь сюда, вы говорите, что я сейчас возьму все это, как мне сделать это для собственной пользы. Со временем ты понимаешь, что должен уподобиться к чему-то другому. Это вообще не то, что ты подгоняешь все под себя, а должен привести себя к состоянию.
0: Пока ты не начинаешь идти все время к Махсому, пока ты идешь все время в большем и большем желании получать то, что тебе кажется, что ты совершенствуешься, ты просто ты не совершенствуешься, ты просто направляешь свое желание получать на Творца. То стоит мне заработать вместо это вместо всего этого мира?
1: Это я спрашиваю, как это совмещается?
0: Кажется, что есть какое-то улучшение. Какое улучшение? Это просто больше желание получить. Это как у ученого. есть большее желание получать, чем у художника, а у художника желание получать больше, чем у бизнесмена, а у бизнесмена больше, чем у просто простого рабочего, там, который живет так обычно. Желание получать больше, это не значит, что он получает отвратительные формы, принимает отвратительные формы. Нет, ты видишь, животные наслаждения, деньги, почести, знания. Ученые, которые занимаются разными такими вещами, там тонкими, какая-то чистой наукой, что он ничего не хочет даже в этой жизни. Есть такие, кто душу свою отдают за это, просто это называется большое желание получать. Оно не мешает. Не хочет убить никого, ничего.
1: Но разумом ты понимаешь, что чем больше ты учишься, что в конце ты должен будешь уподобиться системе, которая постоянна. Это не то, что ты должен подстроить систему под себя.
0: Разум, то, что ты говоришь, не действует на нас никак. Мы — желание наслаждаться. Разум, ты можешь сделать рядом с желанием получать, сделай любые системы, которые ты хочешь, это не поможет. Если я чувствую, я чувствую. Весь вопрос — вопрос ощущения. Разум действует только в той мере, в которой может помочь ощущению. Я никогда не могу сделать в разуме что-то против ощущения. Я обязан делать так, чтобы они гармонировали друг с другом. Он объясняет нам это, Бэре Сулам, что в тот момент, когда ты действительно должен отдавать. Ну, действительно отдавать. Ты обязан искать, с каким топливом ты будешь это делать. Просто так взять, отдать тебе я не могу. Не могу, я обязан. Это потому что желание получать было оно ради получения. Не просто так желание получать и наслаждаться. С чем я даю тебе, буду давать тебе, с какой энергией буду делать это действие? Знаешь закон сохранения энергии? Откуда мне взять это? То есть я должен дать себе какое-то оправдание, что я выигрываю, чтобы этот выигрыш был не меньше, чем то, что я совершаю, и больше. Это может быть не в калориях, это может быть какой-то другой выигрыш. Я могу прилагать очень большие усилия в течение 10 лет, только для того, чтобы увидеть что-то особое. Но это стоит для меня все это усилие. Но я обязан дать себе оправдание. Так всякий раз, когда мы продвигаемся, мы должны дать себе оправдание, что нам будет лучше. А ты думаешь, что ты сидишь здесь просто в намерении? Я сейчас буду учиться, как давать всем, не зарабатывая ничего.
1: Нет, но если есть... Вы говорите, что нет противоречия. А я говорю, но в тебе живет это противоречие. Как будто с одной стороны...
0: Это не противоречие. Это называется, что я заработаю от того, что я буду давать больше, чем от того, что я получаю. Я получаю сейчас, я хочу получать деньги, почести, знания, животные, наслаждения. Все эти вещи я хочу получать. Но я вижу, что от того, что я хочу получать и не получаю, я страдаю. Может быть, я научусь жить по другой методике, другой системе. Или я не буду хотеть, как индус так сидит, так в позе лотос, и умер, просто умер, дышать меньше, думать только об одном. Глаза там закрыть, не знаю, как они там сидят. Но максимально умертвить желание получать. И вдруг чувствую себя, знаешь, нирвана. Да? Почему? Сделал из себя камень, не чувствует никаких недостатков. Это называется духовность. Какая духовность? Просто избавился от бед, потому что уменьшил желание получать до нуля. Так делают и фанатики. Говорят тебе, сделай это и это, поверь мне, тебе будет хорошо. То же самое, та же методика. Ты знаешь, ты живешь, встаешь, делаешь, слава Богу, и все. Действительно, слава Богу. Видишь? Пойди в брак, увидишь, все рады, довольны. Это помогает преодолевать беды. Человек уменьшает себя, знает, это есть у него в жизни, чувствует себя хорошо. Это психологическая, известная психологическая система. Так как сделать так, чтобы желание получать все время росло, и ты все равно чувствовал бы себя хорошо.
1: Да. Как желание получать создано сущим из ничего, если творец?
0: Это наша методика.
1: Наш метод тоже? Ты сравниваешь его с замкнутой системой?
0: Какая замкнутая система?
1: Это система подобия формы. Это значит, как будто это значит, что есть определенный закон. Если я уподоблюсь ему, мне будет хорошо. Отдалюсь, мне будет плохо, но...
0: Так это я ощущаю на себе эти законы.
1: Так я все еще подгоняю себя?
0: Я не подгоняю себя, я не ставлю себя в соответствие, ничего, наоборот. То, что я делаю здесь, кроме того, что я, ты говоришь, что я уподобляю себя свету, как бы, отдающему, желающему разные вещи делать.
1: Не важно свет, верно с тем законом, о котором мы говорим. С помощью учебы я меняю себя, чтобы подгонять себя под этот закон.
0: Но я вызываю этим исправление свыше. Я в любом случае не изменюсь. Я... Ты говоришь, что это тоже ограничение.
1: Но этим вызываю исправление. Как можешь измениться? Я спрашиваю, как будто в Индии. Мы вместо того, чтобы выскакиваться вниз, поднимаемся наверх. Но мы меняем себя и подгоняем себя под определенное состояние.
0: Секундочку. Индус, в конце концов, только уменьшает свое желание получать.
1: А мы увеличиваем.
0: Мы не занимаемся тем, что мы увеличиваем желание. Оно растет. Наше единственное действие — это только вызывать окружающий свет. У нас нет, кроме этого, ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая, я не знаю что, обратная мне. И есть какое-то особое средство, сгула, которое я исполняю. У меня нет прямого подхода к этой силе такого. А с помощью определенных действия, время учебы, в намерении, когда я буду укреплять свое намерение. Мне нужна группа, действия разные вокруг этого. Но в конечном счете это сгула, нет ничего кроме этого. Если бы у меня не было такой книги, так я бы не мог сделать ничего. Просто ничего. А поискать, когда, может быть, это произойдет. Как это происходит в отдельных избранных, у Авраама там происходит с некоторыми людьми. Но моя методика — это не методика, как бы. Методика — это называется, что я делаю, строю, может быть, тут есть что-то. А у меня причины и следствия не связаны друг с другом, как бы. Я напрямую не воспринимаю этот окружающий свет. Это не какие-то какая-то диета, какие-то действия.
1: Ну что, здесь дело простое, отличие простое, что я вызываю силу свыше по сравнению со всеми остальными методиками. Все методики в этом мире. Делай со своим желанием получать, что хочешь. Я ничего не делаю со своим желанием получать. Я знаю, что ничего не поделаешь с ним.
0: Не важно другие методики, я говорю...
1: Я его не увеличиваю, не уменьшаю, ничего не могу сделать. Всегда вы слышали от меня, оставьте то, что вы. Останьтесь в своих свойствах, позаботьтесь о свете, чтобы пришло к тебе. Сила свыше, она придет к тебе и изменит тебя. В этом разница в методике. Поэтому эта методика, поскольку она касается высшей силы, которая как бы не ощущается моими руками, я не могу эту методику объяснить всем, чтобы это было ясно. Это не какая-то диета и не какие-то упражнения, и не всевозможные вещи, всякие рыки, шмыки. Сегодня продают. Я не могу, понимаешь? И я говорю, ты сделаешь так и так, и это воздействует на тебя. Ну.
0: Я говорю, часто я повторяю изначальный вопрос о противоречии. Если я отменяюсь, то, что я не понимаю, чтобы я приведу свои желания в то же место. На самом деле я уподобляю себя этому закону. Как мне все-таки оставаться в чем-то для себя вообще?
1: Какому закону ты уподобляешься?
0: Я говорю, что есть закон подобия по форме, мы противоположны по форме.
1: Ты сейчас собираешься дать форму как?
0: Я даю окружающему свету, чтобы он это сделал.
1: Ну, просто говорят тебе, ты на самом деле это делаешь, что ты делаешь, ты учишься чему. Мне плохо, и у меня есть какая-то вера, что это мне поможет, мне станет хорошо. Ты приходишь и садишься. Нет, понятно, что у тебя совершенно другое.
0: С этим я согласен. Я говорю, что пока еще у меня существует как бы...
1: С противоречия существует. Почему это называется «приложил усилия и нашел»? Потому что ты не знаешь, к чему ты идешь. В этом твое счастье. Да? Да. Потому что относительно нынешней природы, это то, что... Невозможно согласиться с этим. Невозможно.
0: Так что, желание получать, который сейчас слышит то, что говорит, не слышит как бы?
1: Не слышит? Конечно же, не слышит. Теперь ты понимаешь причину скрытия. Иначе он пишет это, что если желание получать понимало бы, прежде всего, если бы не было скрытия с одной стороны, желание получать само бы гонялось за духовными наслаждениями, так это бы стало клипой. Если желание получать сейчас не понимает, это значит, что наслаждения будут продолжаться, только станут лучше. И это не поможет. Я могу сказать тебе, не стоит, оставь. В любом случае, природу нельзя обмануть, ничего с ней нельзя сделать. Свет, который создал желание получать, привносит в нее, привносит желание получать это свойство. Это невозможно объяснить. Он пишет, что такое лишма, невозможно это понять, это свечение свыше, да? Ты можешь раскрыть, открыть, посмотреть, да? Понятие лишма, где это? Помогите найти. Лишма — это пробуждение свыше. 84-я страница, да? Какая 90-я? Для начинающих 84-я страница. Как удостоится свойство лишма, человеку понять невозможно. Мы просто это не можем понять. Почему? Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. Это не находится у нас ни в каком виде. Это вызвано тем, что все, что человеку дают понять в нашем нынешнем состоянии, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чего-то достигнет, обязана там быть собственная выгода. Это то, что ты сидишь и съедаешь крекер, да? Ибо иначе человек не способен ничего делать. Как я могу проделать какое-то действие, движение? Для этого у меня должно быть топливо. Но это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто ощущает вкус этого, тот, кто уже пришел к этому после этого, сможет познать и понять. И об этом сказано: «Вкусите и увидите затем, как прекрасен Творец». Все? Смотри, он задает затем этот вопрос. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать ловкие советы, как ему прийти к лишма. Ведь ему не помогут никакие советы, если Творец не даст ему вторую природу, называемую, если не придет окружающий свет. Я не могу измениться. У меня нет никакого конца нити, чтобы я начал с этого свое изменение. Я называю желанием отдавать. И человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Что значит «никакие усилия не помогут»? Напрямую мое усилие не помогает. Это называется «приложил усилия и нашел». После того, как приложил усилия, он дает мне лишма. Но не то, чтобы я сам привел направленно. Ответ, как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. Ты строишь этим хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Но какой может быть хиссарон у меня? Не хесарон клишма, так что поможет мне? Я хочу духовное. Я знаю, что такое духовное наслаждение, абстрактное, духовное, творец, не знаю что. Но не по-настоящему лишма. Неважно, он пишет, тебе нужен хесарон. Поэтому это называется «нашел». Тогда приходит наполнение свыше, и приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хисарон. Получается то, что для получения Творца лишма требуется работа человека, нужно лишь для обретения хисарона и кли. А наполнение человек никогда не может достичь сам, и это дар Творца. Все. То есть наша работа, она только в окружающем свете. Нет у нас ничего другого, поэтому группа, общество, всевозможные факторы для этого настолько важны нам. И мы видим здесь, что пока что я не знаю. Сейчас мы говорим, ты знаешь, о разных... Как расширить, чтобы многие люди изучали, как с помощью света, только с помощью света мы можем привести в нашем мире к тому, чтобы стало лучше, да? Так как мы можем привлечь к нам больше окружающего света, ко всему народу, ко всему миру? Смотри, мир стал все хуже все более жестоким, разочарованным. Все это из-за скрытия, так можно привлечь окружающий свет. Так ты видишь, то, что он пишет, только с помощью учебы. Сейчас, как я могу прийти к людям и сказать им «учитесь»? Какая связь, какое объяснение? Нет пока объяснения. Вообще подхода нет пока что. И все это потому, что мы напрямую не входим в духовное. И зло лишма к лишма — это понятие скрытия. Да.
0: Если желание получать — это сущее из ничего, как оно было создано?
1: Желание получать создано сущим из ничего.
0: Но если в нем нет ничего от получения, как оно было создано из ничего? Сущее из ничего.
1: Как бы это сказать? Это, по сути дела, вопрос творения. Творец называется Творец, поскольку он создал что-то, несуществующее в нем. Но вот этот разрыв, который есть между ним и творением, в том, что это два вида природы. Природа Творца и творения. Но кроме того, что это сущее из сущего, это сущее из ничего, все остальные вещи уже происходит между ними без всяких ограничений со стороны Творца. Хорошо? Да.
0: Почему из всех видов света, которые мы знаем, только окружающий свет действует?
1: Почему из всех видов света, о которых мы говорим, только окружающий свет действует в нашем состоянии на нас, влияет и исправляет нас? Что такое вообще свет? Свет — это присутствие Творца, ощущение Творца внутри кли называется светом. Нет Творца и кли, и света посередине между ними, или еще разных вещей. Нет, есть только два. Но всевозможные явления, воздействия особые, частные, одного на другого, мы даем им разные имена, но их всего лишь два. Да. Ощущение Творца в творении и называется светом. Ощущение хисарона, отсутствие Творца в творении — это отсутствие света или тьма. Просто. Теперь, как может быть этот свет, который создал желание получать, мы учим после четырех стадий прямого света, тот свет, который создает, развивает это желание получать сущим из ничего, приводит его к состоянию малхут бесконечности и наполняет его. То есть Творец создал желание получать в определенной мере и наполнил эту меру своим присутствием. И это называется малхут бесконечности.
2: Ахшав. Шумисталек.
1: Теперь, когда он уходит, мы чувствуем себя нехорошо, почему ты оставил меня. Когда приходит, слава Богу, чувствуем наслаждение хорошо. Когда свет не находится в кли, он находится вне кли, что значит вне. Есть ощущение, что он находится, но не во мне, а издали. Поэтому он называется окружающим. Согласно подобию свойств, насколько я подобен ему, согласно своим келим, он затем наполняет меня. Так входит и называется внутренним светом. Это тот же свет, который предназначен мне. Мы учим, что прежде чем мы не зашли в наше состояние, мы были в мире Ацилут. В состоянии «Он» и «Имя Его едины» — это называется общая душа, называемая Адам, Адам решен, да? Когда эта душа была наполнена всем светом в единстве с Творцом. Затем произошло разбиение, то есть грех древа познания, и эта душа разделилась на множество частей, разделилась, разбилась, опустилась и упала в этот мир. И здесь, в этом мире, все ее части разбиты и неисправны. И свет, который наполнял эту душу, ушел и находится в Ацилуте. Так мы изучаем, света находятся в Ацилуте, которые должны были наполнить, которые были в душе, в душах, а души находятся ниже Ацилута. Эти света, которые светят из Ацилута выше Парсы, душам, которые находятся ниже Парса, в мирах Бия или в этом мире, эти света называются окружающими светами. Что это значит? Что они, как он пишет в 155-м пункте предисловия к тест, что света, они собираются наполнить каждому его душу, но пока не могут из-за отсутствия исправления в душах. Если я исправлю свою душу намерением ради отдачи, в какой-то мере, в этой же мере, свет наполнит меня. Еще немного исправлю себя, еще свет меня наполнит. Так есть у меня в целом 125 ступеней, то есть 125 состояний, которых я могу исправлять себя все больше и больше и наполнять себя в соответствии с этим все большим светом. Согласно подобию свойств, согласно мере исправления. Вот и все. Так тот свет, который когда-то был во мне внутренним, вышел и стал окружающим, так он остался в Ацилуте, а я нахожусь здесь. Какая связь есть у меня с ним? Нет никакой связи. Так каббалисты написали книги и сказали, если вы читаете наши книги, в той мере, в какой вы читаете книги и хотите, чтобы этот свет повлиял на вас, чтобы пришел и исправил вас, да? Что вы хотите знать, вы хотите относиться к этому, да? Так этот свет, он проявляется издаль, из Ацилута, из миров Бия и к этому миру.
0: Желание отдавать, то есть подобие по форме, со светом или с Творцом?
1: Желание отдавать — это подобие свету или Творцу? Творцом называется общность всего света. Весь свет в совокупности называется Творцом. Части света, то есть виды, каким образом ощущается в кли, согласно мере исправления кли, мы называем это светом. Таким светом, другим светом, как он влияет. Это не свет, это Творец, понимаешь? Но в том или ином виде, так или иначе, он работает со мной. Это называется работой Творца. Он работает, он это делает. Я только должен попросить у него. Потому что без просьбы то, что он сделает со мной, не будет ощущаться. Я ничего из этого не научусь, не буду знать, что он делает, никогда не смогу уподобиться ему. А цель творения, чтобы я стал как он. Так как быть как он? Тем, что я изучаю, что было бы хорошо, если бы он сделал так или иначе. О, так я изучил его действия, я пришел к состоянию, когда как он хочет сейчас сделать это действие, если я захочу тоже сделать это действие, называется, что я этим уже стал как он. И тогда он делает это действие. Что значит делает? Завершает это действие, показывает мне, как это делается, и снова я должен на следующей ступени увидеть, что неисправленное, и как сделать из этого исправленное. Этим я изучаю его действия. Так тем самым я становлюсь как он.

0: действие, которое я раскрыл, когда я это делал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу с помощью этого действия быть слитым с ним. Так поэтому я после этого действия прошу у него, чтобы он выполнил это действие, а результатом действия будет слияние. То есть, чтобы все желание получать со всеми его недостатками, со всем процессом исправления и наполнения, это для того, чтобы я стал слит с ним.
1: Все эти действия — это духовные действия?
0: Конечно же, духовные. Что это значит? Все действия, они духовные. Это действие в желании. Кли — это желание. Это не руки и ноги. Это желание. Пока мы не начинаем различать в нашем желании всякие желания, согласно ступеням авиюта, согласно характеру, в ширину, в полосите. Душа — это общее желание, которое разделено на 620 частей, 620 желаний. Каждое желание — это какой-то, ну, это какой-то способ насладиться, желание наслаждаться, каждое в своей форме. Действие — это желание и намерение вместе, нам нужно намерение.
2: Действие в том, что я использую каждое желание с намерением, что посредством использования этого желания я хочу быть подобным ему и слиться с ним. Понимаешь? У меня тоже был такой вопрос в интернете. И Гилат тоже был однажды с вопросом у какого-то большого рава, который написал ему, что прийти к ступени Творца это не называется иудеи, что это вообще непригодно. Ну, так написано: вернитесь, сыны Израиля, до Творца Всесильного твоего. То есть ты обязан достичь этой ступени не к Творцу Всесильному твоего, а до Творца Всесильного твоего. Прямо. То есть до этой ступени мы должны дойти. Мы учим это из действий Зонда Ацелут, допустим, Зарампин Малхут, которые обязаны быть равными. На языке Каббалы можно говорить о деталях этого, но на обычном языке.
0: Он пишет на 153-й странице, во втором абзаце снизу. Он пишет: «Из сказанного получается, что наслаждение своему Создателю — это полный грешник, означает, что он хочет только получать, полный грешник, ничего не отдавая. Согласно этим определениям, есть ли на этапе подготовки состояние, когда человек называется праведник? Согласно этим определениям».
2: Согласно этим определениям, что праведником называется тот всенамерение, которого ради отдачи, а грешник — все намерения, которого ради получения. И мы во время подготовки не грешники и не праведники. Как ты можешь быть полным грешником, что ты уже полный, окончательный? Сколько там у тебя, даже если ты реализуешь все свои желания, ну что, ты знаешь, какие наслаждения есть в мире, в мирах, которые ты хочешь ради получения? Что ты можешь? К чему ты там стремишься? Ну так, между нами, как курица. Ну что, поэтому на каждой ступени есть уровень полного праведника и полного грешника. Сначала начинает ступень. Человек начинает желание получать во тьме, в падении, ощущает, насколько он испорчен. Это называется, что он определяет для себя. Человек должен сказать, не кто-то другой. Человек определяет, что его состояние — полный грешник, и все желания, все мысли, все это ради получения. Он действительно неисправленный, он хуже всех. Иногда ты еще не чувствуешь, да, что ты хуже, чем твой товарищ?
3: Все время чувствую.
2: Да-да, ну-ну. Действительно, чувствует, что нет ничего хуже него, никого. И это называется ощущением полного грешника. Каждый согласно своей ступени. Но когда затем он учится, исправляет, время меняется, тогда он приходит к состоянию полного праведника. Это на каждой ступени. Левая линия — приобретение келим, ощущение тьмы, отчаяния.

0: В этом он видит, что эти состояния называются полным грешником. Затем, когда он присоединяется к правой линии, исправляет себя, ощущает немного больше духовного, это называется полным праведником. И это на каждой ступени, вот эти две крайности. А среди прочего, там есть немного грешник, немного праведник и так далее. Но чем больше поднимается по ступеням и приближается действительно к духовному и входит в духовное, когда он входит в духовное, то он находится то в клипот, то в святости, к душа. Там действительно грешник, это часть фараона. Во всех этих клипот, а праведник — это праведник. Это подобие свойств с Творцом в какой-то мере. Там действительно это по-настоящему. У нас-то как игры в детском саду.
1: Ну, непонятно. Вы говорите, что приходит к ступени, то есть этап на этапе подготовки вначале чувствую себя как полный грешник.
0: На каждой ступени есть состояние полного грешника, полного праведника.
1: А что такое полный праведник на этапе подготовки? В конце ступени как будто бы он чувствует себя хорошо, но это же не то, что...
0: Полным — это называется все, что находится в моей власти, во всех желаниях, которые сейчас во мне. Может быть, и сейчас из всей души моей раскрывают мне только 10% ее. Но в этих 10% желания, стремления, мысли, все, что находится в этих 10%, если я обнаруживаю, насколько они исправлены, это я, называется, устанавливаю себя как полного грешника, и затем я это исправляю, наполняюсь, тогда я чувствую, что я стал полным праведником, согласно чему Творец называется праведником. Когда я подобен ему, тогда я тоже становлюсь как он, на той же ступени, в этих 10%. Затем мне добавляют еще 1%, и так на 11%, ой-ой-ой, 11%, я чувствую, что я вообще абсолютное зло, потому что это еще не 1%, который добавляют, а 11%, когда ты видишь из этих 11, что и предыдущие 10 ты видишь как зло, что ты в них тоже ничего не исправил. То есть чем больше ты поднимаешься, это не то, что ты прибавляешь еще процент, а ты проверяешь это со ступени большего осознания, тогда ты видишь, что все остальные ступени, которые ты прошел, ты думал на предыдущей ступени, что, по крайней мере, ты там был праведник. Нет, ты видишь, что теперь ты был грешником относительно предыдущей ступени тоже. То есть, понимаешь, у тебя уже есть сейчас 11 плохих ступеней, греховных, скажем. А затем ты понимаешь, что до последней ступени, перед гмар-тикуном, ты видишь, что на всех этих ступенях ты действительно страшный, ужасный, как будто бы ты ничего не прошел. Ты понимаешь, что называется грешник? Ты понимаешь какие-то ощущения? Отсюда понятно, что это путь не для каждого просто так. Снаружи. Ну, и хорошо, что вы не знаете, о чем я говорю. Так и у меня то же самое. Тоже относительно следующей ступени. Это необходимое скрытие. Отсюда мы видим, почему невозможно иначе продвигаться, а только в скрытии. Тебе скрывают твои килим и скрывают наслаждение. Килим скрывают, потому что ты не сможешь их преодолеть. Ты увидишь, насколько это ужас. Ты просто захочешь убежать от себя. И скрывают у тебя света, потому что если ты раскроешь, какие есть света, какие наслаждения, что такое вечное совершенство, у тебя не будет даже места думать о чем-то другом, ты будешь вообще зациклен на этом, как сумасшедший. Это называется пульс Денура. Слышал об этом?
1: Но на нашем этапе вы говорите, что в духовном, когда ты переходишь отсюда туда, то ты делаешь исправление. Когда мы находимся сейчас здесь, это только от тьмы к тьме. Нет такой вещи, нет ощущения, что вдруг чувствуешь свет, что это хорошо. Всегда есть плохо, и тогда это говорит, окей, это плохо, но тогда приходит еще хуже. Нет какого-то состояния наполнения. Есть только все время все больше хисарона, больше хисарона, больше хисарона, больше тьмы. Я не знаю, как это объяснить, может быть, я неправильно ставлю вопрос, но нет такого состояния, которое он описывает, будто бы ощущение, которое вы описываете, ощущение, что ты проходишь свойства грешника, а потом ты превращаешься в праведника. Есть грешник, а потом еще больше грешник.
0: Ну что делать, если у тебя нет ничего, кроме этого?
1: Нет, я говорю о себе, потому что нет какого-то ощущения. Когда ты видишь, что в сущности это только ты, это только мне, и это мешает, это останавливает. Пройдет, вы говорите.
0: То, что не делает разум, делает время. Есть много состояний. Что вообще называется быть перед Максомом, до Максома? Это состояние, когда ты должен что-то сделать, вообще не понимая никакого причины следствия. И так это до последнего момента. Я говорю тебе, это до последнего момента, даже когда ты уже привыкаешь. Есть тут момент привычки. И он пишет, что привычка становится второй натурой. Он пишет об этом в статье. И даже когда ты уже понимаешь процессы, что после каких-то плохих периодов придут хорошие, снова это сменится, что это необходимо пройти, как-то так отменить себя и ждать, все равно все эти состояния, они скрыты от нас, что делать. Нет выбора, иначе мы бы не прошли. Я говорю тебе с обеих сторон, и со стороны кли, если бы оно не было скрыто. Мы действительно боялись бы коснуться такого большого желания получать, и от цветов мы бы просто бы были сумасшедшими от этих наслаждений, не смогли бы сдвинуться. И от того, и от другого, две крайности, поэтому это скрыто, а мы так где-то посередине, так. В сумерках таких, волновой режим, не то, не это.
1: Я не понимаю, если нет никого, кроме него, и входит понятие усилия, потому что как будто и я, и моя группа здесь из-за него, как будто так, где входит, где тут усилие?
0: Если нет никого, кроме него, тогда где усилия? Усилие именно в том, чтобы установить действительно во всех моих желаниях, что они, во всем моем «я», что это фараон, который говорит, я буду править, сделать так, чтобы была власть Творца, чтобы было нет никого, кроме него. Кто должен это сказать? Исправленный фараон должен достичь такого состояния, что нет никого, кроме него. Я. Мое должно прийти к этому состоянию.
1: Что мы должны во время учебы, допустим, сейчас, в мысли делать в желании?
0: О, это конкретно. Только думать, что я хочу от этого исправления. Не более того, есть там какой-то окружающий свет, я не знаю, что это такое, но есть что-то свыше, что во время учебы влияет на меня. Есть у меня какие-то проблемы. Так я должен прийти на учебу учиться. Что говорит Бали Сулам? Говорит вопрос, в чем смысл нашей жизни? Плохо тебе? Открой книгу. Вот и все. Не более. Просто. Действительно, как целебная книга, лекарство. Но не вместо того, что ты сейчас изучаешь болезнь, потом нужно идти куда-то пойти, купить лекарство, проглотить его и ждать, пока оно подействует. Нет, здесь, на месте. А обо всяких побочных явлениях, которые как бы придут от этого, что ты почувствуешь себя хуже, надо понимать, что это не побочное явление. Это и есть само исцеление. Знаешь, как вот эти натуропаты говорят, чем хуже в начале лечения, тем лучше. Они всегда говорят так. И это действительно верно. Это действительно верно. Мы видим во всех вот этих природных вещах, если хотят избавиться от болезни, тогда вначале ощущают ее еще хуже. То же самое.
1: А что точнее желать? Я не знаю, что такое исправление, не знаю, о чем именно просить, вот какую именно вещь. Но вы говорите...
0: Нет, пусть мне будет хорошо, не нужно ничего другого. Что? Слушай, у тебя есть вопрос, в чем смысл жизни? Если тебе хорошо, если хорошо, сиди дома. Очень просто. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, обязывает человека. Ты хочешь или не хочешь, ты спрашиваешь. Не то, что ты там, знаешь, они там написали, в чем смысл жизни нашей, да? Чтобы мы помнили, что у нас нет никакого смысла, да? Кто это написал? Если у нас нет в сердце никакого требования, то учеба... Она бесполезна, действительно, жаль. Поэтому мы не ищем людей, которые придут учиться. Они хотят учиться? Что, им не хватает знания? Как профессор в университете. Да, приходили такие. Приходил к нам этот несколько раз. Профессор Кабалы из Тель-Авивского университета. Да, действительно. Там есть факультет разных гуманитарных наук. Он говорит, да, мы изучаем историю этого, когда это было написано. Все эти вещи мы изучаем. У нас называется «Знать о Кабале».
1: Желание получать...
0: Он пришел такой... Даже этого не хотел учить. То есть я не говорил с ним о внутренней работе. Но просто учеба, сферот, парцуфин. Он говорит, зачем мне изучить и учить это? Нужно знать об этом. Понимаешь, даже об этом. Ну, ушел, что поделаешь.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятках.
0: Может, начнем с конца, приходить на урок, в чем смысл нашей жизни, требовать все время ответа.
1: Я остался больше с вопросами, но понятно, что нужно учиться.
0: Во всех действиях нужно вызывать свет, возвращающий к источнику, потому что только он исправляет. И во всем нужно стремиться только к этому, быть в хисароне к этому.
1: Да, много практических советов Рава. Я соединился со всеми определениями, во всем, что он подчеркнул по поводу притягивания окружающего света, занятия учебой, не из какого-то желания наполниться премудростью, а с намерениями и необходимостью исправления.
0: Относительно статьи, которую мы изучали, в статье Рабаш учил нас, как нам подготовить себя к получению света, что делать, как заботиться о чистоте, что такое благословение, как там нужно сидеть и что такое стол. И что нужно делать после трапезы, осознать, насколько мы не исправлены, и искать пути исправления.
1: И на нашем пути следующая ступень всегда ощущается как тьма, и поэтому нужно, по крайней мере, это знать в разуме. В чувствах это всегда будет неприятно, но нужно привыкнуть к тому, что таков путь, и для этого есть десятка, которая удерживает нас в таких состояниях, пока не придет каждый раз свет.
0: Требовать свет. В нашем случае дан свет, чтобы мы достигли этого требования. Это товарищи, десятка, те же средства. И можно сказать, что благодаря им мы можем уподобиться свету, требовать его помощь. Таким образом, все время усиливать и уточнять просьбу.
1: Мы слышали об авиюте, что это такое, это не то, что я сейчас хочу кого-то убить, а это насколько я стремлюсь, как тот самый ученый, прийти к раскрытию. И надо понять, наш авиют, как мы можем направить его правильно, вместе, чтобы достичь цели.
0: После того, как мы поняли, что свет исправляет желание получать, которое находится под Махсомом, то нужно думать о том, какие действия вызывают это, что эффективно в притяжении света. Я слышал подобие свойств, да, как под Махсомом мы можем быть подобными по свойствам.
1: Да, Рав сказал точнее. Проверять, думать, заботиться о всех средствах, которые могут пробуждать окружающий свет с большей силой. Чтобы действительно он действовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом. Чтобы не было усилий, которые человек делает впустую, без пользы.
0: Да, я слышал, что окружающий свет — это самое важное, нужно его запустить, задействовать. У нас есть для этого все средства, и это постоянная работа.
1: Главное — это наша учеба. И учеба перед книгой с десяткой, с намерением, с хисароном, чтобы свет подействовал и исправил желание получения. И мы определим желание получения, что нет никого, кроме него.
0: Я чувствую, что мы получили еще такие наставления и всякие объяснения, кто такой грешник, кто такой праведник, как это раскрыть в себе, как Творец раскрывает нам это относительно товарищей.
1: Мы изучали правильное отношение к состояниям, которые раскрываются нам, и то, что нам представляется неисправленным в желании получения. Нужно к этому построить правильное отношение, что Творец это дает нам, это мы должны исправить, и почувствовать, что мы вместе с Ним в этом усилии справиться.
0: Цель всех усилий — прийти к слиянию с Творцом. Как сказал Рав, вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. Там Он ожидает нас.
1: Чтобы нам вместе удалось, это главное. Свет действует нас, чтобы мы были вместе. Мы теперь идем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать Птиху и то, что мы слышали сейчас от Рава. Есть у нас даже титры. Мы слышали, что только вызывать окружающий свет. Кроме этого, у нас нет ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая обратно мне. Есть некая сгула. У меня нет прямого выхода на эту силу, но с помощью определенного действия во время учебы, с намерением, чтобы я усилил свое намерение. Мне нужна группа и разные действия вокруг этого. Но конкретно просто это только сгула, только чудодейственное средство. Мы удостоились такого урока, которое буквально связывает нам все миры вместе. Мы слышали, как окружающий свет, который мы хотим привлечь сейчас во время учебы, как он приходит из Ацилута, через миры Бия в этот мир. Мы слышали о необходимости скрытия. То, что мы изучаем в введении в науку Каббала, именно как возникло скрытие, чтобы снова не было разбиения. Мы видим, как все действительно связано в одну реальность, и мы перейдем сейчас к этой части урока.
2: Да, запрещено забывать, что мы находимся на второй части восьмого урока. И это значит, что тут есть очень много понятий. Когда Рав проводил вот этот вот краткий курс, я помню, что он старался собрать все понятия и собрать их в таком вводном курсе, плотном, что мы потом возвращались к этим материалам раз за разом. И мы видим, что мы изучаем это как будто в первый раз, учим каждый раз заново. И не надо пугаться, что есть очень много новых понятий. Сейчас будет говориться об экране, экране нулевого вьюта, что такое Мецах, что такое Мецах относительно Гальгальта Вейнаем, что такое рождение миров, место миров, где миры находятся. Очень много понятий, места миров. Мы запишем себе, мы будем делать чертежи, насколько это возможно. Рав любит чертить, и у нас будет еще время для вопросов. И я надеюсь, что мы хотя бы часть сумеем разобрать из того, что мы сегодня будем учиться. Поэтому будем учиться, соединимся с текстом, с учебой, с тем, что мы участвуем в нем, записываем, интересуемся, спрашиваем, а не просто, чтобы это так прошло мимо нас, рядом с нами. Ну и, как Асав сказал, все это для того, чтобы притянуть, подставить себя под воздействие окружающего света, и чтобы он привел нас к цели. Так, перейдем к уроку. Да, продолжаем. После этого, когда у нас есть разбиение, я немножко так сокращу чертеж. Мы сразу потом начнем. Что мы собираемся делать дальше? Исправить. Как исправляют разбиение? Здесь было разбиение. Да? И как исправляют? Фарса. Граница между келим отдачи и келим получения должна разбиться. Вся проблема в том, что свет прошел через парсу. Свет конца исправления прошел парсу, и это вызвало разбиение. Если мы вернем, удержим хорошенько парсу, у нас есть шанс исправить. И как сейчас выстроить систему, который исправит нам все, что у нас здесь есть после разбиения, и придет к состоянию, когда у нас будет такой парсу вместо мира Накудим, в таком виде соединенный, особым таким образом работающий, чтобы он смог принять весь свет конца исправления и получал ради отдачи. И вся эта система называется «Мир Ацилут». После разбиения Решимот снова поднимаются в Рош де Саг. Но вместо Бет-Алев это уже Решимот Алев-Шорош. Сокращенные. Второе сокращение. И произошел зивук в Рош де Саг в Мецах. Не Никвейнаем, дословно зрачки, а Мецах, дословно лоб. То есть не на уровне Алев де Авиют, а на уровне Авиют де Шорош, нулевой Авиют, сокращенный. Что это значит? Я могу сделать зивук дака. У меня есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут, рош. Я могу сделать зивук дака. На... У меня всегда есть все эти желания. Не может быть, что отсутствует какое-то желание. Но может быть, что эти желания работают с силой уровня четвертого уровня Авиюта, или третьего, или второго, или первого, или нулевого.
0: Да?
2: Если я работаю на четвертом уровне Авиюта, у меня выходит парцуф Галгальта. Гимел Авиюта, третий уровень Авиюта, парцуф Аб. Второй уровень Авиюта, парцуф Саг. Алев Давиют, первый парцуф Ма. Ма Эльон, выше Ма. И нулевой, шорыш, корневой, это парцуф Бон Эльон. Выше Бон. Если я работаю с парцуфами, с этими уровнями, но в состоянии второго сокращения, то у меня выходит из зивуга дака на алев давиют сокращенный, если я говорю «сделай для меня плюс второе сокращение», то у меня выходит парцуф, который называется «миром никудим», «мир никудим» в катнуте. А если я делаю алев шорыш, просьбу, сделай мне плюс второе сокращение, то из этого выходит мир ацилут. То есть зависит от того, что, о чем я прошу у экрана. Еще раз, если я прошу у экрана работу на далет давиют, на самый высокий авиют, выходит Галгальта. На гимл давиют аб, на бет сак, на первый и нулевой авиют и майбон. С ними не считаются, с этими парцуфами, они тут не играют никакой роли, ничего не делают. Но если я прошу того самого экрана, сделай мне зивук ДК на бельт алиф сокращенные, я получаю здесь особый парцуф, который называется «Мир Никудим». Или, если я сейчас прошу того же самого экрана, сделай мне зивук на алиф шорыш, не бет алиф, а меньше решимо алиф шорыш, то он мне сделает звук ДК, и я получу еще один особый парцуф, который называется миром ацелут. Здесь, допустим, распространяется парцуф вниз, и он будет называться мир ацелут. Ацелут. Теперь, что такое мецах и что такое никвейнаем? Если я делаю звук ДК на авиют алев, но не на весь авиют, кетер, хохма, и не в хохма, а в бине хохмы. Это называется никве энаем, дословно зрачки. Если я делаю зивук дека в кетер, но не во всем кетере, а гимал де кетер, это называется мецах, или дословно, или в переводе лоб. Путаться — это хорошо. Поверьте, если вы пытаетесь связать разные вещи и в голове что-то крутится, это хорошо. Бина в хохме называется никвейнаем. Бина в кетере называется мецах. Это не вся бина, а только там на середине, где она заканчивается, где заканчивается, где есть граница между получающими кирими и отдающими. Понятно? Чего ты смеешься?
1: смешно. Мецах находится где?
2: Мне, если ты берешь кетер и делишь кетер на, скажем, здесь делишь его, кетер, хохма, бина, зейранпин и малхут. Так вот здесь, посередине бины, если ты делаешь звук дака, чтобы пришел свет и распространился только до сюда и не больше, понимаешь, и не прошел вниз, то это место, где заканчивается экран, называется Мецах. Там, где находится экран, называется Мецах. А если ты решишь, что я делаю звук дака, чтобы мой экран находился здесь, в Хохма, в Алев Давиют, но тоже, чтобы он стоял в Кедр, Хохма и Бина, посередине Бины, то это будет называться Никвейнаем. Это Мецах, лоб, а это Никвейнаем, зрачки. То есть Бина Кетера называется Мецаха, а Бина Хохмы называется Никвейнаем. А Бина Бины нет такого. Бина Бины это где было?
1: Никуда Десак.
2: Никуда Десак. Вышли на Алев Давид, не Бет Давид. Бина да Бина — это сама Бина. Это, и в своей гаре, в своей сад. Ты можешь сказать, что она здесь, второе сокращение. Он был в Бине, Бины. А затем выходят парцуфы с Авиутом Далит и Авиутом Шореш. А с Авиутом Алев и Шореш. Все эти вещи, они не для краткого курса.
1: Я действительно запутался. Никвейнаем, о которых мы говорим, Сак, то есть вышел мир Никудим, и в Мецах Хухма, Бина, середина Хухмы.
2: Я скажу тебе, чтобы это воспринять, это занимает очень много времени.
1: А? Сколько много?
2: Мне кажется, это берет много месяцев. Да, так это. Это нечто особое.
1: Это проходит посередине бины?
2: Это проходит посередине бины всегда. Смотрите, вы только поймите, у нас есть, нам нужно разделить получающие килим и отдающими килим. С отдающими килим можно работать, с получающими нет. У меня есть экран Алев Давиют. Так где Масах Алев Давиют должен, может стоять, чтобы отделить килим получения от килим отдачи? Если Алев Давиют, то он может стоять в Хохме. Здесь Авиют Алев. А в каком месте? До середины Хохмы. До середины Бины в Хохме. Там, где прекращаются отдающие килим в Хохме.
1: И в Тиферет, и в Хохме, и в Кетере. То, что мы раскрываем в этих трех, то же самое.
2: Ты можешь сказать так, что вот до сих пор, да, до сих пор, все это будут килим отдачи всех сферот. А отсюда и далее это килим получения. Так, при втором сокращении тебе можно это использовать до середины бины. Калгальта вейнаем во всех сферот можно, а ахаб во всех сферот запрещено. Я очень доволен. Есть часть, те, которые не понимают. На самом деле духовное продвижение совершенно не зависит от того, насколько ты понимаешь. То есть нужно знать, чтобы связаться с самой темой. И с помощью нее потом ты сможешь так углубиться внутрь. Но количество знания, оно не определяет продвижение.
1: А что да определяет?
2: Усилие. В конечном счете желание. сила желания. И желание можно обрести. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе мы находимся. И там получают мысли, желания. Поэтому очень важно быть связанными с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Ладно, теперь. Так что происходит у нас дальше, после разбиения килим, когда у нас есть решимот, который делает зивук в Мецах Рош Десак, это бина Кетер Рош Десак, и совсем весь Рош Десак мы сейчас телим на Кетер Хмубину Зеран Пин и Малхот. Так в Кетере только 2,5 сферы, Кетер Хохма и Гарда Бина, на них мы делаем зивук Дака, и отсюда то, что опускается вниз и распространяется, это называется уже миром Ацилут. Как устроен мир Ацилут? Давайте посмотрим. Так мир Ацилут, мы говорили. Собственно, мы сейчас только пришли к началу урока. Но что делать? Так мир Ацилут устроен особым образом. В нем есть парцуф особый, который называется Атик, который распространяется до Табора и до Сиюма. Ариханпин. От П Атика до Парсы. Ариханпин. Абвыима. Мы их так пока нарисуем. Абвыима. Они распространяются от П Ариханпина и вниз. И зон от Табура Абвыима. И это одна форма мира Ацилут. А иногда мы говорим о мире Ацилут, что Ариханпин распространяется до Табура Атика. То есть не изображаем вот эту нижнюю часть от Табура до Парсы. И Абвыима не распространяются до Парсы, а тоже от П до Табура Атика. И иногда Абвыима мы делим их на два отдельных парцуфа. Это Абвыима равно, и я делю это на верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя часть тоже называется Абвыима, только выше. Мы еще добавляем иногда. Высшее Абвыима. А вторая часть называется Ишсут.
0: Ишсут,
2: Исраэль Саба Ветвуна. И иногда также Абвыима делятся на Аба и Има. А Ишсут иногда делится на Исраэль Саба и Твуна. Не Савта, а Твуна. Исраэль Саба — это дословно Исраэль Дед. И на самом деле есть еще много разных вариаций в мире Ацилут. Состояние просто очень тяжелое, очень трудное, но в конечном счете все эти парцуфы, они находятся между собой в особой связи, чтобы каждый раз уподоблять себе какой-то части, которую нужно исправить из разбиения. берут какую-то часть, и эта часть относится к какой-то сфере, к какому-то парцуфу, к какому-то виюту, и нужно это исправить, но напрямую нельзя это исправить, нужно взять по дороге еще несколько парцуфов и сферот. Поэтому мир Ацвелут всегда представляет собой такое вот очень гибкое существование, существо. И есть тут еще очень многое. Об этом все учение 10 сферот. Это 2000 чем-то страниц. И из них 1500 страниц — это мир Ацилут. Части от... Начиная от восьмой части. Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, шестнадцатая — это все мир Ацилут.
1: Там есть такие чертежи?
2: Где?
1: Ну, в книге.
2: В какой книге?
1: О которой вы говорите. Учение детей сферот.
2: Что? Чертежей, которые как подобны тем, что я здесь черчу, нет, таких нет. В Аба Ваима. Прежде чем они делятся на две части в их таборе и опускаются, когда они опускаются до табура Атика, это тот самый Атик, из которого выходят зоны, или это две разные точки?
1: Да, это то. Это. Здесь есть много моментов. Целим сказано. Целим по образу по творец создал человека. Самых мем, бина, которая отвечает за этот мир весь. Короче, мы не будем сейчас это изучать. Я изображу мир Ацилут таким образом, что он подходит для того, чтобы создать миры Брия, Ицира, Сия, и Адам Ришон. В общем, мы об этом говорили, может быть, немножко иначе. Итак, мы говорили о том, что мир Ацилут, он содержит Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. И это состояние называется постоянным. Чтобы породить миры Бия, из зон де Ацилут, зона де Ацилут должны подняться наверх. Почему? Потому что зон де Ацилут в таком состоянии находится в Гальгальтейная, в Катнуте. А рождение родами называется, когда я получаю немножко радиоотдачи, свет. Рождение — это еще получение света ради отдачи. Необходимо войти в гадлут, чтобы породить парцуфим, зон поднимается наверх. Зон поднимается на одну ступень наверх, на место Абавыима. Абавыима поднимается на одну ступень на место Арихампина. Арихампин на место Атика, и Атик тоже поднимается на следующую ступень. Все поднимаются, совершают один подъем, каждый 10 сферот. И тогда зон, который находится здесь, внизу, ниже всех, на месте Абавыима, они порождают мир Брия. Который находится на месте постоянных зон. А затем они порождают мир Яцера.

0: А затем мир Асия. Это опускается под Парсу? Да. Сейчас увидим, почему. Асия, она от табора Ицира? Послушайте, тут есть несколько вещей, которые я произношу, не объясняя. Зонда Ацилут. Что такое Зонда Ацилут? Знаете? Это Зарампин и Малхут. Они устроены таким образом, что Зарампин, он занимает вот этот уровень, а Малхут находится от Хазе и Табур его, и ниже. Так вот. Поэтому мир Брия, который рождается от Зонда Ацилут, которые поднялись к Абавиима, он занимает такой же уровень, как и Зарампин. А мир Ицира, который родился после мира Брия, он уже занимает место Малхуда Ацилут в нескольких своих сферот, в четырех сферот, если вы хотите знать, потому что Малхуда Ацилут — это четыре сферы. Она облачается на Зарампин, в Нецеходе и Сот Малхут его, Нехим. И шесть сферот мира Яцера находится ниже. До какого места? Если вы помните, мы говорили о местах в разделении мест под табором Гальгальты. Тут есть место, есть Гальгальтовый Инаим и место Ахапа. В месте Гальгальты Инаим это место мира Ацилут. А в Ахапе у нас есть место. Это нижняя треть Тиферет. Это место мира Брия. Говорили. Нижняя треть Тиферет — это место мира Брия. Затем есть у нас Нецех Од Йесод. Это место мира Яцера. И Малхут — это место мира Асия. Когда приходят миры и облачаются здесь, то мир Яцера спускается на свои шесть сферот вниз и занимает здесь место шести сферот мира Брия до его Хазе или до Бины де Гуфа. А мир Асия от Хазе мира Брия до Хазе Яциры. И это место, которое остается у нас здесь, под Хазе де Яцера, это место называется Мадор Клипот, отделение Клипот. И здесь, ниже, не может проявиться никакой свет в этом месте. Здесь, в этом месте, тут в этом месте находится Лева Эвен, Ламет Бет, 32 вот эти искры, которые нельзя использовать, нельзя с ними работать.
1: Этот мадор, этот отдел...

0: клипот хазе и цыры?
1: Мадор клипот от хазе и цыры ни и ниже. То есть, если мы проведем вот это разделение, шесть сферот здесь занимает мир Яцера под Парсой, затем четыре сферы мир Асия, и еще шесть сферот мир Асия занимает от мира Яцера и его Хазе. Здесь остается под Хазе 4 внизу и Михаил 10. 14 сферот, называется «дай» гематри, да? Когда он сказал «дай», достаточно распространения миров, вот эти 14 сферот от хазы и цыры, и ниже это мадор клипот, и нельзя здесь ничего использовать. Итак, тут свет проявляется до парсы, это место гальгальтовой инай, место отдающих келим, и поскольку здесь находится мир Ибия, вот парсы хазе де ицера, то и здесь можно находиться, но без высшего света, а просто использовать эти желания, которые находятся здесь. Поэтому это место называется Мадора Клипот, а от парсы хазе де ицера это называется область Шаббата. Что такое область Шаббата? То есть место, что из Ацилута даже можно туда выходить и использовать, это вне Килим Ацилута. Я хотел бы добавить еще кое-что. Откуда приходят миры Брия и Цера Асия? Мир Ацилут, он пришел вместо мира Никудим, который разбился. Миры Брия и Цера Асия, мы, кстати, тоже говорили об этом, мы говорили, что в разбиении у нас есть Парцов Зон, который разбился. Этот Парцов Зон, он состоял из Гальгальта Инай, Зон де Никудим, Гальгальтейнаем и Ахаб, которые разбились и Гальгальтейнаем, и Ахаб. И из них возникла Гальгальтейнаем и Ахаб, как было и до разбиения. Гальгальтейнаем внутри Ахаба и Ахаб внутри Гальгальтейнаем. Произошло перемешение между частями. Из Гальгальтейнаем возник мир Ацилут. Вот этот Ахаб — это Левоевен, его нельзя использовать. Гальгальтовый Инаем, когда Ахаб находится внутри них, из этого выходит мир Ибия. И Ахаб, внутри которых находится Гальгальтейнаем, называется Ахаб де Алия. И вот об этом мы еще поговорим. Итак, мир Ацилут мы говорили, как он вышел. Из других разбитых частей после разбиения эти Гальгальтейнаем внутри Ахаба. Из этого рождаются мир Ибия. И Ахаб, внутри Гальгальтейнаем, из них берется Ахаб де Алия. Об этом мы будем говорить. Это связано с Адамом Ришоном. Будем говорить об этом на следующем уроке. Эти выяснения Ахаб де Алия, о них выясняют не сверху, как был создан мир Ацилут, Брия и Цера Асия. Вот эти выяснения Ахаб де Алия и Левоевен, их должен выяснять Адам. Мы будем изучать в следующий раз, на следующем уроке, что это за строение, что это за парцуф Адам, без которого невозможно изучать вот эти все выяснения Килим. Да.
0: Тут есть два мира, Брия и Цера, Асия. Одна часть красная и одна часть черная. Сейчас черные миры, они появились после того, как создался мир Ацилут.

0: будет делать ой-ой-ой что, и тогда эти миры придут на свои места.
1: Человек только проблемы делает. Есть связь между Б-табура и Атика, и местами в мире Некудим, где есть эти Ахабды Кетер и Ахабды Абаваима?
0: Да, есть как раз таки. Атик, он берет и выясняет, и исправляет Гальгальтинаем де Кетер Некудим и Гальгальтинаем де Абаваима. Это прямая связь. Арихампин берет Ахаб Кетера Некудим, вот этот маленький, исправляет Абаваима, исправляет Ахаб Абаваима. Каждая часть из Ацилута исправляет соответствующую часть из мира Некудим. Проблема только у нас исправление зонда Ацилут. Вы еще в порядке? Да? Пока. Будем устраивать кружки. Ну, еще раз, я скажу вам, между одной ступенью и другой есть прерывание. И в духовном тоже. Потому что Малхут. У нас есть, скажем, заканчивается одна ступень, начинается другая ступень. Получается, что Малхут высшего становится Кетером низшего. Как такое может быть? Кетер — это Творец, это представитель Творца. А Малхут — это самое ужасное, что может быть, это творение. Как может быть Малхут высшего, даже если это высший, да, вдруг становится Кетером низшего? Итак, между ступенями есть прерывание, пропасть между каждой ступенью и следующей. И у нас, когда мы переходим от одной ступени к другой, от одного состояния к другому, даже сейчас уже еще не ступени, но мы начинаем что-то вдруг воспринимать, у нас тоже есть вот эти прерывания. И вот эти прерывания ощущаются у нас как путаница. Не бойтесь этого. Вдруг запутались, ничего не знаем. Знаешь, рассказывается о великих каббалистах, которые впадали в такие путаницы, они даже забывали азбуку. Настолько у них был исталкут мухим. То есть человек ничего не знает. Вообще не знает, как ориентироваться в мире. Настолько все исчезает у него. А потом возвращается, но уже на более высокой ступени. Ну, подожди, это еще далеко. Дай Бог, чтобы достигли этого. Но чуть-чуть из этого мы уже начинаем чувствовать. Восприятие этого материала сразу начинаем это чувствовать. Это признаки продвижения.
1: Да. Ученик спросил Рава, что да определяет. И Рав ответил ему: усилие, в конечном счете, желание, сила желания. А желание можно купить, желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе вы находитесь, и оттуда вы получаете мысли и желания. Поэтому очень важно быть связанным с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Мы действительно слышали очень много понятий. Рав объяснил, что учение 10 сферот из 2000 страниц есть 1500 в мире Ацилут. Разумеется, невозможно все это внести в 40 минут учебы, но мы будем рады выслушать вопросы, выяснить из того, что мы записали, и начнем выяснять. Пожалуйста, давайте перейдем к вопросам. Да, Шауль, попробуй ты.
0: И сегодня на уроке, и на прошлом уроке, Рав говорит, что Ацилут он такой гибкий, он может принимать разные формы, конфигурации согласно потребностям душ, о которых он заботится. Что значит, есть разные души, и им нужны разные состояния мира Ацилут? Это значит, что есть разный мир Ацилут для каждой души. Как это понимать? Что этот мир Ацилут должен заботиться о разных душах, у них есть разные потребности.

0: Может быть, это можно так понять здесь. Он говорит сверху вниз. Как родился мир Ацилут? Мир Ацилут родился ради исправления разбиения келей. Как вы помните, мы на предыдущих уроках учили, что вышел мир Никудим в Катнуте, затем вышел мир Никудим в Гадлуте. И разбился. И части мира Никудим разбитые упали под Парсу и там остались. Парцуф, можно сказать, ослабился, как есть ослабление экрана из-за взаимоударения окружающего и внутреннего светов. В Парцуфах Ак, так и в мире Никудим. Просто был Гадлут, и экран ослабился, но иным образом, называемым разбиением. Поэтому после того, как мир Никудим вышел на Авиют, Гимелбет, на Гимелбет вышел Парцуф Саг, затем на Бейталев вышел мир Никудим, разбился. А теперь по порядку должен выйти следующий Парцуф. На Алиф Шореш, на следующее Решимо. Алиф Шореш. И поэтому выходит Ацилут на Алиф Шореш только что. У него нет килим, чтобы работать с ними, потому что килим разбиты и находятся под Парсой. Поэтому на первом этапе он должен исправить эти килим. Поэтому он выходит на Алиф Шореш в соответствии со вторым сокращением, и Рав говорит, что экран находится в Мецах. Если раньше он был в Галгальта Бина и Мира Никудим, теперь он выходит в Мецах. Мецах — это Малхут, которая поднялась в Бину на Авиют Шореш. Выходит, вышел мир Ацилут, и теперь он начинает исправлять разбитые килим. Как их исправляют? От легких к тяжелым, поэтому вначале килим Шореш, нулевой Авиют, потом первый, второй, третий, четвертый. И в соответствии с этим выходят миры. Миры Брия и Цера Асия, они ради исправления килим с Авиютом Бет Гимел Эльдад. Алиф Шореш берет на себя мир Ацилут. Закончилось, все закончило выходить. Теперь все еще есть истинная Малхут, которая находится ниже всей этой тонкой линии миров. И для того, чтобы смешаться с истинной Малхут, она поднимается до Бины. Происходит там особое смешение, которое называется рождением Адам Ришон. И Рав объясняет, как родился Адам Ришон. Он родился, чтобы он родился в Ацилуте, зонды Ацилут поднимаются в Абавиима, и тогда рождают миры, а затем внутри миров есть целый процесс рождения Адама Ришон. Адам Ришон, как объяснил нам Рав, в конце урока Адам Ришон разбился очень похожим образом, как то, что произошло в мирах, как произошло разбиение в мирах, и его разбитые части снова упали в то самое место, в миры Биав. И теперь мир Ацилут исправляет эти разбитые части. То есть мир Ацилут впервые, когда родился, он родился, чтобы исправить части, разбитые части миров, то есть части мира Никудим, которые разбиты. Но тот же самый, в точности, механизм, который там был выстроен, сейчас исправляет разбитые души. Что это значит? Что такое разбиение? Разбиение имеется в виду, что свет входит в экран, свет больше, чем экран. Экран не может его удержать, впитать. И поэтому части экрана и части желания перемешиваются друг с другом. Это называется разбиением. И есть очень много частей, которые разбились, и каждый своим особым образом. Принцип тот же самый, все разбиты. Поэтому и мы, когда мы рождаемся в этом мире, мы рождаемся в разбитом виде. Мы не знаем, что мы разбиты. Затем мы получаем точку в сердце, приходим к изучению науки Каббала, и тогда постепенно раскрываем то, что называется осознанием зла. Насколько мы отключены, насколько мы не относимся ко всем этим мирам, которые мы сейчас изучали целый урок, насколько мы хотим, и как мы учили также, нужно пробуждать друг друга, поощрять это желание, чтобы оно желало прийти к исправлению. Исправление — это тоже то самое исправление. Но поскольку каждая искра исходит иным образом из разбиения, между получающими и отдающими келим, между частями экрана и частями желания. Поэтому каждый получает исправление свое собственное. В том же самом мире, да, в мире Ацилут. Мир Ацилут — это механизм исправления. Остается ли каждый отличающийся после исправления? Разумеется, каждый отличается, потому что каждый особый, в каждом своя форма разбиения. Но я надеюсь, что это ответило на вопрос. Да, Мак 16.
1: Да, говорим. Вот Раф в уроке очень подробно объяснил, что мир Ацилут выходит на решемот Шорыш Алев, Цимцум Бет, и в Зивуге участвуют только 2,5 сферот Рош. Вопрос. Каким образом тогда Атик выходит от Табур до Сиюма, если изначально просится только на половину желания?
2: Мир Ацилут выходит на решемот Алеф Шорош, Цимцум Бет, верно, вместе Рош Деса, который называется Мецах, и это Бина Декетер, как ты сказал, 2,5 сферы, но это значит, что это степень Авиюта, с которой работает Рош, то есть на это выходит мир Ацилут, но Парцуфатик, это особенный парцуф, он может распространяться во всем этом участке от Табур до Сиюма и не приводит к разбиению. Можно здесь, на этом чертеже, показать. Есть это Атик у нас. Мы слышали от Рава, ну, кратко пока не будем подробно. Атик, он подходит и для Цимцум Алеф, и для Цимцум Бет. И то, что Зивук, ты прав, он произошел в Мецах, то есть на маленький Авиют, но свет, который распространяется в Атике, он такой, что он не приводит к разбиению. Понятно? Это похоже немножко на Никудот Десаг. Что у нас было в Никудот Десаг? Было особенное решемот Бет-Бет. Там было распространение Хасадим во всем этом месте от Табура и до Сиюма. И это, да, может происходить. Вопросы?
0: Алматы.
3: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в самом начале, в Парцуфе Гальгальта у нас есть четкое понимание, что есть Рош на уровне П, где принимается решение принятия и непринятия света, и есть понятие как Табур, где мы вообще делим понятие, когда мы 9 первых плюс Малхут. Да, и Табур проходит четко, вот когда мы разделяем. Каким образом в мире Атик Парса проходит уже по средней линии Зейрампин?
4: Машайла, Максат.
0: А вопрос какой?
3: Почему в Парцуфе Атик Табур проходит по средней линии Зейрампина? То есть мы видим верхнюю часть Тиферет, нижнюю часть Тиферет, именно здесь проходит. Если мы до этого в Парцуфе как-то четко видим разделение между 9 первыми и Малхут, а здесь получается как-то посмотреть, каким образом Парса поднимается.
4: Кена Шелабуа.
0: Да, понятен вопрос. Смотри, когда вышел парцуф Галгальта, верно? Говорим, что экран находился в П. Что значит в П? В Малхут. Если есть Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, то в Рош имена меняются на Галгальта, Инаем, Озен, Хотем, П. П — это значит Малхут. То есть расчет произошел на все 10 сферот Галгальта. И так в ином Авиюте, который называется Аб, потом в новом Авиюте, который называется Сахма и Бон Вышем. Это закон мира Ак, Адам Кадмон. Ак, Адам Кадмон. Что произошло потом, когда саг, парцов саг ослабился? Если раньше у него было виют гимел бет, а теперь остался у него бет бет, это уже чистая бина, и поэтому та самая бина опустилась вниз под табур, нет на нее ограничения, она может опуститься вниз под табур, и со своим авьютом бет она встретилась с авьютом далет,
5: с
0: тем самым светом хасадим, который остался там еще после ослабления Галгальты. И они знакомятся друг с другом, изучают друг друга и раскрывают, что можно работать только с ограничением. Теперь невозможно сделать зивуг на все 10 сферот, но можно сделать зивуг только на часть 10 сферот. То есть если у нас здесь есть 10 сферот, которые называются кетер, называются кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, год, исод и малхут, то кетер, хохма и бина считаются рош. И о них не говорится. Это отдающий килим наверняка. Но что такое хесед, гвура, тиферет, нецех, год, исод и малхут? Они — это келим зеранпина, келим гуф, которые соответствуют пяти сферот. Что такое хесед? Мы сделаем это иным цветом, чтобы было понятно. Хесед соответствует кедр. Что такое гвура? Гвура соответствует хохме. Что такое тиферет? Тиферет — это она соответствует бине. Что такое нецах? Нецах соответствует зеранпину. И год соответствует малхут. То есть те же самые пять сферот, которые находятся, собственно, в каждой сфере, и в кетер тоже есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. Когда говорится о зеранпине, то они внутри меняют название. Почему? Потому что там есть власть света хасадим. Может быть, мы это будем изучать на отдельном уроке. Почему это так? Поэтому, если мы говорим, что вначале было ограничение, которое... что можно было работать только до сиюм раглин, здесь до сиюма. Это называется сиюм раглин. Но со всеми десятью сферот теперь поднялась малхут, которая находится здесь, и сделала новое ограничение, поднялась в тиферет. То есть в бину гуф. Верно? Это бина гуф. Гуф — это зеранпин. Бина гуф — это тиферет. И поэтому с этого момента новое ограничение — это работать вот до сих пор. Это называется парса. Парса. То есть невозможно, с одной стороны, работать с тем самым свойством, которое было в Ак, когда можно было работать. Это, оно называется свойством суда над всей Малхут, от П и выше. Она, с ее помощью невозможно поддерживать мир потом, потому что Малхут заключается здесь П, здесь П, здесь П, и закончилось. Больше не на чем работать. Когда Парцов Саг продолжил ослабляться, и Накудот Саг спустились под табур, раскрылось, что можно отдавать и под табуром. Так это добавка. Это означает, что вначале был сотворен мир в свойстве суда, Мидат Один, можно было работать только с Малхут, а затем предварили это свойством рахамим, милосердия. Это значит, что можно работать и с биной. То есть бина работает с Малхут. Только что, тут есть ограничение. Невозможно работать со всеми келим Малхут. Только с келим, которые полностью очищены от свойства получения. И в келим рош, кетер хохма бина, и келим рош в гуф, то есть хесед гура тиферет, кесед хохма бина в гуф. И также внутри тиферет, две трети, можно работать с ними. Почему? Потому что тиферет — это свойство бины. А в бине всегда есть три свойства. Есть суть хохмы в ней, потому что она исходит из первой стадии. Есть чистая бина, это вторая треть, и есть та самая часть бине, которая занимается нижними. И с ней уже нельзя работать, потому что она предназначена для заботы о нижних, и она включает в себя, включилась в получающий килим. Поэтому и в Тиферет есть две трети, с которыми можно работать, и треть, с которой работать нельзя. И это называется, что Малхут поднялась из Сиюм Раглин до середины Тиферет. И Рав очень часто говорит, что середина Тиферет — это граница между двумя третьими и третьей. А все, что внизу, с этим работать нельзя. Но с тем, что наверху работать можно, это называется Галгальтовый Эйнаем, вот эта часть. И поэтому, после того, как... И мы это видели на уроке, когда есть форма работы с частями, которые ниже парсы, то та самая треть Тиферет, которая называется, которая находится здесь, она затем называется миром Брия. Нецахот и Сот называются миром Яцера, а Малхут уже называется мир Асия. Это Брия, Яцера и Асия. Когда Накудот Десаг опускаются вниз, то нет еще миров, но есть уже место для миров. Хиссарон, потребность внутри, чтобы потом в нем проявились миры и наполнили его. И этот хиссарон называется мирами Брия и Цера Асия. И даже та часть, которая наверху, она является местом мира Цилут. Это место, в котором есть чистые свойства отдачи. И мы говорили об этом, Кетр Хохма Бина, и Кетр Хохма Бина Рош, который называется Хесед Гура Тиферет, это называется местом мира Ацилут. Ну, я надеюсь, что я немножко ответил.
3: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили. Прям легло на схему. Огромная благодарность.
4: Йофи. Йофи. Туда.
0: Прекрасно. Есть еще время для вопроса?
2: Давайте последний вопрос. Когда мы впервые изучаем первую стадию хохма, входит свет внутрь, все эти чертежи, мы там говорим о хохме как часть рож, отдающий килим. В чем разница между хохма, который получает, и вдруг хохма, она отдает, является частью отдающих килим? Да, у нас нет много времени, сделаем это без чертежей. Хухма — это пхина алиф, получение света хухма. Потом мы слышим, что эти килим, которые находятся шорош алиф бет, это отдающие килим. А килим гимал и далит — это получающий килим. Как может быть, что пхина алиф получает хухму? Когда мы учим четыре стадии прямого света, мы изучаем этапы развития желания получать. То есть шорош из шорош калиф бет гимл далит, растет авиют. Если ты, Сет, посмотришь на бину, на вторую стадию, она хочет себя отдавать. То есть она, у нее больше авиют, чем пхина алиф, или меньше. Она хочет отдавать, но у нее больше авиют. Почему? Потому что мы говорим о более продвинутом этапе желания получать, но свойство ее сейчас хочет отдавать, но это более продвинутое желание получать пхина алиф, больше авиют. И когда мы говорим об отдающих килим и получающих парцух, мы говорим шорош алиф бет или шорош алиф и даже половина бет, гарда бина, а зад бина, зрампин и малхут — это получающий килим. Согласно чему? Согласно степени авиюта. Вообще, что такое отдающий килим? Рав часто объяснял нам, это такое противоречие, нет такого понятия отдающий килим. Кли — это всегда кли получения, желание получать. Что такое кли, отдающий кли? То есть степень авиюта настолько тонкая, шорош алиф и гар бины, что мы связываем эти килим с высшим, а гимл и далит — это уже более грубый килим, поэтому мы их определяем как получающих келим. Спасибо всем за участие и за вопросы. У нас есть сообщение.
0: Завершаем песни.
2: Завершаем песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 23 июня 2002 года, который основан на статье «Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе?» В книге «Труды Рабаша» это 706 страница. Вместе прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 25 минут, пожалуйста.
1: Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? В книге Зор сказано, полный праведник, все заслуги его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награды за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой, ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир, без исключения, стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
0: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца в той же мере, человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действиями. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его тело, все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни. И у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, место отбросов. То есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода, туда его выбрасывают. И он говорит, что это подобает животным, а не уровню говорящему. То есть уровню человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. Это ступень полного праведника.
2: מה שאין כן, רשע גמור,
1: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды. Тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на отдачу без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. И говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен дать наслаждение получающим келим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
0: И сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу, а желает доставлять наслаждение самому себе, поэтому, когда он занимается высшими вещами, то есть вещами, которые он должен давать наверх, а он видит, что внизу, то есть желание получать не заработает от этой работы. Об этом состоянии грешник говорит, что то, что он не способен дать что-нибудь желанию получать ради себя, происходит из-за грехов. Поэтому желание получать не может наслаждаться.
1: И Зоар говорит, то есть, что они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире, где смерть в этом мире означает, что он говорит, что поскольку сейчас у него нет жизни от этого мира, называемого получающими келим, ибо сейчас они опустошились от жизни, это называется смертью в этом мире. Поэтому они взыскиваются с него в аду прямо сейчас, когда он чувствует, что ему неоткуда получать наслаждение для желания получать. Поэтому он говорит, что это наказание, а наказывают в аду. Поэтому у него нет жизни. Это означает полный грешник, грехи его наверху. В той мере, в которой он должен работать и отдавать наверх, наверху, а не получать внизу, это называется наказанием. И это называется, что он чувствует сейчас, что он после смерти. Иными словами, потому что у него уже нет жизни. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил, внизу, ибо и дают ему вознаграждение в этом мире. Объяснение. Этим миром называется то, что желание получать, получает наслаждение. И об этом он говорит, нет сомнения, что то, что я могу получать благо и наслаждение в получающий келим, это за то, что у меня, без сомнения, есть заслуги. Поэтому мне дают наслаждение. И поэтому сказано о заслуге его внизу, то есть в получающих келим, которые называются ниже по важности.
0: И сказанного получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. Полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть. И не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, чтобы работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работу на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
1: Этим миром называются получающие келим, а будущим миром — отдающие келим. И также внизу называются в получающих келим. А наверху называются отдающие келим. То есть, когда нижний хочет отдавать наверх. А среднего судит и тот, и другой. То есть не одновременно, а в разные моменты времени. То есть иногда он думает, что он уже на уровне праведника, а иногда он видит, что он полный грешник. И сказанного получается, что о праведнике Зор говорит, все заслуги его сохраняются для него наверху, а грехи его внизу в этом мире. Что означает, что когда его наслаждение в получающих келим, это называется для него наказанием. Отсюда мы сможем объяснить слова книги Зор, которая говорит, стол человека должен быть в чистоте, чтобы тело не приближалось к приему пищи, иначе, чем в состоянии чистоты. Поэтому человек должен сначала опорожниться, ибо та пища, которую он приготовил себе, желанно Творцу, чтобы он не приближался к тому столу, полному блевотины и испражнениями, исходящими от ситра ахра. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть для клипот. И это последние воды, та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, в которой она нуждается, и долг человека отдать ей эту часть. Поэтому совершенно нет необходимости благословлять.
0: И следует понять в отношении духовной работы, что такое чистота. Как говорит Зоар, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с этого чистого стола. И также следует понять слова. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, которую она нуждается. И долг человека отдать ему эту часть. В таком случае нужно понять, почему до трапезы он говорит, что не нужно ничего давать клипот. А после трапезы он говорит, что на самом деле нужно дать клипот часть. И мало того, долг человека отдать. Только нет необходимости благословлять. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно состроить намерение на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. А клипот называются те, кто хочет получать ради собственной выгоды. А когда все получающее кли будет исправлено ради отдачи, это называется окончательное исправление. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие килим вошли под власть святости, которая называется ради отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды. И по этой причине, то есть чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерение ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать: «Это стол, что пред Творцом», потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение, и потому что стол означает место пропитания человека, называется столом, как сказали мудрецы, опирающийся на отцовский стол, опирающийся на чужой стол. И также в благословении на пищу мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение в этот дом, на этот стол, за которым мы едим».
1: И следует понять, что означает этот дом и что означает этот стол. Но, как сказано выше, столом называется место, откуда человек получает свое пропитание. Поэтому мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение». И имеется в виду, что пропитание, которое мы получаем от Творца, не должно быть в свойстве завистника, то есть в свойстве получения ради себя. Другими словами, он просит у Творца, чтобы питание, которое он дает телу, не входило бы в получающие килим тело, которое называется завистником. Как сказали мудрецы, завидующий, буквально узкий глазом, к тому, что есть у других. Но мы просим, чтобы было изобильное благословение, то есть отдающий килим, которое называется расширением. И это свойство хасадим, когда он хочет делать лишь милосердие. От этого будет то пропитание, которым он обеспечивает себя, а не в свойстве завистника, который называется получающий и не отдающий. Ведь в свойстве получения ради себя мир не смог бы существовать. То есть, если бы весь мир работал в свойстве отдачи, это обеспечивало бы существование мира даже в материальном смысле, как сказано в даровании Тора. И потому сказано «и на этот стол». а в словах «изобильное благословение в этот дом» домом называется свойство хохмы, как сказано, по красоте тиферет человека, чтобы поставить в доме. И как написано, хохмой будет построен дом. И это, как сказано в Зоре, три вещи расширяют сознание человека. Красивая жена, красивое жилище и красивая утварь. Красивая жена — это душа. Красивая утварь — это его органы, а жилище — это его сердце. Другими словами, домом называется сердце человека.

0: человека, а сердце человека должно быть храмом, домом святости. Как сказано, сделают мне святилище, и буду я пребывать среди них. Что означает, что человек должен работать над двумя вещами.
1: Первое — исправление творения, то есть свойство хесед, которое называется изобильное благословение, поскольку расширение называется хесед, что это противоположно зависти, буквально узости глаз. И это называется столом Творца. И это достигается благодаря Торе, как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. А затем следует работа по исполнению цели творения, которая называется светом хохма или светом жизни. И этот свет называется мудростью хохма Торы. Это свойство Тора и Творец едины. И в общем смысле эта Тора называется именами Творца. И это наступает после того, как человек уже получил келим де хесед, то есть отдающий келим в плане уподобления по форме. И это, как сказали мудрецы, Раби Мейер говорит, всякий, занимающийся Торой лишма, то есть тот, у кого уже есть отдающий кли, смысл которого только лишь доставлять наслаждение своему Создателю, раскрывают ему тайны Торы. А это называется именами Творца.
0: И сказано, можно объяснить, что такое чистота в работе Творца. Как сказано, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с чистого стола. Что означает, как нельзя класть ценные вещи в грязные сосуды, иначе все испортится из-за грязи, так же и в работе Творца. То есть именно когда человек работает ради Творца и не работает ради себя, то есть желание его отдавать Творцу, высшее благо может войти в эти келим, потому что между светом и кли существует подобие. В то же время, если в кли есть примесь получения ради себя, а это называется грязное, противное свету, которое весь целиком на отдачу, согласно этому выходит, что человек до того, как собирается получать пропитание Творца, что называется наслаждением и удовольствием, должен очистить себя от получения ради себя. Тогда высшее благо, то есть наслаждение, не уходит в клипот, то есть свойство получения ради себя, а пойдет в святость, ведь он может в момент получения наслаждения построить намерение ради небес. И это называется, чтобы есть пищу с чистого стола, тогда как после трапезы, наоборот, он должен отдать часть ситриахре. То есть он говорит, что тут все еще есть грязь, принадлежащая ситриахре, и я еще должен исправлять себя.
1: Перейдем к уроку от 23 июня 2002 года.
0: Шлове Сулам, страница 151, глава Бар. Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? Мы находимся в состоянии, как сущий из ничего, желание получать, и вокруг него свет, который создал его из ничего, и это желание получать целиком и полностью с момента, когда было создано, и все пути его развития целиком зависит от света, насколько свет дает, в каком виде он воздействует, так мы и развиваемся сверху вниз, то есть вплоть до того, что доходим до противоположного конца относительно света. Свет создал как сущее из ничего, и все время поддерживает эту точку, это желание, чтобы привести его к самому далекому месту, к этому миру. В тот момент, когда он приводит творение, желание получать в этот мир, приводит его не одно, оно разделяется на много частей, которые называются души. Это желание получать, как будто находится в отрыве от света, то есть свет не воздействует на него напрямую, а раскрывает ему только Ахураем, то есть раскрывает ему негатив, в котором, то, в чем он не находится. И в этом пробуждает желание получать, необходимость стремиться за светом, за наполнениями. А из-за того, что наполнение невозможно получить без исправлений, постепенно желание получать тоже требует исправления, то есть понимает, что оно нуждается в исправлении. То есть от пути сверху вниз, который мы учим в Талмуде Сферот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, что называется, сверху вниз, а совершенство в бесконечности до несовершенного состояния в этом мире. И это как подготовка. Были созданы как подготовка сверху вниз 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней, нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать. Но, так что на нижнем уровне, в этом мире, оно ощущает, что пребывает во тьме. И тогда, согласно усилию в изучении Каббалы, оно вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не ощущается, как он светит издали, но желание, кли, мы не ощущаем этого из-за противоположности по форме. А сама учеба из противоположного состояния, просто обратного свету, который называется лолишма, ради получения, сама учеба все-таки пробуждает окружающий свет, потому что он окружает издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли не будет намерения ради отдачи. И нет никакого другого средства исправить кли, которое бы находилось в этом мире ниже Махсома, только пробуждать окружающий свет. И нужно тогда проверять, думать и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить окружающий свет с большей силой, чтобы действительно подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы усилия человека и действия, которые он производит, не были бы просто так, без пользы, а нужно проверять, от каких действий, каких мыслей будет самый лучший результат. Жаль усилий, времени. То есть все эти вещи как будто должны направлять на это. И надо понять из всей учебы, что действие света, после того, как мы дошли до последней ступени, самой нижней, должно вызываться нами. А пока мы не можем вызвать действие света на нас, чтобы он исправил свет, возвращающий к источнику, от света есть только одно действие. Все больше и больше давать нам отягощение. То есть показывать нам, в каком убийственном состоянии мы находимся. То есть что скрытие еще больше, еще больше, еще больше. То есть мы, можно сказать так, знаете, что есть всегда противоположное значение цветов

0: который человек не слышит то, что свет как бы пробуждает в нем, не слушает это. А жестоковын не хочет как бы, не думает, что с помощью, желания получать он может прийти к чему-то, к какому-то улучшению своей жизни, наслаждениям, к чему-то. А свет опускает его еще ниже. Тогда свет светит меньше, он входит в еще большие проблемы. Но большие проблемы, еще больше скрытия. И человеку как бы тяжело понять, что с помощью света он может вернуться к источнику, к добру. То есть каждая ступень, чем она ниже, не то, что она вызывает только беды, а эти беды возникают как результат отсутствия окружающего света. Отсутствие окружающего света не дает человеку понять, в чем состоит решение. Поэтому тут возникает как такой замкнутый цикл. Одно ведет к другому, а первое, второе к первому во зло. И так это идет. И нужно действительно какое-то внешнее давление на человека, чтобы пробудить его, чтобы он взял себя в руки, какой-то осознал бы себя с новой идеей. Но те, кто уже находится все-таки в понимании, что только с помощью учебы можно пробудить окружающий свет, а благодаря окружающему свету можно действительно прийти к высшему миру, светлому миру, вечному, совершенному, должны также пока что помнить, а потом понять, потом почувствовать, что явления, которые будут происходить в соответствии с подобием по форме. То есть насколько человек находится в подобии по форме со светом, он будет ощущать свет. А насколько он находится в отсутствии подобия по форме, будет чувствовать тьму, ахураем света. И тут нет никакой другой возможности. А все происходит после первого сокращения, в честности и справедливости. Это называется согласно экрану, согласно свойствам кли в их подобию свету. Поэтому нужно больше думать, как свет действует, как он находится в кли, в одном движении, в зивуге, в единстве, в окончательном исправлении. И об этой форме думать, к ней стремиться и уподобляться.
1: Да. С одной стороны, мы всегда говорим, что желание получать очень хитрое, и всегда ищет пути, и всегда находит лазейки. С другой стороны, мы говорим, с другой стороны, у нас есть понимание, у желания получать есть понимание, что идут умертвить его. Оно как будто все еще бежит к этому, как будто все еще ищет это желание к духовному. Как совмещаются эти две вещи? Ведь его понимание духовное должно умертвить его.
0: То есть, с одной стороны, желание получать очень хитрое. Свет сделал в нем все свойства, которые есть, но только наоборот. И действительно, мы видим, насколько наша природа просто очень сложна. И на высших уровнях, которые мы изучаем, мы не видим ее, не знаем, но мы учим, что желание получать и желание отдавать, то есть свойство Творца и свойство творения одно против другого. Бия святости, бия клипы. Мы учим даже в Зоаре буквы. Статья о буквах, первая статья. Буквы Рава Амнона Сабы. Так там буква — это свойство, которое есть в душе. Каждая буква символизирует характер, свойство внутри кли. Так Зоар выясняет все свойства, которые есть внутри души, пока не доходит до буквы Бет. Говорит, буква Бет, она особая. Почему? Потому что это символ благословения, браха. У тебя нет никакой разницы между желанием получать и желанием отдавать, что это меньше, что-то

0: Все это фараон, это творец, одно против другого. Есть только благословение. Действительно, как корень сущего и сущего приходит со стороны света. Но все остальное есть и в кли. И написано даже просто в Пятикнижии, написано, что то, что может сделать Аарон перед фараоном, делали все мудрецы фараона. Да? Это все эти фокусники. Как?
1: Маги.
0: Маги, да. Забывают слово все время. То есть... И с этой стороны, и с той стороны, так что спрашиваешь. Желание получать, мы видим, насколько оно хитрое. То есть это природа. Желание отдавать мы не знаем. Может быть, оно больше, может быть, это что-то вообще. Но желание получать, мы видим нашу природу. Оно развивается само. Оно всегда ищет самые лучшие пути. Оно действует согласно закону оптимальности. Это... Во всем, как природа делает все. Делает. Так ты спрашиваешь?
1: Нет, но с другой стороны, это с одной стороны. А с другой, чем больше человек продвигается в учебе, ему ясно, что желание получать, знает, что собирается умертвить, убить его. Как все еще оно преуспевает, как будто все еще пытается найти эти вещи.
0: Мы во время учебы, когда мы говорим, что мы собираемся убить желание получать, мы только говорим это. Если бы ты действительно знал, что это... Поэтому это называется скрытие. Это вопрос скрытия. Понимаешь, сказать что-то или дать что-то, так увидеть, но вплоть до состояния, которое ты можешь терпеть. Что значит терпеть? То есть, несмотря на то, что это больно, но это стоит. Это все время так мы продвигаемся. До состояния, когда я не хочу ничего, кроме этого. Именно.
1: Когда ты приходишь сюда, вы говорите, что я сейчас возьму все это, как мне сделать это для собственной пользы. Со временем ты понимаешь, что должен уподобиться к чему-то другому. Это вообще не то, что ты подгоняешь все под себя, а должен привести себя к состоянию.
0: Пока ты не начинаешь идти все время к махсому, пока ты идешь все время в большем и большем желании получать то, что тебе кажется, что ты совершенствуешься, ты просто направляешь свое желание получать на Творца. То стоит мне заработать вместо это вместо всего этого мира?
1: Это я спрашиваю, как это совмещается?
0: Кажется, что есть какое-то улучшение. Какое улучшение? Это просто больше желания получать. Это как у ученого. Есть большее желание получать, чем у художника. А у художника желание получать больше, чем у бизнесмена. А у бизнесмена больше, чем у просто простого рабочего, там, который живет так обычно. Желание получать больше, это не значит, что он получает отвратительные формы, принимает отвратительные формы. Нет, ты видишь, животные наслаждения, деньги, почести, знания. Ученые, это, которые занимаются разными такими вещами, там тонкими, какая-то чистой наукой, что он ничего не хочет даже в этой жизни. Есть такие, кто душу свою отдают за это, просто это называется большое желание получать. Оно не мешает. Он не хочет убить никого, ничего.
1: Но разумом ты понимаешь, что чем больше ты учишься, что в конце ты должен будешь уподобиться системе, которая постоянная. Это не то, что ты должен подстроить систему под себя.
0: Разум, то, что ты говоришь, действует на нас никак. Мы — желание наслаждаться. Разум, ты можешь сделать рядом с желанием получать, сделай... Любые системы, которые ты хочешь, это не поможет. Если я чувствую, я чувствую. Весь вопрос ощущения. Разум действует только в той мере, в которой может помочь ощущению. Я никогда не могу сделать в разуме что-то против ощущения. Я обязан делать так, чтобы они гармонировали друг с другом. Он объясняет нам это, Бали Сулам, что в тот момент, когда ты... Действительно должен отдавать. Действительно отдавать. Ты обязан искать, с каким топливом ты будешь это делать. Просто так взять, отдать тебе я не могу. Не могу, я обязан, это потому что желание получать было оно ради получения, не просто так желание получать, наслаждаться. С чем я даю тебе, буду давать тебе, с какой энергией буду делать это? Действие. Знаешь закон сохранения энергии? Откуда мне взять это? То есть я должен дать себе какое-то оправдание, что я выигрываю, чтобы этот выигрыш был не меньше, чем то, что я совершаю, и больше. Это может быть не в калориях, это может быть какой-то другой выигрыш. Я могу прилагать очень большие усилия в течение 10 лет, только для того, чтобы увидеть что-то особое. Но это стоит для меня все это усилие. Но я обязан дать себе оправдание. Так всякий раз, когда мы продвигаемся, мы должны дать себе оправдание, что нам будет лучше. А ты думаешь, что ты сидишь здесь просто в намерении? Я сейчас буду учиться, как давать всем, не зарабатывая ничего.
1: Нет, но если есть... Вы говорите, что нет противоречия. А я говорю, но в тебе живет это противоречие. Как будто с одной стороны...
0: Это не противоречие. Это называется, что я заработаю от того, что я буду давать больше, чем от того, что я получаю. Я получаю сейчас, я хочу получать деньги, почести, знания, животные, наслаждения. Все эти вещи я хочу получать. Но я вижу, что от того, что я хочу получать и не получаю, я страдаю. Может быть, я научусь жить по другой методике, другой системе. Или я не буду хотеть, как индус так сидит, так в позе лотос, и умер, просто умер, дышать меньше, думать только об одном. Глаза там закрыть, не знаю, как они там сидят. Но максимально умертвить желание получать. И вдруг чувствую себя, знаешь, нирвана.
2: Да?
0: Почему? Сделай из себя камень. Не чувствует никаких недостатков. Это называется духовность. Какая духовность? Просто избавился от бед, потому что уменьшил желание получать до нуля. Так делают и фанатики. Говорят тебе, сделай это и это, поверь мне, тебе будет хорошо. То же самое, та же методика. Ты знаешь, ты живешь, встаешь, делаешь, слава Богу, и все. Действительно, слава Богу. Видишь? Пойди в новый брак, увидишь, все рады, довольны. Это помогает преодолевать беды. Человек уменьшает себя, знает это, есть у него в жизни, чувствует себя хорошо. Это психологическая, известная психологическая система. Так как сделать так, чтобы желание получать все время росло, и ты все равно чувствовал бы себя хорошо? Да.
1: Как желание получать создано сущим из ничего, если творец?
0: Это наша методика.
1: Наш метод тоже? Ты сравниваешь с его замкнутой системой?
0: Какая замкнутая система?
1: Это система подобия формы. Это значит, как будто это значит, что есть определенный закон. Если я уподоблюсь ему, мне будет хорошо. Отдалюсь, мне будет плохо, но...
0: Так это я ощущаю на себе эти законы.
1: Так я все еще подгоняю себя?
0: Я не подгоняю себя, я не ставлю себя в соответствие, ничего, наоборот. То, что я делаю здесь, кроме того, что я, ты говоришь, что я уподобляю себя свету, как бы, отдающему, желающему разные вещи делать.
1: Не важно свет, верно с тем законом, о котором мы говорим. С помощью учебы я меняю себя, чтобы подгонять себя под этот закон.
0: Но я вызываю этим исправление свыше. Я в любом случае не изменюсь. Ты говоришь, что это тоже ограничение.
1: Но этим вызываю исправление. Как можешь измениться? Я спрашиваю, как будто в Индии. Мы вместо того, чтобы спускаться вниз, поднимаемся наверх. Но мы меняем себя и подгоняем себя под определенное состояние.
0: Секундочку. Индус, в конце концов, только уменьшает свое желание получать.
1: А мы увеличиваем.
0: Мы не занимаемся тем, что мы увеличиваем желание. Оно растет. Наше единственное действие — это только вызывать окружающий свет. У нас нет кроме этого ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая, я не знаю что, обратная мне. И есть какое-то особое средство, сгула, которое я исполняю. У меня нет прямого подхода к этой силе такого. А с помощью определенных действий во время учебы, в намерении, когда я буду укреплять свое намерение, мне нужна группа, действия разные вокруг этого. Но в конечном счете это сгула, нет ничего кроме этого. Если бы у меня не было такой книги, так я бы не мог сделать ничего. Просто ничего. А поискать, когда, может быть, это произойдет. Как это происходит в отдельных избранных, у Авраама там происходит с некоторыми людьми. Но моя методика — это не методика, как бы. Методика — это называется, что я делаю, строю, может быть, тут есть что-то. А у меня причины и следствия не связаны друг с другом, как бы. Я напрямую не воспринимаю этот окружающий свет. Это не какие-то какая-то диета, какие-то действия.
1: Ну что, здесь дело простое, отличие простое, что я вызываю силу свыше по сравнению со всеми остальными методиками. Все методики в этом мире. Делай со своим желанием получать, что хочешь. Я ничего не делаю со своим желанием получать. Я знаю, что ничего не поделаешь с ним.
0: Не важно другие методики, я говорю.
1: Я его не увеличиваю, не уменьшаю, ничего не могу сделать. Всегда вы слышали от меня, оставьте то, что вы. Останьтесь в своих свойствах, позаботьтесь о свете, чтобы пришло к тебе. Сила свыше, она придет к тебе и изменит тебя. В этом разница в методике. Поэтому эта методика, поскольку она касается высшей силы, которая как бы не ощущается моими руками, я не могу эту методику объяснить всем, чтобы это было ясно. Это не какая-то диета и не какие-то упражнения, и не всевозможные вещи, всякие рэки, шмеки. Сегодня продают. Я не могу, понимаешь? И я говорю, ты сделаешь так и так, и это воздействует на тебя. Ну.
0: Я говорю, часто я повторяю изначальные вопросы, противоречия. Если я отменяюсь, то, что я не понимаю, я приведу свои желания в то же место. На самом деле я уподобляю себя этому закону. Как мне все-таки оставаться в чем-то для себя вообще?
1: Какому закону ты уподобляешься?
0: Я говорю, что есть закон подобия по форме и противоположный по форме.
1: Ты сейчас собираешься дать форму какую?
0: Я даю окружающему свету, чтобы он это сделал.
1: Ну, просто говорят тебе, ты на самом деле это делаешь, что ты делаешь, ты учишься чему. Мне плохо, и у меня есть какая-то вера, что это мне поможет, мне станет хорошо. Ты приходишь и садишься. Нет, понятно, что у тебя совершенно другое.
0: С этим я согласен. Я говорю, что пока еще у меня существует как бы...
1: С противоречия существует. Почему это называется «приложил усилия и нашел»? Потому что ты не знаешь, к чему ты идешь. В этом твое счастье. Да? Да. Потому что относительно нынешней природы, это то, что... Невозможно согласиться с этим. Невозможно.
0: Так что, желание получать, который сейчас слышит то, что говорит, не слышит как бы?
1: Не слышит? Конечно же, не слышит. Теперь ты понимаешь причину скрытия. Иначе он пишет это, что если желание получать понимало бы, прежде всего, если бы не было скрытия с одной стороны, желание получать само бы гонялось за духовными наслаждениями, так это бы стало клипой. Если желание получать сейчас не понимает, это значит, что наслаждение будут продолжаться, только станут лучше. И это не поможет. Я могу сказать тебе, не стоит, оставь. В любом случае, Природу нельзя обмануть, ничего с ней нельзя сделать. Свет, который создал желание получать, привносит в нее, привносит желание получать это свойство. Это невозможно объяснить. Он пишет, что такое лишма, невозможно это понять, это свечение свыше, да? Ты можешь раскрыть, открыть, посмотреть, да? Понятие лишма, где это? Помогите найти. Лишма — это пробуждение свыше. 84-я страница, да? Какое? 90-е. Для начинающих 84-я страница. Как удостоится свойство лишма, человеку понять невозможно. Мы просто это не можем понять. Почему? Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. Это не находится у нас ни в каком виде. Это вызвано тем, что все, что человеку дают понять в нашем нынешнем состоянии, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чего-то достигнет, обязана там быть собственная выгода. Это то, что ты сидишь и съедаешь крекер, да? Ибо иначе человек не способен ничего делать. Как я могу проделать какое-то действие, движение? Для этого у меня должно быть топливо. Но это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто ощущает вкус этого, тот, кто уже пришел к этому после этого, сможет познать и понять. И об этом сказано: «Вкусите и увидите затем, как прекрасен Творец». Все? Смотри, он задает затем этот вопрос. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать ловкие советы, как ему прийти к лишма. Ведь ему не помогут никакие советы, если Творец не даст ему вторую природу, называем, если не придет окружающий свет. Я не могу измениться. У меня нет никакого конца нити, чтобы я начал с этого свое изменение. Я называю желанием отдавать. И человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Что значит «никакие усилия не помогут»? Напрямую мое усилие не помогает. Это называется «приложил усилия и нашел». После того, как приложил усилия, он дает мне лишма. Но не то, чтобы я сам привел направленно. Ответ, как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. Ты строишь этим хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Но какой может быть хиссарон у меня? Не хиссарон клишма, так что поможет мне? Я хочу духовное, я знаю, что такое духовное наслаждение, абстрактное, духовное, творец, не знаю что. Но не по-настоящему лишма. Неважно, он пишет, тебе нужен хиссарон. И поэтому это называется «нашел». Тогда приходит наполнение свыше, и приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хиссарон. Получается то, что для получения Творца лишма требуется работа человека, нужно лишь для обретения хиссарона и кли. А наполнение человек никогда не может достичь сам, и это дар Творца. Все. То есть наша работа, она только в окружающем свете. Нет у нас ничего другого, поэтому группа, общество, всевозможные факторы для этого настолько важны нам. И мы видим здесь, что пока что я не знаю. Сейчас мы говорим, ты знаешь, о разных... Как расширить, чтобы многие люди изучали, как с помощью света, только с помощью света мы можем привести в нашем мире к тому, чтобы стало лучше, да? Так как мы можем привлечь к нам больше окружающего света, ко всему народу, ко всему миру? Смотри, мир стал все хуже и все более жестоким, разочарованным. Все это из-за скрытия, так можно привлечь окружающий свет. Так ты видишь, то, что он пишет, только с помощью учебы. Сейчас, как я могу прийти к людям и сказать им «учитесь»? Какая связь, какое объяснение? Нет пока объяснения. Вообще подхода нет пока что. И все это потому, что мы напрямую не входим в духовное. И зло лишма к лишма — это понятие скрытия. Да.
0: Если желание получать — это сущее из ничего, как оно было создано?
1: Желание получать создано сущим из ничего.
0: Но если в нем нет ничего от получения, как оно было создано из ничего? Сущее из ничего.
1: Как бы это сказать? Это, по сути дела, вопрос творения. Творец называется Творец, поскольку он создал что-то, несуществующее в нем. Но вот этот разрыв, который есть между ним и творением, в том, что это два вида природы. Природа Творца и творения. Но кроме того, что это сущее из сущего, это сущее из ничего, все остальные вещи уже происходит между ними без всяких ограничений со стороны Творца. Хорошо? Да.
0: Почему из всех видов света, которые мы знаем, только окружающий свет действует?
1: Почему из всех видов света, о которых мы говорим, только окружающий свет действует в нашем состоянии на нас, влияет и исправляет нас? Что такое вообще свет? Свет — это присутствие Творца, ощущение Творца внутри кли называется светом. Нет Творца и кли, и света посередине между ними, или еще разных вещей. Нет, есть только два. Но всевозможные явления, воздействия особые, частные, одного на другого, мы даем им разные имена, но их всего лишь два. Да. Ощущение Творца в творении и называется светом. Ощущение хисарона, отсутствие Творца в творении, это отсутствие света или тьма. Просто. Теперь, как может быть этот свет, который создал желание получать, мы учим? После четырех стадий прямого света тот свет, который создает, развивает это желание получать сущим из ничего, приводит его к состоянию малхут бесконечности и наполняет его. То есть Творец создал желание получать в определенной мере и наполнил эту меру своим присутствием. И это называется малхут бесконечности. Теперь, когда он уходит, мы чувствуем себя нехорошо. Почему ты оставил меня? Когда приходит, слава Богу, чувствуем наслаждение хорошо. Когда свет не находится в кли, он находится вне кли. Что значит «вне»? Есть ощущение, что он находится, но не во мне, а издаль. Поэтому он называется окружающим. Согласно подобию свойств, насколько я подобен ему, согласно своим келим, он затем наполняет меня. Так входит, называется внутренним светом. Это тот же свет, который предназначен мне. Мы учим, что прежде чем мы не зашли в наше состояние, мы были в мире Ацилут. В состоянии «он» и имя его едины, это называется общая душа, называемая Адам, Адам решен, да? Когда эта душа была наполнена всем светом в единстве с Творцом. Затем произошло разбиение, то есть грех древопознания, и эта душа разделилась на множество частей, разделилась, разбилась, опустилась и упала в этот мир. И здесь, в этом мире, все ее части разбиты. и неисправны. И свет, который наполнял эту душу, ушел и находится в Ацилуте. Так мы изучаем. Света находятся в Ацилуте, которые должны были наполнить, и которые были в душе, в душах, и а души находятся ниже Ацилута. Эти света, которые светят из Ацилута выше Парсы, душам, которые находятся ниже Парса, в мирах Бия или в этом мире, эти света называются окружающими светами. Что это значит? Что они, как он пишет в 155-м пункте предисловия к тест, что света, они собираются наполнить каждому его душу, но пока не могут из-за отсутствия исправления в душах. Если я исправлю свою душу намерением ради отдачи, в какой-то мере, в этой же мере, свет наполнит меня. Еще немного исправлю себя, еще свет меня наполнит. Так есть у меня в целом 125 ступеней, то есть 125 состояний, в которых я могу исправлять себя все больше и больше и наполнять себя в соответствии с этим все большим светом. Согласно подобию свойств, согласно мере исправления. Вот и все. Так тот свет, который когда-то был во мне внутренним, вышел и стал окружающим. Так он остался в Ацилуте, а я нахожусь здесь. Какая связь есть у меня с ним? Нет никакой связи. Так каббалисты написали книги и сказали, если вы читаете наши книги, в той мере, в какой вы читаете книги, и хотите, чтобы этот свет повлиял на вас, чтобы пришел и исправил вас, да? Что вы хотите знать, вы хотите относиться к этому, да? Так этот свет, он проявляется издали, из Ацилута, из миров Бия и к этому миру.
0: Желание отдавать, то есть подобие по форме, со светом или с Творцом?
1: Желание отдавать — это подобие свету или Творцу? Творцом называется общность всего света. Весь свет в совокупности называется Творцом. Части света, то есть виды, каким образом ощущается кли, согласно мере исправления кли, мы называем это светом. Таким светом, другим светом, как он влияет, это не свет, это Творец, понимаешь? Но в том или ином виде, так или иначе, он работает со мной. Это называется работой Творца. Он работает, он это делает. Я только должен попросить у него, потому что без просьбы то, что он сделает со мной, не будет ощущаться. Я ничего из этого не научусь, не буду знать, что он делает, никогда не смогу уподобиться ему. А цель творения, чтобы я стал как он. Так как быть как он? Тем, что я изучаю, что было бы хорошо, если бы он сделал так или иначе. Так я изучил его действия, я пришел к состоянию, когда как он хочет сейчас сделать это действие, если я захочу тоже сделать это действие, называется, что я этим уже стал как он. И тогда он делает это действие. Что значит делает? Завершает это действие, показывает мне, как это делается, и снова я должен на следующей ступени увидеть, что неисправлено, и как сделать из этого исправленное. Этим я и изучаю его действия. Так тем самым я становлюсь как он. И отсюда мы видим, что невозможно прийти к подобию с Творцом, как только с помощью того, когда я знаю, что нахожусь в неисправленном состоянии, выбираю в нем, как стало бы быть так или иначе, пока не прихожу к решению. Да? Решение не в исправлении испорченного состояния, а с помощью этих неисправленных состояний стать подобным ему и стать как он. Стать как он — это значит, что я не должен находиться в своем разуме, как он, в своем желании, как он только. А желать быть как он — это значит быть вместе с ним, в слиянии. А в слиянии — это значит, что я на основе того действия, которое я раскрыл, когда я это делал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу с помощью этого действия быть слитым с ним. Так поэтому я после этого действия прошу у него, чтобы он выполнил это действие, результатом действия будет слияние. То есть, чтобы все желание получать со всеми его недостатками, со всем процессом исправления и наполнения, это для того, чтобы я стал слит с ним.
0: Все эти действия — это духовные действия?
1: Конечно же, духовные. Что это значит? Все действия, они духовные. Это действие в желании. Кли — это желание. Это не руки и ноги. Это желание. Пока мы не начинаем различать в нашем желании всякие желания, согласно ступеням авиюта, согласно характеру, в ширину, в полосите. Душа — это общее желание, которое разделено на 620 частей, 620 желаний. Каждое желание — это какой-то, ну, это какой-то способ насладиться, желание наслаждаться. Каждое в своей форме. Действие — это желание и намерение вместе, нам нужно намерение.
2: Действие в том, что я использую каждое желание с намерением, что посредством использования этого желания я хочу быть подобным ему и слиться с ним. Понимаешь? У меня тоже был такой вопрос в интернете. И Гилат тоже был однажды с вопросом у какого-то большого рава, который написал ему, что прийти к ступени Творца, это не называется иудеи, что это вообще непригодно. Ну, так написано: вернитесь, сыны Израиля, до Творца Всесильного твоего. То есть ты обязан достичь этой ступени не к Творцу Всесильному твоего, а до Творца Всесильного твоего. Прямо. То есть до этой ступени мы должны дойти. Мы учим это из действий Зонда Ацелут, допустим, Зарампин Малхут, который обязан быть равными. На языке Каббалы можно говорить о деталях этого, но на обычном языке.
1: Он пишет на 153-й странице, во втором абзаце снизу. Он пишет: «Из сказанного получается, что наслаждение своему Создателю — это полный грешник, означает, что он хочет только получать, полный грешник, ничего не отдавая. Согласно этим определениям, есть ли на этапе подготовки состояние, когда человек называется праведник? Согласно этим определениям».
2: Согласно этим определениям, что праведником называется тот всенамерение, которого ради отдачи, а грешник — все намерения, которого ради получения. И мы во время подготовки не грешники и не праведники. Как ты можешь быть полным грешником, что ты уже полный, окончательный? Сколько там у тебя, даже если ты реализуешь все свои желания, ну что, ты знаешь, какие наслаждения есть в мире, в мирах, которые ты хочешь ради получения? Что ты можешь? К чему ты там стремишься? Ну так, между нами, как курица. Ну что, поэтому на каждой ступени есть уровень полного праведника и полного грешника. Сначала начинает ступень. Человек начинает желание получать во тьме, в падении, ощущает, насколько он испорчен. Это называется, что он определяет для себя. Человек должен сказать, не кто-то другой. Человек определяет, что его состояние — полный грешник, и все желания, все мысли, все это ради получения. Он действительно неисправленный, он хуже всех. Иногда ты еще не чувствуешь, да, что ты хуже, чем твой товарищ?
3: Все время чувствую.
2: Да-да, ну-ну. Действительно, чувствует, что нет ничего хуже него, никого. И это называется ощущением полного грешника. Каждый согласно своей ступени. Но когда затем он учится, исправляет, время меняется, тогда он приходит к состоянию полного праведника. Это на каждой ступени. Левая линия — приобретение килим, ощущение тьмы, отчаяния, В этом он видит, что эти состояния называются полным грешником. Затем, когда он присоединяется к правой линии, исправляет себя, ощущает немного больше духовного, это называется полным праведником. И это на каждой ступени, вот эти две крайности. А среди прочего, там есть немного грешник, немного праведник и так далее. Но чем больше поднимается по ступеням и приближается действительно к духовному и входит в духовное, когда он входит в духовное, то он находится то в клипот, то в святости, к душа. Там действительно грешник, это часть фараона. Во всех этих клипот, а праведник. Это подобие свойств с Творцом в какой-то мере. Там действительно это по-настоящему. У нас-то как игры в детском саду.
3: Ну, непонятно, вы говорите,

0: что приходит к ступени, то есть этап на этапе подготовки вначале чувствую себя как полный грешник.
1: На каждой ступени есть состояние полного грешника, полного праведника.
0: А что такое полный праведник на этапе подготовки? В конце ступени как будто бы чувствовать себя хорошо, но это же не то, что...
1: Полным — это называется все, что находится в моей власти, во всех желаниях, которые сейчас во мне. Может быть, сейчас из всей души моей раскрывают мне только 10% ее. Но в этих 10% желания, стремления, мысли, все, что находится в этих 10%, если я обнаруживаю, насколько они исправлены, это я, называется, устанавливаю себя как полного грешника, и затем я это исправляю, наполняюсь, тогда я чувствую, что я стал полным праведником, согласно чему Творец называется праведником. Когда я подобен ему, тогда я тоже становлюсь как он, на той же ступени, в этих 10%. Затем мне добавляют еще 1%, и так на 11%, ой-ой-ой, 11%, я чувствую, что я вообще абсолютное зло, потому что это еще не 1%, который добавляют, а 11%, когда ты видишь из этих 11, что и предыдущие 10 ты видишь как зло, что ты в них тоже ничего не исправил. То есть чем больше ты поднимаешься, это не то, что ты прибавляешь еще процент, а ты проверяешь это со ступени большего осознания, тогда ты видишь, что все остальные ступени, которые ты прошел, ты думал на предыдущей ступени, что, по крайней мере, ты там был праведник. Нет, ты видишь, что теперь ты был грешником относительно предыдущей ступени тоже. То есть, понимаешь, у тебя уже есть сейчас 11 плохих ступеней, греховных, скажем, а затем ты понимаешь, что до последней ступени, перед гмар-тикуном, ты видишь, что на всех этих ступенях ты действительно страшный, ужасный, как будто бы ты ничего не прошел. Ты понимаешь, что называется грешник? Ты понимаешь какие-то ощущения? Отсюда понятно, что это путь не для каждого просто так, снаружи. Ну, и хорошо, что вы не знаете, о чем я говорю. Так и у меня то же самое, тоже относительно следующей ступени. Это необходимое скрытие. Отсюда мы видим, почему невозможно иначе продвигаться, а только в скрытии. Тебе скрывают твои килим и скрывают наслаждение. Килим скрывают, потому что ты не сможешь их преодолеть. Ты увидишь, насколько это ужас. Ты просто захочешь убежать от себя. И скрывают у тебя света, потому что если ты раскроешь, какие есть света, какие... наслаждение, что такое вечное совершенство, у тебя не будет даже места думать о чем-то другом, ты будешь вообще зациклен на этом, как сумасшедший. Это называется пульс Денура. Слышал об этом?
0: Но на нашем этапе вы говорите, что в духовном, когда ты переходишь отсюда туда, то ты делаешь исправление. Когда мы находимся сейчас здесь, это только от тьмы к тьме. И нет такой вещи, нет ощущения, что вдруг чувствуешь свет, что это хорошо. Всегда есть плохо, и тогда это говорит, окей, это плохо, но тогда приходит еще хуже. Нет какого-то состояния наполнения. Есть только все время все больше хисарона, больше хисарона, больше хисарона, больше тьмы. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, я неправильно ставлю вопрос. Но нет такого состояния, которое он описывает, будто бы ощущение, которое вы описываете, ощущение, что ты проходишь свойства грешника, а потом ты превращаешься в праведника. Есть грешник, а потом еще больше грешник.
1: Ну что делать, если у тебя нет ничего, кроме этого?
0: Нет, я говорю о себе, потому что нет какого-то ощущения. Когда ты видишь, что в сущности это только ты, это только мне, мне, мне, и это мешает, это останавливает. Пройдет, вы говорите.
1: То, что не делает разум, делает время. Есть много состояний. Что вообще называется быть перед Максомом, до Максома? Это состояние, когда ты должен что-то сделать, вообще не понимая никакого причины следствия. И так это до последнего момента. Я говорю тебе, это до последнего момента, даже когда ты уже привыкаешь. Есть тут момент привычки. И он пишет, что привычка становится второй натурой. Он пишет об этом в статье. И даже когда ты уже понимаешь процессы, что после каких-то плохих периодов придут хорошие, снова это сменится, что это необходимо пройти... как-то так отменить себя и ждать, все равно все эти состояния, они скрыты от нас, что делать. Нет выбора, иначе мы бы не прошли. Я говорю тебе с обеих сторон, и со стороны Кли, если бы оно не было скрыто, мы действительно боялись бы коснуться такого большого желания получать, и от цветов мы бы просто бы были сумасшедшими от этих наслаждений, не смогли бы сдвинуться. И от того, и от другого. Две крайности. Поэтому это скрыто. А мы так, где-то посередине. Так. В сумерках таких. Волновой режим. Не то, не это.
0: Я не понимаю. Если нет никого, кроме него, и входит понятие усилия, потому что как будто и я, и моя группа здесь из-за него, как будто так, где входит, где тут усилие?
1: Если нет никого, кроме него, тогда где усилия? Усилие именно в том, чтобы установить действительно во всех моих желаниях, что они, во всем моем «я», что это фараон, который говорит, я буду править, сделать так, чтобы была власть Творца, чтобы было нет никого, кроме него. Кто должен это сказать? Исправленный фараон должен достичь такого состояния, что нет никого, кроме него. Я, мое должно прийти к этому состоянию.
0: Что мы должны во время учебы, допустим, сейчас, в мысли делать в желании?
1: О, это конкретно. Только думать, что я хочу от этого исправления. Не более того, есть там какой-то окружающий свет, я не знаю, что это такое, но есть что-то свыше, что во время учебы влияет на меня. Есть у меня какие-то проблемы. Так я должен прийти на учебу учиться. Что говорит Бали Сулам? Говорит вопрос, в чем смысл нашей жизни? Плохо тебе? Открой книгу. Вот и все. Не более. Просто. Действительно, как целебная книга, лекарство. Но не вместо того, что ты сейчас изучаешь болезнь, потом нужно идти куда-то пойти, купить лекарство, проглотить его и ждать, пока оно подействует. Нет, здесь, на месте. А обо всяких побочных явлениях, которые как бы придут от этого, что ты почувствуешь себя хуже, надо понимать, что это не побочное явление. Это и есть само исцеление. Знаешь, как вот эти натуропаты говорят, чем хуже в начале лечения, тем лучше. Они всегда говорят так. И это действительно верно. Мы видим во всех вот этих природных вещах, если хотят избавиться от болезни, тогда вначале ощущают ее еще хуже. То же самое.
0: А что точнее желать? Я не знаю, что такое исправление, не знаю, о чем именно просить, вот какую именно вещь. Но вы говорите...
1: Нет, пусть мне будет хорошо, не нужно ничего другого. Что? Слушай, у тебя есть вопрос, в чем смысл жизни? Если тебе хорошо, сиди дома. Очень просто. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, обязывает человека. Ты хочешь или не хочешь, ты спрашиваешь. Не то, что ты там, знаешь, они там написали, в чем смысл жизни нашей, да? Чтобы мы помнили, что у нас нет никакого смысла, да? Кто это написал? Если у него нет в сердце никакого требования, то учеба... Она бесполезна, действительно. Жаль. Поэтому мы не ищем людей, которые придут учиться. Они хотят учиться. Что, им не хватает знания, как профессор в университете? Да, приходили такие. Приходил к нам этот несколько раз. Профессор Кабалы из Тель-Авивского университета. Да, действительно. Там есть факультет разных гуманитарных наук. Он говорит, да, мы изучаем историю этого, когда это было написано. Все эти вещи мы изучаем. У нас называется «Знать о Кабале».
0: Желание получать...
1: Он пришел такой... Даже этого не хотел учить. То есть я не говорил с ним о внутренней работе, но просто учеба, сферот, парцуфин. Он говорит, зачем мне изучить и учить это? Нужно знать об этом. Понимаешь, даже об этом. Ну, ушел, что поделаешь.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятках.
1: Может, начнем с конца, приходить на урок, в чем смысл нашей жизни, требовать все время ответа.
0: Я остался больше с вопросами, но понятно, что нужно учиться.
1: Во всех действиях нужно вызывать свет, возвращающий к источнику, потому что только он исправляет. И во всем нужно стремиться только к этому, быть в хисароне к этому.
0: Да, много практических советов Рава. Я соединился со всеми определениями, во всем, что он подчеркнул по поводу притягивания окружающего света, занятия учебой, не из какого-то желания наполниться премудростью, а с намерениями и необходимостью исправления.
1: Относительно статьи, которую мы изучали, в статье Рабаш учил нас, как нам подготовить себя к получению света, что делать, как заботиться о чистоте, что такое благословение, как там нужно сидеть и что такое стол. И что нужно делать после трапезы, осознать, насколько мы не исправлены, и искать пути исправления.
0: И на нашем пути следующая ступень всегда ощущается как тьма. И поэтому нужно, по крайней мере, это знать в разуме. В чувствах это всегда будет неприятно, но нужно привыкнуть к тому, что таков путь, и для этого есть десятка, которая удерживает нас в таких состояниях, пока не придет каждый раз свет.
1: Требовать свет. В нашем случае дан свет, чтобы мы достигли этого требования. Это товарищи, десятка, те же средства. И можно сказать, что благодаря им мы можем уподобиться свету, требовать его помощь. Таким образом, все время усиливать и уточнять просьбу.
0: Мы слышали об авиюте, что это такое, это не то, что я сейчас хочу кого-то убить, а это насколько я стремлюсь, как тот самый ученый, прийти к раскрытию. И надо понять, наш авиют, как мы можем направить его правильно, вместе, чтобы достичь цели.
1: После того, как мы поняли, что свет исправляет желание получать, которое находится под Махсомом, то нужно думать о том, какие действия вызывают это, что эффективно в притяжении света. Я слышал подобие свойств, да, как под Махсомом можем быть подобными по свойствам.
0: Да, Рав сказал точнее. Проверять, думать, заботиться о всех средствах, которые могут пробуждать окружающий свет с большей силой. Чтобы действительно он действовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом. Чтобы не было усилий, которые человек делает впустую, без пользы.
1: Да, я слышал, что окружающий свет — это самое важное, нужно его запустить, задействовать. У нас есть для этого все средства, и это постоянная работа.
0: Главное — это наша учеба, и учеба перед книгой с десяткой, с намерением, с хисароном, чтобы свет подействовал и исправил желание получения. И мы определим желание получения, что нет никого, кроме него.
1: Я чувствую, что мы получили еще такие наставления и всякие объяснения, кто такой грешник, кто такой праведник, как это раскрыть в себе, как Творец раскрывает нам это относительно товарищей.
0: Мы изучали правильное отношение к состояниям, которые раскрываются нам, и то, что нам представляется неисправленным желание получения. Нужно к этому построить правильное отношение, что Творец это дает нам, это мы должны исправить, и почувствовать, что мы вместе с Ним в этом усилии справиться.
1: Цель всех усилий — прийти к слиянию с Творцом. Как сказал Рав, вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. Там Он ожидает нас.
0: Чтобы нам вместе удалось, это главное. Свет действует на нас, чтобы мы были вместе. Мы теперь идем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать Птиху и то, что мы слышали сейчас от Рава. Есть у нас даже титры. Мы слышали, что только вызывать окружающий свет. Кроме этого, у нас нет ничего.

0: есть мир. Мы слышали о необходимости скрытия, то, что мы изучаем в введении внук Каббала, именно как возникло скрытие, чтобы снова не было разбиения. Мы видим, как все действительно связано в одну реальность, и мы перейдем сейчас к этой части урока.
1: Да, запрещено забывать, что мы находимся на второй части восьмого урока. И это значит, что тут есть очень много понятий. Когда Рав проводил вот этот вот краткий курс, я помню, что он старался собрать все понятия и собрать их в таком вводном курсе, плотном, что мы потом возвращались к этим материалам раз за разом. И мы видим, что мы изучаем это как будто в первый раз, учим каждый раз заново. И не надо пугаться, что есть очень много новых понятий. Сейчас будет говориться об экране, экране нулевого вьюта, что такое Мецах, что такое Мецах относительно Гельгальта Вейнаем, что такое рождение миров, место миров, где миры находятся. Очень много понятий, места миров. Мы запишем себе, мы будем делать чертежи, насколько это возможно. Рав любит чертить, и у нас будет еще время для вопросов. Я надеюсь, что мы хотя бы часть сумеем разобрать из того, что мы сегодня будем учиться. Поэтому будем учиться, соединимся с текстом, с учебой, с тем, что мы участвуем в нем, записываем, интересуемся, спрашиваем, а не просто, чтобы это так прошло мимо нас, рядом с нами. Ну и, как Асав сказал, все это для того, чтобы подставить себя под воздействие окружающего света, и чтобы он привел нас к цели. Так, перейдем к уроку. Да, продолжаем. После этого, когда у нас есть разбиение, я немножко так сокращу чертеж. Мы сразу потом начнем. Что мы собираемся делать дальше? Исправить. Так исправляют разбиение. Здесь было разбиение. Да? И как исправляют? Фарса. Граница между келим отдачи и келим получения должна разбиться. Вся проблема в том, что свет прошел через парсу. Свет конца исправления прошел парсу, и это вызвало разбиение. Если мы вернем, удержим хорошенько парсу, у нас есть шанс исправить. И как сейчас выстроить систему, которая исправит нам все, что у нас здесь есть после разбиения, и придет к состоянию, когда у нас будет такой парсу вместо мира Накудим, в таком виде соединенный, особым таким образом работающий, чтобы он смог принять весь свет конца исправления и получал радиодачи. И вся эта система называется мир Ацилут. После разбиения Решимот снова поднимается в Рожды Саг. Но вместо Бейт Алиф это уже Решимот Алиф Шорош. Сокращенные. Второе сокращение. И произошел зивук в Рожды Саг в Мецах. Не Никвейнаем, дословно зрачки, а Мецах, дословно лоб. То есть не на уровне Алиф да Авиют, а на уровне Авиют де Шорош, нулевой Авиют, сокращенный. Что это значит? Я могу сделать зивук дака. У меня есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут, рош. Я могу сделать зивук дака. У меня всегда есть все эти желания. Не может быть, что отсутствует какое-то желание. Но может быть, что эти желания работают с силой уровня четвертого уровня Авиюта,

0: или третьего, или второго, или первого, или нулевого.
1: Да?
0: Если я работаю на четвертом уровне авиюта, у меня выходит парцуф Галгальта. Гимал авиюта, третий уровень авиюта, парцуф Аб. Второй уровень авиюта, парцуф Саг. Алев давиют, первый парцуф Ма. Ма Эльон, выше Ма. И нулевой, шорыш, корневой, это парцуф Бон Эльон, верхний, выше Бон. Если я работаю с парцуфами, с этими уровнями, но в состоянии второго сокращения, то у меня выходит из Зивуга Дака на Алиф Давид сокращенный. Если я говорю, сделай для меня плюс второе сокращение, то у меня выходит парцуф, который называется Миром Никудим. Мир Никудим в Катнуте. А если я делаю Алиф Шореш, просьбу, сделай мне плюс второе сокращение, то из этого выходит мир Ацилут. То есть зависит от того, что, о чем я прошу у экрана. Еще раз, если я прошу у экрана работу на Далет Давиют, на самый высокий Авиют, выходит Галгальта. На Гимал Давиют Аб, на Бет Сак, на первый и нулевой Авиют и Майбон. С ними не считаются, с этими парцухами, они тут не играют никакой роли, ничего не делают. Но если я прошу того самого экрана, сделай мне звук ДК на Бель Алиф сокращенные, я получаю здесь особый парцух, который называется Миром Никудим. Или если я сейчас прошу того же самого экрана, сделай мне звук на Алиф Шореш, не Бет Алиф, а меньше Решимо, Алиф Шореш, то он мне сделает звук ДК, и я получу еще один особый парцуф, который называется Миром Ацелут. Здесь, допустим, распространяется парцуф вниз, и он будет называться Мир Ацелут. Ацелут. Теперь, что такое Мецах и что такое Никвейнаем? Если я делаю звук ДК, на авиют алев, но не на весь авиют, кетер, хохма, и не в хохма, а в бине хохмы. Это называется никвей энаем, дословно зрачки. Если я делаю зивук дека в кетер, но не во всем кетере, а гимал де кетер, это называется мецах, или дословно, или в переводе лоб. Путаться — это хорошо. Поверьте, если вы пытаетесь связать разные вещи, и в голове что-то крутится, это хорошо. Бина в хохме называется никвейнаем. Бина в кетере называется мецах. Это не вся бина, а только там на середине, где она заканчивается, где заканчивается, где есть граница между получающими и кирими отдающими. Понятно? Чего ты смеешься?
2: Смешно. Мецах находится где?
1: Мецах
0: Мне, если ты берешь кетер и делишь кетер на, скажем, здесь делишь его кетер, хохма, бина, зейранпин и малхут. Так вот здесь, посередине бины, если ты делаешь звук дака, чтобы пришел свет и распространился только до сюда и не больше, понимаешь? И не прошел вниз, то это место, где заканчивается экран, называется Мецах. Там, где находится экран, называется Мецах. А если ты решишь, что я делаю звук ДК, чтобы мой экран находился здесь, в Хохма, в Алев Давиют, но тоже, чтобы он стоял в Кедр, Хохма и Бина, посередине Бины, то это будет называться Никвейнаем. Это Мецах, лоб. А это никвы инаим, зрачки. То есть бина кетера называется мецаха, а бина хохмы называется никвы инаим. А бина бины нет такого. Бина бины это где было?
2: Никуда десак.
0: Никуда десак. Вышли на Альф Давид, не Бет Давид. Бина да бина это сама бина. Это, и в своей гаре, в своей сад. Ты можешь сказать, что она здесь, второе сокращение. Он был в бине, бины. А затем выходят парцуфы с авиутом далит и авиутом шорыш. А с авиутом алиф и шорыш. Все эти вещи, они не для краткого курса.
2: Я действительно запутался. Никвы инаим, о которых мы говорим, сак, то есть вышел мир никудим, и в мецах хухма, бина, середина хухмы.
0: Я скажу тебе, чтобы это воспринять, это занимает очень много времени.
2: Сколько много?
0: Мне кажется, это берет много месяцев. Да, так это. Это нечто особое.
2: Это проходит посередине бины?
0: Это проходит посередине бины всегда. Смотрите, вы только поймите, у нас есть, нам нужно разделить получающий килим и отдающий килим. С отдающими килим можно работать, с получающими нет. У меня есть экран Алев Давиют. Так где масах Алев Давиют должен, может стоять, чтобы отделить килим получения от килим отдачи. Если Алев Давиют, то он может стоять в хохме. Здесь авиют алев. А в каком месте? До середины хохмы. До середины бины в хохме. Там, где прекращаются отдающие килим в хохме.
2: И в тиферет, и в хохме, и в кетере. То, что мы раскрываем в этих трех, то же самое.
0: Ты можешь сказать так, что вот до сих пор. Да, до сих пор. Все это будут килим отдачи всех сферот. А отсюда и далее это килим получения. Так, при втором сокращении тебе можно это использовать до середины бины. Калгальта вейнаем во всех сферот можно, а в ахаб во всех сферот запрещено. Я очень доволен. Есть часть, те, которые не понимают, на самом деле духовное продвижение совершенно не зависит от того, насколько ты понимаешь. То есть нужно знать, чтобы связаться с самой темой. И с помощью нее потом ты сможешь так углубиться внутрь. Но количество знания, оно не определяет продвижение.
2: А что да определяет?
0: Усилие, в конечном счете желание, сила желания. И желание можно обрести. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе мы находимся. И там получают мысли, желания. Поэтому очень важно быть связанными с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Ладно, теперь. Так что происходит у нас дальше, после разбиения килим, когда у нас есть решимот, который делает зивук в Мецах Рождесак, это бина кетер Рождесак, и совсем весь Рождесак мы сейчас телим на кетер хмубину зеран пене малхот. Так в кетере только 2,5 сферы, кетер хохма и гарда бина, на них мы делаем зивук дака. И отсюда то, что опускается вниз и распространяется, это называется уже миром Ацилут. как устроен мир Ацилут? Давайте посмотрим. Так мир Ацилут, мы говорили. Собственно, мы сейчас только пришли к началу урока. Но что делать? Так мир Ацилут устроен особым образом. В нем есть парцуф особый, который называется Атик, который распространяется до Табора и до Сиюма. Ариханпин. От П. Атика до Парсы. Ариханпин. Абваима. Мы их так пока нарисуем. Абваима. Они распространяются от П. Ариханпина и вниз. И зон от Табора Абваима. И это одна форма мира Ацилут. А иногда мы говорим о мире Ацилут, что Ариханпин распространяется до Табура Атика. То есть не изображаем вот эту нижнюю часть от Табура до Парсы. И Абваима не распространяются до Парсы, а тоже от П до Табура Атика. И иногда Абваима мы делим их на два отдельных парцуфа. Это Абваима равно, и я делю это на верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя часть тоже называется Абваима, только выше. Мы еще добавляем иногда. Высшее Абваима. А вторая часть называется Ишсут.
1: Ишсут,
0: Исраэль Саба Ветвуна. И иногда также Аба Ваима делятся на Аба и Има. А Ишсут иногда делится на Исраэль Саба и Твуна. Не Савта, а Твуна. Исраэль Саба — это дословно Исраэль Дед. И на самом деле есть еще много разных вариаций в мире Ацилут. Состояние просто очень тяжелое, очень трудное, но в конечном счете все эти парцуфы, они находятся между собой в особой связи, чтобы каждый раз уподоблять себе какой-то части, которую нужно исправить из разбиения. Берут какую-то часть, и эта часть относится к какой-то сфере, к какому-то парцуфу, к какому-то виюту, и нужно это исправить, но напрямую нельзя это исправить, нужно взять по дороге еще несколько парцуфов и сферот. Поэтому мир Ацилут всегда представляет собой такое вот очень гибкое существование, существо. И есть тут еще очень многое. Об этом весь все учение 10 сферот. Это 2000 чем-то страниц. И из них 1500 страниц — это мир Ацилут. Части от... Начиная от восьмой части. Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, шестнадцатая — это все мир Ацилут.
2: Там есть такие чертежи?
0: Где?
2: Ну, в книге.
0: В какой книге?
2: О которой вы говорите. Учение детей сферот.
0: Что? Чертежей, которые как подобны тем, что я здесь черчу, нет, таких нет. В Абваима. Прежде чем они делятся на две части, в их таборе и опускаются. Тогда они опускаются до табура Атика. Это тот самый Атик, из которого выходят зоны, или это две разные точки?
2: Да, это то. Это. Здесь есть много моментов. Целим сказано, целим по образу по Творец создал человека, самых мем, бина, которая отвечает за этот мир весь. Короче, мы не будем сейчас это изучать. Я изображу мир Ацилут таким образом, что он подходит для того, чтобы создать миры Брия и Цира и Сия, и Адам Ришон. В общем, мы об этом говорили, может быть, немножко иначе. Итак, мы говорили о том, что мир Ацилут, он содержит Атик,
1: Арихампин,
2: Абавы Има, Зон.
1: Атик,
2: Арихампин, Абавы Има, Зон. И это состояние называется постоянным. Чтобы породить миры Бия, из зон де Ацилут, зона де Ацилут должны подняться наверх. Почему? Потому что зон де Ацилут в таком состоянии находится в Гальгальтейная, в Катнуте. А рождение родами называется, когда я получаю немножко радиоотдачи, свет. Рождение — это еще получение света ради отдачи. Необходимо войти в Гадлут, чтобы породить парцуфим, зон поднимается наверх. Зон поднимается на одну ступень наверх, на место Абавыима, Абавыима поднимаются на одну ступень на место Арихампина, Арихампин на место Атика, и Атик тоже поднимается на следующую ступень. Все поднимаются, совершают один подъем, каждый 10 сферот. И тогда зон, который находится здесь, внизу, ниже всех, на месте Абавыима, они порождают мир Брия. Который находится на месте постоянных зон. А затем они порождают мир Яцера. А затем мир Асия.
0: Это опускается под парсу?
2: Да. Сейчас увидим, почему.
0: Асия, она от табора Ицера?
2: Послушайте, тут есть несколько вещей, которые я произношу, не объясняя. Зон де Ацилут. Что такое зон де Ацилут? Знаете? Это Зарампин и Малхут. Они устроены таким образом, что Зарампин, он занимает вот этот уровень, а Малхут находится от Хазе и Табур его, и ниже. Так вот. Поэтому мир Брия, который рождается от зонда Ацилут, которые поднялись к Абавыима, он занимает такой же уровень, как и Зарампин. А мир Ицера, который родился после мира Брия, он уже занимает место Малхут де Ацилут в нескольких своих сферот, в четырех сферот, если вы хотите знать. потому что Малхут Дацлут — это четыре сферы. Она облачается на Зерампин, в Нецеходе и Сот Малхут его, Нехим. И шесть сферот мира Яцера находится ниже. До какого места? Если вы помните, мы говорили о местах в разделении мест под табором Гальгальты. Тут есть место, есть Гальгальтовый Найм и место Ахапа. В месте Гальгальты и Найм — это место мира Ацилут. А в Ахапе у нас есть место. Это нижняя треть Тиферет. Это место мира Брия. Говорили. Нижняя треть Тиферет — это место мира Брия. Затем есть у нас Нецех Од Исот — это место мира Яцера. И Малхут — это место мира Асия. Когда приходят миры и облачаются здесь, то мир Яцера спускается на свои шесть сферот вниз и занимает здесь место шести сферот мира Брия до его Хазе или до Бины Дегуфа. А мир Асия от Хазе мира Брия до Хазе Яцеры. И это место, которое остается у нас здесь, под Хазе де Яцера, это место называется Мадор Клипот, отделение Клипот. И здесь, ниже, не может проявиться никакой свет в этом месте. Здесь, в этом месте, тут в этом месте находится Лева Эвен, Ламет Бет, 32 вот эти искры, которые нельзя использовать, нельзя с ними работать.
0: Этот Мадор, этот отдел, он от Хазе Яцеры?
2: Мадор Клипот от Хазе Яцеры и ниже. То есть, если мы проведем вот это разделение, шесть сферот здесь занимает мир Яцера под Парсой, затем четыре сферы мир Асия, и еще шесть сферот мир Асия занимает от мира Яцера его Хазе. Здесь остается под Хазе 4 внизу и Михаи 10, 14 сферот, называется Дай Гематри, да? Когда он сказал Дай, достаточно распространения миров, вот эти 14 сферот от Хазе Яцеры и ниже, это Мадор Клипот, и нельзя здесь ничего использовать. Итак, тут свет проявляется до Парсы, это место Гальгальтовой Инаи, место отдающих Келим. И поскольку здесь находятся миры Бия, от Парсы Хазе де Яцера, то и здесь можно находиться, но без высшего света, а просто использовать эти желания, которые находятся здесь. Поэтому это место называется Мадора Клипот, а от Парсы Хазе де Яцера это называется область Шаббата. Что такое область Шаббата? То есть место, что из Ацилута даже можно туда выходить и использовать, это вне Килим Ацилута. Я хотел бы добавить еще кое-что. Откуда приходят миры Брия и Цира Асия? Мир Ацилут, он пришел вместо мира Никудим, который разбился. Миры Брия и Цира Асия, мы, кстати, тоже говорили об этом. Мы говорили, что в разбиении у нас есть Парцов Зон, который разбился. Парцов Зон, он состоял из Гальгальта и Наим, Зон Деникудим, Гальгальта и Наим и Ахав, которые разбились и Гальгальта и Наим, и Ахав. Из них возникла Гальгальта и Наим и Ахав, как было и до разбиения. Гальгальта и Наим внутри Ахапа и Ахав внутри Гальгальта и Наим. Произошло перемешение между частями. Из Гальгальта и Наим возник мир Ацилут. Вот этот Ахав — это Левоевен, его нельзя использовать. Гальгальтовый и Наим, когда Ахав находится внутри них, из этого выходят миры Бия. И Ахаб, внутри которых находится Гальгальта и Наим, называется Ахаб де Алия. И вот об этом мы еще поговорим. Итак, мир Ацилут, мы говорили, как он вышел. Из других разбитых частей после разбиения эти Гальгальта и Наим внутри Ахапа. Из этого рождаются миры Бия. И Ахаб, внутри Гальгальта и Наим, из них берется Ахаб де Алия. Об этом мы будем говорить. Это связано с Адамом Ришоном. Будем говорить об этом на следующем уроке. Эти выяснения Ахаб де Алия, о них выясняют не сверху, как был создан мир Ацилут, Брия и Цира Асия. Вот эти выяснения Ахаб де Алия и Левоевен, их должен выяснять Адам. Мы будем изучать в следующий раз, на следующем уроке, что это за строение, что это за парцуф Адам, без которого невозможно изучать вот эти все выяснения Килим. Да.
0: Тут есть два мира, Брия и Цира Асия. Одна часть красная и одна часть черная. Сейчас черные миры, они появились после того, как создался мир Ацилут?
2: Нет, здесь я рисовал Брия и Цира Асия. Это не место, это не миры, это места миров. Если мы берем Никудот Десак и делим этот парцуф на Гальгальта и Наим и Ахаб, а затем Ахаб мы делим согласно его свойству на верхнюю часть и нижнюю часть Тиферет, Нецхот и Сутмалхот, то они делятся на четыре части. Место Ацилута, место Брия, место Ицеры и место Асии. А затем уже в эти места приходят миры. И сейчас, когда они рождаются, эти миры, они не находятся на этих местах. После того, как сейчас придет особенный парцуф, Адам Ришон, и он там будет делать ой-ой-ой что, и тогда эти миры придут на свои места.
0: Человек только проблемы делает. Есть связь между Б-табура и Атика и местами в мире Никудим, где есть эти Ахабды Кетер и Ахабды Абаваима?
2: Да, есть как раз таки. Атик, он берет и выясняет, и исправляет Гальгальта и Наим де Кетер Никудим и Гальгальта и Наим де Абаваима. Это прямая связь. Арихампин берет Ахаб Кетера Никудим, вот этот маленький, исправляет Абавыима, исправляет Ахаб. Абавыима, каждая часть из Ацилута исправляет соответствующую часть из мира Никудим. Проблема только у нас исправление зонда Ацилут. Вы еще в порядке? Да? Пока. Будем устраивать кружки. Ну, еще раз, я скажу вам, между одной ступенью и другой есть прерывание. И в духовном тоже. Потому что Малхут. У нас есть, скажем, заканчивается одна ступень, начинается другая ступень. Получается, что Малхут Высшего становится Кетером Низшего. Как такое может быть? Кетер — это Творец, это представитель Творца. А Малхут — это самое ужасное, что может быть, это творение. Как может быть Малхут Высшего, даже если это Высший, да, вдруг становится Кетером Низшего? Итак, между ступенями есть прерывание, пропасть между каждой ступенью и следующей. И у нас, когда мы переходим от одной ступени к другой, от одного состояния к другому, даже сейчас уже еще не ступени, но мы начинаем что-то вдруг воспринимать, у нас тоже есть вот эти прерывания. И вот эти прерывания ощущаются у нас как путаница. Не бойтесь этого. Вдруг запутались, ничего не знаем. Знаешь, рассказывается о великих каббалистах, которые впадали в такие путаницы. Они даже забывали азбуку. Настолько у них был исталкут мухим. То есть человек ничего не знает. Вообще не знает, как ориентироваться в мире. Настолько все исчезает у него. А потом возвращается, но уже на более высокой ступени. Ну, подожди, это еще далеко. Дай Бог, чтобы достигли этого. Но чуть-чуть из этого мы уже начинаем чувствовать. Восприятие этого материала, сразу начинаем это чувствовать. Это признаки продвижения.
3: Да, ученик спросил Рава, что «да» определяет. И Рав ответил ему: усилие, в конечном счете, желание, сила желания. А желание можно купить, желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе вы находитесь, и оттуда вы получаете мысли и желания. Поэтому очень важно быть связанным с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Мы действительно слышали очень много понятий. Рав объяснил, что учение 10 сферот из 2000 страниц есть 1500 в мире Ацилут. Разумеется, невозможно все это внести в 40 минут учебы, но мы будем рады выслушать вопросы, выяснить из того, что мы записали, и начнем выяснять. Пожалуйста, давайте перейдем к вопросам. Да, Шауль, попробуй ты.
2: И сегодня на уроке, и на прошлом уроке, Рав говорил, что Ацилут, он такой гибкий, он может принимать разные формы, конфигурации, согласно потребностям душ, которых, о которых он заботится. Что значит, есть разные души, и им нужны разные состояния мира Ацилут? Это значит, что есть разный мир Ацилут для каждой души. Как это понимать, что этот мир Ацилут должен заботиться о разных душах, у них есть разные потребности?
3: Может быть, это можно так понять здесь. Он говорит сверху вниз. Как родился мир Ацилут? Мир Ацилут родился ради исправления разбиения келей. Как вы помните, мы на предыдущих уроках учили, что вышел мир Никудим в Катнуте, затем вышел мир Никудим в Гадлуте и разбился. И части мира Никудим разбитые упали под Парсу и там остались. Парцуф, можно сказать, ослабился, как есть ослабление экрана из-за взаимоударения окружающего и внутреннего светов. в Парцуфах Ак, как и в мире Никудим. Просто был гадлут, и экран ослабился, но иным образом, называемым разбиением. Поэтому, после того, как мир Никудим вышел на Виют, Гимельбет, на Гимельбет вышел Парцуф Саг, затем на Бейталев вышел мир Никудим, разбился. А теперь по порядку должен выйти следующий Парцуф. На Алеф Шореш, на следующее Решимо. Алеф Шореш. И поэтому выходит Ацилут на Алеф Шореш, только что у него нет килим, чтобы работать с ним, потому что килим разбиты и находится под парсой. Поэтому на первом этапе он должен исправить эти килим. Поэтому он выходит на Алеф Шореш в соответствии со вторым сокращением, и Рав говорит, что экран находится в Мецах, если раньше он был в Галгальтовой Найме, Ранекудим, теперь он выходит в Мецах. Мецах — это Малхут, которая поднялась в Бину на Авиютиш, на Авиют Шореш. Выходит, вышел мир Ацелут, и теперь он начинает исправлять разбитые килим. Как их исправляют? От легких к тяжелым, поэтому вначале килим Шореш, нулевой Авиют, потом первый, второй, третий, четвертый, и в соответствии с этим выходят миры. Миры Брия и Цера Асия, они ради исправления килим с Авиютом Бет Гимел Ильдат. Алеф Шореш берет на себя мир Ацелут. Закончилось, все закончило выходить. Теперь все еще есть истинная Малхут, которая находится ниже всей этой тонкой линии миров. И для того, чтобы смешаться с истинной Малхут, она поднимается до Бины, происходит там особое смешение, которое называется рождением Адам Ришон. И Рав объясняет, как родился Адам Ришон. Он родился, чтобы он родился в Ацилуте, зонда Ацилут поднимаются в Абавиима, и тогда рождают миры, а затем внутри миров есть целый процесс рождения Адама Ришон. Адам Ришон, как объяснил нам Рав, в конце урока Адам Ришон разбился очень похожим образом, как то, что произошло в мирах, как произошло разбиение в мирах, и его разбитые части снова упали в то самое место, в миры Бия. И теперь мир Ацилут исправляет эти разбитые части. То есть мир Ацилут впервые, когда родился, он родился, чтобы исправить части, разбитые части миров, то есть части мира Никудим, которые разбиты. Сбился. Но тот же самый в точности механизм, который там был выстроен, сейчас исправляет разбитые души. Что это значит? Что такое разбиение? Разбиение имеется в виду, что свет входит в экран, свет больше, чем экран. Экран не может его удержать, впитать. И поэтому части экрана и части желания перемешиваются друг с другом. Это называется разбиением. И есть очень много частей, которые разбились, и каждый своим особым образом. Принцип тот же самый, все разбиты. Поэтому и мы, когда мы рождаемся в этом мире, мы рождаемся в разбитом виде. Мы не знаем, что мы разбиты. Затем мы получаем точку в сердце, приходим к изучению науки Каббала, и тогда постепенно раскрываем то, что называется сознанием зла. Насколько мы отключены, насколько мы не относимся ко всем этим мирам, которые мы сейчас изучали целый урок, насколько мы хотим, и как мы учили также, нужно пробуждать друг друга, поощрять это желание, чтобы оно желало прийти к исправлению. Исправление — это тоже то самое исправление. Но поскольку каждая искра исходит иным образом из разбиения между получающими и отдающими келим, между частями экрана и частями желания, поэтому каждый получает исправление свое собственное. В том же самом мире, да, в мире Ацилут. Мир Ацилут — это механизм исправления. Остается ли каждый отличающийся после исправления? Разумеется, каждый отличается, потому что каждый особый, в каждом своя форма разбиения. Но я надеюсь, что это ответило на вопрос. Да, Мак 16.
4: Да, хаверим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что мир Ацилут выходит на Решимот Шореш Алеф, Цимцум Бет, и в Зивуге участвуют только 2,5 сферот Рош. Вопрос. каким образом тогда Атик выходит от Табур до Сиюма, если изначально просится только на половину желания?
5: Мир Ацилут выходит на решимот Алеф Шореш, Цимцум Бет, верно, вместе Рош Деса, который называется Мецах, и это Бина Декетер, как ты сказал, 2,5 сферы, но это значит, что это степень Авиюта, с которой работает Рош, то есть на это выходит Мир Ацилут, но Парцуф Атик, это особенный парцух, он может распространяться во всем этом участке от Табур до Сиюма и не приводит к разбиению. Можно здесь, на этом чертеже, показать. Есть это Атик у нас. Мы слышали от Рава, кратко пока не будем подробно. Атик, он подходит и для Цимцум Алеф, и для Цимцум Бет. И то, что Зивук, ты прав, он произошел в Мецах, то есть на маленький Авиют, но свет, который распространяется в Атике, он такой, что он не приводит к разбиению. Понятно? Это похоже немножко на Никудот Десаг. Что у нас было в Никудот Десаг? Было особенное решимот Бет-Бет. Там было распространение Хасадим во всем этом месте от Табура и Десиюма. И это, да, может происходить. Вопросы?
3: Алматы.
6: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в самом начале Парцуф и Гайгайта у нас есть четкое понимание, что есть Рош на уровне П, где принимается решение принятия и непринятия света, и есть понятие как Табур, где мы вообще делим понятие, когда мы 9 первых плюс Малхут. Да, и Табур проходит четко, вот когда мы разделяем. Каким образом в мире Атик Парса проходит уже по средней линии Зейрампин?
7: Машайла, Максат.
3: А вопрос какой?
6: Почему в Парцуфе Атик Табур проходит по средней линии Зейрампина? То есть мы видим верхнюю часть Тиферет, нижнюю часть Тиферет, именно здесь проходит. Если мы до этого в Парцуфе как-то четко видим разделениями девятью первыми и Малхут, а здесь получается как-то посмотреть, каким образом Парса поднимается?
3: Да, понятен вопрос. Смотри, когда вышел Парцуф Галгальта, верно? Говорим, что экран находился в П. Что значит в П? Малхут. Если есть Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, то в Рош имена меняются на Галгальта, Инаем, Озен, Хотем, П. Это значит Малхут. То есть расчет произошел на все 10 сферот Галгальта. И так в ином Авиюте, который называется Аб, потом в новом Авиюте, который называется Сахма и Бон Вышем. Это закон мира Ак, Адам Кадмон. Ак, Адам Кадмон. Что произошло потом? Когда Саг, Парцуф Саг ослабился, если раньше у него было Виют Гимел Бет, а теперь остался у него Бет Бет, это уже чистая бина, и поэтому та самая бина опустилась вниз под Табур, нет на нее ограничения, она может опуститься вниз под Табур, и со своим авиютом Бет она встретилась с авиютом Далет, с тем самым светом Хасадим, который остался там еще после ослабления Галгальты. И они знакомятся друг с другом, изучают друг друга и раскрывают, что можно работать только с ограничением. Теперь невозможно сделать зивук на все 10 сферот, но можно сделать зивук только на часть 10 сферот. То есть если у нас здесь есть 10 сферот, которые называются кетер. Называются кетер, хохма, бина,
7: хесед, гвура.
3: Хесед, гвура.

0: תפארת, נצח, תפארת, הוד,
1: נצח,
0: יסוד,
1: הוד,
0: ומלכות,
1: יסוד и מלכות.
0: אז כתר חוכמה ובינה, הם
1: то כתר חוכמה לראש. ובינה считаются рож.
0: עליהם לא מדובר.
1: И о них не говорится. Это отдающие килим наверняка. Но что такое хесед гвура, тиферет, тенцагот и сот и малхут? Они — это килим зеранпина, килим гуф, которые соответствуют пяти сферот. Что такое хесед? Мы сделаем это иным цветом, чтобы было понятно. Хесед — соответствует кедр. Что такое гвура? Гвура соответствует хохме. Что такое тиферет? Тиферет — это она соответствует бине. Что такое нецах? Нецах соответствует зеранпину. И год, уход соответствует
0: малхут.
1: То есть те же самые пять сферот, которые находятся, собственно, в каждой сфере, и в кетр тоже есть кетр, хумабина, зеранпин и малхут. Когда говорится о зеранпине, то они внутри меняют название. Почему? Потому что там есть власть света хасадим. Может быть, мы это будем изучать на отдельном уроке. Почему это так? Поэтому, если мы говорим, что вначале было ограничение, которое... что можно было работать только до сиюм раглин, здесь до сиюма. Это называется сиюм раглин. Но со всеми десятью сферот теперь поднялась малхут, которая находится здесь, и сделала новое ограничение, поднялась в тиферет. То есть в бину, гуф. Верно? Это бина, гуф. Гуф — это зейранпин. Бинагуф — это тиферет. И поэтому с этого момента новое ограничение — это работать вот до сих пор. Это называется парса. Парса. То есть невозможно, с одной стороны, работать с тем самым свойством, которое было в Ак, когда можно было работать. Это, оно называется свойством суда над всей Малхут, от П и выше. Она, с ее помощью невозможно поддерживать мир потом, потому что Малхут заключается здесь П, здесь П, здесь П, и закончилось. Больше не на чем работать. Когда Парсу Сак продолжил ослабляться, и Некудот Сак спустились под табур, раскрылось, что можно отдавать и под табуром. Так это добавка. Это означает, что вначале был сотворен мир в свойстве суда, Медат-1, можно было работать только с Малхут, а затем предварили это свойством рахамим, милосердия. Это значит, что можно работать и с биной. То есть бина работает с Малхут. Только что, тут есть ограничения. Невозможно работать со всеми келим Малхут. Только с келим, которые полностью очищены от свойства получения. И в келим Рош, кетер хохма бина, и келим Рош в гуф, то есть хесед гура тиферет. Хесед хохма бина в гуф. И также внутри тиферет две трети. Можно работать с ними. Почему? Потому что тиферет — это свойство бины. А в бине всегда есть три свойства. Есть суть хохмы в ней, потому что она исходит из первой стадии. Есть чистая бина, это вторая треть. И есть та самая часть в бине, которая занимается нижними. И с ней уже нельзя работать, потому что она предназначена для заботы о нижних, и она включает себя, включилась в получающий килим. Поэтому и в тиферет есть две трети, с которыми можно работать, и треть, с которой работать нельзя. И это называется, что Малхут поднялась из сиюм раглин до середины тиферет. И Рав очень часто говорит, что середина тиферет — это граница между двумя третьими и третью. А все, что внизу, с этим работать нельзя. Но с тем, что наверху работать можно, это называется галгальтовый эйнаем, вот эта часть. И поэтому, после того, как... И мы это видели на уроке, когда есть форма работы с частями, которые ниже парсы, то та самая треть тиферет, которая называется, которая находится здесь, она затем называется миром брия. Нецахот и сот называются миром яцера, а малхут уже называется мир Асия. Это Брия, Ецира и Асия. Когда Накудот Десаг опускаются вниз, то нет еще миров, но есть уже место для миров. Хиссарон, потребность, внутри, чтобы потом в нем проявились миры и наполнили его. И этот хиссарон называется мирами Брия, Ецира, Асия. И даже та часть, которая наверху, она является местом мира Ацилут. Это место, в котором есть чистые свойства отдачи. И мы говорили об этом, Кетр Хохма Бина и Кетр Хохма Бина Рош, который называется Хесед Гура Тиферет. Это называется местом мира Ацилут. Ну, я надеюсь, что я немножко ответил.
2: Да, большое спасибо, очень хорошо вы объяснили. Прям перегло на схему. Огромная благодарность.
0: Йофи. Йофи. Туда.
1: Прекрасно. Есть еще время для вопроса?
3: Ну, давайте последний вопрос. Когда мы впервые изучаем первую стадию хохма, входит свет внутрь, все эти чертежи, мы там говорим о хохме как часть рож, отдающий килим. В чем разница между хохма, который получает, и вдруг хохма, она отдает, является частью отдающих килим? Да, у нас нет много времени, сделаем это без чертежей. Хухма — это пхина алев, получение света хухма. Потом мы слышим, что эти килим, которые находятся шорош алев бет, это отдающие килим. А килим гимал и далит — это получающий килим. Как может быть, что пхина алев получает хухму? Когда мы учим четыре стадии прямого света, мы изучаем этапы развития желания получать. То есть шорош из шорош калев бет гимл далит, растет авиют. Если ты, Сет, посмотришь на бину, на вторую стадию, она хочет себя отдавать. То есть она, у нее больше авиют, чем пхина алев, или меньше. Она хочет отдавать, но у нее больше авиют. Почему? Потому что мы говорим о более продвинутом этапе желания получать, но свойство ее сейчас хочет отдавать, но это более продвинутое желание получать пхина алев, больше авиют. И когда мы говорим об отдающих килим и получающих парцух, мы говорим шорош алев бет или шорош алев и даже половина бет, гарда бина, а зад бина, зрампин и малхут — это получающий килим. Согласно чему? Согласно степени авиюта. Вообще, что такое отдающий килим? Рав часто объяснял нам, это такое противоречие, нет такого понятия отдающий килим. Кли — это всегда кли получения, желание получать. Что такое кли, отдающий кли? То есть степень авиюта настолько тонкая, шорош алев и гарбины, что мы связываем эти килим с Высшим, а гимл и далит — это уже более грубый килим, поэтому мы их определяем как получающий килим. Спасибо всем за участие и за вопросы. У нас есть сообщение.
1: Завершаем песни.
3: Завершаем песни.

0: его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награды за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой, ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир, без исключения, стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
1: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца, в той же мере человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действиями. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его тело, все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни. И у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, место отбросов. То есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода, туда его выбрасывают. И он говорит, что это подобает животным, а не уровню говорящему, то есть уровню человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. Это ступень полного праведника.
0: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды. Тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на отдачу, без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. И говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен

0: дать наслаждение получающим килим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
1: И сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим Кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу, а желает доставлять наслаждение самому себе. Поэтому, когда он занимается высшими вещами, то есть вещами, которые он должен давать наверх, а он видит, что внизу, то есть желание получать не заработает от этой работы. Об этом состоянии грешник говорит, что то, что он не способен дать что-нибудь желанию получать ради себя, происходит из-за грехов. Поэтому желание получать не может наслаждаться.
0: И Зоар говорит, то есть, что они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире, где смерть в этом мире означает, что он говорит, что поскольку сейчас у него нет жизни от этого мира, называемого получающими килим, ибо сейчас они опустошились от жизни, это называется смертью в этом мире. Поэтому они взыскиваются с него в аду прямо сейчас, когда он чувствует, что ему неоткуда получать наслаждение для желания получать. Поэтому он говорит, что это наказание, а наказывают в аду. Поэтому у него нет жизни. Это означает полный грешник, грехи его наверху. В той мере, в которой он должен работать и отдавать наверх, наверху, а не получать внизу, это называется наказанием. И это называется, что он чувствует сейчас, что он после смерти. Иными словами, потому что у него уже нет жизни. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил, внизу, ибо и дают ему вознаграждение в этом мире. Объяснение. Этим миром называется то, что желание получать, получает наслаждение. И об этом он говорит: нет сомнения, что то, что я могу получать благо и наслаждение в получающий келим, это за то, что у меня без сомнения есть заслуги, поэтому мне дают наслаждение. И поэтому сказано о заслуге его внизу, то есть в получающих келим, которые называются ниже по важности.
1: И сказанного получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. Полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать в Лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть. И не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, чтобы работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работу на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
0: Этим миром называются получающие келим, а будущим миром — отдающие келим. И также внизу называются в получающих келим, а наверху называются отдающие келим. То есть когда нижний хочет отдавать наверх, а среднего судит и тот, и другой, то есть не одновременно, а в разные моменты времени. То есть иногда он думает, что он уже на уровне праведника, а иногда он видит, что он полный грешник. И сказано, получается, что о праведнике Зор говорит, все заслуги его сохраняются для него наверху, а грехи его внизу в этом мире. Что означает, что когда его наслаждение в получающих келим, это называется для него наказанием. Отсюда мы сможем объяснить слова книги Зоар, которая говорит, «Стол человека должен быть в чистоте, чтобы тело не приближалось к приему пищи иначе, чем в состоянии чистоты. Поэтому человек должен сначала опорожниться, ибо та пища, которую он приготовил себе, желанно Творцу, чтобы он не приближался к тому столу, полному блевотины и испражнениями, исходящими от ситра ахра. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть для клипот. И это последние воды, та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, в которой она нуждается, и долг человека отдать ей эту часть. Поэтому совершенно нет необходимости благословлять.
1: И следует понять в отношении духовной работы, что такое чистота. Как говорит Зор, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с этого чистого стола. И также следует понять слова. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, которую она нуждается. И долг человека отдать ему эту часть. В таком случае нужно понять, почему до трапезы он говорит, что не нужно ничего давать клипот. А после трапезы он говорит, что на самом деле нужно дать клипот часть. И мало того, долг человека отдать. Только нет необходимости благословлять. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно состроить намерение на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. А клипот называются те, кто хочет получать ради собственной выгоды. А когда все получающее кли будет исправлено ради отдачи, это называется окончательное исправление. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие килим вошли под власть святости, которая называется ради отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды. И по этой причине, то есть чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерение ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать: «Это стол, что пред Творцом», потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение, и потому что стол означает место пропитания человека, называется столом, как сказали мудрецы, опирающийся на отцовский стол, опирающийся на чужой стол. И также в благословении на пищу мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение в этот дом, на этот стол, за которым мы едим».
0: И следует понять, что означает этот дом и что означает этот стол. Но, как сказано выше, столом называется место, откуда человек получает свое пропитание. Поэтому мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение». И имеется в виду, что пропитание, которое мы получаем от Творца, не должно быть в свойстве завистника, то есть в свойстве получения ради себя. Другими словами, он просит у Творца, чтобы питание, которое он дает телу, не входило бы в получающие килим тела, которые называются завистником. Как сказали мудрецы, завидующие буквально узким глазом к тому, что есть у других. Но мы просим, чтобы было изобильное благословение, то есть отдающие килим, которые называются расширением. И это свойство хасадим, когда он хочет делать лишь милосердие. От этого будет то пропитание, которым он обеспечивает себя, а не в свойстве завистника, который называется получающий и не отдающий. Ведь в свойстве получения ради себя мир не смог бы существовать. То есть, если бы весь мир работал в свойстве отдачи, это обеспечивало бы существование мира даже в материальном смысле, как сказано в даровании Тора. И потому сказано: «И на этот стол». А в словах «изобильное благословение в этот дом» домом называется свойство хохмы, как сказано, по красоте тиферет человека, чтобы поставить в доме. И как написано, хохмой будет построен дом. И это, как сказано в Зоре, три вещи расширяют сознание человека. Красивая жена, красивое жилище и красивая утварь. Красивая жена — это душа. Красивая утварь — это его органы, а жилище — это его сердце. Другими словами, домом называется сердце человека, а сердце человека должно быть храмом, домом святости. Как сказано, сделают мне святилище, и буду я пребывать среди них. Что означает, что человек должен работать над двумя вещами.
1: Первое — исправление творения, то есть свойство хесед, которое называется изобильное благословение, поскольку расширение называется хесед, что это противоположно зависти, буквально узости глаз. И это называется столом Творца. И это достигается благодаря Торе, как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. А затем следует работа по исполнению цели творения, которая называется светом хохма или светом жизни. И этот свет называется мудростью хохма Торы. Это свойство Тора и Творец едины. И в общем смысле эта Тора называется именами Творца. И это наступает после того, как человек уже получил келим де хесед, то есть отдающий келим в плане уподобления по форме. И это, как сказали мудрецы, Раби Мейер говорит, всякий, занимающийся Торой лишма, то есть тот, у кого уже есть отдающий кли, смысл которого только лишь доставлять наслаждение своему Создателю, раскрывают ему тайны Торы. А это называется именами Творца.
0: Из сказанного можно объяснить, что такое чистота в работе Творца. Как сказано, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с чистого стола. Что означает, как нельзя класть ценные вещи в грязные сосуды, иначе все испортится из-за грязи, так же и в работе Творца. То есть именно когда человек работает ради Творца и не работает ради себя, то есть желание его отдавать Творцу, высшее благо может войти в эти келим, потому что между светом и кли существует подобие. В то же время, если в кли есть примесь получения ради себя, а это называется грязное, противное свету, которое весь целиком на отдачу, согласно этому выходит, что человек до того, как собирается получать пропитание Творца, что называется наслаждением и удовольствием, должен очистить себя от получения ради себя. Тогда высшее благо, то есть наслаждение, не уходит в клипот, то есть свойство получения ради себя, а пойдет в святость, ведь он может в момент получения наслаждения построить намерение ради небес. И это называется, чтобы есть пищу с чистого стола, тогда как после трапезы, наоборот, он должен отдать часть ситриахре. То есть он говорит, что тут все еще есть грязь, принадлежащая ситриахре, и я еще должен исправлять себя.
1: Перейдем к уроку от 23 июня 2002 года.
0: Шлове Сулам, страница 151, глава Бар. Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? Мы находимся в состоянии, как сущие из ничего, желание получать, и вокруг него свет, который создал его из ничего, и это желание получать целиком и полностью с момента, когда было создано, и все пути его развития целиком зависит от света, насколько свет дает, в каком виде он воздействует, так мы и развиваемся сверху вниз, то есть вплоть до того, что доходим до противоположного конца относительно света. Свет создал как сущее из ничего, и все время поддерживает эту точку, это желание, чтобы привести его к самому далекому месту, к этому миру. В тот момент, когда он приводит творение, желание получать в этот мир, приводит его не одно, оно разделяется на много частей, которые называются души. Это желание получать, как будто находится в отрыве от света, то есть свет не воздействует на него напрямую, а раскрывает ему только Ахураим, то есть раскрывает ему негатив, в чем он не находится. И в этом пробуждает желание получать, необходимость стремиться за светом, за наполнениями. А из-за того, что наполнение невозможно получить без исправлений, постепенно желание получать тоже требует исправления, то есть понимает, что оно нуждается в исправлении. То есть от пути сверху вниз, который мы учим в Талмуде Сферот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, что называется, сверху вниз, а совершенство в бесконечности до несовершенного состояния в этом мире. И это как подготовка. Были созданы как подготовка сверху вниз 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней, нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать, но так что на нижнем уровне в этом мире оно ощущает, что пребывает во тьме. И тогда, согласно усилию в изучении Каббалы, оно вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не ощущается, как он светит издали, но желание, кли, мы не ощущаем этого из-за противоположности по форме. А сама учеба из противоположного состояния, просто обратного свету, который называется лолишма, ради получения, сама учеба все-таки пробуждает окружающий свет, потому что он окружает издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли не будет намерения ради отдачи. И нет никакого другого средства исправить кли, которое бы находилось в этом мире ниже Махсома. Только пробуждать окружающий свет. И нужно тогда проверять, думать и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить окружающий свет с большей силой, чтобы действительно подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы усилия человека и действия, которые он производит, не были бы просто так, без пользы. А нужно проверять, от каких действий, каких мыслей будет самый лучший результат. Жаль усилий и времени. То есть все эти вещи как будто должны направлять на это. И надо понять из всей учебы, что действие света, после того, как мы дошли до последней ступени, самой нижней, должно вызываться нами. А пока мы не можем вызвать действие света на нас, чтобы он исправил свет, возвращающий к источнику, от света есть только одно действие. Все больше и больше давать нам отягощение. То есть показывать нам, в каком убийственном состоянии мы находимся. То есть, что скрытие еще больше, еще больше, еще больше. То есть, мы, можно сказать так, знаете, что есть всегда противоположное значение светов и келим, так мы находимся ниже Махсома, и не еще ниже Махсома, просто под Махсомом, близко к нему. Свет светит. Если человек начинает стремиться, то он просто должен сейчас собрать какую-то сумму усилий, чтобы свет светил, посветил на него в определенном количестве, и тогда человек сможет перейти Махсом и войти в духовный мир. В той мере, в которой человек не слышит то, что свет как бы пробуждает в нем, не слушает это, а жестоковын не хочет как бы, думает, что с помощью желания получать он может прийти к чему-то, к какому-то улучшению своей жизни, наслаждением, к чему-то. А свет опускает его еще ниже. Тогда свет светит меньше, он входит в еще большие проблемы. Но большие проблемы — еще большее скрытие. И человеку как бы тяжело понять, что с помощью света он может вернуться к источнику, к добру. То есть каждая ступень, чем она ниже, не то, что она вызывает только беды, а эти беды возникают как результат отсутствия окружающего света. Отсутствие окружающего света не дает человеку понять, в чем состоит решение. Поэтому тут возникает как такой замкнутый цикл. Одно ведет к другому, а второе к первому, во зло, и так это идет. И нужно действительно какое-то внешнее давление на человека, чтобы пробудить его, чтобы он взял себя в руки, какой-то осознал бы себя с новой идеей. Но те, кто уже находится все-таки в понимании, что только с помощью учебы можно пробудить окружающий свет, а благодаря окружающему свету можно действительно прийти к высшему миру, светлому миру, вечному, совершенному, должны также пока что помнить, а потом понять, потом почувствовать, что явления, которые будут происходить в соответствии с подобием по форме. То есть насколько человек находится в подобии по форме со светом, он будет ощущать свет. А насколько он находится в отсутствии подобия по форме, будет чувствовать тьму, ахураем света. И тут нет никакой другой возможности. А все происходит после первого сокращения, в честности и справедливости. Это называется согласно экрану, согласно свойствам кли в их подобию свету. Поэтому нужно больше думать, как свет действует, как он находится в кли, в одном движении, в зивуге, в единстве, в окончательном исправлении. И об этой форме думать, к ней стремиться и уподобляться.
1: Да. С одной стороны, мы всегда говорим, что желание получать очень хитрое, и всегда ищет пути, и всегда находит лазейки. С другой стороны, у нас есть понимание, у желания получать есть понимание, что идут умертвить его. Оно как будто все еще бежит к этому, как будто все еще ищет это желание к духовному. Как совмещаются эти две вещи? Ведь его понимание духовное должно умертвить его.
0: То есть, с одной стороны, желание получать очень хитрое. Свет сделал в нем все свойства, которые есть, но только наоборот. И действительно, мы видим, насколько наша природа просто очень сложна. и на высших уровнях, которые мы изучаем, мы не видим ее, не знаем, но мы учим, что желание получать, желание отдавать, то есть свойство Творца и свойство творения одно против другого. Бия святости, бия клипы. Мы учим даже в Зоаре буквы. Статья о буквах, первая статья. Буквы Рава Амнона Сабы. Так там буквы — это свойства, которые есть в душе. Каждая буква символизирует характер, свойства внутри кли. Так Зоар выясняет все свойства, которые есть внутри души, пока не доходит до буквы Бет. Говорит, буква Бет, она особая. Почему? Потому что это символ благословения, браха. У тебя нет никакой разницы между желанием получать и желанием отдавать, что это меньше, что это фараон, это творец, одно против другого. Есть только благословение. Действительно, как корень сущего и сущего приходит со стороны света, но все остальное есть и в кли. И написано даже просто в Пятикнижии, написано, что то, что может сделать Аарон перед фараоном, делали все мудрецы фараона, да? Это все эти фокусники, как?
1: Маги.
0: Маги, да. Забывают слово все время. То есть, и с этой стороны, и с той стороны, так что спрашиваешь. Желание получать мы видим, насколько оно хитрое. То есть это природа. Желание отдавать мы не знаем. Может быть, оно больше, может быть, это что-то вообще. Но желание получать мы видим нашу природу. Оно развивается само. Оно всегда ищет самые лучшие пути. Оно действует согласно закону оптимальности. Это во всем, как природа делает все. Делает. Так ты спрашиваешь?
1: Нет, но с другой стороны, это с одной стороны. А с другой, чем больше человек продвигается в учебе, ему ясно, что желание получает, знает, что собирается умертвить, убить его. Как все еще оно преуспевает, как будто все еще пытается найти эти вещи.
0: Мы во время учебы, когда мы говорим, что мы собираемся убить желание получать, мы только говорим это. Если бы ты действительно знал, что это. Поэтому это называется скрытие. Это вопрос скрытия. Понимаешь, сказать что-то или дать что-то, так увидеть, но вплоть до состояния, которое ты можешь терпеть. Что значит терпеть? То есть, несмотря на то, что это больно, но это стоит. Это все время так мы продвигаемся. До состояния, когда я не хочу ничего, кроме этого. Именно.
1: Когда ты приходишь сюда, вы говорите, что я сейчас возьму все это, как мне сделать это для собственной пользы. Со временем ты понимаешь, что должен уподобиться к чему-то другому. Это вообще не то, что ты подгоняешь все под себя, а должен привести себя к состоянию.
0: Пока ты не начинаешь идти все время к махсому, пока ты идешь все время в большем и большем желании получать то, что тебе кажется, что ты совершенствуешься, ты просто направляешь свое желание получать на Творца. То стоит мне заработать вместо это вместо всего этого мира?
1: Это я спрашиваю, как это совмещается?
0: Кажется, что есть какое-то улучшение. Какое улучшение? Это просто большее желание получать. Это как у ученого. Есть большее желание получать, чем у художника. А у художника желание получать больше, чем у бизнесмена. А у бизнесмена больше, чем у просто простого рабочего, там, который живет так обычно. Желание получать больше, это не значит, что он получает отвратительные формы, принимает отвратительные формы. Нет, ты видишь, животные наслаждения, деньги, почести, знания. Ученый этот, который занимается разными такими вещами, там тонкими, какая-то чистой наукой, что он ничего не хочет даже в этой жизни. Есть такие, кто душу свою отдают за это, просто это называется большое желание получать. Оно не мешает. Он не хочет убить никого, ничего.
1: Но разумом ты понимаешь, что чем больше ты учишься, что в конце ты должен будешь уподобиться системе, которая постоянна. Это не то, что ты должен подстроить систему под себя.
0: Разум, то, что ты говоришь, действует на нас никак. Мы — желание наслаждаться. Разум ты можешь сделать рядом с желанием получать, сделай любые системы, которые ты хочешь, это не поможет. Если я чувствую, я чувствую. Весь вопрос — вопрос ощущения. Разум действует только в той мере, в которой может помочь ощущению. Я никогда не могу сделать в разуме что-то против ощущения. Я обязан делать так, чтобы они гармонировали друг с другом. Он объясняет нам это, Бэле Сулам, что в тот момент, когда ты действительно должен отдавать, действительно отдавать, ты обязан искать, с каким топливом ты будешь это делать. Просто так взять, отдать тебе я не могу. Не могу, я обязан, это потому что желание получать было оно ради получения, не просто так желание получать и наслаждаться. С чем я даю тебе, буду давать тебе, с какой энергией буду делать это действие? Знаешь закон сохранения энергии? Откуда мне взять это? То есть я должен дать себе какое-то оправдание, что я выигрываю, чтобы этот выигрыш был не меньше, чем то, что я совершаю, и больше. Это может быть не в калориях, это может быть какой-то другой выигрыш. Я могу прилагать очень большие усилия в течение 10 лет, только для того, чтобы увидеть что-то особое. Но это стоит для меня все это усилие. Но я обязан дать себе оправдание. Так всякий раз, когда мы продвигаемся, мы должны дать себе оправдание, что нам будет лучше. А ты думаешь, что ты сидишь здесь просто в намерении? Я сейчас буду учиться, как давать всем, не зарабатывая ничего.
1: Нет, но если есть... Вы говорите, что нет противоречия. А я говорю, но в тебе живет это противоречие. Как будто с одной стороны...
0: Это не противоречие. Это называется, что я заработаю от того, что я буду давать больше, чем от того, что я получаю. Я получаю сейчас, я хочу получать деньги, почести, знания, животные, наслаждения. Все эти вещи я хочу получать. Но я вижу, что от того, что я хочу получать и не получаю, я страдаю. Может быть, я научусь жить по другой методике, другой системе. Или я не буду хотеть, как индус так сидит, так в позе лотос, и умер, просто умер, дышать меньше, думать только об одном. Глаза там закрыть, не знаю, как они там сидят. Но максимально умертвить желание получать. И вдруг чувствую себя, знаешь, нирвана.
2: Да?
0: Почему? Сделай из себя камень, не чувствует никаких недостатков. Это называется духовность. Какая духовность? Просто избавился от бед, потому что уменьшил желание получать до нуля. Так делают и фанатики. Говорят тебе, сделай это и это, поверь мне, тебе будет хорошо. То же самое, та же методика. Ты знаешь, ты живешь, встаешь, делаешь, слава Богу, и все. Действительно, слава Богу. Видишь? Пойди в новый брак, увидишь, все рады, довольны. Это помогает преодолевать беды. Человек уменьшает себя, знает, это есть у него в жизни, чувствует себя хорошо. Это психологическая, известная психологическая система. Так как сделать так, чтобы желание получать все время росло, и ты все равно чувствовал бы себя хорошо? Да.
1: Как желание получать создано сущим из ничего, если творец?
0: Это наша методика.
1: Наш метод тоже? Ты сравниваешь его с замкнутой системой?
0: Какая замкнутая система?
1: Это система подобия формы. Это значит, как будто это значит, что есть определенный закон. Если я уподоблюсь ему, мне будет хорошо. Отдалюсь, мне будет плохо. Но
0: Так это я ощущаю на себе эти законы.
1: Так я все еще подгоняю себя?
0: Я не подгоняю себя, я не ставлю себя в соответствие, ничего, наоборот. То, что я делаю здесь, кроме того, что я, ты говоришь, что я подавляю себя свету, как бы, отдающему, желающему разные вещи делать.
1: Не важно свет, верно с тем законом, о котором мы говорим. С помощью учебы я меняю себя, чтобы подгонять себя под этот закон.
0: Но я вызываю этим исправление свыше. Я в любом случае не изменюсь. Ты говоришь, что это тоже ограничение.
1: Но этим вызываю исправление. Как можешь измениться? Я спрашиваю, как будто в Индии. Мы вместо того, чтобы спускаться вниз, поднимаемся наверх. Но мы меняем себя и подгоняем себя под определенное состояние.
0: Секундочку. Индус, в конце концов, только уменьшает свое желание получать.
1: А мы увеличиваем.
0: Мы не занимаемся тем, что мы увеличиваем желание. Оно растет. Наше единственное действие — это только вызывать окружающий свет. У нас нет, кроме этого, ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая, я не знаю что, обратная мне, и есть какое-то особое средство, сгула, которое я исполняю. У меня нет прямого подхода к этой силе такого. А с помощью определенных действий во время учебы, в намерении, когда я буду укреплять свое намерение, мне нужна группа, действия разные вокруг этого. Но в конечном счете это сгула, нет ничего кроме этого. Если бы у меня не было такой книги, так я бы не мог сделать ничего. Просто ничего. Поискать, когда, может быть, это произойдет. Как это происходит в отдельных избранных, у Авраама там происходит с некоторыми людьми. Но моя методика — это не методика, как бы. Методика — это называется, что я делаю, строю, может быть, тут есть что-то. А у меня причины и следствия не связаны друг с другом, как бы. Я напрямую не воспринимаю этот окружающий свет. Это не какие-то какая-то диета, какие-то действия.
1: Ну что, здесь дело простое, отличие простое, что я вызываю силу свыше по сравнению со всеми остальными методиками. Все методики в этом мире. Делай со своим желанием получать, что хочешь. Я ничего не делаю со своим желанием получать. Я знаю, что ничего не поделаешь с ним.
0: Не важно другие методики, я говорю.
1: Я его не увеличиваю, не уменьшаю, ничего не могу сделать. Всегда вы слышали от меня, оставьте то, что вы. Останьтесь в своих свойствах, позаботьтесь о свете, чтобы пришло к тебе. Сила свыше, она придет к тебе и изменит тебя. В этом разница в методике. Поэтому эта методика, поскольку она касается высшей силы, которая как бы не ощущается моими руками, я не могу эту методику объяснить всем, чтобы это было ясно. Это не какая-то диета и не какие-то упражнения, и не всевозможные вещи, всякие рэки, шмеки. Сегодня продают. Я не могу, понимаешь? И я говорю, ты сделаешь так и так, и это воздействует на тебя. Ну.
0: Я говорю, часто я повторяю изначальный вопрос о противоречии. Если я отменяюсь, то, что я не понимаю, чтобы я приведу свои желания в то же место. На самом деле я уподобляю себя этому закону. Как мне все-таки оставаться в чем-то для себя вообще?
1: Какому закону ты уподобляешься?
0: Я говорю, что есть закон подобие по форме и противоположное по форме.
1: Ты сейчас собираешься дать форму
0: какую? Я даю окружающему свету, чтобы он это сделал.
1: Ну, просто говоря тебе, ты на самом деле это делаешь. Что ты делаешь? Ты учишься чему? Мне плохо, и у меня есть какая-то вера, что это мне поможет, мне станет хорошо. Ты приходишь и садишься. Нет, понятно, что у тебя совершенно другое.
0: С этим я согласен. Я говорю, что пока еще у меня существует как бы...
1: С противоречием существует. Почему это называется «приложил усилия и нашел»? Потому что ты не знаешь, к чему ты идешь. В этом твое счастье. Да? Да. Потому что относительно нынешней природы, это то, что... Невозможно согласиться с этим. Невозможно.
0: Так что, желание получать, который сейчас слышит то, что говорит, не слышит, как бы?
1: Не слышит? Конечно же, не слышит. Теперь ты понимаешь причину скрытия. Иначе он пишет это, что если желание получать понимало бы, прежде всего, если бы не было скрытия с одной стороны, желание получать само бы гонялось за духовными наслаждениями, так это бы стало клипой. Если желание получать сейчас не понимает, это значит, что наслаждения будут продолжаться, только станут лучше. И это не поможет. Я могу сказать тебе, не стоит, оставь. В любом случае,

0: Природу нельзя обмануть, ничего с ней нельзя сделать. Свет, который создал желание получать, привносит в нее, привносит желание получать свойства. Это невозможно объяснить. Он пишет, что такое лишма, невозможно это понять, это свечение свыше, да? Ты можешь раскрыть, открыть, посмотреть, да? Понятие лишма, где это? Помогите найти. Лишма — это пробуждение свыше. 84-я страница, да? Какое? 90-е. Для начинающих 84-я страница. Как удостоиться свойства лишма, человеку понять невозможно. Мы просто это не можем понять. Почему? Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. Это не находится у нас ни в каком виде. Это вызвано тем, что все, что человеку дают понять в нашем нынешнем состоянии, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чего-то достигнет, обязана там быть собственная выгода. Это то, что ты сидишь и съедаешь крекер, да? Ибо иначе человек не способен ничего делать. Как я могу проделать какое-то действие, движение? Для этого у меня должно быть топливо. Но это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто ощущает вкус этого, тот, кто уже пришел к этому после этого, сможет познать и понять. И об этом сказано: «Вкусите и увидите затем, как прекрасен Творец». Все? Смотри, он задает затем этот вопрос. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать ловкие советы, как ему прийти к лишма. Ведь ему не помогут никакие советы, если Творец не даст ему вторую природу, называем, если не придет окружающий свет. Я не могу измениться. У меня нет никакого конца нити, чтобы я начал с этого свое изменение. Я называю желанием отдавать. И человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Что значит «никакие усилия не помогут»? Напрямую мое усилие не помогает. Это называется «приложил усилие, нашел». После того, как приложил усилие, он дает мне лишма. Но не то, чтобы я сам привел направленно к этому. Ответ, как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. Ты строишь этим хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Но какой может быть хиссарон у меня? Не хиссарон клишма, так что поможет мне? Я хочу духовное. Я знаю, что такое духовное наслаждение, абстрактное, духовное, творец, не знаю что. Но не по-настоящему лишма. Неважно, он пишет, тебе нужен хиссарон. И поэтому это называется «нашел». Тогда приходит наполнение свыше, и приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хиссарон. Получается то, что для получения Творца лишма требуется работа человека, нужно лишь для обретения хиссарона и кли. А наполнение человек никогда не может достичь сам, и это дар Творца. Все. То есть наша работа, она только в окружающем свете. Нет у нас ничего другого, поэтому группа, общество, всевозможные факторы для этого настолько важны нам. И мы видим здесь, что пока что я не знаю. Сейчас мы говорим, ты знаешь, о разных... Как расширить, чтобы многие люди изучали, как с помощью света, только с помощью света мы можем привести в нашем мире к тому, чтобы стало лучше, да? Так как мы можем привлечь к нам больше окружающего света, ко всему народу, ко всему миру? Смотри, мир стал все хуже и все более жестоким, разочарованным. Все это из-за скрытия, так можно привлечь окружающий свет. Так ты видишь, то, что он пишет, только с помощью учебы. Сейчас, как я могу прийти к людям и сказать им «учитесь»? Какая связь, какое объяснение? Нет пока объяснения. Вообще подхода нет пока что. И все это потому, что мы напрямую не входим в духовное. Из ло лишма к лишма — это понятие скрытия.
1: Да. Если желание получать — это сущее из ничего, как оно было создано?
0: Желание получать создано сущим из ничего.
1: Но если в нем нет ничего от получения, как оно было создано из ничего? Сущее из ничего.
0: Как бы это сказать? Это, по сути дела, вопрос творения. Творец называется Творец, поскольку он создал что-то, несуществующее в нем. Но вот этот разрыв, который есть между ним и творением, в том, что это два вида природы. Природа Творца и творения. Но кроме того, что это сущее из сущего, это сущее из ничего, все остальные вещи уже происходит между ними без всяких ограничений со стороны Творца. Хорошо? Да.
1: Почему из всех видов света, которые мы знаем, только окружающий свет действует?
0: Почему из всех видов света, о которых мы говорим, только окружающий свет действует в нашем состоянии на нас, влияет и исправляет нас? Что такое вообще свет? Свет — это присутствие Творца, ощущение Творца внутри кли называется светом. Нет Творца и кли, и света посередине между ними, или еще разных вещей. Нет, есть только два. Но всевозможные явления, воздействия особые, частные, одного на другого, мы даем им разные имена, но их всего лишь два. Да? Ощущение Творца в творении и называется светом. Ощущение хисарона, отсутствие Творца в творении, это отсутствие света или тьма. Просто. Теперь, как может быть этот свет, который создал желание получать, мы учим после четырех стадий прямого света, тот свет, который создает, развивает это желание получать сущим из ничего, приводит его к состоянию малхут бесконечности и наполняет его. То есть Творец создал желание получать в определенной мере и наполнил эту меру своим присутствием. И это называется малхут бесконечности. Теперь, когда он уходит, мы чувствуем себя нехорошо, почему ты оставил меня. Когда приходит, слава Богу, чувствуем наслаждение хорошо. Когда свет не находится в кли, он находится вне кли, что значит вне. Есть ощущение, что он находится, но не во мне, а издали. Поэтому он называется окружающим. Согласно подобию свойств, насколько я подобен ему, согласно своим келим, он затем наполняет меня. Так входит и называется внутренним светом. Это тоже свет, который предназначен мне. Мы учим, что прежде чем мы не зашли в наше состояние, мы были в мире Ацилут. В состоянии «он» и имя его едины, это называется общая душа, называемая Адам, Адам решен, да? Когда эта душа была наполнена всем светом в единстве с Творцом. Затем произошло разбиение, то есть грех древопознания, и эта душа разделилась на множество частей, разделилась, разбилась, опустилась и упала в этот мир. И здесь, в этом мире, все ее части разбиты. и неисправны. И

0: отсутствие исправления в душах. Если я исправлю свою душу намерением ради отдачи, в какой-то мере, в этой же мере, свет наполнит меня. Еще немного исправлю себя, еще свет меня наполнит. Так есть у меня в целом 125 ступеней, то есть 125 состояний, которых я могу исправлять себя все больше и больше и наполнять себя в соответствии с этим все большим светом. Согласно подобию свойств, согласно мере исправления. Вот и все. Так тот свет, который когда-то был во мне внутренним, вышел и стал окружающим, так он остался в Ацилуте, а я нахожусь здесь. Какая связь есть у меня с ним? Нет никакой связи. Так каббалисты написали книги и сказали, если вы читаете наши книги, в той мере, в какой вы читаете книги и хотите, чтобы этот свет повлиял на вас, чтобы пришел и исправил вас, да? Что вы хотите знать, вы хотите относиться к этому, да? Так этот свет, он проявляется издаль, из Ацилута, из миров Бия и к этому миру.
1: Желание отдавать, то есть подобие по форме, со светом или с Творцом?
0: Желание отдавать — это подобие свету или Творцу? Творцом называется общность всего света. Весь свет в совокупности называется Творцом. Части света, то есть виды, каким образом ощущается в кли, согласно мере исправления кли, мы называем это светом. Таким светом, другим светом, как он влияет, это не свет, это Творец, понимаешь? Но в том или ином виде, так или иначе, он работает со мной. Это называется работой Творца. Он работает, он это делает. Я только должен попросить у него. Потому что без просьбы то, что он сделает со мной, не будет ощущаться. Я ничего из этого не научусь, не буду знать, что он делает, никогда не смогу уподобиться ему. А цель творения, чтобы я стал как он. Так как быть как он? Тем, что я изучаю, что было бы хорошо, если бы он сделал так или иначе. Так я изучил его действия, я пришел к состоянию, когда как он хочет сейчас сделать это действие, если я захочу тоже сделать это действие, называется, что я этим уже стал как он. И тогда он делает это действие. Что значит делает? Завершает это действие, показывает мне, как это делается. И снова я должен на следующей ступени увидеть, что неисправленное, и как сделать из этого исправленное. Этим я изучаю его действия. Так тем самым я становлюсь как он. И отсюда мы видим, что невозможно прийти к подобию с Творцом, как только с помощью того, когда я знаю, что нахожусь в неисправленном состоянии, выбираю в нем как, стало бы быть так или иначе, пока не прихожу к решению. Да? Решение не в исправлении испорченного состояния, а с помощью этих неисправленных состояний стать подобным ему и стать как он. Стать как он — это значит, что я не должен находиться в своем разуме, как он, в своем желании, как он только. А желать быть как он — это значит быть вместе с ним, в слиянии. А слияние — это значит, что я на основе того действия, которое я раскрыл, когда я это делал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу с помощью этого действия быть слитым с ним. Так поэтому я после этого действия прошу у него, чтобы он выполнил это действие, а результатом действия будет слияние. То есть, чтобы все желание получать со всеми его недостатками, со всем процессом исправления и наполнения, это для того, чтобы я стал слит с ним.
1: Все эти действия — это духовные действия?
0: Конечно же, духовные. Что это значит? Все действия, они духовные. Это действие в желании. Кли — это желание. Это не руки и ноги. Это желание. Пока мы не начинаем различать в нашем желании всякие желания, согласно ступеням авиюта, согласно характеру, в ширину, в полосоте. Душа — это общее желание, которое разделено на 620 частей, 620 желаний. Каждое желание — это какой-то

0: Но это какой-то способ насладиться, желание наслаждаться, каждое в своей форме. Действие — это желание и намерение вместе, нам нужно намерение.
1: Действие в том, что я использую каждое желание с намерением, что посредством использования этого желания я хочу быть подобным ему и слиться с ним. Понимаешь? У меня тоже был такой вопрос в интернете. И Гилат тоже был однажды с вопросом у какого-то большого рава, который написал ему, что прийти к ступени Творца, это не называется иудеи, что это вообще непригодно. Ну, так написано: вернитесь, сыны Израиля, до Творца Всесильного твоего. То есть ты обязан достичь этой ступени не к Творцу Всесильному твоего, а до Творца Всесильного твоего. Прямо. То есть до этой ступени мы должны дойти. Мы учим это из действий Зонда Ацелут, допустим, Зарампин Малхут, который обязан быть равными. На языке Каббалы можно говорить о деталях этого, но на обычном языке.
0: Он пишет на 153-й странице, во втором абзаце снизу. Он пишет: «Из сказанного получается, что наслаждение своему Создателю — это полный грешник, означает, что он хочет только получать, полный грешник, ничего не отдавая. Согласно этим определениям, есть ли на этапе подготовки состояние, когда человек называется праведник? Согласно этим определениям».
1: Согласно этим определениям, что праведником называется тот все намерения, которого ради отдачи, а грешник — все намерения, которого ради получения. И мы во время подготовки не грешники и не праведники. Как ты можешь быть полным грешником, что ты уже полный, окончательный? Сколько там у тебя, даже если ты реализуешь все свои желания, ну что, ты знаешь, какие наслаждения есть в мире, в мирах, которые ты хочешь ради получения? Что ты можешь? К чему ты там стремишься? Ну так, между нами. Как курица. Ну что, поэтому на каждой ступени есть уровень полного праведника и полного грешника. Сначала, когда начинает ступень, человек начинает желание получать во тьме, в падении, ощущает, насколько он испорчен. Это называется, что он определяет для себя. Человек должен сказать, не кто-то другой. Человек определяет, что его состояние — полный грешник, и все желания, все мысли, все это ради получения. Он действительно неисправленный, он хуже всех. Иногда ты еще не чувствуешь, да, что ты хуже, чем твой товарищ?
2: Все время чувствую.
1: Да-да, ну-ну. Действительно, чувствует, что нет ничего хуже него, никого. И это называется ощущением полного грешника. Каждый согласно своей ступени. Но когда затем он учится, исправляет, время меняется, тогда он приходит к состоянию полного праведника. Это на каждой ступени. Левая линия — приобретение келим, ощущение тьмы, отчаяния. В этом он видит, что эти состояния называются полным грешником. Затем, когда он присоединяется к правой линии, исправляет себя, ощущает немного больше духовного, это называется полным праведником. И это на каждой ступени, вот эти две крайности. А среди прочего, там есть немного грешник, немного праведник и так далее. Но чем больше поднимается по ступеням и приближается действительно к духовному и входит в духовное, когда он входит в духовное, то он находится то в клепот, то в святости, к душа. Там действительно грешник — это грешник, это часть фараона. Во всех этих клепот, а праведник — это праведник. Это подобие свойств с Творцом в какой-то мере. Там действительно это по-настоящему. У нас-то как игры в детском саду.
2: Ну, непонятно. Вы говорите, что приходит к ступени, то есть этап на этапе подготовки вначале чувствую себя как полный грешник.
1: На каждой ступени есть состояние полного грешника, полного праведника.
2: А что такое полный праведник на этапе подготовки? В конце ступени как будто бы он чувствует себя хорошо, но это же не

0: То, что
1: полным, это называется все, что находится в моей власти, во всех желаниях, которых сейчас во мне. Может быть, и сейчас из всей души моей раскрывают мне только 10% ее. Но в этих 10% желания, стремления, мысли, все, что находится в этих 10%, если я обнаруживаю, насколько они исправлены, это я, называется, устанавливаю себя как полного грешника, и затем я это исправляю, наполняюсь, тогда я чувствую, что я стал полным праведником, согласно чему. Творец называется праведником, когда я подобен ему, тогда я тоже становлюсь, как он, на той же ступени. В этих 10% затем мне добавляют еще 1%, и так на 11%, ой-ой-ой, 11%, я чувствую, что я вообще абсолютное зло, потому что это еще не 1%, который добавляют, а 11%, когда ты видишь, из этих 11, что и предыдущие 10 ты видишь как зло, что ты в них тоже ничего не исправил. То есть чем больше ты поднимаешься, это не то, что ты прибавляешь еще процент, а ты проверяешь это со ступени большего осознания, тогда ты видишь, что все остальные ступени, которые ты прошел, ты думал на предыдущей ступени, что, по крайней мере, ты там был праведник. Нет, ты видишь, что теперь ты был грешником относительно предыдущей ступени тоже. То есть, ты понимаешь, у тебя уже есть сейчас 11 плохих ступеней, греховных, скажем. А затем ты понимаешь, что до последней ступени, перед Гмар-тикуном, ты видишь, что на всех этих ступенях ты действительно страшный, ужасный, как будто бы ты ничего не прошел. Ты понимаешь, что называется грешник? Ты понимаешь какие-то ощущения? Отсюда понятно, что это путь не для каждого просто так, снаружи. Ну, и хорошо, что вы не знаете, о чем я говорю. Так и у меня то же самое, тоже относительно следующей ступени. Это необходимое скрытие. Отсюда мы видим, почему невозможно иначе продвигаться, а только в скрытии. Тебе скрывают твои килим и скрывают наслаждение. Килим скрывают, потому что ты не сможешь их преодолеть. Ты увидишь, насколько это ужас. Ты просто захочешь убежать от себя. И скрывают у тебя света, потому что если ты раскроешь, какие света, какие наслаждение, что такое вечное совершенство, у тебя не будет даже места думать о чем-то другом, ты будешь вообще зациклен на этом, как сумасшедший. Это называется пульса Денура. Слышал об этом?
2: Но на нашем этапе вы говорите, что в духовном, когда ты переходишь отсюда туда, то ты делаешь исправление. Когда мы находимся сейчас здесь, это только от тьмы к тьме. И нет такой вещи, нет ощущения, что вдруг чувствуешь свет, что это хорошо. Всегда есть плохо, и тогда это говорит, окей, это плохо, но тогда приходит еще хуже. Нет какого-то состояния наполнения. Если только все время все больше хисарона, больше хисарона, больше хисарона, больше тьмы. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, я неправильно ставлю вопрос. Но нет такого состояния, которое он описывает, будто бы ощущение, которое вы описываете, ощущение, что ты проходишь свойства грешника, а потом ты превращаешься в праведника. Есть грешник, а потом еще больше грешник.
1: Ну что делать, если у тебя нет ничего, кроме этого?
2: Нет, я говорю о себе, потому что нет какого-то ощущения. Когда ты видишь, что в сущности это только ты, это только мне, мне, мне, и это мешает, это останавливает. Пройдет, вы говорите.
1: То, что не делает разум, делает время. Есть много состояний. Что вообще называется быть перед Максомом, до Максома? Это состояние, когда ты должен что-то сделать, вообще не понимая никакого причины следствия. И так это до последнего момента. Я говорю тебе, это до последнего момента, даже когда ты уже привыкаешь. Есть тут момент привычки. И он пишет, что привычка становится второй натурой. Он пишет об этом в статье. И даже когда ты уже понимаешь процессы, что после каких-то плохих периодов придут хорошие, снова это сменится, что это необходимо пройти, как-то так отменить себя и ждать, все равно все эти состояния, Они скрыты от нас, что делать. Нет выбора, иначе мы бы не прошли. Я говорю тебе с обеих сторон, и со стороны Кли, если бы оно не было скрыто. Мы действительно боялись бы коснуться такого большого желания получать, и от цветов мы бы просто бы были сумасшедшими от этих наслаждений, не смогли бы сдвинуться. И от того, и от другого две крайности, поэтому это скрыто, а мы так где-то посередине. Так. В сумерках таких волновой режим, не то, не это.
2: Я не понимаю. Если нет никого, кроме него, и входит понятие усилия, потому что как будто и я, и моя группа здесь из-за него, как будто так, где входит, где тут усилие?
1: Если нет никого, кроме него, тогда где усилия? Усилия именно в том, чтобы установить действительно во всех моих желаниях, что они, во всем моем «я», что это фараон, который говорит, я буду править, сделать так, чтобы была власть Творца, чтобы было нет никого, кроме него. Кто должен это сказать? Исправленный фараон должен достичь такого состояния, что нет никого, кроме него. Я, мое должно прийти к этому состоянию.
2: Что мы должны во время учебы, допустим, сейчас, в мысли делать в желании?
1: О, это конкретно. Только думать, что я хочу от этого исправления. Не более того, есть там какой-то окружающий свет, я не знаю, что это такое, но есть что-то свыше, что во время учебы влияет на меня. Есть у меня какие-то проблемы, так я должен прийти на учебу учиться. Что говорит Бали Сулам? Говорит вопрос, в чем смысл нашей жизни? Плохо тебе? Открой книгу. Вот и все. Не более. Просто. Действительно, как целебная книга, лекарство. Но не вместо того, что ты сейчас изучаешь болезнь, потом нужно куда-то пойти, купить лекарство, проглотить его и ждать, пока оно подействует. Нет, здесь, на месте. А обо всяких побочных явлениях, которые как бы придут от этого, что ты почувствуешь себя хуже, надо понимать, что это не побочное явление. Это и есть само исцеление. Знаешь, как вот эти натуропаты говорят, чем хуже в начале лечения, тем лучше. Они всегда говорят так. И это действительно верно. Это действительно верно. Мы видим во всех вот этих природных вещах, если хотят избавиться от болезни, тогда вначале ощущают ее еще хуже. То же самое.
2: А что точнее желать? Я не знаю, что такое исправление, не знаю, о чем именно просить, вот какую именно вещь. Но вы говорите...
1: Нет, пусть мне будет хорошо, не нужно ничего другого. Что? Слушай, у тебя есть вопрос, в чем смысл жизни? Если тебе хорошо, если хорошо, сиди дома. Очень просто. Вопрос, в чем смысл нашей жизни обязывает человека? Ты хочешь или не хочешь, ты спрашиваешь. Не то, что ты там, знаешь, они там написали, в чем смысл жизни нашей, да? Чтобы мы помнили, что у нас нет никакого смысла, да? Кто это написал? Если нет в сердце никакого требования, то учеба... Она бесполезна, действительно. Жаль. Поэтому мы не ищем людей, которые придут учиться. Они хотят учиться. Что, им не хватает знания? Как профессор в университете. Да, приходили такие. Приходил к нам этот несколько раз. Профессор Кабалы из Тель-Авивского университета. Да, действительно. Там есть факультет разных гуманитарных наук. Он говорит, да, мы изучаем историю этого, когда это было написано. Все эти вещи мы изучаем. У нас называется «Знать о Кабале».
2: Желание получать...
1: Он пришел такой... Даже этого не хотел учить. То есть я не говорил с ним о внутренней работе, но просто учеба, сферот, парцуфин. Он говорит, зачем мне изучить и учить это? Нужно знать об этом. Понимаешь, даже об этом. Ну, ушел, что поделаешь.
0: Поделимся
2: впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятках.
1: Может, начнем с конца, приходить на урок, в чем смысл нашей жизни, требовать все время ответа.
2: Я остался больше с вопросами, но понятно, что нужно учиться.
1: Во всех действиях нужно вызывать свет, возвращающий к источнику, потому что только он исправляет. И во всем нужно стремиться только к этому, быть в хисароне к этому.
2: Да, много практических советов Рава. Я соединился со всеми определениями, во всем, что он подчеркнул по поводу притягивания окружающего света, занятия учебой, не из какого-то желания наполниться премудростью, а с намерением и необходимостью исправления.
1: Относительно статьи, которую мы изучали, в статье Рабаш учил нас, как нам подготовить себя к получению света, что делать, как заботиться о чистоте, что такое благословение, как там нужно сидеть и что такое стол. И что нужно делать после трапезы, осознать, насколько мы не исправлены, и искать пути исправления.
2: И на нашем пути следующей ступени всегда ощущается как тьма, и поэтому нужно, по крайней мере, это знать в разуме. В чувствах это всегда будет неприятно, но нужно привыкнуть к тому, что таков путь, и для этого есть десятка, которая удерживает нас в таких состояниях, пока не придет каждый раз свет.
1: Требовать свет. В нашем случае дан свет, чтобы мы достигли этого требования. Это товарищи, десятка, те же средства. И можно сказать, что благодаря им мы можем уподобиться свету, требовать его помощь. Таким образом, все время усиливать и уточнять просьбу.
2: Мы слышали об авиюте, что это такое, это не то, что я сейчас хочу кого-то убить, а это насколько я стремлюсь, как тот самый ученый, прийти к раскрытию. И надо понять, наш авиют, как мы можем направить его правильно, вместе, чтобы достичь цели.
1: После того, как мы поняли, что свет исправляет желание получать, которое находится под махсомом, то нужно думать о том, какие действия вызывают это, что эффективно в притяжении света. Я слышал подобие свойств, да, как под махсомом мы можем быть подобными по свойствам.
2: Да, Рав сказал точнее. Проверять, думать, заботиться о всех средствах, которые могут пробуждать окружающий свет с большей силой. Чтобы действительно он действовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом. Чтобы не было усилий, которые человек делает впустую, без пользы.
1: Да, я слышал, что окружающий свет — это самое важное, нужно его запустить, задействовать. У нас есть для этого все средства, и это постоянная работа.
2: Главное — это наша учеба, и учеба перед книгой, с десяткой, с намерением, с хисароном, чтобы свет подействовал и исправил желание получения. И мы определим желание получения, что нет никого, кроме него.
1: Я чувствую, что мы получили еще такие наставления и всякие объяснения, кто такой грешник, кто такой праведник, как это раскрыть в себе, как Творец раскрывает нам это относительно товарищей.
2: Мы изучали правильное отношение к состояниям, которые раскрываются нам, и то, что нам представляется неисправленным в желании получения. Нужно к этому построить правильное отношение, что Творец это дает нам, это мы должны исправить и почувствовать, что мы вместе с Ним в этом усилии справиться.
1: Цель всех усилий — прийти к слиянию с Творцом. Как сказал Рав, вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. Там Он ожидает нас.
2: Чтобы нам вместе удалось, это главное. Свет действует на нас, чтобы мы были вместе. Мы теперь перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать Птиху и то, что мы слышали сейчас от Рава. Есть у нас даже титры. Мы слышали, что только вызывать окружающий свет. Кроме этого, у нас нет ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая обратно мне. Есть некая сгула. У меня нет прямого выхода на эту силу, но с помощью определенного действия во время учебы, с намерением, чтобы я усилил свое намерение. Мне нужна группа и разные действия вокруг этого, но конкретно, просто, это только сгула, только чудодейственное средство. Мы удостоились такого урока, который буквально связывает нам все миры вместе. Мы слышали, как окружающий свет, который мы хотим привлечь сейчас во время учебы, как он приходит из Ацилута, через миры Бия в этот мир. Мы слышали о необходимости скрытия. То, что мы изучаем в введении в науку Каббала, именно как возникло скрытие, чтобы снова не было разбиения. Мы видим, как все действительно связано в одну реальность, и мы перейдем сейчас к этой части урока.
2: Да, запрещено забывать, что мы находимся на второй части восьмого урока. И это значит, что тут есть очень много понятий. Когда Рав проводил вот этот вот краткий курс, я помню, что он старался собрать все понятия и собрать их в таком вводном курсе, плотном, что мы потом возвращались к этим материалам раз за разом. И мы видим, что мы изучаем это как будто в первый раз, учим каждый раз заново. И не надо пугаться, что есть очень много новых понятий. Сейчас будет говориться об экране, экране нулевого вьюта, что такое Мецах, что такое Мецах относительно Гальгальта Вейнаем, что такое рождение миров, место миров, где миры находятся. Очень много понятий, места миров. Мы запишем себе, мы будем делать чертежи, насколько это возможно. Рав любит чертить, и у нас будет еще время для вопросов. И я надеюсь, что мы хотя бы часть сумеем разобрать из того, что мы сегодня будем учиться. Поэтому будем учиться, соединимся с текстом, с учебой, с тем, что мы участвуем в нем, записываем, интересуемся, спрашиваем, а не просто, чтобы это так прошло мимо нас, рядом с нами. Ну и как Асав сказал, все это для того, чтобы притянуть, подставить себя под воздействие окружающего света, и чтобы он привел нас к цели. Так, перейдем к уроку. Да, продолжаем. После этого, когда у нас есть разбиение, я немножко так сокращу чертеж. Мы сразу потом начнем. Что мы собираемся делать дальше? Исправить. Так исправляют разбиение. Здесь было разбиение. Да? И как исправляют? Фарса. Граница между келим отдачи и келим получения должна разбиться. Вся проблема в том, что свет прошел через парсу. Свет конца исправления прошел парсу, и это вызвало разбиение. Если мы вернем, удержим хорошенько парсу, у нас есть шанс исправить. И как сейчас выстроить систему, которая исправит нам все, что у нас здесь есть после разбиения, и придет к состоянию, когда у нас будет такой парсу вместо мира Накудим, в таком виде соединенный, особым таким образом работающий, чтобы он смог принять весь свет конца исправления и получал ради отдачи. И вся эта система называется «Мир Ацилут». После разбиения Решимот снова поднимаются в Рош Десак. Но вместо Бейт Алиф это уже Решимот Алиф Шорош. Сокращенные. Второе сокращение. И произошел зивук в Рош Десак в Мецах. Не Никвейнаем, дословно зрачки, а Мецах, дословно лоб. То есть не на уровне Алиф да Авиют, а на уровне Авиют де Шорош, нулевой Авиют, сокращенный. Что это значит? Я могу сделать зивук Дака. У меня есть Кетер, Хохма Бина, Зеранпин и Малхут. Рош. Я могу сделать зивук Дака. На... У меня всегда есть все эти желания. Не может быть, что отсутствует какое-то желание. Но может быть, что эти желания работают с силой уровня четвертого уровня Авиюта, или третьего, или второго, или первого, или нулевого.
0: Да?
2: Если я работаю на четвертом уровне Авиюта, у меня выходит Парцуф Галгальта. Гимал Авиюта, третий уровень Авиюта, Парцуф Аб. Второй уровень Авиюта, Парцуф Саг. Алев Давиют, первый Парцуф Ма. Ма Эльон, высший Ма. И нулевой, Шорош, корневой, это Парцуф Бон Эльон, верхний, высший Бон. Если я работаю с парцуфами, с этими уровнями, но в состоянии второго сокращения, то у меня выходит из зивуга дака на алиф давил сокращенный. Если я говорю «сделай для меня плюс второе сокращение», то у меня выходит парцуф, который называется «миром никудим», «мир никудим» в катнуте. А если я делаю Алиф Шорош, просьбу, сделай мне плюс второе сокращение, то из этого выходит мир Ацилут. То есть зависит от того, что, о чем я прошу у экрана. Еще раз, если я прошу у экрана работу на Далит Давиют, на самый высокий, Авиют, выходит Галгальта. На Гимал Давиют Аб, на Бет Сак, на первый и нулевой Авиют и Майбон. С ними не считаются, с этими парцуфами, они тут не играют никакой роли, ничего не делают. Но если я прошу того самого экрана, сделай мне зивук ДК на Бет Алиф сокращенные, я получаю здесь особый парцуф, который называется Миром Никудим. Или, если я сейчас прошу того же самого экрана, сделай мне зивук на Алиф Шорош, не Бет Алиф, а меньше Решимо, Алиф Шорош, то он мне сделает зивук Дака, и я получу еще один особый парцуф, который называется Миром Ацелут. Здесь, допустим, распространяется парцуф вниз, и он будет называться Мир Ацелут. Ацелут. Теперь, что такое Мецах и что такое Никвейнаем? Если я делаю зивук Дака на Авиют Алеф, но не на весь Авиют, Кетер, Хохма, и не в Хохма, а в Бине Хохмы. Это называется Никвей Эйнаем, дословно зрачки. Если я делаю зивук ДК в Кетер, но не во всем Кетере, а Гимал Кетер, это называется Мецах, или дословно, или в переводе лоб. Путаться — это хорошо. Поверьте, если вы пытаетесь связать разные вещи, и в голове что-то крутится, это хорошо. Бина в Хохме называется Никвейнаем. Бина в Кетере называется Мецах. Это не вся бина, а только там на середине, где она заканчивается, где есть граница между получающими и кирими отдающими. Понятно? Чего ты смеешься?
1: смешно. Мецах находится где?
2: Мне? Если ты берешь кетер и делишь кетер на, скажем, здесь делишь его, кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. Так вот здесь, посередине бины, если ты делаешь звук дака, чтобы пришел свет и распространился только до сюда и не больше, понимаешь, и не прошел вниз, то это место, где заканчивается экран, называется Мецах. Там, где находится экран, называется Мецах. А если ты решишь, что я делаю звук дака, чтобы мой экран находился здесь, в Хохма, в Алев Давиют, но тоже, чтобы он стоял в Кедр, Хохма и Бина, посередине Бины, то это будет называться Никвей Наим. Это Мецах, лоб. А это Никвейнаем, зрачки. То есть бина кетера называется Мецаха, а бина хохмы называется Никвейнаем. А бина бины нет такого. Бина бины это где было?
1: Никуда Десак.
2: Никуда Десак вышли на Алев Давид, не Бет Давид. Бина да бина это сама бина. Это, и в своих гары, в своих сад. Ты можешь сказать, что она здесь, второе сокращение. Он был в бине, бины. А затем выходят парцуфы с авиютом далит и авиютом шореш. А с авиютом алиф и шореш. Все эти вещи, они не для краткого курса.
1: Я действительно запутался. Никвей Наим, о которых мы говорим, Сак, то есть вышел мир Никудим, и в Мецах Хухма, Бина, середина Хухмы.
2: Я скажу тебе, чтобы это воспринять, это занимает очень много времени.
1: Сколько много?
2: Мне кажется, это берет много месяцев. Да, так это. Это нечто особое.
1: Это проходит посередине бины?
2: Это проходит посередине бины всегда. Смотрите, вы только поймите, у нас есть, нам нужно разделить получающий килим и отдающий килим. С отдающими килим можно работать, с получающими нет. У меня есть экран Алев Давиют. Так где масах Алев Давиют должен, может стоять, чтобы отделить килим получения от килим отдачи. Если Алев Давиют, то он может стоять в Хохме. Здесь Авиют Алев. А в каком месте? До середины Хохмы. До середины Бины в Хохме. Там, где прекращаются отдающие килим в Хохме.
1: И в Тиферет, и в Хохме, и в Кетере. То, что мы раскрываем в этих трех, то же самое.
2: Ты можешь сказать так, что вот до сих пор, да, до сих пор, все это будут килим отдачи всех сферот. А отсюда и далее это килим получения. Так, при втором сокращении тебе можно это использовать до середины бины. Калгальта Вейнаем во всех сферот можно, а в Ахаб во всех сферот запрещено. Я очень доволен. Есть часть, те, которые не понимают, на самом деле духовное продвижение совершенно не зависит от того, насколько ты понимаешь. То есть нужно знать, чтобы связаться с самой темой. И с помощью нее потом ты сможешь так углубиться внутрь. Но количество знания, оно не определяет продвижение.
1: А что да определяет?
2: Усилие. В конечном счете желание. сила желания. И желание можно обрести. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе мы находимся. И там получают мысли, желания. Поэтому очень важно быть связанными с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Ладно, теперь. Так что происходит у нас дальше, после разбиения килим, когда у нас есть решимот, который делает звук в Мецах Рождесак, это бина Кетер Рождесак, и совсем весь Рождесак мы сейчас делим на Кетер Хмубину Зеран Пене Малхот. Так в Кетере только 2,5 сферы, Кетер Хохма и Гарда Бина, на них мы делаем звук Дака, и отсюда то, что опускается вниз и распространяется, это называется уже миром Ацилут. Как устроен мир Ацилут? Давайте посмотрим. Так мир Ацилут, мы говорили. Собственно, мы сейчас только пришли к началу урока. Но что делать? Так мир Ацилут устроен особым образом. В нем есть парцуф особый, который называется Атик, который распространяется до Табора и до Сиюма. Ариханпин от П. Атика до Парсы. Ариханпин. Абвыима. Мы их так пока нарисуем, Абавыима. Они распространяются от П. Ариханпина и вниз. И зон от Табура Абавыима. И это одна форма мира Ацилут. А иногда мы говорим о мире Ацилут, что Ариханпин распространяется до Табура Атика. То есть не изображаем вот эту нижнюю часть от Табура до Парсы. И Абавыима не распространяются до Парсы, а тоже от П до Табура Атика. И иногда Абавыима мы делим их на два отдельных парцуфа. Это Абавыима равно, и я делю это на верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя часть тоже называется Абавыима, только выше. Мы еще добавляем иногда. Высшее Абавыима. А вторая часть называется Ишсуд. Ишсуд, Исраэль Саба Ветвуна. И иногда также Абавыима делятся на Аба и Има. А Ишсуд иногда делится на Исраэль Саба и Твуна. Не Савта, а Твуна. Исраэль Саба — это дословно Исраэль Дед. И на самом деле есть еще много разных вариаций в мире Ацилут. Состояние просто очень тяжелое, очень трудное, но в конечном счете все эти парцуфы, они находятся между собой в особой связи, чтобы каждый раз уподоблять себе какой-то части, которую нужно исправить из разбиения. берут какую-то часть, и эта часть относится к какой-то сфере, к какому-то парцуфу, к какому-то виюту, и нужно это исправить, но напрямую нельзя это исправить, нужно взять по дороге еще несколько парцуфов и сферот. Поэтому мир Ацвелут всегда представляет собой такое вот очень гибкое существование, существо. И есть тут еще очень многое. Об этом весь все учение десяти сферот. Это 2000 чем-то страниц, и из них 1500 страниц это мир Ацилут. Части от, начиная от восьмой части, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, шестнадцатая, это все мир Ацилут.
1: Там есть такие чертежи.
2: Где?
1: Ну, в книге.
2: В какой книге?
1: О которой вы говорите? Учение десяти сферот.
2: Что? Чертежей, которые как подобны тем, что я здесь, чертежей нет. Таких нет. В Аба Ваима. Прежде чем они делятся на две части в их таборе и опускаются. Когда они опускаются до табура Атика, это тот самый Атик, из которого выходят зоны, или это две разные точки?
1: Да, это то. Это. Здесь есть много моментов. Целим сказано, целим по образу по Творец создал человека. Самых мем, бина, которая отвечает за этот мир весь. Короче, мы не будем сейчас это изучать. Я изображу мир Ацилут таким образом, что он подходит для того, чтобы создать миры Брия Ицира Асия и Адам Ришон. В общем, мы об этом говорили, может быть, немножко иначе. Итак, мы говорили о том, что мир Ацилут. Он содержит Атик, Арихампин, Аба Ваима, Зон. Атик, Арихампин, Аба Ваима, Зон. И это состояние называется постоянным. Чтобы породить миры Бия, из Зон де Ацилут, Зона де Ацилут должны подняться наверх. Почему? Потому что Зон де Ацилут в таком состоянии находится в Гальгальте Инае, в Катнуте. А рождение родами называется, когда я получаю немножко радиоотдачи, свет. А рождение — это еще получение света радиоотдачи. Необходимо войти в Гадлут, чтобы породить парцуфим, зон поднимаются наверх. Зон поднимаются на одну ступень наверх, на место Аба Ваима. Аба Ваима поднимаются на одну ступень на место Арихампина. Арихампин на место Атика. И Атик тоже поднимается на следующую ступень. Все поднимаются, совершают один подъем. Каждый 10 сферот. И тогда зон, который находится здесь, внизу, ниже всех, на месте Аба Ваима, они порождают мир Брия. Который находится на месте постоянных зон. А затем они порождают мир Яцера. А а затем мир Асия.
2: Это опускается под парсу?
1: Да. Сейчас увидим, почему.
2: Асия, она от табора Ицира?
1: Послушайте, тут есть несколько вещей, которые я произношу, не объясняя. Зонда Ацилут. Что такое Зонда Ацилут? Знаете? Это Зарампин и Малхут. Они устроены таким образом, что Зарампин, он занимает вот этот уровень, а Малхут находится от Хазе и Табур его, и ниже. Так вот. Поэтому мир Брия, который рождается от Зонда Ацилут, которые поднялись к Абаве Има, он занимает такой же уровень, как и Зарампин. А мир Ицира, который родился после мира Брия, он уже занимает место Малхуда Ацилут в нескольких своих сферот, в четырех сферот, если вы хотите знать, потому что Малхуда Ацилут — это четыре сферы. Она облачается на Зарампин, в Нецеход Исот Малхут его, Нехим. И шесть сферот мира Яцера находится ниже. До какого места? Если вы помните, мы говорили о местах в разделении мест под табором Гальгальты. Тут есть место, есть Гальгальтовый Инаим и место Ахапа. В месте Гальгальтовый Инаим — это место мира Ацилут. А в Ахапе у нас есть место. Это нижняя треть Тиферет. Это место мира Брия. Говорили. Нижняя треть Тиферет. Это место мира Брия. Затем есть у нас Нецех Од Исот. Это место мира Яцера. И Малхут — это место мира Асия. Когда приходят миры и облачаются здесь, то мир Яцера спускается на свои шесть сферот вниз и занимает здесь место шести сферот мира Брия до его Хазе или до Бины де Гуфа. А мир Асия от Хазе мира Брия до Хазе Яциры. И это место, которое остается у нас здесь, под Хазе де Яцера, это место называется Мадор Клипот, отделение Клипот. И здесь ниже не может проявиться никакой свет в этом месте. Здесь, в этом месте, тут в этом месте находится Лева Эвен, Ламет Бет, 32 вот эти искры, которые нельзя использовать, нельзя с ними работать.
2: Этот Мадор, этот отдел, он от Хазе Яцеры?
1: Мадор Клипот от Хазе Яцеры и ниже. То есть если мы проведем вот это разделение. Шесть сферот здесь занимает мир Яцера под Парсой, затем четыре сферы мир Асия, и еще шесть сферот мир Асия занимает от мира Яцера его Хазе. Здесь остается под Хазе 4 внизу и Михаи 10, 14 сферот, называется «дай» гематрии, да? Когда он сказал «дай», достаточно распространения миров, вот эти 14 сферот от Хазе и Цыры и ниже, это Мадор Клипот, и нельзя здесь ничего использовать. Итак, тут свет проявляется до Парсе, это место Гальгальтовой Инай, место отдающих Келим. И поскольку здесь находятся миры Бия, от Парсы Хазе и Дейцера, то и здесь

0: Ведь еще кое-что. Откуда приходят миры Брия и Цира Асия? Мир Ацилут, он пришел вместо мира Никудим, который разбился. Миры Брия и Цира Асия, мы, кстати, тоже говорили об этом. Мы говорили, что в разбиении у нас есть Парцов Зон, который разбился. Парцов Зон, он состоял из Гальгальта и Найн, Зон. Деникудим, Гальгальтейнаем и Ахав, которые разбились и Гальгальтейнаем, и Ахав. Из них возникла Гальгальтейнаем и Ахав, как было и до разбиения. Гальгальтейнаем внутри Ахапа и Ахав внутри Гальгальтейнаем. Произошло перемешение между частями. Из Гальгальтейнаем возник мир Ацилут. Вот этот Ахаб — это Левоевен, его нельзя использовать. Гальгальтейнаем, когда Ахаб находится внутри них, из этого выходит мир Ибия. И Ахаб, внутри которых находится Гальгальтейнаем, называется Ахаб де Алия. И вот об этом мы еще поговорим. Итак, мир Ацилут, мы говорили, как он вышел. Из других разбитых частей после разбиения эти Гальгальтейнаем внутри Ахапа. Из этого рождаются мир Ибия. И Ахаб, внутри Гальгальтейнаем, из них берется Ахаб де Алия, об этом мы будем говорить, это связано с Адамом Ришоном, будем говорить об этом на следующем уроке. Эти выяснения Ахаб де Алия, о них выясняют не сверху, как был создан мир Ацилут, Брия и Цира Асия, вот эти выяснения Ахаб де Алия и Левоевен, их должен выяснять Адам. Мы будем изучать в следующий раз, на следующем уроке, что это за строение, что это за парцуф Адам, без которого невозможно изучать вот эти все выяснения Келим. Да.
1: Тут есть два мира, Брия и Цира Асия. Одна часть красная и одна часть черная. Сейчас черные миры, они появились после того, как создался мир Ацилут?
0: Нет, здесь я рисовал Брия и Цира Асия. Это не миры, это места миров. Если мы берем Некудот де Саг и делим этот парцуф на Гальгальтейнаем и Ахаб, а затем Ахаб мы делим согласно его свойствам на верхнюю часть и нижнюю часть Тиферет, Нецхот и Судмалхот, то они делятся на четыре части. Место Ацилута, место Брия, место Ицеры и место Асии. А затем уже в эти места приходят миры. И сейчас, когда они рождаются, эти миры, они не находятся на этих местах. После того, как сейчас придет особенный парцуф, Адам Ришон, и он там будет делать ой-ой-ой, что, и тогда эти миры придут на свои места.
1: Человек только проблемы делает. Есть связь между Б-Табура и Атика и местами в мире Никудим, где есть эти Ахаб де Кетер и Ахаб де Абаваима?
0: Да, есть как раз таки. Атик, он берет и выясняет, и исправляет Гальгальтейнаем де Кетер Никудим и Гальгальтейнаем де Абаваима. Это прямая связь. Арихампин берет Ахаб Кетера Никудим, вот этот маленький, исправляет Абаваима, исправляет Ахаб Абаваима. Каждая часть из Ацилута исправляет соответствующую часть из мира Никудим. Проблема только у нас исправление зон.

0: Да, целуют.
1: Вы еще в порядке? Да? Пока. Будем устраивать кружки. Ну, еще раз, я скажу вам, между одной ступенью и другой есть прерывание. И в духовном тоже. Потому что Малхут. У нас есть, скажем, заканчивается одна ступень, начинается другая ступень. Получается, что Малхут Высшего становится Кетером Низшего. Как такое может быть? Кетер — это Творец, это представитель Творца. А Малхут — это самое ужасное, что может быть, это творение. Как может быть Малхут Высшего, даже если это Высший, да, вдруг становится Кетером Низшего? Итак, между ступенями есть прерывание, пропасть между каждой ступенью и следующей. И у нас, когда мы переходим от одной ступени к другой, от одного состояния к другому, даже сейчас уже еще не ступени, но мы начинаем что-то вдруг воспринимать. У нас тоже есть вот эти прерывания, и вот эти прерывания ощущаются у нас как путаница. Не бойтесь этого. Вдруг запутались, ничего не знаем. Знаешь, рассказывается о великих каббалистах, которые впадали в такие путаницы, они даже забывали азбуку. Настолько у них был исталкут мухим. То есть человек ничего не знает. Вообще не знает, как ориентироваться в мире. Настолько все исчезает у него, а потом возвращается, но уже на более высокой ступени. Ну, подожди, это еще далеко. Дай Бог, чтобы достигли этого. Но чуть-чуть из этого мы уже начинаем чувствовать. Восприятие этого материала сразу начинаем это чувствовать. Это признаки продвижения.
2: Да. Ученик спросил Рава, что да определяет. И Рав ответил ему: усилие, в конечном счете, желание, сила желания. А желанием можно купить, желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе вы находитесь, и оттуда вы получаете мысли и желания. Поэтому очень важно быть связанным с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Мы действительно слышали очень много понятий. Рав объяснил, что учение 10 сферот из 2000 страниц есть 1500 в мире Ацилут. Разумеется, невозможно все это внести в 40 минут учебы, но мы будем рады выслушать вопросы, выяснить из того, что мы записали, и начнем выяснять. Пожалуйста, давайте перейдем к вопросам. Да, Шауль, попробуйте.
0: И сегодня на уроке, и на прошлом уроке, Рав говорил, что Ацилут он такой гибкий, он может принимать разные формы, конфигурации, согласно потребностям душ, о которых он заботится. Что значит, есть разные души, и им нужны разные состояния мира Ацилут? Это значит, что есть разный мир Ацилут для каждой души. Как это понимать, что этот мир Ацилут должен заботиться о разных душах, у них есть разные потребности?
2: Может быть, это можно так понять здесь. Он говорит сверху вниз. Как родился мир Ацилут? Мир Ацилут родился ради исправления разбиения келей. Как вы помните, мы на предыдущих уроках учили, что вышел мир Никудим в Катнуте, затем вышел мир Никудим в Гадлуте. И разбился. И части мира Никудим разбитые упали под Парсу, и там остались. Парцуф, можно сказать, ослабился, как есть ослабление экрана из-за взаимоударения окружающего и внутреннего светов в парцуфах Ак, как и в мире Никудим. просто был гадлут, и экран ослабился, но иным образом, называемым разбиением. Поэтому, после того, как мир Никудим вышел на Виют, Гимельбет, на Гимельбет вышел Парцов Саг, затем на Бейталев вышел мир Никудим, разбился. А теперь по порядку должен выйти следующий Парцов. На Алеф Шореш, на следующее Решимо. Алеф Шореш. И поэтому выходит Ацилут на Алеф Шореш, только что у него нет килим, чтобы работать с ним, потому что килим разбиты и находится под Парсой. Поэтому на первом этапе он должен исправить эти килим. Поэтому он выходит на Алеф Шореш в соответствии со вторым сокращением, и Рав говорит, что экран находится в Мецах, если раньше он был в Галгальта Вейнаймир и Никудим, теперь он выходит в Мецах. Мецах — это Малхут, которая поднялась в Бину на Авиютиш, на Авиют Шореш. Выходит, вышел мир Ацелут, и теперь он начинает исправлять разбитые килим. Как их исправляют? От легких к тяжелым, поэтому в начале килим Шореш, нулевой Авиют, потом первый, второй, третий, четвертый. И в соответствии с этим выходят миры. Миры Брия и Цера Асия, они ради исправления килим с Авиютом Бет Гимел Ильдат. Алеф Шореш берет на себя мир Ацелут. Закончилось, все закончило выходить. Теперь все еще есть истинная Малхут, которая находится ниже всей этой тонкой линии миров. И для того, чтобы смешаться с истинной Малхут, она поднимается до Бины. Происходит там особое смешение, которое называется рождением Адам Ришон. И Рав объясняет, как родился Адам Ришон. Он родился, чтобы он родился в Ацилуте, зонда Ацилут поднимаются в Абавиима, и тогда рождают миры, а затем внутри миров есть целый процесс рождения Адама Ришон. Адам Ришон, как объяснил нам Рав, в конце урока Адам Ришон разбился очень похожим образом, как то, что произошло в мирах, как произошло разбиение в мирах, и его разбитые части снова упали в то самое место, в миры Бия. И теперь мир Ацилут исправляет эти разбитые части. То есть мир Ацилут впервые, когда родился, он родился, чтобы исправить части, разбитые части миров, то есть части мира Никудим, которые разбиты. Разбился. Но тот же самый в точности механизм, который там был выстроен, сейчас исправляет разбитые души. Что это значит? Что такое разбиение? Разбиение имеется в виду, что свет входит в экран. Свет больше, чем экран. Экран не может его удержать, впитать. И поэтому части экрана и части желания перемешиваются друг с другом. Это называется разбиением. И есть очень много частей, которые разбились, и каждый своим особым образом. Принцип тот же самый, все разбиты. Поэтому и мы, когда мы рождаемся в этом мире, мы рождаемся в разбитом виде. Мы не знаем, что мы разбиты. Затем мы получаем точку в сердце, приходим к изучению науки Каббала, и тогда постепенно раскрываем то, что называется сознанием зла. Насколько мы отключены, насколько мы не относимся ко всем этим мирам, которые мы сейчас изучали целый урок, насколько мы хотим, и как мы учили также, нужно пробуждать друг друга, поощрять это желание, чтобы оно желало прийти к исправлению. Исправление — это тоже то самое исправление. Но поскольку каждая искра исходит иным образом из разбиения между получающими и отдающими келим, между частями экрана и частями желания, поэтому каждый получает исправление свое собственное. В том же самом мире, да, в мире Ацилут. Мир Ацилут — это механизм исправления. Остается ли каждый отличающийся после исправления? Разумеется, каждый отличается, потому что каждый особый, в каждом своя форма разбиения. Но я надеюсь, что это ответило на вопрос. Да, Мак 16.
3: Да, Хаверим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что мир Ацилут выходит на Решимот Шореш Алеф, Цимцум Бет, и в Зивуге участвуют только 2,5 сферот Рош. Вопрос. Каким образом тогда Атик выходит от Табур до Сиюма, если изначально просится только наполовину желания?
0: Мир Ацилут выходит на Решимот Алеф Шореш, Цимцум Бет, верно, вместе Рош Деса, который называется Мецах, и это Бина Декетер, как ты сказал, 2,5 сферы, но это значит, что это степень Авиюта, с которой работает Рош, то есть на это выходит Мир Ацилут, но Парцуфатик, это особенный парцух, он может распространяться во всем этом участке от Тавру до Сиюма и не приводит к разбиению. Можно здесь, на этом чертеже, показать. Есть это Атик у нас. Мы слышали от Рава, ну, кратко, пока не будем подробно. Атик, он подходит и для Цимцум Алеф, и для Цимцум Бет. И то, что Зивук, ты прав, он произошел в Мецах, то есть на маленький Авиют, но свет, который распространяется в Атике, он такой, что он не приводит к разбиению. Понятно? Это похоже немножко на Никудот Десаг. Что у нас было в Никудот Десаг? Было особенное решимот Бет-Бет. Там было распространение Хасадим во всем этом месте от Табуры до Сиюма. И это, да, может происходить. Вопросы?
4: Алматы.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в самом начале Парцуфи Гайгайта у нас есть четкое понимание, что есть Рош на уровне П, где принимается решение принятия и непринятия света, и есть понятие как табур, где мы вообще делим понятие, когда мы 9 первых плюс Малхут. Да, и табур проходит четко, вот когда мы разделяем. Каким образом в мире Атик Парса проходит уже по средней линии Зейрампин?
4: Машайла, Максат.
6: А вопрос какой?
5: Почему в Парцуфе Атик Табур проходит по средней линии Зейрампина? То есть мы видим верхнюю часть Тиферет, нижнюю часть Тиферет, именно здесь проходит. Если мы до этого в Парцуфе как-то четко видим разделение между 9 первыми и Малхут, а здесь получается как-то посмотреть, каким образом Парса поднимается?
4: Кена Шелабуа.
6: Да, понятен вопрос. Смотри, когда вышел парцуф Галгальта, верно? Говорим, что экран находился в П. Что значит в П? В Малхут. Если есть Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, то в Рош имена меняются на Галгальта, Инаем, Озен, Хотем, П. П — это значит Малхут. То есть расчет произошел на все 10 сферот Галгальта. И так в ином Авиюте, который называется Аб, потом в новом Авиюте, который называется Саг, Ма и Бон Вышем. Это закон мира Ак, Адам Кадмон. Ак. Адам Кадмон. Что произошло потом? Когда Саг, Парцов Саг ослабился, если раньше у него было Виют Гимел Бет, а теперь остался у него Бет Бет, это уже чистая бина, и поэтому та самая бина опустилась вниз под табур, нет на нее ограничения, она может опуститься вниз под табур, и со своим авиютом Бет она встретилась с авиютом Далет, с тем самым светом Хасадим, который остался там еще после ослабления Галгальты. И они знакомятся друг с другом, изучают друг друга и раскрывают, что можно работать только с ограничением. Теперь невозможно сделать зивук на все 10 сферот, но можно сделать зивук только на часть 10 сферот. То есть если у нас здесь есть 10 сферот, которые называются кетер. Называются кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, год, исод и малхут. То кетер, хохма и бина считаются рош. И о них не говорится. Это отдающий килим наверняка. Но что такое хесед, гвура, тиферет, нецагот, исот и малхут? Они — это килим зеранпина, килим гуф, которые соответствуют пяти сферот. Что такое хесед? Мы сделаем это иным цветом, чтобы было понятно. Хесед — соответствует кедр. Что такое гвура? Гвура соответствует хохме. Что такое тиферет? Тиферет — это она соответствует бине. Что такое нецах? Нецах соответствует зеранпину. И год, уход соответствует малхут. То есть те же самые пять сферот, которые находятся, собственно, в каждой сфере, и в кетер тоже есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. Когда говорится о зеранпине, то они внутри меняют название. Почему? Потому что там есть власть света хасидим. Может быть, мы это будем изучать на отдельном уроке. Почему это так? Поэтому, если мы говорим, что вначале было ограничение, которое... что можно было работать только до сиюм раглин, здесь до сиюма. Это называется сиюм раглин. Но со всеми десятью сферот теперь поднялась малхут, которая находится здесь, и сделала новое ограничение, поднялась в тиферет. То есть в бину, гуф. Верно? Это бина, гуф. Гуф — это зейранпин. Бинагуф — это тиферет. И поэтому с этого момента новое ограничение — это работать вот до сих пор. Это называется парса. Парса. То есть невозможно, с одной стороны, работать с тем самым свойством, которое было в Ак, когда можно было работать. Это, оно называется свойством суда над всей Малхут, от П и выше. Она, с ее помощью невозможно поддерживать мир потом, потому что Малхут заключается здесь П, здесь П, здесь П, и закончится, и закончилось. Больше не на чем работать. Когда Парцов Сак продолжил ослабляться, и Накудот Сак спустились под табур, раскрылось, что можно отдавать и под табуром. Так это добавка. Это означает, что вначале был сотворен мир в свойстве суда, Медат-1, можно было работать только с Малхут, а затем предварили это свойством рахамим, милосердия. Это значит, что можно работать и с биной. То есть бина работает с Малхут. Только что, тут есть ограничения. Невозможно работать со всеми келим Малхут. Только с келим, которые полностью очищены от свойства получения. И в келим Рош, кетер хохма бина, и келим Рош в гуф, то есть хесед гура тиферет. Хесед хохма бина в гуф. И также внутри тиферет, две трети, можно работать с ними. Почему? Потому что тиферет — это свойство бины. А в бине всегда есть три свойства. Есть суть хохмы в ней, потому что она исходит из первой стадии. Есть чистая бина, это вторая треть. И есть та самая часть в бине, которая занимается нижними. И с ней уже нельзя работать, потому что она предназначена для заботы о нижних, и она включает себя, включилась в получающий килим. Поэтому и в тиферет есть две трети, с которыми можно работать, и треть, с которой работать нельзя. И это называется, что Малхут поднялась из сиюм раглин до середины тиферет. И Рав очень часто говорит, что середина тиферет — это граница между двумя третьими и третью. А все, что внизу, с этим работать нельзя. Но с тем, что наверху работать можно, это называется галгальта вейнаем, вот эта часть. И поэтому, после того, как И мы это видели на уроке, когда есть форма работы с частями, которые ниже парсы, то та самая 30 тиферет, которая называется, которая находится здесь, она затем называется миром Брия. Нецахот и Сот называются миром Яцера, а Малхут уже называется мир Асия. Это Брия, Яцера и Асия. Когда Накудот Десаг опускаются вниз, то нет еще миров, но есть уже место для миров. Хиссарон, потребность внутри, чтобы потом в нем проявились миры и наполнили его. И этот хиссарон называется мирами Брия, Яцера, Асия. И даже та часть, которая наверху, она является местом мира Ацилут. Это место, в котором есть чистые свойства отдачи. И мы говорили об этом, Кетер Хохма Бина и Кетер Хохма Бина Рош, который называется Хесед Гура Тиферет. Это называется местом мира Ацилут. Ну, я надеюсь, что я немножко ответил.
5: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили. Прям перегло на схему. Огромная благодарность.
7: Йофи. Йофи. Туда.
6: Прекрасно. Есть еще время для вопроса?
1: Ну, давайте последний вопрос.
8: When we first learn about phase one, Hochma, it's receiving.
1: Когда мы впервые изучаем первую стадию Хохма, входит свет внутрь, все эти чертежи, мы там говорим о хохме как часть рож, отдающий келим. В чем разница между хохма, который получает, и вдруг хохма, она отдает, является частью отдающих келим? Да, у нас нет много времени, сделаем это без чертежей. Хухма — это пхина алев, получение света хухма. Потом мы слышим, что эти келим, которые находятся шорош алев бет, это отдающие келим. А келим гимал и далит — это получающий келим. Как может быть, что пхина алев получает хухму? Когда мы учим четыре стадии прямого света, мы изучаем этапы развития желания получать. То есть шорош из шорош калев бет гимл далит, растет авиют. Если ты, Сет, посмотришь на бину, на вторую стадию, она хочет себя отдавать. То есть она, у нее больше авиют, чем пхина алев, или меньше. Она хочет отдавать, но у нее больше авиют. Почему? Потому что мы говорим о более продвинутом этапе желания получать, но свойство ее сейчас хочет отдавать, но это более продвинутое желание получать пхина алев, больше авиют. И когда мы говорим об отдающих келим и получающих парцух, мы говорим шорош алев бет или шорош алев и даже половина бет, гарда бина, а зад бина, зарам пин и малхут — это получающий келим. Согласно чему? Согласно степени авиюта. Вообще, что такое отдающий келим? Рав часто объяснял нам, это такое противоречие, нет такого понятия отдающий келим. Кли — это всегда кли получения, желание получать. Что такое кли? Отдающий кли. То есть степень авиюта настолько тонкая, шорош алев и гарбины, что мы связываем эти келим с высшим. А гимл и далит — это уже более грубый келим, поэтому мы их определяем как получающий келим. Спасибо всем за участие и за вопросы. У нас есть сообщение.
6: Завершаем песни.
1: Завершаем песни.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 23 июня 2002 года, который основан на статье «Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе?» В книге «Труды Рабаша» это 706 страница. Вместе прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 25 минут, пожалуйста.
1: Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? В книге Зор сказано, полный праведник, все заслуги его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой. Ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир, без исключения, стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
0: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца в той же мере, человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действием. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его тело, все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни. И у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, место отбросов. То есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода, туда его выбрасывают. И он говорит, что это подобает животным, а не уровню говорящего. То есть уровню человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. Это ступень полного праведника.
2: מה שאין כן, רשע גמור,
1: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды. Тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на отдачу без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. И говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен дать наслаждение получающим келим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
0: И из сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим Кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу, а желает доставлять наслаждение самому себе. Поэтому, когда он занимается высшими вещами, то есть вещами, которые он должен давать наверх, а он видит, что внизу, то есть желание получать не заработает от этой работы. Об этом состоянии грешник говорит, что то, что он не способен дать что-нибудь желанию получать ради себя, происходит из-за грехов. Поэтому желание получать не может наслаждаться.
1: И Зоар говорит, то есть, что они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире, где смерть в этом мире означает, что он говорит, что поскольку сейчас у него нет жизни от этого мира, называемого получающими келим, ибо сейчас они опустошились от жизни, это называется смертью в этом мире. Поэтому они взыскиваются с него в аду прямо сейчас, когда он чувствует, что ему неоткуда получать наслаждение для желания получать. Поэтому он говорит, что это наказание, а наказывают в аду. Поэтому у него нет жизни. Это означает полный грешник, грехи его наверху. В той мере, в которой он должен работать и отдавать наверх, наверху, а не получать внизу, это называется наказанием. И это называется, что он чувствует сейчас, что он после смерти. Иными словами, потому что у него уже нет жизни. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил, внизу, ибо и дают ему вознаграждение в этом мире. Объяснение. Этим миром называется то, что желание получать, получает наслаждение. И об этом он говорит, нет сомнения, что то, что я могу получать благо и наслаждение в получающий килим, это за то, что у меня, без сомнения, есть заслуги. Поэтому мне дают наслаждение. И поэтому сказано о заслуге его внизу, то есть в получающих килим, которые называются ниже по важности.
0: И сказанного получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. Полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть. И не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, чтобы работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работу на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
1: Этим миром называются получающие килим, а будущим миром — отдающие килим. И также внизу называются в получающих килим. А наверху называются отдающие килим, то есть когда нижний хочет отдавать наверх, а среднего судит и тот, и другой, то есть не одновременно, а в разные моменты времени. То есть иногда он думает, что он уже на уровне праведника, а иногда он видит, что он полный грешник. Из сказанного получается, что о праведнике Зор говорит, все заслуги его сохраняются для него наверху, а грехи его внизу в этом мире, что означает, что когда его наслаждение в получающих килим, это называется для него наказанием. Отсюда мы сможем объяснить слова книги Зор, которая говорит, стол человека должен быть в чистоте, чтобы тело не приближалось к приему пищи иначе, чем в состоянии чистоты. Поэтому человек должен сначала опорожниться, ибо та пища, которую он приготовил себе, желанно Творцу, чтобы он не приближался к тому столу, полному блевотины и испражнениями, исходящими от ситра ахра. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть для клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, в которой она нуждается, и долг человека отдать ей эту часть. Поэтому совершенно нет необходимости благословлять.
0: И следует понять в отношении духовной работы, что такое чистота. Как говорит Зоар, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с этого чистого стола. И также следует понять слова. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, которую она нуждается. И долг человека отдать ему эту часть. В таком случае нужно понять, почему до трапезы он говорит, что не нужно ничего давать клипот. А после трапезы он говорит, что на самом деле нужно дать клипот часть. И мало того, долг человека отдать. Только нет необходимости благословлять. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно состроить намерение на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. А клипот называются те, кто хочет получать ради собственной выгоды. А когда все получающее кли будет исправлено ради отдачи, это называется окончательное исправление. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие килим вошли под власть святости, которая называется ради отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды. И по этой причине, то есть чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерение ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать: «Это стол, что пред Творцом», потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение, и потому что стол означает место пропитания человека, называется столом, как сказали мудрецы, опирающийся на отцовский стол, опирающийся на чужой стол. И также в благословении на пищу мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение в этот дом, на этот стол, за которым мы едим».
1: И следует понять, что означает этот дом, и что означает этот стол. Но, как сказано выше, столом называется место, откуда человек получает свое пропитание. Поэтому мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение». И имеется в виду, что пропитание, которое мы получаем от Творца, не должно быть в свойстве завистника, то есть в свойстве получения ради себя. Другими словами, он просит у Творца, чтобы питание, которое он дает телу, не входило бы в получающие килим тело, которое называется завистником. Как сказали мудрецы, завидующий, буквально узкий глазом, к тому, что есть у других. Но мы просим, чтобы было изобильное благословение, то есть отдающие килим, которое называется расширением. И это свойство хасадим, когда он хочет делать лишь милосердие. От этого будет то пропитание, которым он обеспечивает себя, а не в свойстве завистника, который называется получающий и не отдающий. Ведь в свойстве получения ради себя мир не смог бы существовать. То есть, если бы весь мир работал в свойстве отдачи, это обеспечивало бы существование мира даже в материальном смысле, как сказано в даровании Тора. И потому сказано «и на этот стол». в словах «изобильное благословение в этот дом», домом называется свойство хохмы, как сказано, по красоте тиферет человека, чтобы поставить в доме. И как написано, хохмой будет построен дом. И это, как сказано в Зоре, три вещи расширяют сознание человека. Красивая жена, красивое жилище и красивая утварь. Красивая жена — это душа. Красивая утварь — это его органы, а жилище — это его сердце. Другими словами, домом называется сердце человека, а сердце человека должно быть храмом, домом святости. Как сказано, сделают мне святилище, и буду я пребывать среди них. Что означает, что человек должен работать над двумя вещами.
0: Первое — исправление творения. То есть свойство хесед, которое называется изобильное благословение, поскольку расширение называется хесед, что это противоположно зависти, буквально узости глаз. И это называется столом Творца. И это достигается благодаря Торе, как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. А затем следует работа по исполнению цели творения, которая называется светом хохма или светом жизни. И этот свет называется мудростью хохма Торы. Это свойство Тора и Творец едины. И в общем смысле эта Тора называется именами Творца. И это наступает после того, как человек уже получил келим де хесед, то есть отдающий келим в плане уподобления по форме. И это, как сказали мудрецы, Раби Мейер говорит, всякий, занимающийся Торой лишма, то есть тот, у кого уже есть отдающий кли, смысл которого только лишь доставлять наслаждение своему Создателю, раскрывают ему тайны Торы. А это называется именами Творца.
1: И сказано, можно объяснить, что такое чистота в работе Творца. Как сказано, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с чистого стола. Что означает, как нельзя класть ценные вещи в грязные сосуды, иначе все испортится из-за грязи, так же и в работе Творца. То есть именно когда человек работает ради Творца и не работает ради себя, то есть желание его отдавать Творцу, высшее благо может войти в эти келим, потому что между светом и кли существует подобие. В то же время, если в кли есть примесь получения ради себя, а это называется грязное, противное свету, которое весь целиком на отдачу, согласно этому выходит, что человек до того, как собирается получать пропитание Творца, что называется наслаждением и удовольствием, должен очистить себя от получения ради себя. Тогда высшее благо, то есть наслаждение, не уходит в клипот, то есть свойство получения ради себя, а пойдет в святость, ведь он может в момент получения наслаждения построить намерение ради небес. И это называется, чтобы есть пищу с чистого стола, тогда как после трапезы, наоборот, он должен отдать часть ситриахре. То есть он говорит, что тут все еще есть грязь, принадлежащая ситриахре, и я еще должен исправлять себя.
0: Перейдем к уроку от 23 июня 2002 года.
1: Шлове Сулам, страница 151, глава Бхар. Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? Мы... находится в состоянии как сущий из ничего, желание получать, и вокруг него свет, который создал его из ничего, и это желание получать целиком и полностью с момента, когда было создано, и все пути его развития целиком зависят от света, насколько свет дает, в каком виде он воздействует. Так мы и развиваемся сверху вниз, то есть вплоть до того, что доходим до противоположного конца относительно света. Свет создал как сущий из ничего и все время поддерживает эту точку, это желание, чтобы привести его к самому далекому месту, к этому миру. В тот момент, когда он приводит творение, желание получать в этот мир, приводит его не одно, оно разделяется на много частей, которые называются души. Это желание получать, как будто находится в отрыве от света, то есть свет не воздействует на него напрямую, а раскрывает ему только ахураем, то есть раскрывает ему негатив, то, в чем он не находится. И в этом пробуждает желание получать, необходимость стремиться за светом, за наполнениями. А из-за того, что наполнение невозможно получить без исправлений, постепенно желание получать тоже требует исправления, то есть понимает, что оно нуждается в исправлении. То есть от пути сверху вниз, который мы учим в Талмуде Сферот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, что называется, сверху вниз, а совершенство в бесконечности до несовершенного состояния в этом мире. И это как подготовка. Были созданы как подготовка сверху вниз 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней, нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать, но так что на нижнем уровне в этом мире оно ощущает, что пребывает во тьме. И тогда, согласно усилию в изучении Каббалы, оно вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не ощущается, как он светит издали, но желание, кли, мы не ощущаем этого из-за противоположности по форме. А сама учеба из противоположного состояния, просто обратного свету, который называется лолишма, ради получения, сама учеба все-таки пробуждает окружающий свет, потому что он окружает издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли не будет намерения ради отдачи. И нет никакого другого средства исправить кли, которое бы находилось в этом мире ниже Махсома. Только пробуждать окружающий свет. И нужно тогда проверять, думать и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить окружающий свет с большей силой, чтобы действительно подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы усилия человека и действия, которые он производит, не были бы просто так, без пользы. А нужно проверять, от каких действий, каких мыслей будет самый лучший результат. Жаль усилий и времени. То есть все эти вещи как будто должны направлять на это. И надо понять из всей учебы, что действие света, после того, как мы дошли до последней ступени, самой нижней, должно вызываться нами. А пока мы не можем вызвать действие света на нас, чтобы он исправил свет, возвращающий к источнику, от света есть только одно действие, все больше и больше давать нам оттягивание.

0: усилий, чтобы свет светил, посветил на него в определенном количестве, и тогда человек сможет перейти махсом и войти в духовный мир. В той мере, в которой человек не слышит то, что свет как бы пробуждает в нем, не слушает это, а жестоковын не хочет как бы не думает, что с помощью желания получать он может прийти к чему-то, к какому-то улучшению своей жизни, наслаждениям, к чему-то. А свет опускает его еще ниже. Тогда свет светит меньше, он входит в еще большие проблемы. Но большие проблемы, еще большее скрытие. И человеку как бы тяжело понять, что с помощью света он может вернуться к источнику, к добру. То есть каждая ступень, чем она ниже, не то, что она вызывает только беды, а эти беды возникают как результат отсутствия окружающего света. Отсутствие окружающего света не дает человеку понять, в чем состоит решение. Поэтому тут возникает как такой замкнутый цикл. Одно ведет к другому, а первое, второе к первому, во зло, и так это идет. И нужно действительно какое-то внешнее давление на человека, чтобы пробудить его, чтобы он взял себя в руки, какой-то осознал бы себя с новой идеей. Но те, кто уже находится все-таки в понимании, что только с помощью учебы можно пробудить окружающий свет, а благодаря окружающему свету можно действительно прийти к высшему миру, светлому миру, вечному, совершенному, должны также пока что помнить, а потом понять, потом почувствовать, что явления, которые будут происходить в соответствии с подобием по форме. То есть насколько человек находится в подобии по форме со светом, он будет ощущать свет. А насколько он находится в отсутствии подобия по форме, будет чувствовать тьму, ахураем света. И тут нет никакой другой возможности. А все происходит после первого сокращения, в честности и справедливости. Это называется согласно экрану, согласно свойствам кли в их подобию свету. Поэтому нужно больше думать, как свет действует, как он находится в кли, в одном движении, в зивуге, в единстве, в окончательном исправлении. И об этой форме думать, к ней стремиться и уподобляться.
1: Да. С одной стороны, мы всегда говорим, что желание получать очень хитрое, и всегда ищет пути, и всегда находит лазейки. С другой стороны, мы говорим, с другой стороны, у нас есть понимание, у желания получать есть понимание, что идут умертвить его. Оно как будто все еще бежит к этому, как будто все еще ищет это желание к духовному. Как совмещаются эти две вещи? Ведь его понимание духовное должно умертвить его.
0: То есть, с одной стороны, желание получать очень хитрое. Свет сделал в нем все свойства, которые есть, но только наоборот. И действительно, мы видим, насколько наша природа просто очень сложна. И на высших уровнях, которые мы изучаем, мы не видим и не знаем, но мы учим, что желание получать и желание отдавать, то есть свойства Творца и свойства творения одно против другого. Бия святости, бия клипы. Мы учим даже в Зоаре буквы. Статья о буквах, первая статья. Буквы Рава Амнона Сабы. Так там буквы — это свойства, которые есть в душе. Каждая буква символизирует характер, свойства внутри клей. Так Зор выясняет все свойства, которые есть.

0: внутри души, пока не доходит до буквы «бет», и говорит, буква «бет», она особая. Почему? Потому что это символ благословения, браха. У тебя нет никакой разницы между желанием получать и желанием отдавать, что это меньше, что это фараон, это творец, одно против другого. Есть только благословение. Действительно, как корень сущего и сущего приходит со стороны света, но все остальное есть и в кли. И написано даже просто в Пятикнижии, написано, что то, что может сделать Аарон перед фараоном, делали все мудрецы фараона, да? Это все эти фокусники, как
1: маги.
0: Маги, да. Забывают слово все время. То есть и с этой стороны, с той стороны, так что ты спрашиваешь. Желание получать мы видим, насколько оно хитрое, то есть это природа. Желание отдавать мы не знаем, может быть, оно больше, может быть, это что-то вообще. Но желание получать мы видим нашу природу. Оно развивается само. Оно всегда ищет самые лучшие пути. Оно действует согласно закону оптимальности. Это во всем, как природа делает все. Делает. Так ты спрашиваешь?
1: Нет, но с другой стороны, это с одной стороны. А с другой, чем больше человек продвигается в учебе, ему ясно, что желание получать, знает, что собирается умертвить, убить его. Как все еще оно преуспевает, как будто все еще пытается найти эти вещи.
0: Мы во время учебы, когда мы говорим, что мы собираемся убить желание получать, мы только говорим это. Если бы ты действительно знал, что это. Поэтому это называется скрытие. Это вопрос скрытия. Понимаешь, сказать что-то или дать что-то, так увидеть, но вплоть до состояния, которое ты можешь терпеть. Что значит терпеть? То есть, несмотря на то, что это больно, но это стоит. Это все время так мы продвигаемся. До состояния, когда я не хочу ничего, кроме этого. Именно.
1: Когда ты приходишь сюда, вы говорите, что я сейчас возьму все это, как мне сделать это для собственной пользы. Со временем ты понимаешь, что должен уподобиться к чему-то другому. Это вообще не то, что ты подгоняешь все под себя, а должен привести себя к состоянию.
0: Пока ты не начинаешь идти все время к махсому, пока ты идешь все время в большем и большем желании получать. То, что тебе кажется, что ты совершенствуешься, ты не совершенствуешься, ты просто направляешь свое желание получать на Творца. То стоит мне заработать вместо это вместо всего этого мира?
1: Это я спрашиваю, как это совмещается?
0: Кажется, что есть какое-то улучшение. Какое улучшение? Это просто большее желание получать. Это как у ученого. Есть большее желание получать, чем у художника. А у художника желание получать больше, чем у бизнесмена. А у бизнесмена больше, чем у просто простого рабочего, там, который живет так обычно. Желание получать больше, это не значит, что он получает отвратительные формы, принимает отвратительные формы. Нет, ты видишь, животные наслаждения, деньги, почести, знания. Ученые, которые занимаются разными такими вещами, там тонкими, какая-то чистой наукой, что ничего не хочет даже в этой жизни. Есть такие, кто душу свою отдают за это, просто это называется большое желание получать. Оно не мешает. Он не хочет убить никого, ничего.
1: Но разумом ты понимаешь, что чем больше ты учишься, что в конце ты должен будешь уподобиться системе, которая постоянна. Это не то, что ты должен подстроить систему под себя.
0: Разум, то, что ты говоришь, не действует на нас никак. Мы — желание наслаждаться. Разум, ты можешь сделать рядом с желанием получать, сделай любые системы, которые ты хочешь, это не поможет. Если я чувствую, я чувствую. Весь вопрос — вопрос ощущения. Разум действует только в той мере, в которой может помочь ощущению. Я никогда не могу сделать в разуме что-то против ощущения. Я обязан делать так, чтобы они гармонировали друг с другом. Он объясняет нам это, Бэра Сулам, что в тот момент, когда ты действительно должен отдавать. Ну, действительно отдавать. Ты обязан искать, с каким топливом ты будешь это делать. Просто так взять и отдать тебе я не могу. Не могу, я обязан, это потому что желание получать было оно ради получения. Не просто так желание получать и наслаждаться. С чем я даю тебе, буду давать тебе, с какой энергией буду делать это действие? Знаешь закон сохранения энергии? Откуда мне взять это? То есть я должен дать себе какое-то оправдание, что я выигрываю, чтобы этот выигрыш был не меньше, чем то, что я совершаю, и больше. Это может быть не в калориях, это может быть какой-то другой выигрыш. Я могу прилагать очень большие усилия в течение 10 лет, только для того, чтобы увидеть что-то особое. Но это стоит для меня все это усилие. Но я обязан дать себе оправдание. Так всякий раз, когда мы продвигаемся, мы должны дать себе оправдание, что нам будет лучше. А ты думаешь, что ты сидишь здесь просто в намерении? Я сейчас буду учиться, как давать всем, не зарабатывая ничего.
1: Нет, но если есть... Вы говорите, что нет противоречия. А я говорю, но в тебе живет это противоречие. Как будто с одной стороны...
0: Это не противоречие. Это называется, что я заработаю от того, что я буду давать больше, чем от того, что я получаю. Я получаю сейчас, я хочу получать деньги, почести, знания, животные, наслаждения. Все эти вещи я хочу получать. Но я вижу, что от того, что я хочу получать и не получаю, я страдаю. Может быть, я научусь жить по другой методике, другой системе. Или я не буду хотеть, как индус так сидит, так в позе лотос, и умер, просто умер, дышать меньше, думать только об одном. Глаза там закрыть, не знаю, как они там сидят. Но максимально умертвить желание получать. И вдруг чувствую себя, знаешь, нирвана.
2: Да?
0: Почему? Сделал из себя камень, не чувствует никаких недостатков. Это называется духовность. Какая духовность? Просто избавился от бед, потому что уменьшил желание получать до нуля. Так делают и фанатики. Говорят тебе, сделай это и это, поверь мне, тебе будет хорошо. То же самое, та же методика. Ты знаешь, ты живешь, встаешь, делаешь, слава Богу, и все. Действительно, слава Богу. Видишь? Пойди в брак, увидишь, все рады, довольны. Это помогает преодолевать беды. Человек уменьшает себя, знает, это есть у него в жизни, чувствует себя хорошо. Это психологическая, известная психологическая система. Так как сделать так, чтобы желание получать все время росло, и ты все равно чувствовал бы себя хорошо? Да.
1: Как желание получать создано сущим из ничего, если творец?
0: Это наша методика.
1: Наш метод тоже? Ты сравниваешь его с замкнутой системой?
0: Какая замкнутая система?
1: Это система подобия формы. Это значит, как будто это значит, что есть определенный закон. Если я уподоблюсь ему, мне будет хорошо. Отдалюсь, мне будет плохо, но...
0: Так это я ощущаю на себе эти законы.
1: Так я все еще подгоняю себя?
0: Я не подгоняю себя, я не ставлю себя в соответствие, ничего, наоборот. То, что я делаю здесь, кроме того, что я, ты говоришь, что я уподобляю себя свету, как бы, отдающему, желающему разные вещи делать.
1: Не важно свет, верно с тем законом, о котором мы говорим. С помощью учебы я меняю себя, чтобы подгонять себя под этот закон.
0: Но я вызываю этим исправление свыше. Я в любом случае не изменюсь. Ты говоришь, что это тоже ограничение.
1: Но этим вызываю исправление. Как можешь измениться? Я спрашиваю кого-то в Индии. Мы вместо того, чтобы опускаться вниз, поднимаемся наверх. Но мы меняем себя и подгоняем себя под определенное состояние.
0: Секундочку. Индус, в конце концов, только уменьшает свое желание получать.
1: А мы увеличиваем.
0: Мы не занимаемся тем, что мы увеличиваем желание. Оно растет. Наше единственное действие это только вызывать окружающий свет. У нас нет, кроме этого, ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая, я не знаю что, обратная мне. И есть какое-то особое средство, сгула, которое я исполняю. У меня нет прямого подхода к этой силе такого. А с помощью определенных действий во время учебы, в намерении, когда я буду укреплять свое намерение, мне нужна группа, действия разные вокруг этого. Но в конечном счете, это сгула, нет ничего кроме этого. Если бы у меня не было такой книги, так я бы не мог сделать ничего. Просто ничего. А, поискать, когда, может быть, это произойдет. Как это происходит в отдельных избранных, у Авраама там происходит с некоторыми людьми. Но моя методика — это не методика, как бы. Методика — это называется, что я делаю, строю, может быть, тут есть что-то. А у меня причины и следствия не связаны друг с другом, как бы. Я напрямую не воспринимаю этот окружающий свет. Это не какие-то какая-то диета, какие-то действия.
1: Ну что здесь, дело простое, отличие простое, что я вызываю силу свыше по сравнению со всеми остальными методиками. Все методики в этом мире. Делай со своим желанием получать, что хочешь. Я ничего не делаю со своим желанием получать. Я знаю, что ничего не поделаешь с ним.
0: Не важно другие методики, я говорю.
1: Я его не увеличиваю, не уменьшаю, ничего не могу сделать. Всегда вы слышали от меня, оставьте то, что вы. Останьтесь в своих свойствах, позаботьтесь о свете, чтобы пришло к тебе. Сила свыше, она придет к тебе и изменит тебя. В этом разница в методике. Поэтому эта методика, поскольку она касается высшей силы, которая как бы не ощущается моими руками, я не могу эту методику объяснить всем, чтобы это было ясно. Это не какая-то диета и не какие-то упражнения, и не всевозможные вещи, всякие рыки, шмыки. Сегодня продают. Я не могу, понимаешь? И я говорю, ты сделаешь так и так, и это воздействует на тебя. Ну.
0: Я говорю, часто я повторяю изначальный вопрос о противоречии. Если я отменяюсь, то, что я не понимаю, чтобы я приведу свои желания в то же место. На самом деле я уподобляю себя этому закону. Как мне все-таки оставаться в чем-то для себя вообще?
1: Какому закону ты уподобляешься?
0: Я говорю, что есть закон подобия по форме, и противоположный по форме.
1: Ты сейчас собираешься дать форму как?
0: Я даю окружающему свету, чтобы он это сделал.
1: Ну, просто говорят тебе, ты на самом деле это делаешь, что ты делаешь, ты учишься чему. Мне плохо, и у меня есть какая-то вера, что это мне поможет, мне станет хорошо. Ты приходишь и садишься. Нет, понятно, что у тебя совершенно другое.
0: С этим я согласен. Я говорю, что пока еще у меня существует как бы...
1: С противоречия существует. Почему это называется «приложил усилия и нашел»? Потому что ты не знаешь, к чему ты идешь. В этом твое счастье. Да? Да. Потому что относительно нынешней природы, это то, что... Невозможно согласиться с этим. Невозможно.
0: Так что, желание получать, который сейчас слышит то, что говорит, не слышит как бы?
1: Не слышит? Конечно же, не слышит. Теперь ты понимаешь причину скрытия. Иначе он пишет это, что если желание получать, понимало бы. Прежде всего, если бы не было скрытия с одной стороны, желание получать само погонялось за духовными наслаждениями, так это бы стало клипой. Если желание получать сейчас не понимает, это значит, что наслаждения будут продолжаться, только станут лучше. И это не поможет. Я могу сказать тебе, не стоит, оставь. В любом случае, Природу нельзя обмануть, ничего с ней нельзя сделать. Свет, который создал желание получать, привносит в нее, привносит желание получать это свойство. Это невозможно объяснить. Он пишет, что такое лишма, невозможно это понять, это свечение свыше, да? Ты можешь раскрыть, открыть, посмотреть, да? Понятие лишма, где это? Помогите найти. Лишма — это пробуждение свыше. 84-я страница, да? Какое?
2: 90-я.
1: Для начинающих 84-я страница. Как удостоится свойство лишма? Человеку понять невозможно. Мы просто это не можем понять. Почему? Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. Это не находится у нас ни в каком виде. Это вызвано тем, что все, что человеку дают понять в нашем нынешнем состоянии, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чего-то достигнет, обязана там быть собственная выгода. Это то, что ты сидишь и съедаешь крекер, да? Ибо иначе человек не способен ничего делать. Как я могу проделать какое-то действие, движение? Для этого у меня должно быть топливо. Но это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто ощущает вкус этого, тот, кто уже пришел к этому после этого, сможет познать и понять. И об этом сказано: «Вкусите и увидите затем, как прекрасен Творец». Все? Смотри, он задает затем этот вопрос. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать уловки и советы, как ему прийти к лишма. Ведь ему не помогут никакие советы, если Творец не даст ему вторую природу, называем, если не придет окружающий свет. Я не могу измениться. У меня нет никакого конца нити, чтобы я начал с этого свое изменение. Я называю желание мадавать. И человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Что значит никакие усилия не помогут? Напрямую мое усилие не помогает. Это называется «приложил усилие, нашел». После того, как приложил усилие, он дает мне лишма. Но не то, чтобы я сам привел направленно. Ответ, как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. Ты строишь этим хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Но какой может быть хиссарон у меня? Не хиссарон клишма, так что поможет мне? Я хочу духовное, я знаю, что такое духовное наслаждение, абстрактное, духовное, творец, не знаю что, но не по-настоящему лишма. Неважно, он пишет, тебе нужен хиссарон. И поэтому это называется «нашел». Тогда приходит наполнение свыше, и приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хиссарон. Получается то, что для получения Творца лишма требуется работа человека, нужно лишь для обретения хиссарона и кли. А наполнение человек никогда не может достичь сам, и это дар Творца. Все. То есть наша работа, она только в окружающем свете. Нет у нас ничего другого, поэтому группа, общество, всевозможные факторы для этого настолько важны нам. И мы видим здесь, что пока что я не знаю. Сейчас мы говорим, ты знаешь, о разных...
2: Как
1: расширить, чтобы многие люди изучали, как с помощью света, только с помощью света мы можем привести в нашем мире к тому, чтобы стало лучше, да? Так как мы можем привлечь к нам больше окружающего света, ко всему народу, ко всему миру? Смотри, мир стал лучше. все хуже и все более жестоким, разочарованным. Все это из-за скрытия, так можно привлечь окружающий свет. Так ты видишь, то, что он пишет, только с помощью учебы. Сейчас, как я могу прийти к людям и сказать им «учитесь»? Какая связь, какое объяснение? Нет пока объяснения. Вообще подхода нет пока что. И все это потому, что мы напрямую не входим в духовное. И зло лишма к лишма — это понятие скрытия. Да.
0: Если желание получать — это сущее из ничего, как оно было создано?
1: Желание получать создано сущим из ничего.
0: Но если в нем нет ничего от получения, как оно было создано из ничего? Сущее из ничего.
1: Как бы это сказать? Это, по сути дела, вопрос творения. Творец называется Творец, поскольку он создал что-то несуществующее в нем. Но вот этот разрыв, который есть между ним и творением, в том, что это два вида природы. Природа Творца и творения. Но кроме того, что это сущее из сущего, это сущее из ничего, все остальные вещи уже происходит между ними без всяких ограничений со стороны Творца. Хорошо? Да.
0: Почему из всех видов света, которые мы знаем, только окружающий свет действует?
1: Почему из всех видов света, о которых мы говорим, только окружающий свет действует в нашем состоянии на нас, влияет и исправляет нас? Что такое вообще свет? Свет — это присутствие Творца, ощущение Творца внутри кли называется светом. Нет Творца и кли, и света посередине между ними, или еще разных вещей. Нет, есть только два. Но всевозможные явления, воздействия особые, частные, одного на другого, мы даем им разные имена, но их всего лишь два. Да. Ощущение Творца в творении и называется светом. Ощущение хисарона, отсутствие Творца в творении — это отсутствие света или тьма. Просто. Теперь, как может быть этот свет, который создал желание получать, мы учим? После четырех стадий прямого света тот свет, который создает, развивает это желание получать сущим из ничего, приводит его к состоянию малхут бесконечности и наполняет его. То есть Творец создал желание получать в определенной мере и наполнил эту меру своим присутствием. И это называется малхут бесконечности. Теперь, когда он уходит, мы чувствуем себя нехорошо, почему ты оставил меня. Когда приходит, слава Богу, чувствуем наслаждение хорошо. Когда свет не находится в кли, он находится вне кли, что значит вне. Есть ощущение, что он находится, но не во мне, а издаль. Поэтому он называется окружающим. Согласно подобию свойств, насколько я подобен ему, согласно своим келим, он затем наполняет меня. Так входит и называется внутренним светом. Это тот же свет, который предназначен мне. Мы учим, что прежде чем мы не зашли в наше состояние, мы были в мире Ацилут. В состоянии «он» и имя его едины, это называется общая душа, называемая Адам, Адам решен, да? Когда эта душа была наполнена всем светом в единстве с Творцом. Затем произошло разбиение, то есть грех древа познания, и эта душа разделилась на множество частей, разделилась, разбилась, опустилась и упала в этот мир. И здесь, в этом мире, все ее части разбиты. и неисправны. И свет, который наполнял эту душу, ушел и находится в Ацилуте. Так мы изучаем. Света находятся в Ацилуте, которые должны были наполнить, и которые были в душе, в душах, и а души находятся ниже Ацилута. Эти света, которые светят из Ацилута выше Парсы, душам, которые находятся ниже Парса, в мирах Бия или в этом мире, эти света называются окружающими светами. Что это значит? Что они, как он пишет в 155-м пункте предисловия к тест, что света, они собираются наполнить каждому его душу, но пока не могут из-за отсутствия исправления в душах. Если я исправлю свою душу намерением ради отдачи, в какой-то мере, в этой же мере, свет наполнит меня. Еще немного исправлю себя, еще свет меня наполнит. Так есть у меня в целом 125 ступеней, то есть 125 состояний, которых я могу исправлять себя все больше и больше и наполнять себя в соответствии с этим все большим светом. Согласно подобию свойств, согласно мере исправления. Вот и все. Так тот свет, который когда-то был во мне внутренним, вышел и стал окружающим, так он остался в Ацилуте, а я нахожусь здесь. Какая связь есть у меня с ним? Нет никакой связи. Так каббалисты написали книги и сказали, если вы читаете наши книги, в той мере, в какой вы читаете книги и хотите, чтобы этот свет повлиял на вас, чтобы пришел и исправил вас, да? Что вы хотите знать, вы хотите относиться к этому, да? Так этот свет, он проявляется издаль, из Ацилута, из миров Бия и к этому миру.
0: Желание отдавать, то есть подобие по форме, со светом или с Творцом?
1: Желание отдавать — это подобие свету или Творцу? Творцом называется общность всего света. Весь свет в совокупности называется Творцом. Части света, то есть виды, каким образом ощущается в кли, согласно мере исправления кли, мы называем это светом. Таким светом, другим светом, как он влияет, это не свет, это Творец, понимаешь? Но в том или ином виде, так или иначе, он работает со мной. Это называется работой Творца. Он работает, он это делает. Я только должен попросить у него. Потому что без просьбы то, что он сделает со мной, не будет ощущаться. Я ничего из этого не научусь, не буду знать, что он делает, никогда не смогу уподобиться ему. А цель творения, чтобы я стал как он. Так как быть как он? Тем, что я изучаю, что было бы хорошо, если бы он сделал так или иначе. Так я изучил его действия, я пришел к состоянию, когда как он хочет сейчас сделать это действие, если я захочу тоже сделать это действие, называется, что я этим уже стал как он. И тогда он делает это действие. Что значит делает? Завершает это действие, показывает мне, как это делается, и снова я должен на следующей ступени увидеть, что неисправленное, и как сделать из этого исправленное. Этим я изучаю его действия. Так тем самым я становлюсь как он. И отсюда мы видим, что невозможно прийти к подобию с Творцом, как только с помощью того, когда я знаю, что нахожусь в неисправленном состоянии, выбираю в нем как, стало бы быть так или иначе, пока не прихожу к решению. Да? Решение не в исправлении испорченного состояния, а с помощью этих неисправленных состояний стать подобным ему и стать как он. Стать как он — это значит, что я не должен находиться в своем разуме, как он, в своем желании, как он только. А желать быть как он — это значит быть вместе с ним, в слиянии. А в слиянии — это значит, что я на основе того действия, которое я раскрыл, когда я это делал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу с помощью этого действия быть слитым с ним. Так поэтому я после этого действия прошу у него, чтобы он выполнил это действие, а результатом действия будет слияние. То есть, чтобы все желание получать со всеми его недостатками, со всем процессом исправления и наполнения, это для того, чтобы я стал слит с ним.
0: Все эти действия — это духовные действия?
1: Конечно же, духовные. Что это значит? Все действия, они духовные. Это действие в желании. Кли — это желание. Это не руки и ноги. Это желание. Пока мы не начинаем различать в нашем желании всякие желания согласно ступеням авиюта, согласно характеру, в ширину, в полосоте. Душа — это общее желание, которое разделено на 620 частей, 620 желаний. Каждое желание — это какой-то, ну, это какой-то способ насладиться, желание наслаждаться. Каждое в своей форме. Действие — это желание и намерение вместе, нам нужно намерение.
2: Действие в том, что я использую каждое желание с намерением, что посредством использования этого желания я хочу быть подобным ему и слиться с ним. Понимаешь? У меня тоже был такой вопрос в интернете. И Гилат тоже был однажды с вопросом у какого-то большого рава, который написал ему, что прийти к ступени Творца — это не называется иудеи, что это вообще непригодно. Ну, так написано: вернитесь, сыны Израиля, до Творца Всесильного твоего. То есть ты обязан достичь этой ступени не к Творцу Всесильному твоего, а до Творца Всесильного твоего. Прямо. То есть до этой ступени мы должны дойти. Мы учим это из действий Зонда Ацелут, допустим, Зарампин Малхут, который обязан быть равными. На языке Каббалы можно говорить о деталях этого, но на обычном языке.
1: Он пишет на 153-й странице, во втором абзаце снизу. Он пишет: «Из сказанного получается, что наслаждение своему Создателю — это полный грешник, означает, что он хочет только получать, полный грешник, ничего не отдавая. Согласно этим определениям, есть ли на этапе подготовки состояние, когда человек называется праведник? Согласно этим определениям».
2: Согласно этим определениям, что праведником называется тот все намерение, которого ради отдачи, а грешник — все намерения, которого ради получения. И мы во время подготовки не грешники и не праведники. Как ты можешь быть полным грешником, что ты уже полный, окончательный? Сколько там у тебя, даже если ты реализуешь все свои желания, ну что, ты знаешь, какие наслаждения есть в мире, в мирах, которые ты хочешь ради получения? Что ты можешь? К чему ты там стремишься? Ну так, между нами. Как курица. Ну что, поэтому на каждой ступени есть уровень полного праведника и полного грешника. Сначала, когда начинает ступень, человек начинает желание получать во тьме, в падении, ощущает, насколько он испорчен. Это называется, что он определяет для себя. Человек должен сказать, не кто-то другой. Человек определяет, что его состояние — полный грешник, и все желания, все мысли, все это ради получения. Он действительно неисправленный, он хуже всех. Иногда ты еще не чувствуешь, да, что ты хуже, чем твой товарищ?
3: Все время чувствую.
2: Да-да, ну-ну. Действительно, чувствует, что нет ничего хуже него, никого. И это называется ощущением полного грешника. Каждый согласно своей ступени, но когда затем он учится, исправляет, время меняется, тогда он приходит к состоянию полного праведника. Это на каждой ступени. Левая линия — приобретение килим, ощущение тьмы, отчаяния. В этом он видит, что эти состояния называются полным грешником. Затем, когда он присоединяется к правой линии, исправляет себя, ощущает немного больше духовного, это называется полным праведником. И это на каждой ступени, вот эти две крайности. А среди прочего, там есть немного грешник, немного праведник и так далее. Но чем больше поднимается по ступеням и приближается действительно к духовному и входит в духовное, когда он входит в духовное, то он находится то в клепот, то в святости, к душа. Там действительно грешник — это грешник, это часть фараона. Во всех этих клепот, а праведник — это праведник. Это подобие свойств с Творцом в какой-то мере. Там действительно это по-настоящему. У нас-то как игры в детском саду.
3: Ну, непонятно. Вы говорите, что приходит к ступени, то есть этап на этапе подготовки вначале чувствую себя как полный грешник.
2: На каждой ступени есть состояние полного грешника, полного праведника.
3: А что такое полный праведник на этапе подготовки? В конце ступени как будто бы он чувствует себя хорошо, но это же не то, что...
2: Полным — это называется все, что находится в моей власти, во всех желаниях, которые сейчас во мне. Может быть, и сейчас из всей души моей раскрывают мне только 10% ее. Но в этих 10% желания, стремления, мысли, все, что находится в этих 10%, если я обнаруживаю, насколько я не исправлен, это я, называется, устанавливаю себя как полного грешника, и затем я это исправляю, наполняюсь, тогда я чувствую, что я стал полным праведником, согласно чему Творец называется праведником. Когда я подобен ему, тогда я тоже становлюсь как он, на той же ступени, в этих 10%. Затем мне добавляют еще 1%, и так на 11%, ой-ой-ой, 11%, я чувствую, что я вообще абсолютное зло, потому что это еще не 1%, который добавляют, а 11%, когда ты видишь из этих 11, что и предыдущие 10 ты видишь как зло, что ты в них тоже ничего не исправил. То есть чем больше ты поднимаешься, это не то, что ты прибавляешь еще процент, а ты проверяешь это со ступени большего осознания, тогда ты видишь, что все остальные ступени, которые ты прошел, ты думал на предыдущей ступени, что, по крайней мере, ты там был праведник. Нет, ты видишь, что теперь ты был грешником относительно предыдущей ступени тоже. То есть, ты понимаешь, у тебя уже есть сейчас 11 плохих ступеней, греховных, скажем. А затем ты понимаешь, что до последней ступени, перед Гмар-тикуном, ты видишь, что на всех этих ступенях ты действительно страшный, ужасный, как будто бы ты ничего не прошел. Ты понимаешь, что называется грешник? Ты понимаешь какие-то ощущения? Отсюда понятно, что это путь не для каждого просто так, снаружи. Ну, и хорошо, что вы не знаете, о чем я говорю. Так и у меня то же самое, тоже относительно следующей ступени. Это необходимое скрытие. Отсюда мы видим, почему невозможно иначе продвигаться, а только в скрытии. Тебе скрывают твои килим и скрывают наслаждение. Килим скрывают, потому что ты не сможешь их преодолеть. Ты увидишь, насколько это ужас. Ты просто захочешь убежать от себя. И скрывают у тебя света, потому что если ты раскроешь, какие есть света, какие наслаждение, что такое вечное совершенство, у тебя не будет даже места думать о чем-то другом, ты будешь вообще зациклен на этом, как сумасшедший. Это называется пульс Денура. Слышал об этом?
3: Но на нашем этапе вы говорите, что в духовном, когда ты переходишь отсюда туда, то ты делаешь исправление. Когда мы находимся сейчас здесь, это только от тьмы к тьме. Нет такой вещи, нет ощущения, что вдруг чувствуешь свет, что это хорошо. Всегда есть плохо, и тогда это говорит, окей, это плохо, но тогда приходит еще хуже. Нет какого-то состояния наполнения. Есть только все время все больше хисарона, больше хисарона, больше хисарона, больше тьмы. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, я неправильно ставлю вопрос. Но нет такого состояния, которое он описывает, будто бы ощущение, которое вы описываете, ощущение, что ты проходишь свойства грешника, а потом ты превращаешься в праведника. Есть грешник, а потом еще больше грешник.
2: Ну что делать, если у тебя нет ничего, кроме этого?
3: Нет, я говорю о себе, потому что нет какого-то ощущения. Когда ты видишь, что в сущности это только ты, это только мне, и это мешает, это останавливает. Пройдет, вы говорите.
2: То, что не делает разум, делает время. Есть много состояний. Что вообще называется быть перед Максомом, до Максома? Это состояние, когда ты должен что-то сделать, вообще не понимая никакого причины следствия. И так это до последнего момента. Я говорю тебе, это до последнего момента, даже когда ты уже привыкаешь. Есть тут момент привычки. И он пишет, что привычка становится второй натурой. Он пишет об этом в статье. И даже когда ты уже понимаешь процессы, что после каких-то плохих периодов придут хорошие, снова это сменится, что это необходимо пройти, как-то так отменить себя и ждать, все равно все эти состояния, они скрыты от нас, что делать. Нет выбора, иначе мы бы не прошли. Я говорю тебе с обеих сторон, и со стороны кли, если бы оно не было скрыто. Мы действительно боялись бы коснуться такого большого желания получать, и от цветов мы бы просто бы были сумасшедшими от этих наслаждений, не смогли бы сдвинуться. И от того, и от другого две крайности. Поэтому это скрыто. А мы так, где-то посередине. Так. В сумерках таких. Волновой режим. Ни то, ни это.
3: Я не понимаю. Если нет никого, кроме него, и входит понятие усилия, потому что как будто и я, и моя группа здесь из-за него, как будто так, где входит, где тут усилие?
2: Если нет никого, кроме него, тогда где усилия? Усилия именно в том, чтобы установить действительно во всех моих желаниях, что они, во всем моем «я», что это фараон, который говорит, я буду править, сделать так, чтобы была власть Творца, чтобы было нет никого, кроме него. Кто должен это сказать? Исправленный фараон должен достичь такого состояния, что нет никого, кроме него. Я, мое должно прийти к этому состоянию.
3: Что мы должны во время учебы, допустим, сейчас, в мысли делать в желании?
2: О, это конкретно. Только думать, что я хочу от этого исправления. Не более того, есть там какой-то окружающий свет, я не знаю, что это такое, но есть что-то свыше, что во время учебы влияет на меня. Есть у меня какие-то проблемы, так я должен прийти на учебу учиться. Что говорит Бали Сулам? Говорит вопрос, в чем смысл нашей жизни? Плохо тебе? Открой книгу. Вот и все. Не более. Просто. Действительно, как целебная книга, лекарство. Но не вместо того, что ты сейчас изучаешь болезнь, потом нужно куда-то пойти, купить лекарство, проглотить его и ждать, пока оно подействует. Нет, здесь, на месте. А обо всяких побочных явлениях, которые как бы придут от этого, что ты почувствуешь себя хуже, надо понимать, что это не побочное явление. Это и есть само исцеление. Знаешь, как вот эти натуропаты говорят, чем хуже в начале лечения, тем лучше. Они всегда говорят так. И это действительно верно. Это действительно верно. Мы видим во всех вот этих природных вещах, если хотят избавиться от болезни, тогда вначале ощущают ее еще хуже. То же самое.
3: А что точнее желать? Я не знаю, что такое исправление, не знаю, о чем именно просить, вот какую именно вещь. Но вы говорите...
2: Нет, пусть мне будет хорошо, не нужно ничего другого. Что? Слушай, у тебя есть вопрос, в чем смысл жизни? Если тебе хорошо, если хорошо, сиди дома. Очень просто. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, обязывает человека. Ты хочешь или не хочешь, ты спрашиваешь. Не то, что ты там, знаешь, они там написали, в чем смысл жизни нашей, да? Чтобы мы помнили, что у нас нет никакого смысла, да? Кто это написал? Если у него нет в сердце никакого требования, то учеба. Она бесполезна, действительно. Жаль. Поэтому мы не ищем людей, которые придут учиться. Они хотят учиться? Что, им не хватает знания? Как профессор в университете. Да, приходили такие. Приходил к нам этот несколько раз. Профессор Кабалы из Тель-Авивского университета. Да, действительно. Там есть факультет разных гуманитарных наук. Он говорит, да, мы изучаем историю этого, когда это было написано. Все эти вещи мы изучаем. У нас называется «Знать о Кабале».
3: Желание получать...
2: Он пришел такой... Даже этого не хотел учить. То есть я не говорил с ним о

0: не работе, но просто учеба, сферот, парцуфин. Он говорит, зачем мне изучить и учить это? Нужно знать об этом. Понимаешь, даже об этом. Ну, ушел, что поделаешь.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятках.
0: Может, начнем с конца, приходить на урок, в чем смысл нашей жизни, требовать все время ответа.
1: Я остался больше с вопросами, но понятно, что нужно учиться.
0: Во всех действиях нужно вызывать свет, возвращающий к источнику, потому что только он исправляет. И во всем нужно стремиться только к этому, быть в хисароне к этому.
1: Да, много практических советов Рава. Я соединился со всеми определениями во всем, что он подчеркнул по поводу притягивания окружающего света, занятия учебой, не из какого-то желания наполниться премудростью, а с намерениями и необходимостью исправления.
0: Относительно статьи, которую мы изучали, в статье Рабаш учил нас, как нам подготовить себя к получению света, что делать, как заботиться о чистоте, что такое благословение, как там нужно сидеть и что такое стол. И что нужно делать после трапезы, осознать, насколько мы не исправлены, и искать пути исправления.
1: И на нашем пути следующая ступень всегда ощущается как тьма, и поэтому нужно, по крайней мере, это знать в разуме. В чувствах это всегда будет неприятно, но нужно привыкнуть к тому, что таков путь, и для этого есть десятка, которая удерживает нас в таких состояниях, пока не придет каждый раз свет.
0: Требовать свет. В нашем случае дан свет, чтобы мы достигли этого требования. Это товарищи, десятка, те же средства. И можно сказать, что благодаря им мы можем уподобиться свету, требовать его помощи. Таким образом, все время.

0: Шалом лекулям, лекол хаверим, лекол хаверот.
1: Здравствуйте, хаверим. Приветствуем всех, товарищи, подруги. Здравствуй, Гиль.
2: Здравствуй. Я Ир. Как классно быть вместе.
1: Как обычно, мы вместе возвращаемся к статье, которую изучали на утреннем уроке. И мы помним, что у нас особая ежедневная рутина, в которой мы учим каждый день что-то новое, мы проникаем вглубь.

0: подготовили все. Все зависит от нашей работы в десятке. Как мы создаем хиссарон, желание получить это. То есть желание хиссарон всего кли, всего мирового кли, со всего мира и каждой десятки. И это хиссарон, мы чувствуем, как он был создан еще вчера вечером в работе в десятке. Со статьей, и когда приходим уже мы на подготовку к уроку, входим в эту статью. Это нечто особенное. Вот эта подготовка этого кли, наша подготовка, все то лучшее, что наши учителя готовят нам, чтобы оно облачилось вот, в этой кли десятки. То есть волшебное. А этот путь, он волшебный.
1: Да, полностью согласен. Смотрите, сегодня мы поговорим о понятии, которое наверняка все слышали. Свет, возвращающий к источнику, окружающий свет Урмакиф. Что в точности это такое? Что в нем столько особого? И почему мы его так подчеркиваем, изучая Каббалу? Человек проходит разные подъемы, процессы, состояния. Какая связь со светом, возвращающим к источнику? Как человек может с ним работать, как может связывать с ним происходящее с ним? Обо всем этом мы поговорим сегодня в статье. И заголовок, который... Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? И сами понятия, что такое праведник, грешник, в них тоже постараемся разобраться вместе. Мы выбрали 4 отрывка из статьи и решили, что мы сфокусируемся на них. Мы их почитаем, немного объясним, а затем, разумеется, будет возможность время для вопросов, поэтому... Готовьте. Поэтому записывайте замечания, записывайте вопросы и проведем наш общий урок вместе. В учебных материалах эта статья находится в линке сегодняшнего дня. На сайте можно туда зайти. И, разумеется, в титрах мы тоже можем это увидеть. Начнем с первого отрывка.
0: Из статьи... Что такое заслуги и грехи праведников в духовной работе? Первый отрывок. Известно, что цель творения — это наслаждать творение. Как сказано, что творение создано для того, чтобы получить наслаждение. И поэтому мы видим, что весь мир без исключения стремится к тому, чтобы получать наслаждение, потому что в этом и суть творения. И согласно тому, что было с подобием форм, было исправление, называемое, что все, что делает, должно приносить намерение доставить наслаждение Творцу, а не наслаждение себе. А как человек может сделать что-то не ради себя? Это же против нашей природы. И ответ таков, что и когда человек верит в величие Творца, в той же мере человек может действовать, выполнять действия, такие, что Творец будет наслаждаться от его действий, потому что есть творение, когда маленький обслуживает великого, в этом есть его наслаждение, и ему не нужно какое-то другое вознаграждение. Сам факт, что у него есть возможность обслуживать его, это дает ему ощущение жизни и чувствует, что он самый счастливый человек в мире.
1: Да, то есть мы всегда начинаем сначала. Что такое сначала цель творения? В чем цель творения? Насладить создание. Творец создал творение для того, чтобы дать им благо и наслаждение. Но для того, чтобы все это произошло, мы должны исправить себя. Творец создал нас в противоположном себе состоянии специально для того, чтобы могли дойти до того состояния, когда будем способны принять благо, которое он запланировал нам дать. И мы в своей природе, желание получать, мы естественным образом относимся к жизни как через получение для себя во всем. И то, что он говорит в этом отрывке, что в то время, когда человек верит в величие Творца, важность цели, цель творения, в той же самой мере человек может выполнять действия. Какие-то действия даже руками, ногами, мысленно и речи, разговоры. То есть все зависит от величия Творца. Если у нас величие Творца,

0: Понимаем ли мы, что это такое?
1: Тут
0: как бы есть уже зацепка за то, чтобы понять, как мы можем достичь этого блага, достичь цели творения. А еще он говорит, что есть нечто, что заложено в нас, и человек, который для нас важен, для нас это уже как заслуга быть ему в служении. Это уже дает некоторый ответ на желание получать. Таким образом, что мы спокойно выполняем действия, которые как бы ради кого-то и не ради нас. Это очень интересный момент. Еще можно сказать, что всегда надо помнить о системе, откуда мы пришли, куда мы идем. Если мы говорим про замысел творения, который является наслаждением создания, то Творец создал нас, то, что называется, как сущий из ничего. Сам Он как сущий из сущего, мы созданы. Он создал душу, Он ее разбил, как мы это изучаем, через систему миров, 125 миров, и эта система, она скрывает себя все больше и больше, пока мы находимся в этом мире, но всегда, всегда, и это важно помнить, есть свет. Свет, который нас оживляет, который нас поддерживает, даже когда мы находимся в состоянии скрытия, полностью скрытого от нас, есть свет, который всегда нас продвигает, и все зависит от того желания, которое мы развиваем.
2: Интересно, что чем больше ты продвигаешься, скрытие возрастает, ты ближе к свету, а скрытие еще больше. Оно скрыто от тебя еще больше. И обычный человек не понимает, чему это. Тут же говорится о свете. А тут и свет, а ты еще, он еще больше скрыт от тебя на всех этих 125 ступенях.
0: Перейдем ко второму отрывку, когда мы уже говорим о процессе работы. То есть с фоном, с началом, которое мы описали, сейчас мы говорим про работу. Что происходит с скрытием, о котором говорил Гил? Какое выражение это находит в человеке, как на него воздействует и какие состояния он проходит? Как они называются в статье? И как к ним относиться? Почитаем? Кто?
2: Хорошо.
0: Окей. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, это второй отрывок. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни, и у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, вместо отбросов, то есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода. Туда его выбрасывает. И он говорит, что это подобно животным, не уровню говорящего, то есть уровню человека. И как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда только он может наслаждаться от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и поэтому получил наказание. Это ступень полного праведника.
2: Да, здесь мы видим, что Бааль Сулам, Рабаш, извиняюсь, дает нам два определения. Полный праведник и полный грешник. Относительно того, что мы говорили перед этим, целетворение, есть скрытие, цедение. Вот, цедение этого есть два определения. Полный праведник и полный грешник. И согласно этому определению, мы видим всю ступень. И по этим ступеням относительно этой ступени. Это не то, что нечто абсолютное. То есть на каждой ступени мы относимся, то, как мы на каждой ступени относимся к Творцу. И также он говорит здесь о том, что человек, видимо, чувствует, что это, по-видимому, из-за какого-то греха, который он совершил, поэтому его отдаляют или выбрасывают, как сказано. Не может там из-за этого оправдать Творца и находиться с ним в подобии свойств. То есть все относительно подобия свойств Творцом.
0: Да, это некое состояние, которое называют праведником, полным праведником. Давай посмотрим, что дальше. Где он продолжает?
2: Мы продолжим. Третий отрывок, и он дает нам тут еще определение. Отрывок. И сказано, получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. А полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать в Лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть и не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, что работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, что, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работать на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел. И он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
0: Итак, тут на самом деле очень интересные моменты. Рабаш объясняет нам, что все они происходят не вовне человека, а именно внутри него. Это состояние, которое как бы противоположно. С одной стороны, полный праведник, с другой стороны, полный грешник. И важно помнить то, о чем мы говорили, о цели, к чему мы идем, что мы хотим достичь. Мы изучаем, Рабаш нам это напоминает, что человек хочет прийти к тому, чтобы работать на Творца. И иногда мы называем это Лишма. То есть человек хочет достичь состояния полного слияния с Творцом. И во всех своих действиях он наслаждает Творца. Может быть, все это еще слова, может, еще не совсем все понятно и ясно, но всегда должно быть перед глазами. Когда мы говорим о понятиях праведник, грешник, то все эти события, все эти действия, происходящие в одном человеке, это всегда в направлении постижения лишма, слияния, достижения Творца. Это состояние, которое раскрывается намеренно, для того, чтобы человек правильно ими воспользовался и пришел к постижению цели. Поэтому очень важно помнить об этом всем. И то, что он здесь подчеркнул, интересный отрывок о том, что прежде всего для того, чтобы ты раскрыл состояние, которое называется полный грешник, ты должен целиком войти в эту работу ради отдачи. А без этого невозможно, не в состоянии вообще понять, о чем идет речь. И, кстати, был тоже интересный отрывок на уроке, где Раф объяснил, был вопрос одного из учеников, который спросил, так что мы сейчас говорим о том, что есть и другие статьи, где говорится о том, что желание получается, проходя свой процесс исправления, означает, должен пройти смерть, отмениться. И возник вопрос, как такое может быть, если желание получать, как только услышит, что оно умрет, оно может согласиться с этим. Вообще, как такое может быть? И вообще, когда человек раскрывает внутри себя, что он полный грешник, что такое полный грешник, когда он целиком желание получать. Разумеется, это все результат действия человека в десятке, в учебе, действия света. Он раскрывает это, что он грешник, полностью настроенный на получение, и как во всем этом процессе он может что-то услышать и тем не менее согласиться. Согласиться и продвигаться.
2: Согласен быть в процессе. Да, Рав объясняет, что мы на самом деле не знаем, что такое грешник, и не так уже чувствуем, в каком власти чего мы находимся. А если бы чувствовали, мы вообще убежали от этого. Мы бы не смогли просто увидеть себя как таких вот грешников. Поэтому это постепенно открывается человеку, как сказано здесь, что невозможно увидеть эту истину, пока они не начинают работать ради отдачи. Только согласно работе нам раскрывается то, что желание уже, которое было, и до этого просто мы не видели его. То есть размер этого желания получать. С другой стороны, отдача не так уж и притягивает. То есть, если бы это нам раскрылось, мы бы тоже сбежали. Так ведь, поэтому это то, что раскрывается, это общество дает человеку величие цели, и постепенно по его усилиям нам могут открывать чуть больше, что такое отдача, к которой мы стремимся, и немножко больше раскрыть размер желания получать, чтобы не избегать нам, чтобы не быть тем самым грешником и захотеть просто умертвить его, что называется. Но все это относительно работы, которую человек делает.
0: Перейдем к четвертому, последнему отрывку, затем перейдем к вопросам. Итак, четвертый отрывок. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно строить намерения на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Клипот называются те, кто хочет получать ради собственной выгоды. А когда все получающее кли будет исправлено ради отдачи, называется окончательным исправлением. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие клим вошли под власть святости, которая называется «ради отдачи Творцу», а не ради собственной выгоды. По этой причине, то есть для того, чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерение ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать «это стол», что пред Творцом, потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение. И потому что стол означает место пропитания человека.
2: Да, мы снова видим, что все относительно работы. Все эти определения, стол, окончательное исправление, что конец исправления, что мы, в общем-то, завершаем исправлять, нужно понимать и видеть, что все зло, которое находится в человеке, все это желание получать, чтобы захотеть вообще исправить, тогда будет конечное исправление. То есть пока не раскрывается полностью желание получать, не можем говорить ни о каком конечном исправлении, потому что тем более захотеть его исправить. И здесь Рав объясняет очень важный момент, что это окружающий свет и его роль. И он подчеркивает разницу между каббалой и остальными методиками, что суть в том, что это работа с окружающим светом. И мы поговорим еще об окружающем свете, потому что это центральная тема всей статьи. Как весь процесс строится относительно окружающего света, который светит на нас, нашу реакцию на этот свет, и так вот нас продвигают. Так, может быть, посмотрим клип, чтобы даст нам почву для этого, и тогда мы больше углубимся в детали. Если можно, покажите нам клип номер один, пожалуйста.
0: Мы находимся в том, что называется «сущее из ничего». Желание получать, вокруг которого свет, который создал нас из ничего, И то, что это желание получать целиком и полностью с момента сотворения и на всех этапах своего развития, все зависит от света. Чем больше свет отдает, каким образом он отдает, так мы развиваемся.

0: спускаемся.
1: Лимала лимата. Айну.
0: Сверху вниз. То есть до тех пор, пока не приходим к другому полюсу от света. Свет создал нас как сущее из ничего, все время заботится о нас, об этой точке, об этом желании, для того, чтобы привести его к самому дальнему месту, к этому миру. Как только он приводит творение, желание получать к этому миру. Он его приводит не целиком, а поделенным на множество частей, то, что называется души. Это желание получать как бы находится в отрыве от света. То есть свет на него не действует напрямую, а он раскрывает ему только обратную сторону Ахурайм. То есть раскрывает ему отрицание, то, в чем он не находится. И в этом, этим пробуждает желание получать необходимость стремиться за светом, вслед за наполнениями. И поскольку наполнение невозможно получить без исправлений, то постепенно желание получать тоже требует исправления, понимая, что нуждается в исправлениях. То есть, начиная с пути, который мы изучаем сверху вниз в учении 10 сферот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, то, что мы называем сверху вниз. От совершенства через бесконечность к несовершенству, к нашему миру. И это подготовка. Сверху вниз созданы ступени, 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот. Всего 125 ступеней. Нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать на самом низком уровне в нашем мире, чувствуется, что находишься во тьме. И тогда, в соответствии с усилиями изучения Каббалы, вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не чувствуется, то, как он светит издали, но желание кли, мы этого не чувствуем, поскольку есть противоположность по свойствам. И сама по себе учеба из противоположного состояния, буквально противоположного свету, то, что называется лолишма, ради получения, сама по себе учеба все-таки пробуждает ормакив, потому что он окружающий, он действует издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли получения не будет намерения ради отдачи. И нет никаких других средств для исправления кли, то, что находится в этом мире ниже Махсома, только пробуждать ормакив. И поэтому нужно проверять и думать, и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить свет, окружающий свет, с большей мощностью. Так чтобы подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы не было усилий и действий человека напрасными, бесполезными, а проверять, какие именно действия, какие мысли приносят самые лучшие результаты. Жаль усилий и времени. Поэтому все как бы нужно направлять на это.
2: Да,
0: Рав нам подчеркивает, насколько ормакиф — это важная вещь. И перейдем к вопросам. Пожалуйста, латин 4.
3: Queridos profesores, латин 4 tiene la siguiente pregunta. Cuando sentimos que nuestra vida material, pero sin darnos cuenta, nuestro marco de estudio se mecaniza y desmejora. ¿Cómo podemos detectar esta situación y reaccionar para lograr el trabajo de méritos arriba?
2: טוב, אני לא שמעתי פה תרגום, אבל גיל...
4: אם הוא יכול לחזור על השאלה.
5: אם הוא יכול לחזור על השאלה, בבקשה.
0: Пожалуйста, повтори вопрос еще раз.
3: Cuando sentimos que nuestra vida material marcha bien, pero sin darnos cuenta, nuestro marco de estudio...
0: Когда мы чувствуем, что наша материальная жизнь...
3: ¿Cómo podemos detectar esta situación y reaccionar?
0: Не идет хорошо.
3: Méritos arriba.
0: Но не обращая внимания на наши учебные рамки, все становится механическим. Как мы можем себе представить, что как можно опасаться такого состояния и отреагировать так, чтобы прийти к такой работе, когда мы получаем благословение свыше? Ведущий, смотри, Хесус, ты товарищ в десятке Латин 4. И неважно, жизнь приносит нам состояние такое, что жизнь как бы хороша, и все идет хорошо, или, не дай Бог, что она не идет хорошо. Наша способность, ведь каждый из нас должен относиться к состояниям, как к некоему трамплину, чтобы усилиться в работе. Все это зависит от состояния десятки. Если твоя десятка сейчас, все говорят, мы едем, допустим, там, в Медельин, и там встречаемся в конце недели, чтобы подготовиться. Ты будешь себя съедать, но ты должен ехать, неважно, в каком состоянии ты находишься. Что я хочу сказать, что если десятка создает силу, которая тебя притягивает, то ты сможешь не относиться, не брать во внимание свое состояние, удобно оно тебе или нет. То есть получается, что мы здесь полностью зависим от нашей десятки. И мы видели на нашем последнем конгрессе, конгрессе десяток, что даже те люди, которые вообще не участвовали, вдруг нашли время прийти и участвовать все три дня. И до этого они не подключались ни на встречи десятки, не на уроки, но было особое состояние общества и десятки. Они пришли, три дня были с десяткой. Почему? Потому что была такая атмосфера, атмосфера важности, такое ощущение, что нельзя упускать эту возможность. Величие Творца, величие товарищей. И все были как бы притянуты внутрь этим, этой атмосферой, этим ветром, что называется. И так вот мы должны все время создавать такую атмосферу, чтобы каждый товарищ свою обычную жизнь вставил в соответствии с вот этим устремлением к Творцу через десятку, и чтобы она всегда была над его состоянием, в котором он находится, и всегда держала его в этой ситуации. А иначе мы всегда... Как в цирке дают там сладкое, да, я возьму, взял сладкое, и все, и начинаю, там мне хорошо, а в другом состоянии испытываю отчаяние. И так вот нахожусь в этих скачках. У нас все, мы должны выйти на другое ощущение, мы должны жить все, во всех рамках этой жизни, работа, семья и так далее, но что-то другое, что меня ведет, это только благодаря десятке. И все это зависит от того, чем больше мы будем вкладывать, тем больше в следующий момент. Отдаление не зависит от того, чувствуешь ты себя хорошо или плохо в своем желании получать. Но именно здесь, в таком состоянии отдаления, тебя десятка может притянуть, присоединить тебя к Творцу, к Источнику, к тому состоянию, это станет средством для работы. Все происходит в десятке. UK3, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Вы частично ответили на вопрос. Но поскольку люди из плоти и крови, нам необходимы келим. Кроме того, что мы предпочитаем сладкое. Не совсем понятен вопрос. Как прийти к состоянию, когда на самом деле я смогу развить ощущение шестого чувства, желание света, иначе ощущение, что Я среди мусора, весь в материальных страстях, думаю только о себе. Я хотел бы, что это поменялось, но не знаю как.
2: Спасибо.
6: Да. Линдон, спасибо за вопрос. Действительно, наша природа, как ты и сказал, природа, которая идет только за сладким, да? Мы естественным образом в погоне за сладостью. И как человек из своей природы может вдруг пробудиться к чему-то совершенно иному? Вдруг выйти как бы из собственной кожи и облачиться в нечто другое? Что может стать причиной того, чтобы вообще это захотеть? Мы все находимся в учебе уже немало лет, то есть первичное побуждение мы получили, каким-то образом нас привели. Но надо прилагать усилия. Так вот, как мы можем прилагать усилия таким образом, чтобы мы смогли выйти из себя и продвигаться? А вдобавок, ты сам говоришь, по себе вижу, что я все равно, что в мусоре. То есть не в состоянии сделать еще какой-то шаг в направлении отдачи, то есть как тупик какой-то. Состояние хорошее. Это прежде всего нормальное. Почему? Потому что важно, чтобы человек понял, что с ним происходит в процессе. Мы говорили, что мы идем, мы получили точку в сердце и пробуждаемся в направлении исправления. То есть мы на пути исправления, и на этом пути, на этой автостраде, которая идет к исправлению. Теперь, что с нами происходит? Мы работаем в десятке. Мы привлекаем свет, окружающий свет, о котором говорил Рав. Что делает окружающий свет? Какие результаты, которым приводят окружающий свет? Надо понять, что свет вызывает два действия. Первое раскрывает нам нашу природу. Всякий раз, еще и еще, мы называем это осознанием зла. И поэтому ты чувствуешь эти состояния, о которых сказал. Иногда чувствуешь себя внизу. Но это результат действия света. Свет окружающего источника, форма кифа. Если бы ты не прилагал усилия, если бы ты не работал, то Ормакиф на тебя бы не подействовал, ты бы чувствовал, что с тобой все нормально, ты нормально продвигаешься, все чудесно. Но тут ты должен осознавать, что ты — это результат действия возвращающего к источнику. Второе действие, которое делает свет, он тебя исправляет этим. Рав на этом уроке дал акцент на «в отличие от обычного медицины», когда ты обращаешься, получаешь лекарства, знаешь, можешь открыть сопровождающий лекарство, документ, то, что тебе выписал врач. Там описываются разные вспомогательные явления, то, что может произойти. Так вот, мы считаем Ормакиф и как лекарство, но именно вспомогательные явления, которые приводят к ощущению сознания зла, о которых ты говорил, это не вспомогательные, это не косвенные явления, как в лекарстве. Как ты берешь какое-то лекарство, и может что-то случиться с тобой, не обращая на это внимания. Тут не так. У нас в Каббале, когда ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику, это реально тебя исправляет, и все эти ощущения, осознание того, что ты познаешь зло все больше и больше в результате действия, это практическое исправление. То есть ты реально исправляешься каждую секунду. Во-первых, нужно это знать. Ну и, конечно, как сказал Гиль, важность того, что мы строим вместе, осознание всего этого, продвижение в пути на каждом шагу, от этого и зависит величие процесса, в котором мы проходим.
4: Женщины Италии.
7: Good morning, everyone. Toda raba, dear teachers. First of all, thanks so much
4: Здравствуйте все, здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо всем переводчикам. Но вопрос такой. Настоящая любовь к нам не относится. Это как воздух. Как можно любить без того, чтобы властвовать? Как можно любить, чтобы не властвовать? То есть без того, чтобы желание получать не в этом не участвовал? В этом смысл? Или без того, чтобы желание получать, чтобы мы раскрыли, что оно, собственно, манипулирует нами? Об этом речь?
8: Is for all the boreis for all of us, but
9: почувствовать, что Творец для всех. Но мы можем. Любовь — это свободное нечто для всех. Как же, если я люблю, то я это не хочу только для себя, это только для меня.
5: Да,
4: верно. Всегда тут есть желание получать, которое играет, как будто бы мы хотим любовь эту посвятить другим, отдавать. Но в итоге мы видим, что это как какой-то змей, который всегда высовывает свою голову. Мы видим, что всегда есть такая искра, желание получать. Даже когда мы хотим любить, все равно есть некий эгоистический расчет здесь. Но
5: еще
4: раз, это понятие и понимание, как мы перед этим говорили о окружающем свете, это то понятие и осознание, которое приходит в результате работы. Поговори с людьми на улице, они все скажут: да, мы любим, делаем добро. Мы видим много случаев, когда мы говорим с людьми об осознании, зная, что человек — это желание получать, это тяжело им принять. Они уверены, что они делают только добро, и что они праведники. Любого человека на улице спроси, он тебе скажет, что он праведник.
5: У вас
4: желание получать, желание делать добро приходит как результат работы. И осознание того, что желание получать играет со мной и дает мне ощущение там какое-то, это тоже часть этого раскрытия. Так что это нормально. Это часть работы. И об этом можно просить исправления. Но тот, кто вообще не хотел любить, как он, что он будет исправлять? Человеку с улицы ничего не надо исправлять, он уверен, что он любит всех. А вот как раз-таки у нас, когда ты чувствуешь, что ты хочешь любить, начинаешь понимать, что желание получать властвует над этим, и все им управляет, и пока вообще не понимаешь, что ничего не остается от этой любви. Да, но ведь это раскрытие же само по себе. С этим уже можно приходить на утренний урок, требовать, и много раз подчеркнул это в сегодняшнем уроке. С этим мне уже есть с чем приходить на урок, а иначе с чем не приходить на урок? Мне не требовало ничего, мне не нужен ни свет, ни исправление. Так вот тогда, когда мы раскрываем вот это, то, что ты сейчас спрашиваешь, это очень хорошо, это приходит от работы, от желания любить, это делает нашу клип пригодным, с которым можно прийти на урок. Рав несколько раз повторил то, что тогда нам как раз и нужно приходить на утренний урок и требовать свет. И он объяснил, как наши учителя в своем постижении подготовили нам все эти писания именно для того, чтобы мы пришли на урок и потребовали свет, как раз-таки углубляясь в эти писания, объединение с нашими учителями великими, мы потребуем свет. Ну, хорошо, ты здорово это все описал. Именно из работы это все сознание приходит. Именно оттуда. Спасибо.
10: Здравствуйте.
4: Женщина Мак 30, пожалуйста.
10: Вот у нас такой вопрос. В статье тут вначале рассказывается о полярных сторонах. Или полный праведник, или полный грешник. А потом есть такая фраза: «А среднего судят и тот, и другой». А как нам быть в этой средней линии и всё-таки продвигаться и почувствовать себя в средней линии, потому что там, там, наверное, наше место истинное. Спасибо.
2: Кен, туда Аршела.
9: Спасибо за вопрос. Мы говорили, вернемся к определениям. Есть состояние, которое называется полный праведник. С другой стороны, полный грешник. Это противоположное состояние. С одной стороны, человек продвигается и хочет быть праведником, то есть у него есть некое устремление в себе быть дающим праведником, выйти из себя относительно Творца, желание насладить Творца. С другой стороны, он раскрывает себя как грешник, полный грешник. То есть всякий раз он видит, насколько его природа противоположна. То есть как бы продвинулся праведник, на самом деле грешник. И отсюда вопрос, как удержать равновесие? Рассказал в одной из, на одном уроке. Оставьте то состояние, в котором вы есть. Не думайте о своих состояниях. Оставайтесь как есть. Позаботьтесь о свете, чтобы он пришел. Сила свыше, она тебя создала, она о тебе позаботится. Она тебя изменит. Еще раз сначала. Оставьте то, что у вас есть. Праведник, грешник, все, что вы раскрываете. Вообще не думайте о своих свойствах. Оставайтесь в них. И заботьтесь о чем-то совершенно другом. О чем? Позаботьтесь о свете, чтобы он пришел. А о силе свыше. Сила тебя создала, она о тебе позаботится. И она же тебя и изменит. Удачи. Следующий вопрос.
11: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Si el Creador nos revela nuestro ego,
12: здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, мировой Кли. Если Творец раскрывает нам наш эгоизм, именно потому, что хочет приблизить на себе, как мы можем научиться принимать любое раскрытие, неприятное это как приглашение с его стороны?
13: Следующий,
12: давайте прочитаем отрывок номер 5 слов Рава.
13: И углубимся
12: в него. Отрывок. Невозможно прийти к подобию с Творцом без того, чтобы понять, что я в каждом все время нахожусь в неисправленном состоянии, выбирая его, как быть, чтобы быть в нем так и так, пока не прихожу к решению. А решение в том, чтобы не исправлять неисправленное состояние, а именно посредством этих неисправленных состояний уподобиться ему, быть таким, как он. То есть я не должен быть в своем разуме, как он, или в желании, как он, а хотеть быть, как он. Это называется быть вместе с ним в слиянии. Слияние имеется в виду, что я посредством этого действия, которое я раскрыл, которое я бы сделал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу посредством этого действия быть слитым с ним. Поэтому после этого действия я прошу его, чтобы он выполнил действие. А результат этого действия и будет слияние. То есть мы должны просить, и из этого мы получаем свет. Но еще раз, все это благодаря тому, что мы делали эти действия. Делаем еще что-то.
9: Еще есть вопросы. Women Spain 1.
14: Buenos días, amigos. La pregunta es la siguiente. La luz circundante actúa como un limpiador.
9: Здравствуйте, Хавери.
14: Y ese estado, ¿debemos mantenerlo activo? ¿Cómo hacerlo?
12: Когда окружающий свет очищает клипот. Это то, что происходит активно. Как это можно выполнить?
2: Клипот.
9: Ну, во-первых, определение. Клипот — это все те намерения ради получения, которые человек раскрывает в себе как результат от того, что он в ежедневной работе с десяткой, в учебе, он привлекает свет. Тогда человек может прийти к тому, что он раскрывает клипот. Клипот — это высокие состояния, кстати говоря. Мы пользуемся ими на нашем языке. Сказать, что мы связаны с системой, невозможно. Сказать, что мы реально раскрываем клипот в нашей работе, в том, в чем мы по-настоящему находимся. Скажем так, это работа, которая на будущее для тех, кто будет в духовном постижении. Но в то же время у нас мы проходим это, что было, за что держаться, на что равняться в работе. Так о чем мы говорим? Во-первых, это чуть далеко от нас, насколько это понятно. Второе. И в духовном мире, когда человек находится в постижении, сам по себе он не исправляет никакую клипу, которую скрывает. Что он делает? Он работает со светом. То есть у него есть связь. Связь со светом, прямая связь. И всякий раз, когда он раскрывает клипот, он поднимает просьбу к свету, Творцу, а Творец исправляет. Так это работает. Наши рекомендации. Мы изучаем статьи очень часто как сгула, как чудесное действие, которое содержит свет, возвращающийся к источнику. Ормакив. Нужно познать эти понятия меньше, как бы копаться в высоких понятиях. У нас нет к этому подхода, нет келим. Нам нужно нечто другое. Что? Чтобы свет пришел и исправил нас. Для этого нужны действия для привлечения света. Самим тянуться к нему, строить кли, вести к хисарону, чтобы свет на нас подействовал. Когда мы в этом процессе, спросила, как это чувствуется, реально или нет. Это происходит через то, что человек начинает чувствовать ближе, ты почувствуешь себя ближе к подругам в десятке. Почувствуешь, что ты целиком направлена на них. Ты хочешь быть в служении, в поддержке. Может быть, в следующем состоянии ты упадешь с такого состояния, но это является результатом света. То, о чем ты спросил.
12: Мак 11.
13: Дорогие учителя, вот Рав сказал, что мы должны требовать свет. И вы повторили, что мы должны требовать свет. Что это за действие такое, требовать свет?
12: Именно так. Мы же не видим свет, и мы поэтому как бы не понимаем, как его требовать. Но мы слышим наших учителей. Наши учителя говорят, что есть такое явление, которое называется свет. Это ощущение Творца. Сегодня Рав на уроке объяснял, что свет — это как ощущение Творца в нас. То есть есть Творец, творение, и ощущение Творца в творении называется свет. Если он находится снаружи, он называется окружающим светом, если мы пока еще не ощущаем его в действительности. А если уже мы его реально ощущаем, мы уже начинаем называть его прямым светом или обратным светом, как наша реакция на него. Так вот, работать со светом — это верить тому, что нам пишут наши учителя, что есть такой свет, есть такое намерение со стороны Творца, которое ощущается в нас, в нашей работе, в той мере, что мы захотим прийти к подобию свойств с ним. Это то, чем учат нас наши учителя. Чем больше мы захотим прийти к ощущению подобия свойств Творцом в отдаче, мы почувствуем, что есть некий свет, который помогает нам в пути. Может, мы его будем ощущать как некое отторжение или приближение. Но главное, что мы почувствуем, что есть некая сила, и относительно нее мы работаем. У нее нет формы какой-то, но есть его ощущение. И постепенно, постепенно мы будем давать ему все новые и новые имена, согласно тому, как он будет облачаться на наши ощущения. Ведь у нас нет ничего, кроме ощущения, так ведь? Но по мере того, как это свойство Творца облачается в нас, мы говорим, что свет такой или такой. Свет не меняется. Свет – это то же самое отношение, как отношение родителя к ребенку. А ребенок может говорить: сегодня папа хороший, завтра плохой, папа есть, папы нету. Но папа остается папой. А в другом месте он вообще какой-то начальник, или там дядя, или брат, но относительно его сына он папа. Он ощущает, как некая сила, которая действует на него. Так и мы относительно

0: на этой силы. Нам говорят наши учителя, что есть такая сила, и мы чувствовали бы ее, иначе мы даже не что-то, что притянулось здесь. Теперь мы пытаемся как-то связаться с ним. С этой силой. Поэтому ощущение вот этой связи мы называем светом, а притянуть свет — это требовать вот эту связь. Эта связь, она как бы не существует, если мы не требуем ее. Понятно, что оно запускает всю реальность. Кто ощущает это? Когда ты говоришь с кем-то, у кого пробудилась точка в сердце, чтобы он чувствовать вот это самое чувство, устремление к этому, над всем тем, что проявляется в моей жизни, вот это — это и есть моя связь с ним. А притягивать — это значит требовать эту связь, не терять ее. Как, что бы я ни чувствовал, хорошо или хуже в своем желании получать.
1: Нашел в стенограмме урока совет, который дал Рав. Посмотрите, какая прелесть. Алексей, ты спросил, что значит просить? Посоветуйте что-то. Рав говорит, смотри, вот у тебя есть вопрос? В чем смысл жизни? Или тебе хорошо? Если тебе все хорошо, оставайся дома. Все очень просто. Вопрос, в чем смысл жизни, если этот вопрос вынуждает человека, хочешь ты того или нет, ты задаешься. Не просто взять и записать. Вот, видишь, здесь тоже написали на табличке, в чем смысл жизни, чтобы мы не забывали. То есть Рав говорит, что мы постоянно должны пробуждать этот вопрос. Вот сейчас мы на уроке. Давайте пробудим его. Достигли мы ответа, в чем смысл жизни? Получаем ли мы ответы на уроке, чтобы пробудило нас к требованию света, к требованию исправления на уроке? Еще есть время? Коротенький блиц.
0: Пожалуйста, спрашивайте покороче, чтобы мы ответили как можно больше вопросов.
2: Bonjour les amis, bonjour les enseignants. Le Рав nous dit qu'on nous cache les келим et qu'on nous cache.
0: Здравствуйте, друзья, здравствуйте, учителя. Рав говорит, что от нас скрывают и света, и келим, что мы на самом деле не ощущаем то самое горькое чувство, потому что если бы мы его почувствовали на самом деле, мы не смогли бы вытерпеть его. Но и хорошее ощущение тоже не чувствуем. Получается, что в конечном итоге все получается каким-то безвкусным. Так как же продолжать пути? Есть товарищи, Рав, каббалисты, писания. Но если я хочу почувствовать величие Творца на самом деле, в истинном виде, и если мы переходим Максо, мы приходим к настоящему ощущению царя, можем ли мы ожидать того, что мы станем свободными от вот этой безвкусной жизни?
1: Ответ. Работа каббалистов непрекращающаяся, постоянная. И совет. Дай величие, поддержку подругам в десятке. Соответственно, получишь величие Творца.
0: Африка 2.

0: לא שומעים, אז אולי נעבור לאוקראין.
1: Не слышно, пока что перейдем к Украине, пожалуйста.
2: Вітання, запитання від товариша. Якщо людина помітила, що зробила праведні дії,
1: як вопрос от товарища. Щоб це не було заради отримання, заради. Якщо человек обращает внимание, что он делает правильные действия, как справляться с тем, что он очищает, чтобы его очищение было не ради себя, а ради Творца, если он делает хорошие действия. Ведущий, мы же всегда пытаемся добро делать. Мы же не хотим делать какие-то плохие действия относительно товарищей. Какое бы ощущение ни было, мы хотим все это относить к Творцу, отключиться от того, что ощущаю я. Все отнести к связи с Творцом. Творец дал мне это ощущение. И если все ощущение будет создаваться благодаря тем действиям, которые вы делаете в десятке, и они направят нас на Творца, что это Он дал нам это ощущение. Хорошее оно или плохое, этим мы уже продвигаемся к еще большему объединению. Хорошо? Это очень важно. Все направлять на Творца и все связывать с Творцом.
3: Рассказал действие в том, чтобы я воспользовался каждым желанием с намерением, что я, используя это конкретное желание, хочу быть подобным ему и слиться с ним. Мы подошли к завершению. Большое-большое спасибо вам, друзья, за вопросы, за хиссарон, который вы провели этот урок. Мы вместе, и мы помогаем друг другу, мы продвигаемся и требуем свет. Давайте вместе продолжать этот дух, когда каждый, где бы он ни был, где бы он ни жил, вместе со своей десяткой, продолжал бы этот дух до утреннего урока. Будем вместе и споем песню.
1: Да, спасибо, друзья.

0: на статье «Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе». В книге «Труды Рабаша» это 706 страница. Вместе прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 25 минут, пожалуйста.
1: Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? В книге Зор сказано, полный праведник, все заслуги его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой, ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир — без исключения, стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
0: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца в той же мере, человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действиями. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его тело, все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни. И у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, место отбросов. То есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода, туда его выбрасывают. И он говорит, что это подобает животным, а не уровню говорящего. То есть уровню человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. А это ступень полного праведника.
1: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды.

0: тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на отдачу без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. И говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен дать наслаждение получающим келим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
1: И сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу, а желает доставлять наслаждение самому себе. Поэтому, когда он занимается высшими вещами, то есть вещами, которые он должен давать наверх, а он видит, что внизу, то есть желание получать не заработает от этой работы. Об этом состоянии грешник говорит, что то, что он не способен дать что-нибудь желанию получать ради себя, происходит из-за грехов. Поэтому желание получать не может наслаждаться.
0: И Зоар говорит, то есть, что они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире, где смерть в этом мире означает, что он говорит, что поскольку сейчас у него нет жизни от этого мира, называемого получающими келим, ибо сейчас они опустошились от жизни, это называется смертью в этом мире. Поэтому они взыскиваются с него в аду прямо сейчас, когда он чувствует, что ему неоткуда получать наслаждение для желания получать. Поэтому он говорит, что это наказание, а наказывают в аду. Поэтому у него нет жизни. Это означает полный грешник, грехи его наверху. В той мере, в которой он должен работать и отдавать наверх, наверху, а не получать внизу, это называется наказанием. И это называется, что он чувствует сейчас, что он после смерти. Иными словами, потому что у него уже нет жизни. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил, внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Объяснение. Этим миром называется то, что желание получать, получает наслаждение. И об этом он говорит, нет сомнения, что то, что я могу получать благо и наслаждение в получающий келим, это за то, что у меня, без сомнения, есть заслуги. Поэтому мне дают наслаждение. И поэтому сказано о заслуге его внизу, то есть в получающих келим, которые называются ниже по важности.
1: И сказанного получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. Полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть. И не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, чтобы работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работу на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
0: Этим миром называются получающие келим, а будущим миром — отдающие келим. И также внизу называются в получающих келим. А наверху называются отдающие килим. То есть, когда нижний хочет отдавать наверх. А среднего судит и тот, и другой. То есть, не одновременно, а в разные моменты времени. То есть, иногда он думает, что он уже на уровне праведника, а иногда он видит, что он полный грешник. И сказанного получается, что о праведнике Зор говорит, все заслуги его сохраняются для него наверху, а грехи его внизу в этом мире, что означает, что когда его наслаждение в получающих келим, это называется для него наказанием. Отсюда мы сможем объяснить слова книги Зор, которая говорит, стол человека должен быть в чистоте, чтобы тело не приближалось к приему пищи иначе, чем в состоянии чистоты. Поэтому человек должен сначала опорожниться, ибо та пища, которую он приготовил себе, желанно Творцу, чтобы он не приближался к тому столу, полному блевотины и испражнениями, исходящими от ситра ахра. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть для клипот. И это последние воды, та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, в которой она нуждается, и долг человека отдать ей эту часть. Поэтому совершенно нет необходимости благословлять.
1: И следует понять в отношении духовной работы, что такое чистота. Как говорит Зор, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с этого чистого стола. И также следует понять слова. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, которую она нуждается. И долг человека — отдать ему эту часть. В таком случае нужно понять, почему до трапезы он говорит, что не нужно ничего давать клипот. А после трапезы он говорит, что на самом деле нужно дать клипот часть. И мало того, долг человека отдать. Только нет необходимости благословлять. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно состроить намерение на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. А клипот называются те, кто хочет получать ради собственной выгоды. А когда все получающее клип будет исправлено ради отдачи, это называется окончательное исправление. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие килим вошли под власть святости, которая называется ради отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды. И по этой причине, то есть чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерение ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать: «Это стол, что пред Творцом», потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение, и потому что стол означает место пропитания человека, называется столом, как сказали мудрецы, опирающийся на отцовский стол, опирающийся на чужой стол. И также в благословении на пищу мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение в этот дом, на этот стол, за которым мы едим».
0: И следует понять, что означает этот дом и что означает этот стол. Но, как сказано выше, столом называется место, откуда человек получает свое пропитание. Поэтому мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение». И имеется в виду, что пропитание, которое мы получаем от Творца, не должно быть в свойстве завистника, то есть в свойстве получения ради себя. Другими словами, он просит у Творца, чтобы питание, которое он дает телу, не входило бы в получающие килим тело, которое называется завистником. Как сказали мудрецы, завидующий, буквально узкий глазом, к тому, что есть у других. Но мы просим, чтобы было изобильное благословение, то есть отдающий килим, которое называется расширением. И это свойство хасадим, когда он хочет делать лишь милосердие. От этого будет то пропитание, которым он обеспечивает себя, а не в свойстве завистника, который называется получающий и не отдающий. Ведь в свойстве получения ради себя мир не смог бы существовать. То есть, если бы весь мир работал в свойстве отдачи, это обеспечивало бы существование мира даже в материальном смысле, как сказано в даровании Тора. И потому сказано: «И на этот стол». А в словах «изобильное благословение в этот дом», домом называется свойство хохмы. как сказано, по красоте Тиферет человека, чтобы поставить в доме. И как написано, хохмой будет построен дом. И это, как сказано в Зоре, три вещи расширяют сознание человека. Красивая жена, красивое жилище и красивая утварь. Красивая жена — это душа. Красивая утварь — это его органы, а жилище — это его сердце. Другими словами, домом называется сердце человека, а сердце человека должно быть храмом, домом святости. Как сказано, сделают мне святилище, и буду я пребывать среди них. Что означает, что человек должен работать над двумя вещами.
1: Первое — исправление творения, то есть свойство хесед, которое называется изобильное благословение, поскольку расширение называется хесед, что это противоположно зависти, буквально узости глаз. И это называется столом Творца. И это достигается благодаря Торе, как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. А затем следует работа по исполнению цели творения, которая называется светом хохма или светом жизни. И этот свет называется мудростью хохма Торы. Это свойство Тора и Творец едины. И в общем смысле эта Тора называется именами Творца. И это наступает после того, как человек уже получил келим де хесед, то есть отдающий келим в плане уподобления по форме. И это, как сказали мудрецы, Раби Мейер говорит, всякий, занимающийся Торой лишма, то есть тот, у кого уже есть отдающий кли, смысл которого только лишь доставлять наслаждение своему Создателю, раскрывают ему тайны Торы. А это называется именами Творца.
0: И сказано, можно объяснить, что такое чистота в работе Творца. Как сказано, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с чистого стола. Что означает, как нельзя класть ценные вещи в грязные сосуды, иначе все испортится из-за грязи, так же и в работе Творца. То есть именно когда человек работает ради Творца и не работает ради себя, то есть желание его отдавать Творцу, высшее благо может войти в эти келим, потому что между светом и кли существует подобие. В то же время, если в кли есть примесь получения ради себя, а это называется грязное, противное свету, которое весь целиком на отдачу, согласно этому выходит, что человек до того, как собирается получать пропитание Творца, что называется наслаждением и удовольствием, должен очистить себя от получения ради себя. Тогда высшее благо, то есть наслаждение, не уходит в клипот, то есть свойство получения ради себя, а пойдет в святость, ведь он может в момент получения наслаждения построить намерение ради небес. И это называется, чтобы есть пищу с чистого стола. Тогда как после трапезы, наоборот, он должен отдать часть ситриахре. То есть он говорит, что тут все еще есть грязь, принадлежащая ситриахре, и я еще должен исправлять себя.
1: Перейдем к уроку от 23 июня 2002 года.
0: Шлове Сулам, страница 151, глава Бар. Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? Мы находимся в состоянии, как сущие из ничего, желание получать, и вокруг него свет, который создал его из ничего. И это желание получать целиком и полностью с момента, когда было создано, и все пути его развития целиком зависят от света. Насколько свет дает, в каком виде он воздействует, так мы и развиваемся. Сверху вниз, то есть вплоть до того, что доходим до противоположного конца относительно света. Свет создал как сущий из ничего и все время поддерживает эту точку, это желание, чтобы привести его к самому далекому месту, к этому миру. В тот момент, когда он приводит творение, желание получать в этот мир, приводит его не одно, оно разделяется на много частей, которые называются души. Это желание получать, как будто находится в отрыве от света, то есть свет не воздействует на него напрямую, а раскрывает ему только ахураем, то есть раскрывает ему негатив, в котором, то, в чем он не находится. И в этом пробуждает желание получать, необходимость стремиться за светом, за наполнениями. А из-за того, что наполнение невозможно получить без исправлений, постепенно желание получать тоже требует исправления, то есть понимает, что она нуждается в исправлении. То есть от пути сверху вниз, который мы учим в Талмуде Сферот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, что называется, сверху вниз, а совершенство в бесконечности до несовершенного состояния в этом мире. И это как подготовка. Были созданы как подготовка сверху вниз 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней, нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать. Но, так что на нижнем уровне в этом мире оно ощущает, что пребывает во тьме. И тогда, согласно усилию в изучении Каббалы, оно вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не ощущается, как он светит издали, но желание, кли, мы не ощущаем этого из-за противоположности по форме. А сама учеба из противоположного состояния, просто обратного свету, который называется лолишма, ради получения, сама учеба все-таки пробуждает окружающий свет, потому что он окружает издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли не будет намерения ради отдачи. И нет никакого другого средства исправить кли, которое бы находилось в этом мире ниже Махсома. Только пробуждать окружающий свет. И нужно тогда проверять, думать и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить окружающий свет с большей силой, чтобы действительно подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы усилия человека и действия, которые он производит, не были бы просто так, без пользы. А нужно проверять, от каких действий, каких мыслей будет самый лучший результат. Жаль усилий и времени. То есть все эти вещи как будто должны направлять на это. И надо понять из всей учебы, что действие света, после того, как мы дошли до последней ступени, самой нижней, должно вызываться нами. А пока мы не можем вызвать действие света на нас, чтобы он исправил свет, возвращающий к источнику, от света есть только одно действие. Все больше и больше давать нам отягощение. То есть показывать нам, в каком убийственном состоянии мы находимся. То есть что скрытие еще больше, еще больше, еще больше. То есть мы, можно сказать так, знаете, что есть всегда противоположное значение светов и келим. Так мы находимся ниже Махсома, и не еще ниже Махсома, просто под Махсомом, близко к нему. Свет светит. Если человек начинает стремиться, то он просто должен сейчас собрать какую-то сумму усилий, чтобы свет светил, посветил на него в определенном количестве, и тогда человек сможет перейти Махсом и войти в духовный мир. В той мере, в которой человек не слышит то, что свет как бы пробуждает в нем, не слушает это, а жестоковын не хочет как бы, не думает, что с помощью желания получать он может прийти к чему-то, к какому-то улучшению своей жизни, наслаждением, к чему-то. А свет опускает его еще ниже. Тогда свет светит меньше, он входит в еще большие проблемы. Но большие проблемы, еще больше скрытия. И человеку как бы тяжело понять, что с помощью света он может вернуться к источнику, к добру. То есть каждая ступень, чем она ниже, не то, что она вызывает только беды, а эти беды возникают как результат отсутствия окружающего света. Отсутствие окружающего света не дает человеку понять, в чем состоит решение. Поэтому тут возникает как такой замкнутый цикл. Одно ведет к другому, а второе к первому во зло. И так это идет. И нужно действительно какое-то внешнее давление на человека, чтобы пробудить его, чтобы он взял себя в руки, с какой-то осознал бы себя с новой идеей. Но те, кто уже находится все-таки в понимании, что только с помощью учебы можно пробудить окружающий свет, а благодаря окружающему свету можно действительно прийти к высшему миру, светлому миру, вечному, совершенному, должны также пока что помнить, а потом понять, потом почувствовать, что явления, которые будут происходить в соответствии с подобием по форме. То есть насколько человек находится в подобии по форме со светом, он будет ощущать свет. А насколько он находится в отсутствии подобия по форме, будет чувствовать тьму, ахураем света. И тут нет никакой другой возможности. А все происходит после первого сокращения, в честности и справедливости. Это называется согласно экрану, согласно свойствам кли в их подобию свету. Поэтому нужно больше думать, как свет действует, как он находится в кли, в одном движении, в зивуге, в единстве, в окончательном исправлении. И об этой форме думать, к ней стремиться и уподобляться.
1: Да. С одной стороны, мы всегда говорим, что желание получать очень хитрое, и всегда ищет пути, и всегда находит лазейки. С другой стороны, мы говорим, С другой стороны, у нас есть понимание, у желания получать есть понимание, что идут умертвить его. Оно как будто все еще бежит к этому, как будто все еще ищет это желание к духовному. Как совмещаются эти две вещи? Ведь его понимание духовное должно умертвить его.
0: То есть, с одной стороны, желание получать очень хитрое. Свет сделал в нем все свойства, которые есть, но только наоборот. И действительно, мы видим, насколько наша природа просто очень сложна. И на высших уровнях, которые мы изучаем, мы не видим ее, не знаем, но мы учим, что желание получать и желание отдавать, то есть свойства Творца и свойства творения одно против другого. Бия святости, бия клипы. Мы учим даже в Зоаре буквы. Статья о буквах, первая статья. Буквы Рава Амнона Сабы. Так там буквы — это свойства, которые есть в душе. Каждая буква символизирует характер, свойства внутри кли. Так Зоар выясняет все свойства, которые есть внутри души, пока не доходит до буквы Бет. Говорит, буква Бет, она особая. Почему? Потому что это символ благословения, браха. У тебя нет никакой разницы между желанием получать и желанием отдавать, что это меньше, что это фараон, это творец, одно против другого. Есть только благословение. Действительно, как корень сущего и сущего приходит со стороны света, но все остальное есть и в кли. И написано даже просто в Пятикнижии, написано, что то, что может сделать Аарон перед фараоном, делали все мудрецы фараона, да? Это все эти фокусники, как?
1: Маги.
0: Маги, да. Забывает слово все время. То есть, и с этой стороны, и с той стороны, так что спрашиваешь. Желание получать, мы видим, насколько оно хитрое. То есть, это природа. Желание отдавать мы не знаем. Может быть, оно больше, может быть, это что-то вообще. Но желание получать, мы видим нашу природу. Оно развивается само. Оно всегда ищет самые лучшие пути. Оно действует согласно закону оптимальности. Это во всем, как природа делает все. Делает. Так ты спрашиваешь?
1: Нет, но с другой стороны, это с одной стороны. А с другой, чем больше человек продвигается в учебе, ему ясно, что желание получать, знает, что собирается умертвить, убить его. Как все еще оно преуспевает, как будто все еще пытается найти эти вещи.
0: Мы во время учебы, когда мы говорим, что мы собираемся убить желание получать, мы только говорим это. Если бы ты действительно знал, что это... Поэтому это называется скрытие. Это вопрос скрытия. Понимаешь, сказать что-то или дать что-то, так увидеть, но вплоть до состояния, которое ты можешь терпеть. Что значит терпеть? То есть, несмотря на то, что это больно, но это стоит. Это все время так мы продвигаемся. До состояния, когда я не хочу ничего, кроме этого. Именно.
1: Когда ты приходишь сюда, вы говорите, что я сейчас возьму все это, как мне сделать это для собственной пользы. Со временем ты понимаешь, что должен уподобиться к чему-то другому. Это вообще не то, что ты подгоняешь все под себя, а должен привести себя к состоянию.
0: Пока ты не начинаешь идти все время к махсому, пока ты идешь все время в большем и большем желании получать. То, что тебе кажется, что ты совершенствуешься, ты просто ты не совершенствуешься, ты просто направляешь свое желание получать на Творца. То стоит мне заработать вместо это вместо всего этого мира.
1: Это я спрашиваю, как это совмещается?
0: Кажется, есть какое-то улучшение. Какое улучшение? Это просто больше желания получать. Это как у ученого. Есть больше желания получать, чем у художника. А у художника желание получать больше, чем у бизнесмена. А у бизнесмена больше, чем у просто простого рабочего, там, который живет так обычно. Желание получать больше, это не значит, что он получает отвратительные формы, принимает отвратительные формы. Нет, ты видишь, животные наслаждения, деньги, почести, знания. Ученые, которые занимаются разными такими вещами, там тонкими, какая-то чистая наука, что он ничего не хочет даже в этой жизни. Есть такие, кто душу свою отдают за это, просто это называется большое желание получать. Оно не мешает. Он не хочет убить никого, ничего.
1: Но разумом ты понимаешь, что чем больше ты учишься, что в конце

0: ты должен будешь уподобиться системе, которая постоянна. Это не то, что ты должен подстроить систему под себя.
1: Разум, то, что ты говоришь, не действует на нас никак. Мы — желание наслаждаться. Разум ты можешь сделать рядом с желанием получать, делай любые системы, которые ты хочешь, это не поможет. Если я чувствую, я чувствую. Весь вопрос — вопрос ощущения. Разум действует только в той мере, в которой может помочь ощущению. Я никогда не могу сделать в разуме что-то против ощущения. Я обязан делать так, чтобы они гармонировали друг с другом. Он объясняет нам это, Бале Сулам, что в тот момент, когда ты действительно должен отдавать, действительно отдавать, ты обязан искать, с какой, с каким топливом ты будешь это делать. Просто так взять, отдать тебе я не могу. Не могу, я обязан, это потому что желание получать было оно ради получения, не просто так желание получать и наслаждаться. С чем я даю тебе, буду давать тебе, с какой энергией буду делать это действие? Знаешь закон сохранения энергии? Откуда мне взять это? То есть я должен дать себе какое-то оправдание, что я выигрываю, чтобы этот выигрыш был не меньше, чем то, что я совершаю, и больше. Это может быть не в калориях, это может быть какой-то другой выигрыш. Я могу прилагать очень большие усилия в течение 10 лет, только для того, чтобы увидеть что-то особое. Но это стоит для меня все это усилие. Но я обязан дать себе оправдание. Так всякий раз, когда мы продвигаемся, мы должны дать себе оправдание, что нам будет лучше. А ты думаешь, что ты сидишь здесь просто в намерении? Я сейчас буду учиться, как давать всем, не зарабатывая ничего.
0: Нет, но если есть... Вы говорите, что нет противоречия. А я говорю, но в тебе живет это противоречие. Как будто с одной стороны...
1: Это не противоречие. Это называется, что я заработаю от того, что я буду давать больше, чем от того, что я получаю. Я получаю сейчас, я хочу получать деньги, почести, знания, животные, наслаждения. Все эти вещи я хочу получать. Но я вижу, что от того, что я хочу получать и не получаю, я страдаю. Может быть, я научусь жить по другой методике, другой системе. Или я не буду хотеть, как индус так сидит, так в позе лотос, и умер, просто умер, дышать меньше, думать только об одном. Глаза там закрыть, не знаю, как они там сидят. Но максимально умертвить желание получать. И вдруг чувствую себя, знаешь, нирвана.
2: Да?
1: Почему? Сделай из себя камень, не чувствует никаких недостатков. Это называется духовность. Какая духовность? Просто избавился от бед, потому что уменьшил желание получать до нуля. Так делают и фанатики. Говорят тебе, сделай это и это, поверь мне, тебе будет хорошо. То же самое, та же методика. Ты знаешь, ты живешь, встаешь, делаешь, слава Богу, и все. Действительно, слава Богу. Видишь? Пойди в новый брак, увидишь, все рады, довольны. Это помогает преодолевать беды. Человек уменьшает себя, знает, это есть у него в жизни, чувствует себя хорошо. Это психологическая, известная психологическая система. Так как сделать так, чтобы желание получать все время росло, и ты все равно чувствовал бы себя хорошо? Да.
0: Как желание получать создано сущим из ничего, если творец?
1: Это наша методика.
0: Наш метод тоже? Ты сравниваешь себя с замкнутой системой?
1: Какая замкнутая система?
0: Это система подобия формы. Это значит, как будто это значит, что есть определенный закон. Если я уподоблюсь ему, мне будет хорошо. Отдалюсь, мне будет плохо. Но
1: Так это я ощущаю на себе эти законы.
0: Так я все еще подгоняю себя?
1: Я не подгоняю себя, я не ставлю себя в соответствие, ничего. Наоборот, то, что я делаю здесь, кроме того, что я, ты говоришь, что я подобляю себя свету, как бы, отдающему, желающему разные вещи делать.
0: Не важно свет, верно с тем законом, о котором мы говорим. С помощью учебы я меняю себя, чтобы подгонять себя под этот закон.
1: Но я вызываю этим исправление свыше. Я в любом случае не изменюсь. Ты говоришь, что это тоже ограничение.
0: Но этим вызываю исправление. Как можешь измениться? Я спрашиваю кого-то в Индии. Мы вместо того, чтобы спускаться вниз, поднимаемся наверх. Но мы меняем себя и подгоняем себя под определенное состояние.
1: Секундочку. Индус, в конце концов, только уменьшает свое желание получать.
0: А мы увеличиваем.
1: Мы не занимаемся тем, что мы увеличиваем желание. Оно растет. Наше единственное действие — это только вызывать окружающий свет. У нас нет, кроме этого, ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая, я не знаю что, обратная мне, и есть какое-то особое средство, сгула, которое я исполняю. У меня нет прямого подхода к этой силе такого. А с помощью определенных действий во время учебы, в намерении, когда я буду укреплять свое намерение, мне нужна группа, действия разные вокруг этого. Но в конечном счете это сгула, нет ничего кроме этого. Если бы у меня не было такой книги, так я бы не мог сделать ничего. Просто ничего. Поискать, когда, может быть, это произойдет. Как это происходит в отдельных избранных, у Авраама там происходит с некоторыми людьми. Но моя методика — это не методика, как бы. Методика — это называется, что я делаю, строю, может быть, тут есть что-то. А у меня причины и следствия не связаны друг с другом, как бы. Я напрямую не воспринимаю этот окружающий свет. Это не какие-то какая-то диета, какие-то действия.
0: Ну что, здесь дело простое, отличие простое, что я вызываю силу свыше по сравнению со всеми остальными методиками. Все методики в этом мире. Делай со своим желанием получать, что хочешь. Я ничего не делаю со своим желанием получать. Я знаю, что ничего не поделаешь с ним.
1: Не важно другие методики, я говорю.
0: Я его не увеличиваю, не уменьшаю, ничего не могу сделать. Всегда вы слышали от меня, оставьте то, что вы. Останьтесь в своих свойствах, позаботьтесь о свете, чтобы пришло к тебе. Сила свыше, она придет к тебе и изменит тебя. В этом разница в методике. Поэтому эта методика, поскольку она касается высшей силы, которая как бы не ощущается моими руками, я не могу эту методику объяснить всем, чтобы это было ясно. Это не какая-то диета и не какие-то упражнения, и не всевозможные вещи, всякие рыки, шмики. Сегодня продают. Я не могу, понимаешь? И я говорю, ты сделаешь так и так, и это воздействует на тебя. Ну.
1: Я говорю, часто я повторяю изначальный вопрос о противоречии. Если я отменяюсь, то, что я не понимаю, я приведу свои желания в то же место. На самом деле я уподобляю себя этому закону. Как мне все-таки оставаться в чем-то для себя вообще?
0: Какому закону ты уподобляешься?
1: Я говорю, что есть закон подобия по форме и противоположный по форме.
0: Ты сейчас собираешься дать форму
1: какую? Я даю окружающему свету, чтобы он это сделал.
0: Ну, просто говоря тебе, ты на самом деле это делаешь. Что ты делаешь? Ты учишься чему? Мне плохо, и у меня есть какая-то вера, что это мне поможет, мне станет хорошо. Ты приходишь и садишься. Нет, понятно, что у тебя совершенно другое.
1: С этим я согласен. Я говорю, что пока еще у меня существует как бы...
0: С противоречием существует. Почему это называется «приложил усилия и нашел»? Потому что ты не знаешь, к чему ты идешь. В этом твое счастье. Да? Да. Потому что относительно нынешней природы, это то, что... Невозможно согласиться с этим. Невозможно.
1: Так что, желание получать, который сейчас слышит то, что говорит, не слышит, как бы?
0: Не слышит? Конечно же, не слышит. Теперь ты понимаешь причину скрытия. Иначе он пишет это, что если желание получать понимало бы, прежде всего, если бы не было скрытия с одной стороны, желание получать с

0: само погонялось за духовными наслаждениями, так это бы стало клипой. Если желание получать сейчас не понимает, это значит, что наслаждения будут продолжаться, только станут лучше. И это не поможет. Я могу сказать тебе, не стоит, оставь. В любом случае, природу нельзя обмануть, ничего с ней нельзя сделать. Свет, который создал желание получать, привносит в нее, привносит желание получать это свойство. Это невозможно объяснить. Он пишет, что такое лишма, невозможно это понять, это свечение свыше, да? Ты можешь раскрыть, открыть, посмотреть, да? Понятие лишма где это? Помогите найти. Лишма — это пробуждение свыше. 84-я страница, да? Какое 90-е? Для начинающих 84-я страница. Как удостоится свойство лишма, человеку понять невозможно. Мы просто это не можем понять. Почему? Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. Это не находится у нас ни в каком виде. Это вызвано тем, что все, что человеку дают понять в нашем нынешнем состоянии, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чего-то достигнет, обязана там быть собственная выгода. Это то, что ты сидишь и съедаешь крекер, да? Ибо иначе человек не способен ничего делать. Как я могу проделать какое-то действие, движение? Для этого у меня должно быть топливо. Но это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто ощущает вкус этого, тот, кто уже пришел к этому после этого, сможет познать и понять. И об этом сказано: «Вкусите и увидите затем, как прекрасен Творец». Все? Смотри, он задает затем этот вопрос. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать ловкие советы, как ему прийти к лишма. Ведь ему не помогут никакие советы, если Творец не даст ему вторую природу, называемую, если не придет окружающий свет. Я не могу измениться. У меня нет никакого конца нити, чтобы я начал с этого свое изменение. Я называю желанием отдавать. И человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Что значит никакие усилия не помогут? Напрямую мое усилие не помогает. Это называется «приложил усилия и нашел». После того, как приложил усилия, он дает мне лишма. Но не то, чтобы я сам привел направленно. Ответ, как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. Ты строишь этим хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Но какой может быть хиссарон у меня? Не хиссарон клишма, так что поможет мне? Я хочу духовное. Я знаю, что такое духовное наслаждение, абстрактное, духовное, творец, не знаю что. Но не по-настоящему лишма. Неважно, он пишет. Тебе нужен хиссарон. И поэтому это называется «нашел». Тогда приходит наполнение свыше, и приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хиссарон. Получается то, что для получения Творца лишма требуется работа человека, нужно лишь для обретения хиссарона и кли. А наполнение человек никогда не может достичь сам, и это дар Творца. Все. То есть наша работа, она только в окружающем свете. Нет у нас ничего другого, поэтому группа, общество, всевозможные факторы для этого настолько важны нам. И мы видим здесь, что пока что я не знаю, сейчас мы говорим, ты знаешь, о разных... как расширить, чтобы многие люди изучали, как с помощью света, только с помощью света мы можем привести в нашем мире к тому, чтобы стало лучше, да? Так как мы можем привлечь к нам больше окружающего света, ко всему народу, ко всему миру? Смотри, мир стал все хуже все более жестоким, разочарованным. Все это из-за скрытия, так можно привлечь окружающий свет. Так ты видишь, то, что он пишет, только с помощью учебы. Сейчас, как я могу прийти к людям и сказать им «учитесь»? Какая связь, какое объяснение? Нет пока объяснения. Вообще подхода нет пока что. И все это потому, что мы напрямую не входим в духовное. И зло лишма к лишма — это понятие скрытия.
1: Да. Если желание получать — это сущее из ничего, как оно было создано?
0: Желание получать создано сущим из ничего.
1: Но если у него нет ничего от получения, как оно было создано из ничего? Сущее из ничего.
0: Как бы это сказать? Это, по сути дела, вопрос творения. Творец называется Творец, поскольку он создал что-то несуществующее в нем. Но вот этот разрыв, который есть между ним и творением, в том, что это два вида природы. Природа Творца и творения. Но кроме того, что это сущее из сущего, это сущее из ничего, все остальные вещи уже происходит между ними без всяких ограничений со стороны Творца. Хорошо? Да.
1: Почему из всех видов света, которые мы знаем, только окружающий свет действует?
0: Почему из всех видов света, о которых мы говорим, только окружающий свет действует в нашем состоянии на нас, влияет и исправляет нас? Что такое вообще свет? Свет — это присутствие Творца, ощущение Творца внутри кли называется светом. Нет Творца и кли, и света посередине между ними, или еще разных вещей. Нет, есть только два. Но всевозможные явления, воздействия особые, частные, одного на другого, мы даем им разные имена, но их всего лишь два. Да? Ощущение Творца в творении и называется светом. Ощущение хисарона, отсутствие Творца в творении, это отсутствие света или тьма. Просто. Теперь, как может быть этот свет, который создал желание получать, мы учим после четырех стадий прямого света, тот свет, который создает, развивает это желание получать сущим из ничего, приводит его к состоянию малхут бесконечности и наполняет его. То есть Творец создал желание получать в определенной мере и наполнил эту меру своим присутствием. И это называется малхут бесконечности. Теперь, когда он уходит, мы чувствуем себя нехорошо, почему ты оставил меня. Когда приходит, слава Богу, чувствуем наслаждение хорошо. Когда свет не находится в кли, он находится вне кли. Что значит «вне»? Есть ощущение, что он находится, но не во мне, а издаль. Поэтому он называется окружающим. Согласно подобию свойств, насколько я подобен ему, согласно своим келим, он затем наполняет меня. Так входит и называется внутренним светом. Это тот же свет, который предназначен мне. Мы учим, что прежде чем мы не зашли в наше состояние, мы были в мире Ацилут, в состоянии Он и имя Его едины, это называется общая душа, называется.

0: полнить, и которые были в душе, в душах, и а души находятся в ниже Ацилут. Эти света, которые светят из Ацилута выше Парсы, душам, которые находятся ниже Парса, в мирах Бия или в этом мире, эти света называются окружающими светами. Что это значит? Что они, как он пишет в 155-м пункте предисловия к тест, что света, они собираются наполнить каждому его душу, но пока не могут из-за отсутствия исправления в душах. Если я исправлю свою душу намерением ради отдачи, в какой-то мере, в этой же мере, свет наполнит меня. Еще немного исправлю себя, еще свет меня наполнит. Так есть у меня в целом 125 ступеней, то есть 125 состояний, в которых я могу исправлять себя все больше и больше и наполнять себя в соответствии с этим все большим светом, согласно подобию свойств, согласно мере исправления. Вот и все. Так тот свет, который когда-то был во мне внутренним, вышел и стал окружающим, так он остался в Ацилуте, а я нахожусь здесь. Какая связь есть у меня с ним? Нет никакой связи. Так каббалисты написали книги и сказали, если вы читаете наши книги, в той мере, в какой вы читаете книги, и хотите, чтобы этот свет повлиял на вас, чтобы пришел и исправил вас, да? Что вы хотите знать, вы хотите относиться к этому, да? Так этот свет, он проявляется издаль, из Ацилута, из миров Бия и к этому миру.
1: Желание отдавать, то есть подобие по форме, со светом или с Творцом?
0: Желание отдавать — это подобие свету или Творцу? Творцом называется общность всего света. Весь свет в совокупности называется Творцом. Части света, то есть виды, каким образом ощущается в кли, согласно мере исправления кли, мы называем это светом. Таким светом, другим светом, как он влияет, это не свет, это Творец, понимаешь? Но в том или ином виде, так или иначе, он работает со мной. Это называется работой Творца. Он работает, он это делает. Я только должен попросить у него. Потому что без просьбы то, что он сделает со мной, не будет ощущаться. Я ничего из этого не научусь, не буду знать, что он делает, никогда не смогу уподобиться ему. А цель творения, чтобы я стал как он. Так как быть как он? Тем, что я изучаю, что было бы хорошо, если бы он сделал так или иначе. Так я изучил его действия, я пришел к состоянию, когда как он хочет сейчас сделать это действие, если я захочу тоже сделать это действие, называется, что я этим уже стал как он. И тогда он делает это действие. Что значит делает? Завершает это действие, показывает мне, как это делается. И снова я должен на следующей ступени увидеть, что неисправленное, и как сделать из этого исправленное. Этим я изучаю его действия. Так тем самым я становлюсь как он. И отсюда мы видим, что невозможно прийти к подобию с Творцом, как только с помощью того, когда я знаю, что нахожусь в неисправленном состоянии, выбираю в нем как, стало бы быть так или иначе, пока не прихожу к решению. Да? Решение не в исправлении испорченного состояния, а с помощью этих неисправленных состояний стать подобным ему и стать как он. Стать как он — это значит, что я не должен находиться в своем разуме, как он, в своем желании, как он только. А желать быть как он — это значит быть вместе с ним, в слиянии. А в слиянии — это значит, что я на основе того действия, которое я раскрыл, когда я это делал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу с помощью этого действия быть слитым с ним. Так поэтому я после этого действия прошу у него, чтобы он выполнил это действие, а результатом действия будет слияние. То есть, чтобы все желание получать со всеми его недостатками, со всем процессом исправления и наполнения, это для того, чтобы я стал слит с ним.
1: все эти действия — это духовные действия?

0: Конечно же, духовное. Что это значит? Все действия, они духовные. Это действие в желании. Кли — это желание. Это не руки и ноги. Это желание. Пока мы не начинаем различать в нашем желании всякие желания, согласно ступеням авиюта, согласно характеру, в ширину, в полосети. Душа — это общее желание, которое разделено на 620 частей, 620 желаний. Каждое желание — это какой-то, ну, это какой-то способ насладиться. Желание наслаждаться. Каждое в своей форме. Действие — это желание и намерение вместе. Нам нужно намерение.
1: Действие в том, что я использую каждое желание с намерением, что посредством использования этого желания я хочу быть подобным ему и слиться с ним. Понимаешь? У меня тоже был такой вопрос в интернете. И Гилат тоже был однажды с вопросом у какого-то большого рава, который написал ему, что прийти к ступени Творца, это не называется иудеи, что это вообще непригодно. Ну, так написано: вернитесь, сыны Израиля, до Творца Всесильного твоего. То есть ты обязан достичь этой ступени не к Творцу Всесильному твоего, а до Творца Всесильного твоего. Прямо. То есть до этой ступени мы должны дойти. Мы учим это из действий Зонда Ацелут, допустим, Зарампин Малхут, который обязан быть равными. На языке Каббалы можно говорить о деталях этого, но на обычном языке.
0: Он пишет на 153-й странице, во втором абзаце снизу. Он пишет: «Из сказанного получается, что наслаждение своему Создателю — это полный грешник, означает, что он хочет только получать, полный грешник, ничего не отдавая. Согласно этим определениям, есть ли на этапе подготовки состояние, когда человек называется праведник? Согласно этим определениям».
1: Согласно этим определениям, что праведником называется тот все намерения, которого ради отдачи, а грешник — все намерения, которого ради получения. И мы во время подготовки не грешники и не праведники. Как ты можешь быть полным грешником, что ты уже полный, окончательный? Сколько там у тебя, даже если ты реализуешь все свои желания, ну что, ты знаешь, какие наслаждения есть в мире, в мирах, которые ты хочешь ради получения? Что ты можешь? К чему ты там стремишься? Ну так, между нами, как курица. Ну что, поэтому на каждой ступени есть уровень полного праведника и полного грешника. Сначала, когда начинает ступень, человек начинает желание получать во тьме, в падении, ощущает, насколько он испорчен. Это называется, что он определяет для себя. Человек должен сказать, не кто-то другой. Человек определяет, что его состояние — полный грешник, и все желания, все мысли, все это ради получения. Он действительно неисправленный, он хуже всех. Иногда ты еще не чувствуешь, да, что ты хуже, чем твой товарищ?
2: Все время чувствую.
1: Да-да, ну-ну. Действительно, чувствует, что нет ничего хуже него, никого. И это называется ощущением полного грешника. Каждый согласно своей ступени. Но когда затем он учится, исправляет, время меняется, тогда он приходит к состоянию полного праведника. Это на каждой ступени. Левая линия — приобретение келим, ощущение тьмы, отчаяния. В этом он видит, что эти состояния называются полным грешником. Затем, когда он присоединяется к правой линии, исправляет себя, ощущает немного больше духовного, это называется полным праведником. И это на каждой ступени, вот эти две крайности. А среди прочего, там есть немного грешник, немного праведник и так далее. Но чем больше поднимается по ступеням и приближается действительно к духовному и входит в духовное, когда он входит в духовное, то он находится то в клепот, то в святости, к душа. Там действительно грешник — это грешник, это часть фараона. Во всех этих клепот, а праведник — это праведник. Это подобие свойств с Творцом в какой-то мере. Там действительно это по-настоящему. У нас-то как игры в детском саду.
2: Ну, непонятно. Вы говорите, что приходит к ступени, то есть этап на этапе подготовки вначале чувствую себя как полный грешник.
1: На каждой ступени есть состояние полного грешника, полного праведника.
2: А что такое полный праведник на этапе подготовки? В конце ступени как будто бы он чувствует себя хорошо, но это же не то, что...
1: Полным — это называется все, что находится в моей власти, во всех желаниях, которые сейчас во мне. Может быть, и сейчас из всей души моей раскрывают мне только 10% ее. Но в этих 10% желания, стремления, мысли, все, что находится в этих 10%, если я обнаруживаю, насколько они исправлены, это я, называется, устанавливаю себя как полного грешника, и затем я это исправляю, наполняюсь, тогда я чувствую, что я стал полным праведником, согласно чему Творец называется праведником. Когда я подобен ему, тогда я тоже становлюсь как он, на той же ступени, в этих 10%. Затем мне добавляют еще 1%, и так на 11%, ой-ой-ой, 11%, я чувствую, что я вообще абсолютное зло, потому что это еще не 1%, который добавляют, а 11%, когда ты видишь из этих 11, что и предыдущие 10 ты видишь как зло, что ты в них тоже ничего не исправил. То есть чем больше ты поднимаешься, это не то, что ты прибавляешь еще процент, а ты проверяешь это со ступени большего осознания, тогда ты видишь, что все остальные ступени, которые ты прошел, ты думал на предыдущей ступени, что, по крайней мере, ты там был праведник. Нет, ты видишь, что теперь ты был грешником относительно предыдущей ступени тоже. То есть, понимаешь, у тебя уже есть сейчас 11 плохих ступеней, греховных, скажем. А затем ты понимаешь, что до последней ступени, перед гмар-тикуном, ты видишь, что на всех этих ступенях ты действительно страшный, ужасный, как будто бы ты ничего не прошел. Ты понимаешь, что называется грешник? Ты понимаешь какие-то ощущения? Отсюда понятно, что это путь не для каждого просто так. Снаружи. Ну, и хорошо, что вы не знаете, о чем я говорю. Так и у меня то же самое. Тоже относительно следующей ступени. Это необходимое скрытие. Отсюда мы видим, почему невозможно иначе продвигаться, а только в скрытии. Тебе скрывают твои килим и скрывают наслаждение. Килим скрывают, потому что ты не сможешь их преодолеть. Ты увидишь, насколько это ужас. Ты просто захочешь убежать от себя. И скрывают у тебя света, потому что если ты раскроешь, какие есть света, какие... наслаждение, что такое вечное совершенство, у тебя не будет даже места думать о чем-то другом. Ты будешь вообще зациклен на этом, как сумасшедший. Это называется пульс Денура. Слышал об этом?
2: Но на нашем этапе вы говорите, что в духовном, когда ты переходишь отсюда туда, то ты делаешь исправление. Когда мы находимся сейчас здесь, это только от тьмы к тьме. И нет такой вещи, нет ощущения, что вдруг чувствуешь свет, что это хорошо. Всегда есть плохо, и тогда это говорит, окей, это плохо, но тогда приходит еще хуже. Нет какого-то состояния наполнения. Есть только все время все больше хисарона, больше хисарона, больше хисарона, больше тьмы. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, я неправильно ставлю вопрос. Но нет такого состояния, которое он описывает, будто бы ощущение, которое вы описываете, ощущение, что ты проходишь свойства грешника, а потом ты превращаешься в праведника. Есть грешник, а потом еще больше грешник.
1: Ну что делать, если у тебя нет ничего, кроме этого?
2: Нет, я говорю о себе, потому что нет какого-то ощущения. Когда ты видишь, что в сущности это только ты, это только мне, мне, мне, и это мешает, это останавливает. Пройдет, вы говорите?
1: То, что не делает разум, делает время. Есть много состояний. Что вообще называется быть перед Максомом, до Максома? Это состояние, когда ты должен что-то сделать, вообще не понимая никакого причины следствия. И так это до последнего момента. Я говорю тебе, это до последнего момента, даже когда ты уже привыкаешь. Есть тут момент привычки. И он пишет, что привычка становится второй натурой. Он пишет об этом в статье. И даже когда ты уже понимаешь процессы, что после каких-то плохих периодов придут хорошие, и снова это сменится, что это необходимо пройти, как-то так отменить себя и ждать, все равно все эти состояния, они скрыты от нас, что делать. Нет выбора, иначе мы бы не прошли. Я говорю тебе с обеих сторон, и со стороны кли, если бы оно не было скрыто, мы действительно боялись бы коснуться такого большого желания получать, и от цветов мы бы просто бы были сумасшедшими от этих наслаждений, не смогли бы сдвинуться. И от того, и от другого. Две крайности. Поэтому это скрыто. А мы так, где-то посередине. Так. В сумерках таких. Волновой режим. Ни то, ни это.
2: Я не понимаю. Если нет никого, кроме него, и входит понятие усилия, потому что как будто и я, и моя группа здесь из-за него, как будто так, где входит, где тут усилие?
1: Если нет никого, кроме него, тогда где усилия? Усилия именно в том, чтобы установить действительно во всех моих желаниях, что они во всем моем «я», что это фараон, который говорит, я буду править, сделать так, чтобы была власть Творца, чтобы было нет никого, кроме него. Кто должен это сказать? Исправленный фараон должен достичь такого состояния, что нет никого, кроме него. Я, мое должно прийти к этому состоянию.
2: Что мы должны во время учебы, допустим, сейчас, в мысли делать в желании?
1: О, это конкретно. Только думать, что я хочу от этого исправления. Не более того, есть там какой-то окружающий свет, я не знаю, что это такое, но есть что-то свыше, что во время учебы влияет на меня. Есть у меня какие-то проблемы. Так я должен прийти на учебу учиться. Что говорит Бали Сулам? Говорит вопрос, в чем смысл нашей жизни? Плохо тебе? Открой книгу. Вот и все. Не более. Просто. Действительно, как целебная книга, лекарство. Но не вместо того, что ты сейчас изучаешь болезнь, потом нужно идти куда-то пойти, купить лекарство, проглотить его и ждать, пока оно подействует. Нет, здесь, на месте. А обо всяких побочных явлениях, которые как бы придут от этого, что ты почувствуешь себя хуже, надо понимать, что это не побочное явление. Это и есть само исцеление. Знаешь, как вот эти натуропаты говорят, чем хуже в начале лечения, тем лучше. Они всегда говорят так. И это действительно верно. Это действительно верно. Мы видим во всех вот этих природных вещах, если хотят избавиться от болезни, тогда вначале ощущают ее еще хуже. То же самое.
2: А что точнее желать? Я не знаю, что такое исправление, не знаю, о чем именно просить, вот какую именно вещь. Но вы говорите...
1: Нет, пусть мне будет хорошо, не нужно ничего другого. Что? Слушай, у тебя есть вопрос, в чем смысл жизни? Если тебе хорошо, если хорошо, сиди дома. Очень просто. Вопрос, в чем смысл нашей жизни обязывает человека? Ты хочешь или не хочешь, ты спрашиваешь. Не то, что ты там, знаешь, они там написали, в чем смысл жизни нашей, да? Чтобы мы помнили, что у нас нет никакой, никакого смысла, да? Кто это написал? Если у него нет в сердце никакого требования, то учеба... Она бесполезна, действительно. Жаль. Поэтому мы не ищем людей, которые придут учиться. Они хотят учиться. Что, им не хватает знания, как профессор в университете? Да, приходили такие. Приходил к нам этот несколько раз. Профессор Каббалы из Тель-Авивского университета. Да, действительно. Там есть факультет разных гуманитарных наук. Он говорит, да, мы изучаем историю этого, когда это было написано. Все эти вещи мы изучаем. У нас называется «Знать о Каббале».
2: Желание получать...
1: Он пришел такой... Даже этого не хотел учить. То есть я не говорил с ним о внутренней работе, но просто учеба, сферот, парцуфин. Он говорит, зачем мне изучить и учить это? Нужно знать об этом. Понимаешь, даже об этом. Ну, ушел, что поделаешь.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятках.
1: Может, начнем с конца, приходить на урок, в чем смысл нашей жизни, требовать все время ответа.
2: Я остался больше с вопросами, но понятно, что нужно учиться.
1: Во всех действиях нужно вызывать свет, возвращающий к источнику, потому что только он исправляет. И во всем нужно стремиться только к этому, быть в хисароне к этому.
2: Да, много практических советов Рава. Я соединился со всеми определениями во всем, что он подчеркнул по поводу притягивания окружающего света, занятия учебой, не из какого-то желания наполниться премудростью, а с намерениями и необходимостью исправления.
1: Относительно статьи, которую мы изучали, в статье Рабаш учил нас, как нам подготовить себя к получению света, что делать, как заботиться о чистоте, что такое благословение, как там нужно сидеть и что такое стол. И что нужно делать после трапезы, осознать, насколько мы не исправлены, и искать пути исправления.
2: И на нашем пути следующая ступень всегда ощущается как тьма, и поэтому нужно, по крайней мере, это знать в разуме. В чувствах это всегда будет неприятно, но нужно привыкнуть к тому, что таков путь, и для этого есть десятка, которая удерживает нас в таких состояниях, пока не придет каждый раз свет.
1: Требовать свет. В нашем случае дан свет, чтобы мы достигли этого требования. Это товарищи, десятка, те же средства. И можно сказать, что благодаря им мы можем уподобиться свету, требовать его помощь. Таким образом, все время усиливать и уточнять просьбу.
2: Мы слышали об авиюте, что это такое, это не то, что я сейчас хочу кого-то убить, а это насколько я стремлюсь, как тот самый ученый, прийти к раскрытию. И надо понять, наш авиют, как мы можем направить его правильно, вместе, чтобы достичь цели.
1: После того, как мы поняли, что свет исправляет желание получать, которое находится под махсомом, то нужно думать о том, какие действия вызывают это, что эффективно в притяжении света. Я слышал подобие свойств, да, как под махсомом мы можем быть подобными по свойствам.
2: Да, Рав сказал точнее. Проверять, думать, заботиться о всех средствах, которые могут пробуждать окружающий свет с большей силой. Чтобы действительно он действовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом. чтобы не было усилий, которые человек делает впустую, без пользы.
1: Да, я слышал, что окружающий свет — это самое важное, нужно его запустить, задействовать. У нас есть для этого все средства, и это постоянная работа.
2: Главное — это наша учеба. И учеба перед книгой с десяткой, с намерением, с хисароном, чтобы свет подействовал и исправил желание получения. И мы определим желание получения, что нет никого, кроме него.
1: Я чувствую, что мы получили еще такие наставления и всякие объяснения, кто такой грешник, кто такой праведник, как это раскрыть в себе, как Творец раскрывает нам это относительно товарищей.
2: Мы изучали правильное отношение к состояниям, которые раскрываются нам, и то, что нам представляется неисправленным желание получения. Нужно к этому построить правильное отношение, что Творец это дает нам, это мы должны исправить, и почувствовать, что мы вместе с Ним в этом усилии справиться.
1: Цель всех усилий — прийти к слиянию с Творцом. Как сказал Рав, вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. Там Он ожидает нас.
2: Чтобы нам вместе удалось, это главное. Свет действует на нас, чтобы мы были вместе. Мы теперь идем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать

0: стиху и то, что мы слышали сейчас от Рава. Есть у нас даже титры. Мы слышали, что только вызывать окружающий свет. Кроме этого, у нас нет ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая обратно мне. Есть некая сгула. У меня нет прямого выхода на эту силу, но с помощью определенного действия во время учебы, с намерением, чтобы я усилил свое намерение, мне нужна группа и разные действия вокруг этого. Но конкретно, просто, это только сгула, только чудодейственное средство. Мы удостоились такого урока, которое буквально связывает нам все миры вместе. Мы слышали, как окружающий свет, который мы хотим привлечь сейчас во время учебы, как он приходит из Ацилута, через миры Бия в этот мир. Мы слышали о необходимости скрытия. То, что мы изучаем в введении внук Каббала, именно как возникло скрытие, чтобы снова не было разбиения. Мы видим, как все действительно связано в одну реальность, и мы перейдем сейчас к этой части урока.
1: Да, запрещено забывать, что мы находимся на второй части восьмого урока. И это значит, что тут есть очень много понятий. Когда Рав проводил вот этот вот краткий курс, я помню, что он старался собрать все понятия и собрать их в таком вводном курсе, плотном, что мы потом возвращались к этим материалам раз за разом. И мы видим, что мы изучаем это как будто в первый раз, учим каждый раз заново. И не надо пугаться, что есть очень много новых понятий. Сейчас будет говориться об экране, экране нулевого авиута, что такое мецах, что такое мецах относительно Галгальта Вейнаем, что такое рождение миров, место миров, где миры находятся. Очень много понятий, места миров. Мы запишем себе, мы будем делать чертежи, насколько это возможно. Рав любит чертить, и у нас будет еще время для вопросов. И я надеюсь, что мы хотя бы часть сумеем разобрать из того, что мы сегодня будем учиться. Поэтому будем учиться, соединимся с текстом, с учебой, с тем, что мы участвуем в нем, записываем, интересуемся, спрашиваем, а не просто, чтобы это так прошло мимо нас, рядом с нами. Ну и, как Асав сказал, все это для того, чтобы притянуть, подставить себя под воздействие окружающего света, и чтобы он привел нас к цели. Так, перейдем к уроку. Да, продолжаем. После этого, когда у нас есть разбиение, я немножко так сокращу чертеж. Мы сразу потом начнем. Что мы собираемся делать дальше? Исправить. Так исправляют разбиение. Здесь было разбиение. Да? И как исправляют? Фарса. Граница между келим отдачи и келим получения должна разбиться. Вся проблема в том, что свет прошел через парсу. Свет конца исправления прошел парсу, и это вызвало разбиение. Если мы вернем, удержим хорошенько парсу, у нас есть шанс исправить. И как сейчас выстроить систему, которая исправит нам все, что у нас здесь есть после разбиения, и придет к состоянию, когда у нас будет такой парсу вместо мира Накудим, в таком виде соединенный, особым таким образом работающий, чтобы он смог принять весь свет конца исправления и получал радиоотдачи. И вся эта система называется мир Ацилут. После разбиения Решимот снова поднимаются в Рождесаг. Но вместо Бейт-Алев Это уже решемот алиф шорош. Сокращенное. Второе сокращение. И произошел зивук в Рождесак в Мецах. Не Никвейнаем, дословно зрачки, а Мецах, дословно лоб. То есть не на уровне алиф да авиют, а на уровне авиют де шорош, нулевой авиют, сокращенный. Что это значит? Я могу сделать зивук дака. У меня есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут, рош. Я могу сделать зивук дака. На... У меня всегда есть все эти желания. Не может быть, что отсутствует какое-то желание. Но может быть, что эти желания работают с силой уровня четвертого уровня авиюта, или третьего, или второго, или первого, или нулевого.
2: Да?
1: Если я работаю на четвертом уровне авиюта, у меня выходит парцуф Галгальта. Гимал авиюта, третий уровень авиюта, парцуф Аб. Второй уровень авиюта, парцуф Саг. Алев давиют, первый парцуф Ма. Ма Эльон, выше Ма. И нулевой, шорыш, корневой, это парцуф Бон Эльон, верхний, выше Бон. Если я работаю с парцуфами, с этими уровнями, но в состоянии второго сокращения, то у меня выходит из зивуга дака на алиф давиют сокращенный, если я говорю, сделай для меня плюс второе сокращение, то у меня выходит парцуф, который называется миром никудим. Мир никудим в катнуте. А если я делаю алиф шорыш, просьбу, сделай мне плюс второе сокращение, то из этого выходит мир ацилут. То есть зависит от того, что, о чем я прошу у экрана. Еще раз, если я прошу у экрана работу на далет давиют, на самый высокий авиют, выходит Галгальта. На гимал давиют аб, на бет сак, на первый и нулевой авиют и майбон. С ними не считаются, с этими парцухами, они тут не играют никакой роли, ничего не делают. Но если я прошу того самого экрана, сделай мне звук ДК на бельт алиф сокращенные, я получаю здесь особый парцух, который называется миром никудим. Или если я сейчас прошу того же самого экрана, сделай мне зивук на алиф шорыш, не бет алиф, а меньше решимо алиф шорыш, то он мне сделает зивук дака, и я получу еще один особый парцуф, который называется миром ацелут. Здесь, допустим, распространяется парцуф вниз, и он будет называться мир ацелут. Ацелут. Теперь, что такое мецах и что такое никвейнаем? Если я делаю зивук дака на авиют алев, но не на весь авиют, кетер, хохма, и не в хохма, а в бине хохмы. Это называется никвей энаем, дословно зрачки. Если я делаю зивук дака в кетер, но не во всем кетере, а гимал де кетер, это называется мецах, или дословно, или в переводе лоб. Путаться — это хорошо. Поверьте, если вы пытаетесь связать разные вещи, и в голове что-то крутится, это хорошо. Бина в хохме называется никвейнаем. Бина в кетере называется мецах. Это не вся бина, а только там на середине, где она заканчивается, где заканчивается, где есть граница между получающими и кирими отдающими. Понятно? Чего ты смеешься?
0: Смешно. Мецах находится где? в мене, если ты берешь кетер и делишь кетер на, скажем, здесь делишь его кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. Так вот здесь, посередине бины, если ты делаешь звук дака, чтобы пришел свет и распространился только до сюда и не больше, понимаешь, и не прошел вниз, то это место, где заканчивается экран, называется Мецах. Там, где находится экран, называется Мецах. А если ты решишь, что я делаю звук дака, чтобы мой экран находился здесь, в Хохма, в Алев Давиют, но тоже, чтобы он стоял в Кедр, Хохма и Бина, посередине Бины, то это будет называться Никва и Наем. Это Мецах, лоб, а это Никва и Наем, зрачки. То есть Бина Кетера называется Мецах, а Бина Хохмы называется Никва и Наем. А Бина Бины нет такого. Бина Бины это где было?
3: Никуда Десак.
0: Никуда Десак. Вышли на Алев Давид, не Бет Давид. Бина да Бина — это сама Бина. Это, и в своей гаре, в своей сад. Ты можешь сказать, что она здесь, второе сокращение. Он был в Бине, Бины. А затем выходят парцуфы с Авиутом Далит и Авиутом Шореш. А с Авиутом Алев и Шореш. Все эти вещи, они не для краткого курса.
3: Я действительно запутался. Никва и Наем, о которых мы говорим, Сак, то есть вышел мир Никудим, и в Мецах Хухма, Бина, середина Хухмы.
0: Я скажу тебе, чтобы это воспринять, это занимает очень много времени.
3: Сколько много?
0: Мне кажется, это берет много месяцев. Да, так это. Это нечто особое.
3: Это проходит посередине бины?
0: Это проходит посередине бины всегда. Смотрите, вы только поймите, у нас есть, нам нужно разделить получающие килим и отдающими килим. С отдающими килим можно работать, с получающими нет. У меня есть экран Алев Давиют. Так где Масах Алев Давиют должен, может стоять, чтобы отделить килим получения от килим отдачи? Если Алев Давиют, то он может стоять в Хохме. Здесь Авиют Алев. А в каком месте? До середины Хохмы. До середины Бины в Хохме. Там, где прекращаются отдающие килим в Хохме.
3: И в Тиферет, и в Хохме, и в Кетере. То, что мы раскрываем в этих трех, то же самое.
0: Ты можешь сказать так, что вот до сих пор, да, до сих пор, все это будут килим отдачи всех сферот, а отсюда и далее это килим получения. Так, при втором сокращении тебе можно это использовать до середины бины. Калгальта вейнаем во всех сферот можно, а в ахаб во всех сферот запрещено. Я очень доволен. Есть часть, те, которые не понимают, на самом деле духовное продвижение совершенно не зависит от того, насколько ты понимаешь. То есть нужно знать, чтобы связаться с самой темой. И с помощью нее потом ты сможешь так углубиться внутрь. Но количество знания, оно не определяет продвижение.
3: А что да определяет?
0: Усилие. В конечном счете желание. Сила желания.
1: И желание можно обрести. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе мы находимся. И там получают мысли, желания. Поэтому очень важно быть связанными с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Ладно, теперь. Так что происходит у нас дальше, после разбиения килим, когда у нас есть решимот, который делает зивук в Мецах Рош Десак, это бина Кетер Рош Десак, и совсем весь Рош Десак мы сейчас делим на Кетер Хмубину Зеран Пене Малхот. Так в Кетере только 2,5 сферы, Кетер Хохма и Гарда Бина, на них мы делаем зивук Дака. И отсюда то, что опускается вниз и распространяется, это называется уже миром Ацилут. Как устроен мир Ацилут? Давайте посмотрим. Так мир Ацилут, мы говорили, собственно, мы сейчас только пришли к началу урока. Но что делать? Так мир Ацилут устроен особым образом. В нем есть парцуф особый, который называется Атик, который распространяется до Табора и до Сиюма. Ариханпин от П. Атика до Парсы. Ариханпин, Абваима, мы их так пока нарисуем, Абваима, они распространяются от П. Ариханпина и вниз, и Зон от Табура Абваима. И это одна форма мира Ацилут. А иногда мы говорим о мире Ацилут, что Ариханпин распространяется до Табура Атика. То есть не изображаем вот эту нижнюю часть от Табура до Парсы. И Абваима не распространяются до Парсы, а тоже от П до Табура Атика. И иногда Абваима мы делим их на два отдельных парцуфа. Это Абваима равно, и я делю это на верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя часть тоже называется Абваима, только выше. Мы еще добавляем иногда высшее Абваима. А вторая часть называется Ишсут.
2: Ишсут,
1: Исраэль Саба Ветвуна. И иногда также Абваима делятся на Аба и Има. А Ишсут иногда делится на Исраэль Саба и Твуна. Не Савта, а Твуна. Исраэль Саба — это дословно Исраэль Дед. И на самом деле есть еще много разных вариаций в мире Ацилут. Состояние просто очень тяжелое, очень трудное, но в конечном счете все эти парцуфы, они находятся между собой в особой связи, чтобы каждый раз уподоблять себе какой-то части, которую нужно исправить из разбиения. Берут какую-то часть, и эта часть относится к какой-то сфере, к какому-то парцуфу, к какому-то виюту, и нужно это исправить, но напрямую нельзя это исправить, нужно взять по дороге еще несколько парцуфов и сферот. Поэтому мир Ацилут всегда представляет собой такое вот очень гибкое существование, существо. И есть тут еще очень многое. Об этом весь все учение десяти сферот. Это 2000 с чем-то страниц. И из них 1500 страниц — это мир Цилут. Части, от, начиная от восьмой части. Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, шестнадцатая — это все мир Цилут.
3: Там есть такие чертежи?
1: Где?
3: Ну, в книге.
1: В какой книге?
3: О которой вы говорите? Учение десяти сферот.
1: Что? Чертежей, которые как подобны тем, что я здесь, чертежей нет. Таких нет. В Аба Ваима. Прежде чем они делятся на две части в их таборе и опускаются. Когда они опускаются до табура Атика. Это тот самый Атик, из которого выходят зоны, или это две разные точки?
3: Да, это то. Это. Здесь есть много моментов. Целим, сказано, целим по образу по Творец создал человека. Самых мем, бина, которая отвечает за этот мир весь. Короче, мы не будем сейчас это изучать. Я изображу мир Ацилут таким образом, что он подходит для того, чтобы создать миры Брия, Ицира, Асия и Адам Ришон. В общем, мы об этом говорили, может быть, немножко иначе. Итак, мы говорили о том, что мир Ацилут, он содержит Атик, Арихампин, Аба Ваима, Зон. Атик, Арихампин, Аба Ваима, Зон. И это состояние называется постоянным. Чтобы породить миры Бия, из зон де Ацилут, зона де Ацилут должны подняться наверх. Почему? Потому что зон де Ацилут в таком состоянии находится в Гальгальтейная, в Катнуте. А рождение родами называется, когда я получаю немножко радиоотдачи, свет. А рождение — это еще получение света ради отдачи. Необходимо войти в гадлут, чтобы породить парцуфим, зон поднимается наверх. Зон поднимается на одну ступень наверх, на место Аба Ваима. Аба Ваима поднимается на одну ступень на место Арихампина. Арихампин на место Атика, и Атик тоже поднимается на следующую ступень. Все поднимаются, совершают один подъем, каждый 10 сферот. И тогда зон, который находится здесь, внизу, ниже всех, на месте Аба Ваима, они порождают мир Брия. Который находится на месте постоянных зон. А затем они порождают мир Яцера. А затем мир Асия.
1: Это опускается под парсу?
3: Да. Сейчас увидим, почему.
1: Асия, она от табора Ицера?
3: Послушайте, тут есть несколько вещей, которые я произношу, не объясняя.
0: Зонда Ацилут.
3: Что такое зонда Ацилут? Знаете? Это Зарампин и Малхут. Они устроены таким образом, что Зарампин, он занимает вот этот уровень, а Малхут находится от Хазе и Табур его, и ниже. Так вот. Поэтому мир Брия, который рождается от зонда Ацилут, которые поднялись к Абаве Има, он занимает такой же уровень, как и Зарампин. А мир Ицера, который родился после мира Брия, он уже занимает место Малхуда Ацилут в нескольких своих сферот, в четырех сферот, если вы хотите знать, потому что Малхуда Ацилут — это четыре сферы. Она облачается на Зарампин, в Нецеход и Сот Малхут его, Нехим. И шесть сферот мира Ицера находится ниже. До какого места? Если вы помните, мы говорили о местах в разделении мест под табором Гальгальты. Тут есть место, есть Гальгальтовый Инаим и место Ахапа. В месте Гальгальтовый Инаим это место мира Ацилут. А в Ахапе у нас есть место. Это нижняя треть Тиферет. Это место мира Брия. Говорили. Нижняя треть Тиферет. Это место мира Брия. Затем есть у нас Нецех од Йесод — это место мира Ицера, и Малхут — это место мира Асия. Когда приходят миры и облачаются здесь, то мир Ицера спускается на свои шесть сферот вниз и занимает здесь место шести сферот мира Брия до его Хазе или до Бины де Гуфа. А мир Асия от Хазе мира Брия до Хазе Ецеры. И это место, которое остается у нас здесь, под Хазе де Ицера, это место называется Мадор Клипот, отделение Клипот. И здесь ниже не может проявиться никакой свет в этом месте. Здесь, в этом месте, тут в этом месте находится Лева Эвен, Ламет Бет, 32 вот эти искры, которые нельзя использовать, нельзя с ними работать.
1: Этот Мадор, этот отдел, он от Хазе Ицеры?
3: Мадор Клипот от Хазе Ицеры и ниже. То есть если мы проведем вот это разделение. Шесть сферот здесь занимает мир Яцера под Парсой, затем четыре сферы мир Асия, и еще шесть сферот мир Асия занимает от мира Яцера и его Хазе. Здесь остается под Хазе 4 внизу и Михаи 10, 14 сферот.

0: Называется Мадора Клипот. От Парсы Хазе де Ицра. Это называется область Шаббата. Что такое область Шаббата? То есть место, что из Ацилута даже можно туда выходить и использовать, это вне Килим Ацилута. Я хотел бы добавить еще кое-что. Откуда приходят миры Брия и Цира Асия? Мир Ацилут, он пришел вместо мира Никудим, который разбился. Миры Брия и Цира Асия, мы, кстати, тоже говорили об этом. Мы говорили, что в разбиении у нас есть Парцов Зон, который разбился. Парцов Зон, он состоял из Гальгаль Тейнаин, Зон де Никудим, Гальгаль Тейнаим и Ахав, которые разбились и Гальгаль Тейнаим, и Ахав. Из них возникла Гальгаль Тейнаим и Ахав, как было и до разбиения. Гальгаль Тейнаим внутри Ахапа и Ахав внутри Гальгаль Тейнаим. Произошло перемешение между частями. Из Гальгаль Тейнаим возник мир Ацилут. Вот этот Ахав — это Левеевен, его нельзя использовать. Гальгаль Тейнаим, когда Ахав находится внутри них, из этого выходят миры Бия. И Ахаб, внутри которых находится Гальгаль Тейнаим, называется Ахаб де Алия. И вот об этом мы еще поговорим. Итак, мир Ацилут, мы говорили, как он вышел. Из других разбитых частей после разбиения эти Гальгаль Тейнаим внутри Ахапа. Из этого рождаются миры Бия. И Ахаб, внутри Гальгаль Тейнаим, из них берется Ахаб де Алия, об этом мы будем говорить, это связано с Адамом Ришоном, будем говорить об этом на следующем уроке. Эти выяснения Ахаб де Алия, о них выясняют не сверху, как был создан мир Ацилут, Брия и Цира Асия, вот эти выяснения Ахаб де Алия и Левеевен, их должен выяснять Адам. Мы будем изучать в следующий раз, на следующем уроке, что это за строение, что это за парцуф Адам, без которого невозможно изучать вот эти все выяснения Килим. Да.
1: Тут есть два мира, Брия и Цира Асия. Одна часть красная и одна часть черная. Сейчас черные миры, они появились после того, как создался мир Ацилут?
0: Нет, здесь я рисовал Брия и Цира Асия. Это не место, это не миры, это места миров. Если мы берем Никудот Десак и делим этот парцуф на Гальгаль Тейнаим и Ахаб, а затем Ахаб мы делим согласно его свойству на верхнюю часть и нижнюю часть Тиферет, Нецхот и Сутмалхут, то они делятся на четыре части. Место Ацилута, место Брия, место Ицеры и место Асии. А затем уже в эти места приходят миры. И сейчас, когда они рождаются, эти миры, они не находятся на этих местах. После того, как сейчас придет особенный парцуф, Адам Ришон, и он там будет делать ой-ой-ой, что, и тогда эти миры придут на свои места.
1: Человек только проблемы делает. Есть связь между Б-Табура и Атика и местами в мире Никудим, где есть эти Ахаб де Кетер и Ахаб де Абаваима?
0: Да, есть как раз таки. Атик, он берет и выясняет, и исправляет Гальгаль Тейнаим

0: де кетер никудим и дагаль тинаем де абавыима. Это прямая связь. Арихампин берет ахаб кетер никудим. Вот этот маленький исправляет. Абавыима исправляет ахаб. Абавыима. Каждая часть из ацилута исправляет соответствующую часть из мира никудим. Проблема только у нас исправление зонда ацилут. Вы еще в порядке? Да? Пока. Будем устраивать кружки. Ну еще раз, я скажу вам, между одной ступенью и другой есть прерывание. И в духовном тоже. Потому что Малхут. У нас есть, скажем, заканчивается одна ступень, начинается другая ступень. Получается, что Малхут Высшего становится Кетером Низшего. Как такое может быть? Кетер — это Творец, это представитель Творца. А Малхут — это самое ужасное, что может быть, это Творение. Как может быть Малхут Высшего, даже если это Высший, да, вдруг становится Кетером Низшего? Итак, между ступенями есть прерывание, пропасть между каждой ступенью и следующей. И у нас, когда мы переходим от одной ступени к другой, от одного состояния к другому, даже сейчас уже еще не ступени, но мы начинаем что-то вдруг воспринимать. У нас тоже есть вот эти прерывания, и вот эти прерывания ощущаются у нас как путаница. Не бойтесь этого. Вдруг запутались, ничего не знаем. Знаешь, рассказывается о великих каббалистах, которые впадали в такие путаницы, они даже забывали азбуку. Настолько у них был исталкут мухим. То есть человек ничего не знает. Вообще не знает, как ориентироваться в мире. Настолько все исчезает у него, а потом возвращается, но уже на более высокой ступени. Ну, подожди, это еще далеко. Дай Бог, чтобы достигли этого. Но чуть-чуть из этого мы уже начинаем чувствовать. Восприятие этого материала сразу начинаем это чувствовать. Это признаки продвижения.
1: Да. Ученик спросил Рава, что да определяет. И Рав ответил ему: усилие, в конечном счете, желание, сила желания. А желание можно купить. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе вы находитесь, и оттуда вы получаете мысли и желания. Поэтому очень важно быть связанным с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Мы действительно слышали очень много понятий. Рав объяснил, что учение 10 сферот из 2000 страниц есть 1500 в мире ацилут. Разумеется, невозможно все это внести в 40 минут учебы, но мы будем рады выслушать вопросы, выяснить из того, что мы записали, и начнем выяснять. Пожалуйста, давайте перейдем к вопросам. Да, Шауль, попробуй ты.
0: И сегодня на уроке, на прошлом уроке, Рав говорил, что ацилут он такой гибкий, он может принимать разные формы, конфигурации согласно потребностям душ, которых, о которых он заботится. Что значит, есть разные души, и им нужны разные состояния мира ацилут? Это значит, что есть разный мир ацилут для каждой души. Как это понимать, что этот мир ацилут должен заботиться о разных душах, у них есть разные потребности?
1: Может быть, это можно так понять здесь. Он говорит сверху вниз. Как родился мир ацилут? Мир ацилут родился ради исправления разбиения келей. Как вы помните, мы на предыдущих уроках учили, что вышел мир никудим в катнуте, затем вышел мир никудим в гадлуте. И разбился. И части мира никудим разбитые упали под парсу и там остались. Парцуф, можно сказать, ослабился, как есть ослабление экрана из-за взаимоударения окружающего и внутреннего светов в парцуфах Ак, как и в мире Никудим. Просто был гадлут, и экран ослабился, но иным образом, называемым разбиением. Поэтому, после того, как мир Никудим вышел на Виют, Гимельбет, на Гимельбет вышел парцов Саг, затем на Бейталев вышел мир Никудим, разбился. А теперь по порядку должен выйти следующий парцов. На Алеф Шореш, на следующее решимо. Алеф Шореш. И поэтому выходит Ацилут на Алеф Шореш, только что у него нет килим, чтобы работать с ними, потому что килим разбиты и находятся под парсой. Поэтому на первом этапе он должен исправить эти килим. Поэтому он выходит на Алеф Шореш в соответствии со вторым сокращением, и Рав говорит, что экран находится в Мецах. Если раньше он был в Галгальта Вейнай Мир Никудим, теперь он выходит в Мецах. Мецах — это Малхут, которая поднялась в Бину на Авиют Шореш. Выходит, вышел мир Ацелут, и теперь он начинает исправлять разбитые килим. Как их исправляют? От легких к тяжелым, поэтому вначале килим Шореш, нулевой Авиют, потом первый, второй, третий, четвертый. И в соответствии с этим выходят миры. Миры Брия и Цера Асия, они ради исправления килим с Авиютом Бет Гимел Ильдат. Алеф Шореш берет на себя мир Ацелут. Закончилось, все закончило выходить. Теперь все еще есть истинная Малхут, которая находится ниже всей этой тонкой линии миров. И для того, чтобы смешаться с истинной Малхут, она поднимается до Бины. Происходит там особое смешение, которое называется рождением Адам Ришон. И Рав объясняет, как родился Адам Ришон. Но он родился, чтобы он родился в Ацелуте, зонда Ацелут поднимаются в Абавиима, и тогда рождают миры, а затем внутри миров есть целый процесс рождения Адама Ришон. Адам Ришон, как объяснил нам Рав, в конце урока Адам Ришон разбился очень похожим образом, как то, что произошло в мирах, как произошло разбиение в мирах, и его разбитые части снова упали в то самое место, в миры Бия. И теперь мир Ацелут исправляет эти разбитые части. То есть мир Ацелут впервые, когда родился, он родился, чтобы исправить части, разбитые части миров, то есть части мира Никудим, которые разбиты. Сбился. Но тот же самый в точности механизм, который там был выстроен, сейчас исправляет разбитые души. Что это значит? Что такое разбиение? Разбиение имеется в виду, что свет входит в экран, свет больше, чем экран. Экран не может его удержать, впитать. И поэтому части экрана и части желания перемешиваются друг с другом. Это называется разбиением. И есть очень много частей, которые разбились, и каждый своим особым образом. Принцип тот же самый, все разбиты. Поэтому и мы, когда мы рождаемся в этом мире, мы рождаемся в разбитом виде. Мы не знаем, что мы разбиты. Затем мы получаем точку в сердце, приходим к изучению науки Каббала, и тогда постепенно раскрываем то, что называется сознанием зла. Насколько мы отключены, насколько мы не относимся ко всем этим мирам, которые мы сейчас изучали целый урок, насколько мы хотим, и как мы учили также, нужно пробуждать друг друга, поощрять это желание, чтобы оно желало прийти к исправлению. Исправление — это тоже то самое исправление. Но поскольку каждая искра исходит иным образом из разбиения между получающими и отдающими келим, между частями экрана и частями желания, поэтому каждый получает исправление свое собственное. В том же самом мире, да, в мире Ацелут. Мир Ацелут — это механизм исправления. Остается ли каждый отличающийся после исправления? Разумеется, каждый отличается, потому что каждый особый, в каждом своя форма разбиения. Но я надеюсь, что это ответило на вопрос. Да, Мак 16.
2: Да, хаверим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что мир Ацилут выходит на решемот Шорыш Алев, Цимцум Бет, и в Зивуге участвуют только 2,5 сферот Рош. Вопрос. Каким образом тогда Атик выходит от Табур до Сиюма, если изначально просится только на половину желания?
0: Мир Ацилут выходит на решемот Алеф Шорош, Цимцум Бет, верно, в месте Рош Деса, который называется Мецах, и это Бина Декетер, как ты сказал, 2,5 сферы, но это значит, что это степень Авиюта, с которой работает Рош, то есть на это выходит мир Ацилут, но Парцуф Атик, это особенный парцух, он может распространяться во всем этом участке от Табур до Сиюма и не приводит к разбиению. Можно здесь, на этом чертеже, показать. Есть это Атик у нас. Мы слышали от Рава, кратко, пока не будем подробно. Атик, он подходит и для Цимцум Алеф, и для Цимцум Бет. И то, что Зивуг, ты прав, он произошел в Мецах, то есть на маленький Авиют, но свет, который распространяется в Атике, он такой, что он не приводит к разбиению. Понятно? Это похоже немножко на Никудот Десаг. Что у нас было в Никудот Десаг? Было особенное решемот Бет-Бет. Там было распространение Хасадим во всем этом месте от Табура и Десиюма. И это, да, может происходить. Вопросы?
1: Алматы.
3: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в самом начале Парцуф и Гайгайта у нас есть четкое понимание, что есть Рош на уровне П, где принимается решение принятия и непринятия света, и есть понятие как Табур, где мы вообще делим понятие, когда мы 9 первых плюс Малхут. Да, и Табур проходит четко, вот когда мы разделяем. Каким образом в мире Атик Парса проходит уже по средней линии Зейрампин?
1: Машаэла, Максат.
4: А вопрос какой?
3: Почему в Парцуфе Атик Табур проходит по средней линии Зейрампина? То есть мы видим верхнюю часть Тиферет, нижнюю часть Тиферет, и на здесь проходит. Если мы до этого в Парцуфе как-то четко видим разделение между девятью первыми и Малхут, а здесь получается как-то посмотреть, каким образом Парса поднимается?
1: Кен, Ашела Буа.
4: Да, понятен вопрос. Смотри, когда вышел парцуф Галгальта, верно? Говорим, что экран находился в П. Что значит в П? Малхут. Если есть Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, то в Рош имена меняются на Галгальта, Эйнаем, Озен, Хотем, П. П — это значит Малхут. То есть расчет произошел на все 10 сферот Галгальта. И так в ином авиюте, который называется Аб, потом в новом авиюте, который называется Саг, Ма и Бон Вышем. Это закон мира Ак, Адам Кадмон. Ак. Адам Кадмон. Что произошло потом? Когда Саг, Парцов Саг, ослабился, если раньше у него было Виют Гимел Бет, а теперь остался у него Бет Бет, это уже чистая бина, и поэтому та самая бина опустилась вниз под табур, нет на нее ограничения, она может опуститься вниз под табур, и со своим авиютом Бет она встретилась с авиютом Далет, с тем самым светом Хасадим, который остался там еще после ослабления Галгальты.
1: И они знакомятся друг с другом, изучают друг друга и раскрывают, что можно работать только с ограничением. Теперь невозможно сделать зивуг на все 10 сферот, но можно сделать зивуг только на часть 10 сферот. То есть, если у нас здесь есть 10 сферот, которые называются кетер, называются кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, год, исод и малхут, то кетер, хохма и бина считаются рош. И о них не говорится. Это отдающий килим наверняка. Но что такое хесед, гвура, тиферет, нецагот, исот и малхут? Они — это килим зеранпина, килим гуф, которые соответствуют пяти сферот. Что такое хесед? Мы сделаем это иным цветом, чтобы было понятно. Хесед — соответствует кедр. Что такое гвура? Гвура соответствует хохме. Что такое тиферет? Тиферет — это она соответствует бине. Что такое нецах? Нецах соответствует зеранпину. И ход соответствует малхут. То есть те же самые пять сферот, которые находятся, собственно, в каждой сфере, и в кетер тоже есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. Когда говорится о зеранпине, то они внутри меняют название. Почему? Потому что там есть власть света хасидим. Может быть, мы это будем изучать на отдельном уроке. Почему это так? Поэтому, если мы говорим, что вначале было ограничение, которое... что можно было работать только до сиюм раглин, здесь до сиюма. Это называется сиюм раглин. Но со всеми десятью сферот теперь поднялась малхут, которая находится здесь, и сделала новое ограничение, поднялась в тиферет. То есть в бину, гуф. Верно? Это бина, гуф. Гуф — это зейранпин. Бинагуф — это тиферет. И поэтому с этого момента новое ограничение — это работать вот до сих пор. Это называется парса. Парса. То есть невозможно, с одной стороны, работать с тем самым свойством, которое было в Ак, когда можно было работать. Это, оно называется свойством суда над всей Малхут, от П и выше. Она, с ее помощью невозможно поддерживать мир потом, потому что Малхут заключается здесь, П, здесь, П, здесь, П, и закончилось. Больше не на чем работать. Когда Парсу Сак продолжил ослабляться, и Накудот Сак спустились под табур, раскрылось, что можно отдавать и под табуром. Так это добавка. Это означает, что вначале был сотворен мир в свойстве суда, Мидат Один, можно было работать только с Малхут, а затем предварили это свойством рахамим, милосердия. Это значит, что можно работать и с биной. То есть бина работает с Малхут. Только что, тут есть ограничение. Невозможно работать со всеми келим Малхут. Только с келим, которые полностью очищены от свойства получения. И в келим Рош, кетер хохма бина, и келим Рош в гуф, то есть хесед гура тиферет. Хесед хохма бина в гуф. И также внутри тиферет две трети. Можно работать с ними. Почему? Потому что тиферет — это свойство бины. А в бине всегда есть три свойства. Есть суть хохмы в ней, потому что она исходит из первой стадии. Есть чистая бина, это вторая треть. И есть та самая часть в бине, которая занимается нижними. И с ней уже нельзя работать, потому что она предназначена для заботы о нижних, и она включает себя, включилась в получающий килим. Поэтому и в тиферет есть две трети, с которыми можно работать, и треть, с которой работать нельзя. И это называется, что Малхут поднялась из Сиюм Раглин до середины Тиферет. И Рав очень часто говорит, что середина Тиферет — это граница между двумя третьими и третью. А все, что внизу, с этим работать нельзя. Но с тем, что наверху работать можно, это называется Галгаль. Это Вейнаем, вот эта часть. И поэтому, после того, как... И мы это видели на уроке, когда есть форма работы с частями, которые ниже парсы, то та самая третья тиферет, которая называется, которая находится здесь, она затем называется миром брия. Нецахот и сот называются миром яцера, а малхут уже называется мир асия. Это брия, яцера. И осия. Когда накудот десак опускаются вниз, то нет еще миров, но есть уже место для миров. Хиссарон, потребность внутри, чтобы потом в нем проявились миры и наполнили его. И этот хиссарон называется мирами брия и цара осия. И даже та часть, которая наверху, она является местом мира цилут. Это место, в котором есть чистые свойства отдачи. И мы говорили об этом, кетр хохма бина и кетр хохма бина рош, который называется хесед гура тиферет. Это называется местом мира ацилут. Ну, я надеюсь, что я немножко ответил.
3: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили. Прям перегло на схему. Огромная благодарность.
5: Йофи. Йофи. Туда.
1: Прекрасно. Есть еще время для вопроса?
0: Давайте последний вопрос.
6: When we first learn about phase one, Hochma, it's receiving.
0: Когда мы впервые изучаем первую стадию Хохма, входит свет внутрь, все эти чертежи, мы там говорим о хохме как часть рош, отдающий килим. В чем разница между хохма, который получает, и вдруг хохма, она отдает, является частью отдающих килим? Да, у нас нет много времени, сделаем это без чертежей. Хухма — это хина алев, получение света хухма. Потом мы слышим, что эти килим, которые находятся шорош алев бет, это отдающие килим. А килим гимал и далит — это получающий килим. Как может быть, что хина алев получает хухму? Когда мы учим четыре стадии прямого света, мы изучаем этапы развития желания получать. То есть шорош из шорош калев бет гимл далит, растет авиют. Если ты, сет, посмотришь на бину, на вторую стадию, она хочет себя отдавать. То есть она, у нее больше авиют, чем пхина алиф, или меньше. Она хочет отдавать, но у нее больше авиют. Почему? Потому что мы говорим о более продвинутом этапе желания получать, но свойство ее сейчас хочет отдавать, но это более продвинутое желание получать пхина алиф, больше авиют. И когда мы говорим об отдающих килим и получающих парцух, мы говорим шорош алиф бет или шорош алиф и даже половина бет, гарда бина, а зад бина, зрампин и малхут — это получающий килим. Согласно чему? Согласно степени авиюта. Вообще, что такое отдающий килим? Рав часто объяснял нам, это такое противоречие, нет такого понятия «отдающий килим». Кли — это всегда кли получения, желание получать. Что такое кли, отдающий кли? То есть степень авиюта настолько тонкая, шорош алиф и гарбины, что мы связываем эти килим с высшим, а гимл и далит — тут уже более грубый килим, поэтому мы их определяем как получающий килим. Спасибо всем за участие и за вопросы. У нас есть сообщение.
1: Завершаем песни.
0: Завершаем песни.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 23 июня 2002 года, который основан на статье «Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе?» В книге «Труды Рабаша» это 706 страница. Вместе прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 25 минут, пожалуйста.
1: Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? В книге Зор сказано, полный праведник, все заслуги его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой, ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир, без исключения, стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
0: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца в той же мере, человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действиями. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его тело, все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни. И у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, место отбросов. То есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода, туда его выбрасывают. И он говорит, что это подобает животным, а не уровню говорящему. То есть уровню человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. А это ступень полного праведника.
1: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды. Тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на отдачу без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. И говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен дать наслаждение получающим келим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
0: И сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу, а желает доставлять наслаждение самому себе. Поэтому, когда он занимается высшими вещами, то есть вещами, которые он должен давать наверх, а он видит, что внизу, то есть желание получать не заработает от этой работы. Об этом состоянии грешник говорит, что то, что он не способен дать что-нибудь желанию получать ради себя, происходит из-за грехов. Поэтому желание получать не может наслаждаться.
1: И Зоар говорит, то есть, что они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире, где смерть в этом мире означает, что он говорит, что поскольку сейчас у него нет жизни от этого мира, называемого получающими келим, ибо сейчас они опустошились от жизни, это называется смертью в этом мире. Поэтому они взыскиваются с него в аду прямо сейчас, когда он чувствует, что ему неоткуда получать наслаждение для желания получать. Поэтому он говорит, что это наказание, а наказывают в аду. Поэтому у него нет жизни. И это означает полный грешник, грехи его наверху. В той мере, в которой он должен работать и отдавать наверх, наверху, а не получать внизу, это называется наказанием. И это называется, что он чувствует сейчас, что он после смерти. Иными словами, потому что у него уже нет жизни. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил, внизу, ибо и дают ему вознаграждение в этом мире. Объяснение. Этим миром называется то, что желание получать, получает наслаждение. И об этом он говорит, нет сомнения, что то, что я могу получать благо и наслаждение в получающий килим, это за то, что у меня без сомнения есть заслуги, поэтому мне дают наслаждение. И поэтому сказано о заслуге его внизу, то есть в получающих килим, которые называются ниже по важности.
0: И сказанного получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. Полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать в Лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть. И не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, чтобы работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работу на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
1: Этим миром называются получающие килим, а будущим миром — отдающие килим. И также внизу называются в получающих килим. А наверху называются отдающие килим. То есть, когда нижний хочет отдавать наверх, а среднего судит и тот, и другой. То есть не одновременно, а в разные моменты времени. То есть иногда он думает, что он уже на уровне праведника, а иногда он видит, что он полный грешник. И сказано, получается, что о праведнике Зор говорит, все заслуги его сохраняются для него наверху, а грехи его внизу в этом мире. Что означает, что когда его наслаждение в получающих килим, это называется для него наказанием. Отсюда мы сможем объяснить слова книги Зор, которая говорит, стол человека должен быть в чистоте, чтобы тело не приближалось к приему пищи иначе, чем в состоянии чистоты. Поэтому человек должен сначала опорожниться, ибо та пища, которую он приготовил себе, желанно Творцу, чтобы он не приближался к тому столу, полному блевотиной и испражнениями, исходящими от ситра ахра. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть для клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, в которой она нуждается, и долг человека отдать ей эту часть. Поэтому совершенно нет необходимости благословлять.
0: И следует понять в отношении духовной работы, что такое чистота. Как говорит Зоар, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с этого чистого стола. И также следует понять слова. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, которую она нуждается. И долг человека отдать ему эту часть. В таком случае нужно понять, почему до трапезы он говорит, что не нужно ничего давать клипот. А после трапезы он говорит, что на самом деле нужно дать клипот часть. И мало того, долг человека отдать. Только нет необходимости благословлять. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно состроить намерение на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. А клипот называются те, кто хочет получать ради собственной выгоды. А когда все получающее кли будет исправлено ради отдачи, это называется окончательное исправление. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие килим вошли под власть святости, которая называется ради отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды. И по этой причине, то есть чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерение ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать: «Это стол, что пред Творцом», потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение, и потому что стол означает место пропитания человека, называется столом, как сказали мудрецы, опирающийся на отцовский стол, опирающийся на чужой стол. И также в благословении на пищу мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение в этот дом, на этот стол, за которым мы едим».
1: И следует понять, что означает этот дом и что означает этот стол. Но, как сказано выше, столом называется место, откуда человек получает свое пропитание. Поэтому мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение». И имеется в виду, что пропитание, которое мы получаем от Творца, не должно быть в свойстве завистника, то есть в свойстве получения ради себя. Другими словами, он просит у Творца, чтобы питание, которое он дает телу, не входило бы в получающие килим тело, которое называется завистником. Как сказали мудрецы, завидующий, буквально узкий глазом, к тому, что есть у других. Но мы просим, чтобы было изобильное благословение, то есть отдающие килим, которое называется расширением. И это свойство хасадим, когда он хочет делать лишь милосердие. От этого будет то пропитание, которым он обеспечивает себя, а не в свойстве завистника, который называется получающий и не отдающий. Ведь в свойстве получения ради себя мир не смог бы существовать. То есть, если бы весь мир работал в свойстве отдачи, это обеспечивало бы существование мира даже в материальном смысле, как сказано в даровании

0: Тора. И потому сказано «и на этот стол». А в словах «изобильное благословение в этот дом» домом называется свойство хохмы, как сказано, по красоте тиферет человека, чтобы поставить в доме. И как написано, хохмой будет построен дом. И это, как сказано в Зоре, три вещи расширяют сознание человека. Красивая жена, красивое жилище и красивая утварь. Красивая жена — это душа. Красивая утварь — это его органы, а жилище — это его сердце. Другими словами, домом называется сердце человека, а сердце человека должно быть храмом, домом святости. Как сказано, сделают мне святилище, и буду я пребывать среди них. Что означает, что человек должен работать над двумя вещами.
1: Первое — исправление творения, то есть свойство хесед, которое называется изобильное благословение, поскольку расширение называется хесед, что это противоположно зависти, буквально узости глаз. Это называется столом Творца. И это достигается благодаря Торе, как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. А затем следует работа по исполнению цели творения, которая называется светом хохма или светом жизни. И этот свет называется мудростью хохма Торы. Это свойство Тора и Творец едины. И в общем смысле эта Тора называется именами Творца. И это наступает после того, как человек уже получил келим де хесед, то есть отдающий келим в плане уподобления по форме. И это, как сказали мудрецы, Раби Мейер говорит, всякий, занимающийся Торой лишма, то есть тот, у кого уже есть отдающий кли, смысл которого только лишь доставлять наслаждение своему Создателю, раскрывают ему тайны Торы. А это называется именами Творца.
0: И сказано, можно объяснить, что такое чистота в работе Творца. Как сказано, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с чистого стола. Что означает, как нельзя класть ценные вещи в грязные сосуды, иначе все испортится из-за грязи, так же и в работе Творца. То есть именно когда человек работает ради Творца и не работает ради себя, то есть желание его отдавать Творцу, высшее благо может войти в эти келим, потому что между светом и кли существует подобие. В то же время, если в кли есть примесь получения ради себя, а это называется грязное, противное свету, которое весь целиком на отдачу, согласно этому выходит, что человек до того, как собирается получать пропитание Творца, что называется наслаждением и удовольствием, должен очистить себя от получения ради себя. Тогда высшее благо, то есть наслаждение, не уходит в клипот, то есть свойство получения ради себя, а пойдет в святость, ведь он может в момент получения наслаждения построить намерение ради небес. И это называется, чтобы есть пищу с чистого стола, тогда как после трапезы, наоборот, он должен отдать часть ситриахе. То есть он говорит, что тут все еще есть грязь, принадлежащая ситриахе, и я еще должен исправлять себя.
1: Перейдем к уроку от 23 июня 2002 года.
0: Шлове Сулам, страница 151, глава Баар. Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? Мы...

находишься в состоянии, как сущий из ничего, желание получать, и вокруг него свет, который создал его из ничего, и это желание получать целиком и полностью с момента, когда было создано, и все пути его развития целиком зависят от света. Насколько свет дает, в каком виде он воздействует, так мы и развиваемся. Сверху вниз, то есть вплоть до того, что доходим до противоположного конца относительно света. Свет создал как сущий из ничего и все время поддерживает эту точку, это желание, чтобы привести его к самому далекому месту, к этому миру. В тот момент, когда он приводит творение, желание получать в этот мир, приводит его не одно, оно разделяется на много частей, которые называются души. Это желание получать, как будто находится в отрыве от света, то есть свет не воздействует на него напрямую, а раскрывает ему только ахураем, то есть раскрывает ему негатив, в котором, то, в чем он не находится. И в этом пробуждает желание получать, необходимость стремиться за светом, за наполнениями. А из-за того, что наполнение невозможно получить без исправлений, постепенно желание получать тоже требует исправления, то есть понимает, что оно нуждается в исправлении. То есть от пути сверху вниз, который мы учим в Талмуде Сферот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, что называется, сверху вниз, а совершенство в бесконечности до несовершенного состояния в этом мире. И это как подготовка. Были созданы как подготовка сверху вниз 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней, нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать. Но, так что на нижнем уровне, в этом мире, оно ощущает, что пребывает во тьме. И тогда, согласно усилию в изучении Каббалы, оно вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не ощущается, как он светит издали, но желание, кли, мы не ощущаем этого из-за противоположности по форме. А сама учеба из противоположного состояния, просто обратного свету, который называется лолишма, ради получения, сама учеба все-таки пробуждает окружающий свет, потому что он окружает издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли не будет намерения ради отдачи. И нет никакого другого средства исправить кли, которое бы находилось в этом мире ниже Махсома. Только пробуждать окружающий свет. И нужно тогда проверять, думать и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить окружающий свет с большей силой, чтобы действительно подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы усилия человека и действия, которые он производит, не были бы просто так, без пользы. А нужно проверять, от каких действий, каких мыслей будет самый лучший результат. Жаль усилий и времени. То есть все эти вещи как будто должны направлять на это. И надо понять,

0: Можно сказать так. Вы знаете, что есть всегда противоположное значение цветов и келим. Так мы находимся ниже Махсома, и не еще ниже Махсома, просто под Махсомом, близко к нему. И свет светит. Если человек начинает стремиться, то он просто должен сейчас собрать какую-то сумму усилий, чтобы свет светил, посветил на него в определенном количестве, и тогда человек сможет перейти Махсом и войти в духовный мир. В той мере, в которой человек не слышит то, что свет как бы пробуждает в нем, не слушает это, а жестоковын не хочет как бы, не думает, что с помощью желания получать он может прийти к чему-то, к какому-то улучшению своей жизни, наслаждением, к чему-то. А свет опускает его еще ниже. Тогда свет светит меньше, он входит в еще большие проблемы. Но большие проблемы, еще большее скрытие. И человеку как бы тяжело понять, что с помощью света он может вернуться к источнику, к добру. То есть каждая ступень, чем она ниже, не то, что она вызывает только беды, а эти беды возникают как результат отсутствия окружающего света. Отсутствие окружающего света не дает человеку понять, в чем состоит решение. Поэтому тут возникает как такой замкнутый цикл. Одно ведет к другому, а второе к первому, во зло, и так это идет. И нужно действительно какое-то внешнее давление на человека, чтобы пробудить его, чтобы он взял себя в руки, какой-то осознал бы себя с новой идеей. Но те, кто уже находится все-таки в понимании, что только с помощью учебы можно пробудить окружающий свет, а благодаря окружающему свету можно действительно прийти к высшему миру, светлому миру, вечному, совершенному, должны также пока что помнить, а потом понять, потом почувствовать, что явления, которые будут происходить в соответствии с подобием по форме. То есть насколько человек находится в подобии по форме со светом, он будет ощущать свет. А насколько он находится в отсутствии подобия по форме, будет чувствовать тьму, ахураем света. И тут нет никакой другой возможности. А все происходит после первого сокращения в честности и справедливости. Это называется согласно экрану, согласно свойствам кли в их подобию свету. Поэтому нужно больше думать, как свет действует, как он находится в кли, в одном движении, в зивуге, в единстве, в окончательном исправлении. И об этой форме думать, к нему, к ней стремиться и уподобляться.
1: Да. С одной стороны, мы всегда говорим, что желание получать очень хитрое, и всегда ищет пути, и всегда находит лазейки. С другой стороны, мы говорим, с другой стороны, у нас есть понимание, у желания получать есть понимание, что идут умертвить его. Оно как будто все еще бежит к этому, как будто все еще ищет это желание к духовному. Как совмещаются эти две вещи? Ведь его понимание духовное должно умертвить его.
0: То есть, с одной стороны, желание получать очень хитрое. Свет сделал в нем все свойства, которые есть, но только наоборот. И действительно, мы видим, насколько наша природа просто очень сложна. И на высших уровнях, которые мы изучаем, мы не видим ее, не знаем, но мы учим, что желание получать и желание отдавать,

0: Бач, то есть свойство Творца и свойство творения одно против другого. Бия святости, бия клипы. Мы учим даже в Зоаре буквы. Статья о буквах, первая статья. Буквы Рава Амнона Сабы. Так там буквы — это свойства, которые есть в душе. Каждая буква символизирует характер, свойства внутри кли. Так Зоар выясняет все свойства, которые есть внутри души, пока не доходит до буквы Бет. Говорит, буква Бет, она особая. Почему? Потому что это символ благословения, браха. У тебя нет никакой разницы между желанием получать и желанием отдавать, что это меньше, что это фараон, это творец, одно против другого. Есть только благословение. Действительно, как корень сущего и сущего приходит со стороны света, но все остальное есть и в кли. И написано даже просто в Пятикнижии, написано, что то, что может сделать Аарон перед фараоном, делали все мудрецы фараона, да? Это все эти фокусники, как?
1: Маги.
0: Маги, да. Забывают слово все время. То есть, и с этой стороны, и с той стороны, так что ты спрашиваешь. Желание получать, мы видим, насколько оно хитрое. То есть это природа. Желание отдавать мы не знаем. Может быть, оно больше, может быть, это что-то вообще. Но желание получать, мы видим нашу природу. Оно развивается само. Оно всегда ищет самые лучшие пути. Оно действует согласно закону оптимальности. Это во всем, как природа делает все. Делают. Так ты спрашиваешь?
1: Нет, но с другой стороны, это с одной стороны. А с другой, чем больше человек продвигается в учебе, ему ясно, что желание получать, знает, что собирается умертвить, убить его. Как все еще оно преуспевает, как будто все еще пытается найти эти вещи.
0: Мы во время учебы, когда мы говорим, что мы собираемся убить желание получать, мы только говорим это. Если бы ты действительно знал, что это. Поэтому это называется скрытие. Это вопрос скрытия. Понимаешь, сказать что-то или дать что-то, так увидеть, но вплоть до состояния, которое ты можешь терпеть. Что значит терпеть? То есть, несмотря на то, что это больно, но это стоит. Это все время так мы продвигаемся. До состояния, когда я не хочу ничего, кроме этого. Именно.
1: Когда ты приходишь сюда, вы говорите, что я сейчас возьму все это, как мне сделать это для собственной пользы. Со временем ты понимаешь, что должен уподобиться к чему-то другому. Это вообще не то, что ты подгоняешь все под себя, а должен привести себя к состоянию.
0: Пока ты не начинаешь идти все время к махсому, пока ты идешь все время в большем и большем желании получать. То, что тебе кажется, что ты совершенствуешься, ты не совершенствуешься, ты просто направляешь свое желание получать на Творца. То стоит мне заработать вместо это вместо всего этого мира.
1: Это я спрашиваю, как это совмещается?
0: Кажется, что есть какое-то улучшение. Какое улучшение? Это просто больше желания получать. Это как у ученого. Есть большее желание получать, чем у художника. А у художника желание получать больше, чем у бизнесмена. А у бизнесмена больше, чем у просто простого рабочего, там, который живет так обычно. Желание получать больше, это не значит, что он получает отвратительные формы, принимает отвратительные формы. Нет, ты видишь, животные наслаждения, деньги, почести, знания. Ученые, это, которые занимаются разными такими вещами, там тонкими, какой-то чистой наукой, что он ничего не хочет даже в этой жизни. Есть такие, кто душу свою отдают за это, просто это называется большое желание получать. Оно не мешает. Он не хочет убить никого, ничего.
1: Но разумом ты понимаешь, что чем больше ты учишься, что в конце ты должен будешь уподобиться системе, которая постоянна. Это не то, что ты должен подстроить систему под себя.
0: Разум, то, что ты говоришь, не действует на нас никак. Мы — желание наслаждаться. разум, ты можешь сделать рядом с желанием получать, сделай любые системы, которые ты хочешь, это не поможет. Если я чувствую, я чувствую. Весь вопрос — вопрос ощущения. Разум действует только в той мере, в которой может помочь ощущению. Я никогда не могу сделать в разуме что-то против ощущения. Я обязан делать так, чтобы они гармонировали друг с другом. Он объясняет нам это, Бэле Сулам, что в тот момент, когда ты действительно должен отдавать, действительно отдавать, ты обязан искать, с каким топливом ты будешь это делать. Просто так взять и отдать тебе я не могу. Не могу, я обязан, это потому что желание получать было оно ради получения, не просто так желание получать, наслаждаться. С чем я даю тебе, буду давать тебе, с какой энергией буду делать это действие? Знаешь закон сохранения энергии? Откуда мне взять это? То есть я должен дать себе какое-то оправдание, что я выигрываю, чтобы этот выигрыш был не меньше, чем то, что я совершаю, и больше. Это может быть не в калориях, это может быть какой-то другой выигрыш. Я могу прилагать очень большие усилия в течение 10 лет, только для того, чтобы увидеть что-то особое. Но это стоит для меня все это усилие. Но я обязан дать себе оправдание. Так всякий раз, когда мы продвигаемся, мы должны дать себе оправдание, что нам будет лучше. А ты думаешь, что ты сидишь здесь просто в намерении? Я сейчас буду учиться, как давать всем, не зарабатывая ничего.
1: Нет, но если есть... Вы говорите, что нет противоречия. А я говорю, но в тебе живет это противоречие. Как будто с одной стороны...
0: Это не противоречие. Это называется, что я заработаю от того, что я буду давать больше, чем от того, что я получаю. Я получаю сейчас, я хочу получать деньги, почести, знания, животные, наслаждения. Все эти вещи я хочу получать. Но я вижу, что от того, что я хочу получать и не получаю, я страдаю. Может быть, я научусь жить по другой методике, другой системе. Или я не буду хотеть, как индус так сидит, так в позе лотос, и умер, просто умер, дышать меньше, думать только об одном. Глаза там закрыть, не знаю, как они там сидят. Но максимально умертвить желание получать. И вдруг чувствую себя, знаешь, нирвана.
2: Да?
0: Почему? Сделай из себя камень, и не чувствует никаких недостатков. Это называется духовность. Какая духовность? Просто избавился от бед, потому что уменьшил желание получать до нуля. Так делают и фанатики. Говорят тебе, сделай это и это, поверь мне, тебе будет хорошо. То же самое, та же методика. Ты знаешь, ты живешь, встаешь, делаешь, слава Богу, и все. Действительно, слава Богу. Видишь, пойди в брак, увидишь, все рады, довольны. Это помогает преодолевать беды. Человек уменьшает себя, знает, это есть у него в жизни, чувствует себя хорошо. Это психологическая, известная психологическая система. Так как сделать так, чтобы желание получать все время росло, и ты все равно чувствовал бы себя хорошо? Да.
1: Как желание получать создано сущим из ничего, если творец?
0: Это наша методика.
1: Наш метод тоже? Ты сравниваешь с его замкнутой системой?
0: Какая замкнутая система?
1: Это система подобия формы. Это значит, как будто это значит, что есть определенный закон. Если я уподоблюсь ему, мне будет хорошо. Отдалюсь, мне будет плохо, но...
0: Так это я ощущаю на себе эти законы.
1: Так я все еще подгоняю себя?
0: Я не подгоняю себя, я не ставлю себя в соответствие, ничего, наоборот. То, что я делаю здесь, кроме того, что я, ты говоришь, что я уподобляю себя свету, как бы, отдающему, желающему разные вещи делать.
1: Не важно свет, верно с тем законом, о котором мы говорим. С помощью учебы я меняю себя, чтобы подгонять себя под этот закон.
0: Но я вызываю этим исправление свыше. Я в любом случае не изменюсь. Ты говоришь, что это тоже ограничение.
1: Но этим вызывает исправление. Как можешь измениться? Я спрашиваю, как будто в Индии. Мы вместо того, чтобы спускаться вниз, поднимаемся наверх. Но мы меняем себя и подгоняем себя под определенное состояние.
0: Секундочку. Индус, в конце концов, только уменьшает свое желание получать.
1: А мы увеличиваем.
0: Мы не занимаемся тем, что мы увеличиваем желание. Оно растет. Наше единственное действие — это только вызывать окружающий свет. У нас нет, кроме этого, ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая, я не знаю что, обратная мне. И есть какое-то особое средство, сгула, которое я исполняю. У меня нет прямого подхода к этой силе такого. А с помощью определенных действий во время учебы, в намерении, когда я буду укреплять свое намерение, мне нужна группа, действия разные вокруг этого. Но в конечном счете это сгула, нет ничего кроме этого. Если бы у меня не было такой книги, так я бы не мог сделать ничего. Просто ничего. Поискать, когда, может быть, это произойдет. Как это происходит в отдельных избранных, у Авраама там происходит с некоторыми людьми. Но моя методика — это не методика, как бы. Методика — это называется, что я делаю, строю, может быть, тут есть что-то. А у меня причины и следствия не связаны друг с другом, как бы. Я напрямую не воспринимаю этот окружающий свет. Это не какие-то какая-то диета, какие-то действия.
1: Ну что, здесь дело простое, отличие простое, что я вызываю силу свыше по сравнению со всеми остальными методиками. Все методики в этом мире. Делай со своим желанием получать, что хочешь. Я ничего не делаю со своим желанием получать. Я знаю, что ничего не поделаешь с ним.
0: Не важно другие методики, я говорю.
1: Я его не увеличиваю, не уменьшаю, ничего не могу сделать. Всегда вы слышали от меня, оставьте то, что вы. Останьтесь в своих свойствах, позаботьтесь о свете, чтобы пришло к тебе. Сила свыше, она придет к тебе и изменит тебя. В этом разница в методике. Поэтому эта методика, поскольку она касается высшей силы, которая как бы не ощущается моими руками, я не могу эту методику объяснить всем, чтобы это было ясно. Это не какая-то диета и не какие-то упражнения, и не всевозможные вещи, всякие рыки-шмыки. Сегодня продают. Я не могу, понимаешь? И я говорю, ты сделаешь так и так, и это воздействует на тебя. Ну.
0: Я говорю, часто я повторяю изначальный вопрос о противоречии. Если я отменяюсь, то, что я не понимаю, чтобы я приведу свои желания в то же место. На самом деле я уподобляю себя этому закону. Как мне все-таки оставаться в чем-то для себя вообще?
1: Какому закону ты уподобляешься?
0: Я говорю, что есть закон подобия по форме и противоположный по форме.
1: Ты сейчас собираешься дать форму
0: Я даю окружающему свету, чтобы он это сделал.
1: Ну, просто говоря тебе, ты на самом деле это делаешь, что ты делаешь, ты учишься чему. Мне плохо, и у меня есть какая-то вера, что это мне поможет, мне станет хорошо. Ты приходишь и садишься. Нет, понятно, что у тебя совершенно другое.
0: С этим я согласен. Я говорю, что пока еще у меня существует как бы...
1: С противоречием существует. Почему это называется «приложил усилия и нашел»? Потому что ты не знаешь, к чему ты идешь. В этом твое счастье. Да? Да. Потому что относительно нынешней природы, это то, что... Невозможно согласиться с этим. Невозможно.
0: Так что, желание получать, который сейчас слышит то, что говорит, не слышит как бы?
1: Не слышит? Конечно же, не слышит. Теперь ты понимаешь причину скрытия. Иначе он пишет это, что если желание получать, понимало бы. Прежде всего, если бы не было скрытия с одной стороны, желание получать само погонялось за духовными наслаждениями, так это бы стало клипой. Если если желание получать сейчас не понимает, это значит, что наслаждения будут продолжаться, только станут лучше. И это не поможет. Я могу сказать тебе, не стоит, оставь. В любом случае, природу нельзя обмануть, ничего с ней нельзя сделать. Свет, который создал желание получать, привносит в нее, привносит желание получать свойства. Это невозможно объяснить. Он пишет, что такое лишма, невозможно это понять, это свечение свыше, да? Ты можешь раскрыть, открыть, посмотреть, да? Понятие лишма где это? Помогите найти. Лишма — это пробуждение свыше. 84-я страница, да? Какое 90-е? Для начинающих 84-я страница. Как удостоиться свойства лишма, человеку понять невозможно. Мы просто это не можем понять. Почему? Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. Это не находится у нас ни в каком виде. Это вызвано тем, что все, что человеку дают понять в нашем нынешнем состоянии, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чего-то достигнет, обязана там быть собственная выгода. Это то, что ты сидишь и съедаешь крекер, да? Ибо иначе человек не способен ничего делать. Как я могу проделать какое-то действие, движение? Для этого у меня должно быть топливо. Но это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто ощущает вкус этого, тот, кто уже пришел к этому после этого, сможет познать и понять. И об этом сказано: «Вкусите и увидите затем, как прекрасен Творец». Все? Смотри, он задает затем этот вопрос. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать уловкие советы, как ему прийти к лишма. Ведь ему не помогут никакие советы, если Творец не даст ему вторую природу, называемую, если не придет окружающий свет. Я не могу измениться. У меня нет никакого конца нити, чтобы я начал с этого свое изменение, называемое желанием отдавать. И человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Что значит «никакие усилия не помогут»? Напрямую мое усилие не помогает. Это называется «приложил усилия, нашел». После того, как приложил усилия, он дает мне лишма. Но не то, чтобы я сам привел направленно к этому. Ответ, как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. Ты строишь этим хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Но какой может быть хиссарон у меня? Не хиссарон клишма, так что поможет мне? Я хочу духовное. Я знаю, что такое духовное наслаждение, абстрактное, духовное, творец, не знаю что. Но не по-настоящему лишма. Неважно, он пишет. Тебе нужен хиссарон. И поэтому это называется «нашел». Тогда приходит наполнение свыше, и приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хиссарон. Получается то, что для получения Творца лишма требуется работа человека, нужно лишь для обретения хиссарона и кли. А наполнение человек никогда не может достичь сам, и это дар Творца. Все. То есть наша работа, она только в окружающем свете. Нет у нас ничего другого, поэтому группа, общество, всевозможные факторы для этого настолько важны нам. И мы видим здесь, что пока что я не знаю. Сейчас мы говорим, ты знаешь, о разных, как расширить, чтобы многие люди изучали, как с помощью света, только с помощью света мы можем привести в нашем мире к тому, чтобы стало лучше, да? Так как мы можем привлечь к нам больше окружающего света, ко всему народу, ко всему миру? Смотри, мир стал все хуже и все более жестоким, разочарованным. Все это из-за скрытия, так можно привлечь окружающий свет. Так ты видишь то, что он пишет, только с помощью учебы. Сейчас, как я могу прийти к людям и сказать им: учитесь? Какая связь, какое объяснение? Нет пока объяснения. Вообще подхода нет пока что. И все это потому, что мы напрямую не входим в духовное. И зло лишма к лишма — это понятие скрытия. Да.
0: Если желание получать — это сущее из ничего, как оно было создано?
1: Желание получать создано сущим из ничего.
0: Но если в нем нет ничего от получения, как оно было создано из ничего? Сущее из ничего.
1: Как бы это сказать? Это, по сути дела, вопрос творения. Творец называется творец, поскольку он создал что-то, несуществующее в нем. Но вот этот разрыв, который есть между ним и творением, в том, что это два вида природы. Природа творца и творения. Но кроме того, что это сущее из сущего, это сущее из ничего, все остальные вещи уже происходит между ними без всяких ограничений со стороны Творца. Хорошо? Да.
0: Почему из всех видов света, которые мы знаем, только окружающий свет действует?
1: Почему из всех видов света, о которых мы говорим, только окружающий свет действует в нашем состоянии на нас, влияет и исправляет нас? Что такое вообще свет? Свет — это присутствие Творца, ощущение Творца внутри кли называется светом. Нет Творца и кли, и света посередине между ними, или еще разных вещей. Нет, есть только два. Но всевозможные явления, воздействия особые, частные, одного на другого, мы даем им разные имена, но их всего лишь два. Да? Ощущение Творца в творении и называется светом. Ощущение хисарона, отсутствие Творца в творении, это отсутствие света или тьма. Просто. Теперь, как может быть этот свет, который создал желание получать, мы учим после четырех стадий прямого света, тот свет, который создает, развивает это желание получать сущим из ничего, приводит его к состоянию малхут бесконечности и наполняет его. То есть Творец создал желание получать в определенной мере и наполнил эту меру своим присутствием. И это называется малхут бесконечности. Теперь, когда он уходит, мы чувствуем себя нехорошо, почему ты оставил меня. Когда приходит, слава Богу, чувствуем наслаждение хорошо. Когда свет не находится в кли, он находится вне кли, что значит вне. Есть ощущение, что он находится, но не во мне, а издаль. Поэтому он называется окружающим. Согласно подобию свойств, насколько я подобен ему, согласно своим келим, он затем наполняет меня. Так входит и называется внутренним светом. Это тот же свет, который предназначен мне. Мы учим, что прежде чем мы не зашли в наше состояние, мы были в мире Ацилут. В состоянии «он» и «имя его» едины, это называется общая душа, называемая Адам, Адам решен, да? когда эта душа была наполнена всем светом в единстве с Творцом. Затем произошло разбиение, то есть грех древа познания, и эта душа разделилась на множество частей, разделилась, разбилась, опустилась и упала в этот мир. И здесь, в этом мире, все ее части разбиты и неисправны. И свет, который наполнял эту душу, ушел и находится в Ацилуте. Так мы изучаем, света находятся в Ацилуте, которые должны были наполнить, и которые были в душе, в душах, и а души находятся ниже Ацилута. Эти света, которые светят из Ацилута выше Парсы, душам, которые находятся ниже Парса, в мирах Бия или в этом мире, эти света называются окружающими светами. Что это значит? Что они, как он пишет в 155-м пункте предисловия к тест, что света, они собираются наполнить каждому его душу, но пока не могут из-за отсутствия исправления в душах. Если я исправлю свою душу намерением ради отдачи, в какой-то мере, в этой же мере, свет наполнит меня. Еще немного исправлю себя, еще свет меня наполнит. Так есть у меня в целом 125 ступеней, то есть 125 состояний, которых я могу исправлять себя все больше и больше и наполнять себя в соответствии с этим все большим светом. Согласно подобию свойств, согласно мере исправления. Вот и все. Так тот свет, который когда-то был во мне внутренним, вышел и стал окружающим, так он остался в Ацилуте, а я нахожусь здесь. Какая связь есть у меня с ним? Нет никакой связи. Так каббалисты написали книги и сказали, если вы читаете наши книги, в той мере, в какой вы читаете книги, и хотите, чтобы этот свет повлиял на вас, чтобы пришел и исправил вас, да? Что вы хотите знать, вы хотите относиться к этому, да? Так этот свет, он проявляется издаль, из Ацилута, из миров Бия и к этому миру.
0: Желание отдавать, то есть подобие по форме, со светом или с Творцом?
1: Желание отдавать — это подобие свету или Творцу? Творцом называется общность всего света. Весь свет в совокупности называется Творцом. Части света, то есть виды, каким образом ощущается в кли, согласно мере исправления кли, мы называем это светом. Таким светом, другим светом, как он влияет, это не свет, это Творец, понимаешь? Но в том или ином виде, так или иначе, он работает со мной. Это называется работой Творца. Он работает, он это делает. Я только должен попросить у него. Потому что без просьбы то, что он сделает со мной, не будет ощущаться. Я ничего из этого не научусь, не буду знать, что он делает, никогда не смогу уподобиться ему. А цель творения, чтобы я стал как он. Так как быть как он? Тем, что я изучаю, что было бы хорошо, если бы он сделал так или иначе. Так я изучил его действия, я пришел к состоянию, когда как он хочет сейчас сделать это действие, если я захочу тоже сделать это действие, называется, что я этим уже стал как он. И тогда он делает это действие. Что значит делает? Завершает это действие, показывает мне, как это делается. И снова я должен на следующей ступени увидеть, что неисправленное, и как сделать из этого исправленное. Этим я изучаю его действия. Так тем самым я становлюсь как он. И отсюда мы видим, что невозможно прийти к подобию с Творцом, как только с помощью того, когда я знаю, что нахожусь в неисправленном состоянии, выбираю в нем как, стало бы быть так или иначе, пока не прихожу к решению. Да? Решение не в исправлении испорченного состояния, а с помощью этих неисправленных состояний стать подобным ему и стать как он. Стать как он — это значит, что я не должен находиться в своем разуме, как он, в своем желании, как он только. А желать быть как он — это значит быть вместе с ним, слияние. А слияние — это значит, что я на основе того действия, которое я раскрыл, когда я это делал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу с помощью этого действия быть слитым с ним. Так поэтому я после этого действия прошу у него, чтобы он выполнил это действие, а результатом действия будет слияние. То есть, чтобы все желание получать со всеми его недостатками, со всем процессом исправления и наполнения. Это для того, чтобы я стал слит с ним.
0: Все эти действия — это духовные действия?
1: Конечно же, духовные. Что это значит? Все действия, они духовные. Это действие в желании. Кли — это желание. Это не руки и ноги, это желание. Пока мы не начинаем различать в нашем желании всякие желания, согласно ступеням авиюта, согласно характеру, в ширину и полосите. Душа — это общее желание, которое разделено на 620 частей, 620 желаний. Каждое желание — это какой-то, ну, это какой-то способ насладиться, желание наслаждаться, каждое в своей форме. Действие — это желание и намерение вместе, нам нужно намерение.
2: Действие в том, что я использую каждое желание с намерением, что посредством использования этого желания я хочу быть подобным ему и слиться с ним. Понимаешь? У меня тоже был такой вопрос в интернете. И Гилат тоже был однажды с вопросом у какого-то большого рава, который написал ему, что прийти к ступени Творца, это не называется иудеи, что это вообще непригодно. Ну, так написано: вернитесь, сыны Израиля, до Творца Всесильного твоего. То есть ты обязан достичь этой ступени не к Творцу Всесильному твоего, а до Творца Всесильного твоего. Прямо. То есть до этой ступени мы должны дойти. Мы учим это из действий Зонда Ацелут, допустим, Зарампин Малхут, который обязан быть равными. На языке Каббалы можно говорить о деталях этого, но на обычном языке.
1: Он пишет на 153-й странице, во втором абзаце снизу. Он пишет: «Из сказанного получается, что наслаждение своему Создателю — это полный грешник, означает, что он хочет только получать, полный грешник, ничего не отдавая. Согласно этим определениям, есть ли на этапе подготовки состояние, когда человек называется праведник? Согласно этим определениям».
2: Согласно этим определениям, что праведником называется тот все намерение, которого ради отдачи, а грешник — все намерения, которого ради получения. И мы во время подготовки не грешники и не праведники. Как ты можешь быть полным грешником, что ты уже полный, окончательный? Сколько там у тебя, даже если ты реализуешь все свои желания, ну что, ты знаешь, какие наслаждения есть в мире, в мирах, которые ты хочешь ради получения? Что ты можешь? К чему ты там стремишься? Ну так, между нами, как курица. Ну что, поэтому на каждой ступени есть уровень полного праведника и полного грешника. Сначала, когда начинает ступень, человек начинает желание получать во тьме, в падении, ощущает, насколько он испорчен. Это называется, что он определяет для себя. Человек должен сказать, не кто-то другой. Человек определяет, что его состояние — полный грешник, и все желания, все мысли, все это ради получения. Он действительно неисправленный, он хуже всех. Иногда ты еще не чувствуешь, да, что ты хуже, чем твой товарищ?
3: Все время чувствую.
2: Да-да, ну-ну. Действительно, чувствует, что нет ничего хуже него, никого. И это называется ощущением полного грешника. Каждый согласно своей ступени. Но когда затем он учится, исправляет, время меняется, тогда он приходит к состоянию полного праведника. Это на каждой ступени. Левая линия — приобретение келим, ощущение тьмы, отчаяния. В этом он видит, что эти состояния называются полным грешником. Затем, когда он присоединяется к правой линии, исправляет себя, ощущает немного больше духовного, это называется полным праведником. И это на каждой ступени, вот эти две крайности. А среди прочего, там есть немного грешник, немного праведник и так далее. Но чем больше поднимается по ступеням и приближается действительно к духовному и входит в духовное, когда он входит в духовное, то он находится то в клепот, то в святости, к душа. Там действительно грешник — это грешник, это часть фараона. Во всех этих клепот, а праведник — это праведник. Это подобие свойств с Творцом в какой-то мере. Там действительно это по-настоящему. У нас-то как игры в детском саду.
3: Ну, непонятно. Вы говорите, что приходит к ступени, то есть этап на этапе подготовки вначале чувствую себя как полный грешник.
2: На каждой ступени есть состояние полного грешника, полного праведника.
3: А что такое полный праведник на этапе подготовки? В конце ступени как будто бы он чувствует себя хорошо, но это же не то, что...
2: Полным — это называется все, что находится в моей власти, во всех желаниях, которые сейчас во мне. Может быть, и сейчас из всей души моей раскрывают мне только 10% ее. Но в этих 10% желания, стремления, мысли, все, что находится в этих 10%, если я обнаруживаю, насколько они исправлены, это я, называется, устанавливаю себя как полного грешника, и затем я это исправляю, наполняюсь, тогда я чувствую, что я стал полным праведником, согласно чему Творец называется праведником. Когда я подобен ему, тогда я тоже становлюсь как он, на той же ступени, в этих 10%. Затем мне добавляют еще 1%, и так на 11%, ой-ой-ой, 11%, я чувствую, что я вообще абсолютное зло, потому что это еще не 1%, который добавляют, а 11%, когда ты видишь из этих 11, что и предыдущие 10 ты видишь как зло, что ты в них тоже ничего не исправил. То есть чем больше ты поднимаешься, это не то, что ты прибавляешь еще процент, а ты проверяешь это со ступени большего осознания, тогда ты видишь, что все остальные ступени, которые ты прошел, ты думал на предыдущей ступени, что, по крайней мере, ты там был праведник. Нет, ты видишь, что теперь ты был грешником относительно предыдущей ступени тоже. То есть, понимаешь, у тебя уже есть сейчас 11 плохих ступеней, греховных, скажем. А затем ты понимаешь, что до последней ступени, перед гмар-тикуном, ты видишь, что на всех этих ступенях ты действительно страшный, ужасный, как будто бы ты ничего не прошел. Ты понимаешь, что называется грешник? Ты понимаешь какие-то ощущения? Отсюда понятно, что это путь не для каждого просто так, снаружи. Ну, и хорошо, что вы не знаете, о чем я говорю. Так и у меня то же самое. Тоже относительно следующей ступени. Это необходимое скрытие. Отсюда мы видим, почему невозможно иначе продвигаться, а только в скрытии. Тебе скрывают твои килим и скрывают наслаждение. Килим скрывают, потому что ты не сможешь их преодолеть. Ты увидишь, насколько это ужас. Ты просто захочешь убежать от себя. И скрывают у тебя света, потому что если ты раскроешь, какие есть света, какие... наслаждение, что такое вечное совершенство, у тебя не будет даже места думать о чем-то другом, ты будешь вообще зациклен на этом, как сумасшедший. Это называется пульс Денура. Слышал об этом?
3: Но на нашем этапе вы говорите, что в духовном, когда ты переходишь отсюда туда, то ты делаешь исправление. Когда мы находимся сейчас здесь, это только от тьмы к тьме. И нет такой вещи. Нет ощущения, что вдруг чувствуешь свет, что это хорошо. Всегда есть плохо, и тогда это говорит, окей, это плохо, но тогда приходит еще хуже. Нет какого-то состояния наполнения. Есть только все время все больше хисарона, больше хисарона, больше хисарона, больше тьмы. Я не знаю, как это объяснить, может быть, я неправильно ставлю вопрос, но нет такого состояния, которое он описывает, будто бы ощущение, которое вы описываете, ощущение, что ты проходишь свойства грешника, а потом ты превращаешься в праведника. Есть грешник, а потом еще больше грешник.
2: Ну что делать, если у тебя нет ничего, кроме этого?
3: Нет, я говорю о себе, потому что нет какого-то ощущения. Когда ты видишь, что в существе это только ты, это только мне, мне, мне, и это мешает, это останавливает. Пройдет, вы говорите.
2: То, что не делает разум, делает время. Есть много состояний. Что вообще называется быть перед Максомом, до Максома? Это состояние, когда ты должен что-то сделать, вообще не понимая никакого причины следствия. И так это до последнего момента. Я говорю тебе, это до последнего момента, даже когда ты уже привыкаешь. Есть тут момент привычки. И он пишет, что привычка становится второй натурой. Он пишет об этом в статье. И даже когда ты уже понимаешь процессы, что после каких-то плохих периодов придут хорошие, снова это сменится, что это необходимо пройти, как-то так отменить себя и ждать, все равно все эти состояния, они скрыты от нас, что делать. Нет выбора, иначе мы бы не прошли. Я говорю тебе с обеих сторон, и со стороны кли, если бы оно не было скрыто, мы действительно боялись бы коснуться такого большого желания получать, и от цветов мы бы просто бы были сумасшедшими от этих наслаждений, не смогли бы сдвинуться. И от того, и от другого. Две крайности. Поэтому это скрыто. А мы так, где-то посередине. Так. В сумерках таких. Волновой режим. Ни то, ни это.
3: Я не понимаю. Если нет никого, кроме него, и входит понятие усилия, потому что как будто и я, и моя группа здесь из-за него, как будто так, где входит, где тут усилие?
2: Если нет никого, кроме него, тогда где усилия? Усилия именно в том, чтобы установить действительно во всех моих желаниях, что они, во всем моем «я», что это фараон, который говорит, я буду править, сделать так, чтобы была власть Творца, чтобы было нет никого, кроме него. Кто должен это сказать? Исправленный фараон должен достичь такого состояния, что нет никого, кроме него. Я, мое должно прийти к этому состоянию.
3: Что мы должны во время учебы, допустим, сейчас, в мысли делать в желании?
2: О, это конкретно. Только думать, что я хочу от этого исправления. Не более того, есть там какой-то окружающий свет, я не знаю, что это такое, но есть что-то свыше, что во время учебы влияет на меня. Есть у меня какие-то проблемы, так я должен прийти на учебу учиться. Что говорит Бали Сулам? Говорит вопрос, в чем смысл нашей жизни? Плохо тебе? Открой книгу. Вот и все. Не более. Просто. Действительно, как целебная книга, лекарство. Но не вместо того, что ты сейчас изучаешь болезнь, потом нужно идти куда-то пойти, купить лекарство, проглотить его и ждать, пока оно подействует. Нет, здесь, на месте. А обо всяких побочных явлениях, которые как бы придут от этого, что ты почувствуешь себя хуже, надо понимать, что это не побочное явление. Это и есть само исцеление. Знаешь, как вот эти натуропаты говорят, чем хуже в начале лечения, тем лучше. Они всегда говорят так. И это действительно верно. Это действительно верно. Мы видим во всех вот этих природных вещах, если хотят избавиться от болезни, тогда вначале ощущают ее еще хуже. То же самое.
3: А что точнее желать? Я не знаю, что такое исправление, не знаю, о чем именно просить, вот какую именно вещь. Но вы говорите...
2: Нет, пусть мне будет хорошо, не нужно ничего другого. Что? Слушай, у тебя есть вопрос, в чем смысл жизни? Если тебе хорошо, если хорошо, сиди дома. Очень просто. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, обязывает человека. ты хочешь или не хочешь, ты спрашиваешь. Не то, что ты там, знаешь, они там написали, в чем смысл жизни нашей, да? Чтобы мы помнили, что у нас нет никакого смысла, да? Кто это написал? Если нет в сердце никакого требования, то учеба, она бесполезна, действительно. Жаль. Поэтому мы не ищем людей, которые придут учиться. Они хотят учиться? Что, им не хватает знания? Как профессор в университете. Да, приходили такие. Приходил к нам этот несколько раз. Профессор Кабалы из Тель-Авивского университета. Да, действительно. Там есть факультет разных гуманитарных наук. Он говорит, да, мы изучаем историю этого, когда это было написано. Все эти вещи мы изучаем. У нас называется «Знать о Кабале».
3: Желание получать...
2: Он пришел такой... Даже этого не хотел учить. То есть я не говорил с ним о внутренней работе, но просто учеба, сферот, парцуфин. Он говорит, зачем мне изучить и учить это? Нужно знать об этом. Понимаешь, даже об этом. Ну, ушел, что поделаешь.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятках.
2: Может, начнем с конца, приходить на урок, в чем смысл нашей жизни, требовать все время ответа.
3: Я остался больше с вопросами, но понятно, что нужно учиться.
2: Во всех действиях нужно вызывать свет, возвращающий к источнику, потому что только он исправляет. И во всем нужно стремиться только к этому, быть в хисароне к этому.
3: Да, много практических советов Рава. Я соединился со всеми определениями, во всем, что он подчеркнул по поводу притягивания окружающего света, занятия учебой, не из какого-то желания наполниться премудростью, а с намерениями и необходимостью исправления.
2: Относительно статьи, которую мы изучали, в статье Рабаш учил нас, как нам подготовить себя к получению света, что делать, как заботиться о чистоте, что такое благословение, как там нужно сидеть и что такое стол. И что нужно делать после трапезы, осознать, насколько мы не исправлены, и искать пути исправления.
3: И на нашем пути следующая ступень всегда ощущается как тьма, и поэтому нужно, по крайней мере, это знать в разуме. В чувствах это всегда будет неприятно, но нужно привыкнуть к тому, что таков путь, и для этого есть десятка, которая удерживает нас в таких состояниях, пока не придет каждый раз свет.
2: Требовать свет. В нашем случае дан свет, чтобы мы достигли этого требования. Это товарищи, десятка, те же средства. И можно сказать, что благодаря им мы можем уподобиться свету, требовать его помощь. Таким образом, все время усиливать и уточнять просьбу.
3: Мы слышали об авиюте, что это такое, это не то, что я сейчас хочу кого-то убить, а это насколько я стремлюсь, как тот самый ученый, прийти к раскрытию. И надо понять, наш авиют, как мы можем направить его правильно, вместе, чтобы достичь цели.
2: После того, как мы поняли, что свет исправляет желание получать, которое находится под Махсомом, то нужно думать о том, какие действия вызывают это, что эффективно в притяжении света. Я слышал подобие свойств, да, как под Махсовом мы можем быть подобными по свойствам.
3: Да, Рав сказал точнее. Проверять, думать, заботиться о всех средствах, которые могут пробуждать окружающий свет с большей силой. Чтобы действительно он действовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом. Чтобы не было усилий, которые человек делает впустую, без пользы.
2: Да, я слышал, что окружающий свет — это самое важное, нужно его запустить, задействовать. У нас есть для этого все средства, и это постоянная работа.
3: Главное — это наша учеба и учеба перед книгой, с десяткой, с намерением, с хисароном, чтобы свет подействовал и исправил желание получения. И мы определим желание получения, что нет никого, кроме него.
2: Я чувствую, что мы получили еще такие наставления и всякие объяснения, кто такой грешник, кто такой праведник, как это раскрыть в себе, как Творец раскрывает нам это относительно товарищей.
3: Мы изучали правильное отношение к состояниям, которые раскрываются нам, и то, что нам представляется неисправленным желание получения. Нужно к этому построить правильное отношение, что Творец это дает нам, это мы должны исправить и почувствовать, что мы вместе с Ним в этом усилии справиться.
2: Цель всех усилий — прийти к слиянию с Творцом. Как сказал Рав, вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. Там Он ожидает нас.
3: Чтобы нам вместе удалось, это главное. Свет действует на нас, чтобы мы были вместе. Мы теперь идем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Этого у нас нет ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая обратно мне. Есть некая сгула. У меня нет прямого выхода на эту силу, но с помощью определенного действия во время учебы, с намерением, чтобы я усилил свое намерение. Мне нужна группа и разные действия вокруг этого, но конкретно, просто, это только сгула, только чудодейственное средство. Мы удостоились такого урока, которое буквально связывает нам все миры вместе. Мы слышали, как окружающий свет, который мы хотим привлечь сейчас во время учебы, как он приходит из Ацилута, через миры Бия в этот мир. Мы слышали о необходимости скрытия. То, что мы изучаем в введении внук Каббала, именно как возникло скрытие, чтобы снова не было разбиения. Мы видим, как все действительно связано в одну реальность, и мы перейдем сейчас к этой части урока.
1: Да, запрещено забывать, что мы находимся на второй части восьмого урока. И это значит, что тут есть очень много понятий. Когда Рав проводил вот этот вот краткий курс, я помню, что он старался собрать все понятия и собрать их в таком вводном курсе, плотном, что мы потом возвращались к этим материалам раз за разом. И мы видим, что мы изучаем это как будто в первый раз, учим каждый раз заново. И не надо пугаться, что есть очень много новых понятий. Сейчас будет говориться об экране, экране нулевого вьюта, что такое Мецах, что такое Мецах относительно Галгальта Вейнаем, что такое рождение миров, место миров, где миры находятся. Очень много понятий, места миров. Мы запишем себе, мы будем делать чертежи, насколько это возможно. Рав любит чертить, и у нас будет еще время для вопросов. И я надеюсь, что мы хотя бы часть сумеем разобрать из того, что мы сегодня будем учиться. Поэтому будем учиться, соединимся с текстом, с учебой, с тем, что мы участвуем в нем, записываем, интересуемся, спрашиваем, а не просто, чтобы это так прошло мимо нас, рядом с нами. Ну и, как Асав сказал, все это для того, чтобы притянуть, подставить себя под воздействие окружающего света, и чтобы он привел нас к цели. Так, перейдем к уроку. Да, продолжаем. После этого, когда у нас есть разбиение, я немножко так сокращу чертеж. Мы сразу потом начнем. Что мы собираемся делать дальше? Исправить. Как исправляют разбиение? Здесь было разбиение. Да? И как исправляют? Фарса. Граница между келим отдачи и келим получения должна разбиться. Вся проблема в том, что свет прошел через парсу. Свет конца исправления прошел парсу, и это вызвало разбиение. Если мы вернем, удержим хорошенько парсу, у нас есть шанс исправить. И как сейчас выстроить систему, которая исправит нам все, что у нас здесь есть после разбиения, и придет к состоянию, когда у нас будет такой парсу вместо мира Накудим, в таком виде соединенный, особым таким образом работающий, чтобы он смог принять весь свет конца исправления и получал радиодачи. И вся эта система называется мир Ацилут. После разбиения Решимот снова поднимаются в Рождесаг. Но вместо Бет-Алев это уже Решимот Алев-Шорош. Сокращенные. Второе сокращение. И произошел зивук в Рождесаг в Мецах. не квоинаем, дословно зрачки, а мы

0: дословно лоб. То есть не на уровне алев да авиют, а на уровне авиют дешорыш, нулевой авиют, сокращенный. Что это значит? Я могу сделать зивук дака. У меня есть кетер, хохма бина, зеранпин и малхут. Рош. Я могу сделать зивук дака. На... У меня всегда есть все эти желания. Не может быть, что отсутствует какое-то желание. Но может быть, что эти желания работают с силой уровня четвертого уровня авиюта, или третьего, или второго, или первого, или нулевого.
1: Да?
0: Если я работаю на четвертом уровне авиюта, у меня выходит парцуф Галгальта. Гимал авиюта, третий уровень авиюта, парцуф Аб. Второй уровень авиюта — парцуф Саг. Алев давиют, первый — парцуф Ма. Ма Эльон, выше Ма. И нулевой, шорыш, корневой — это парцуф Бон Эльон, верхний, выше Бон. Если я работаю с парцуфами, с этими уровнями, но в состоянии второго сокращения, то у меня выходит из зивуга дака на алев давиют сокращенный. Если я говорю «сделай для меня плюс второе сокращение», то у меня выходит парцуф, который называется «миром никудим». «Мир никудим» в катнуте. А если я делаю алев шорыш, просьбу «сделай мне плюс второе сокращение», то из этого выходит мир ацилут. То есть зависит от того, что, о чем я прошу у экрана. Еще раз, если я прошу у экрана работу на далет давиют, на самый высокий авиют, выходит Галгальта. На гимал давиют аб, на бет сак, на первый и нулевой авиют и майбон. С ними не считаются, с этими парцуфами, они тут не играют никакой роли, ничего не делают. Но если я прошу того самого экрана, сделай мне зивук ДК на бельт алиф сокращенные, я получаю здесь особый парцуф, который называется «Миром Никудим». Или если я сейчас прошу того же самого экрана, сделай мне зивук на алиф шорыш, не бет алиф, а меньше решимо алиф шорыш, то он мне сделает зивук ДК, и я получу еще один особый парцуф, который называется миром ацелут. Здесь, допустим, распространяется парцуф вниз, и он будет называться мир ацелут. Ацелут. Теперь, что такое мецах и что такое никвейнаем? Если я делаю зивук ДК на авиют алев, но не на весь авиют, кетер, хохма, и не в хохма, а в бине хохмы. Это называется никве энаем, дословно зрачки. Если я делаю зивук дака в кетер, но не во всем кетере, а гимал де кетер, это называется мецах, или дословно, или в переводе лоб. Путаться — это хорошо. Поверьте, если вы пытаетесь связать разные вещи и в голове что-то крутится, это хорошо. Бина в хохме называется никвейнаем. Бина в кетере называется мецах. Это не вся бина, а только там на середине, где она заканчивается, где заканчивается, где есть граница между получающими кирими и отдающими. Понятно? Чего ты смеешься?
2: Смешно. Мецах находится где?
1: Мецах
0: в бине, если ты берешь кетер и делишь кетер на, скажем, здесь делишь его Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Так вот здесь, посередине Бины, если ты делаешь звук Дака, чтобы пришел свет и распространился только до сюда, и не больше, понимаешь, и не прошел вниз, то это место, где заканчивается экран, называется Мецах. Там, где находится экран, называется Мецах. А если ты решишь, что я делаю звук Дака, чтобы мой экран находился здесь, в Хохма, в Алев Давиют, но тоже, чтобы он стоял в Кедр, Хохма и Бина, посередине Бины, то это будет называться Никвейнаем. Это Мецах, лоб, а это Никвейнаем, зрачки. То есть Бина Кетера называется Мецах, а Бина Хохмы называется Никвейнаем. А Бина Бины нет такого. Бина Бины это где было?
2: Никуда Десак.
0: Никуда Десак. Вышли на Алев Давид, не Бет Давид. Бина да Бина — это сама Бина. Это, и в своей гаре, в своей сад. Ты можешь сказать, что она здесь, второе сокращение. Он был в Бине, Бины. А затем выходят парцуфы с Авиутом Далит и Авиутом Шореш. А с Авиутом Алев и Шореш. Все эти вещи, они не для краткого курса.
2: Я действительно запутался. Никвейнаем, о которых мы говорим, Саг, то есть вышел мир Никудим, и в Мецах Хухма, Бина, середина Хухмы.
0: Я скажу тебе, чтобы это воспринять, это занимает очень много времени.
2: Сколько много?
0: Мне кажется, это берет много месяцев. Да, так это. Это нечто особое.
2: Это проходит посередине Бины?
0: Это проходит посередине Бины всегда. Смотрите, вы только поймите, у нас есть, нам нужно разделить получающие килим и отдающими килим. С отдающими килим можно работать, с получающими нет. У меня есть экран Алев Давиют. Так где Масах Алев Давиют должен, может стоять, чтобы отделить килим получения от килим отдачи. Если Алев Давиют, то он может стоять в Хохме. Здесь Авиют Алев. А в каком месте? До середины Хохмы. До середины Бины в Хохме. Там, где прекращаются отдающие килим в Хохме.
2: И в Тиферет, и в Хохме, и в Кетере. То, что мы раскрываем в этих трех, то же самое.
0: Ты можешь сказать так, что вот до сих пор, да, до сих пор, все это будут килим отдачи всех сферот. А отсюда и далее это килим получения. Так, при втором сокращении тебе можно это использовать до середины Бины. Калгальта Вейнаем во всех сферот можно, а в Ахаб во всех сферот запрещено. Я очень доволен. Есть часть, те, которые не понимают, на самом деле духовное продвижение совершенно не зависит от того, насколько ты понимаешь. То есть нужно знать, чтобы связаться с самой темой. И с помощью нее потом ты сможешь так углубиться внутрь. Но количество знания, оно не определяет продвижение.
2: А что да определяет?
0: Усилие. В конечном счете желание. Сила желания. И желание можно обрести. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе мы находимся. И там получают мысли, желания. Поэтому очень важно быть связанными с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Ладно, теперь. Так что происходит у нас дальше, после разбиения Келим, когда у нас есть решимот, который делает звук в Мецах Рош Десак, это бина Кетер Рош Десак, и совсем весь Рош Десак мы сейчас делим на Кетер Хмубину Зеран Пин и Малхот, так в Кетере только 2,5 сферы, Кетер Хохма и Гарда Бина, на них мы делаем звук Дака. И отсюда то, что опускается вниз и распространяется, это называется уже миром Ацилут. Как устроен мир Ацилут? Давайте посмотрим. Так мир Ацилут, мы говорили, собственно, мы сейчас только пришли к началу урока. Но что делать? Так мир Ацилут устроен особым образом. В нем есть парцуф особый, который называется Атик, который распространяется до Табора и до Сиюма. Ариханпин. От П. Атика до Парсы. Ариханпин, Абаваима, мы их так пока нарисуем, Абаваима, они распространяются от П. Ариханпина и вниз, и Зон от Табура Абаваима. И это одна форма мира Ацилут. А иногда мы говорим о мире Ацилут, что Ариханпин распространяется до Табура Атика. То есть не изображаем вот эту нижнюю часть от Табура до Парсы. И Абаваима не распространяются до Парсы, а тоже от П до Табура Атика. И иногда Абаваима мы делим их на два отдельных парцуфа. Это Абаваима равно, и я делю это на верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя часть тоже называется Абаваима, только выше. Мы еще добавляем иногда высшее Абаваима. А вторая часть называется Ишсуд.
1: Ишсуд,
0: Исраэль Саба Ветвуна. И иногда также Абаваима делятся на Аба и Има. А Ишсуд иногда делится на Исраэль Саба и Твуна. Не Савта, а Твуна. Исраэль Саба — это дословно Исраэль Дед. И на самом деле есть еще много разных вариаций в мире Ацилут. Состояние просто очень тяжелое, очень трудное, но в конечном счете все эти парцуфы, они находятся между собой в особой связи, чтобы каждый раз уподоблять себе какой-то части, которую нужно исправить из разбиения. Берут какую-то часть, и эта часть относится к какой-то сфере, к какому-то парцуфу, к какому-то виюту, и нужно это исправить, но напрямую нельзя это исправить, нужно взять по дороге еще несколько парцуфов и сферот. Поэтому мир Ацилут всегда представляет собой такое вот очень гибкое существование, существо. И есть тут еще очень многое. Об этом все учение 10 сферот. Это 2000 с чем-то страниц. И из них 1500 страниц — это Мир Цилут. Части от, начиная от восьмой части. Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, шестнадцатая — это все Мир Цилут.
2: Там есть такие чертежи?
0: Где?
2: Ну, в книге.
0: В какой книге?
2: О которой вы говорите. Учение детей Сфирот.
0: Что? Чертежей, которые как подобны тем, что здесь, чертежей нет. Таких нет. В Аба Ваима. Прежде чем они делятся на две части в их таборе и опускаются. Когда они опускаются до табура Атика, это тот самый Атик, из которого выходят зоны, или это две разные точки?
2: Да, это то. Это. Здесь есть много моментов. Целим сказано. Целим по образу по Творец создал человека. Самых мем, бина, которая отвечает за этот мир весь. Короче, мы не будем сейчас это изучать. Я изображу мир Ацилут таким образом, что он подходит для того, чтобы создать миры Брия и Цира, Сия, и Адам Ришон. В общем, мы об этом говорили, может быть, немножко иначе. Итак, мы говорили о том, что мир Ацилут, он содержит Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. И это состояние называется постоянным. Чтобы породить миры Бия, из зон де Ацилут, зона де Ацилут должны подняться наверх. Почему? Потому что зона де Ацилут в таком состоянии находится в Гальгальтейная, в Катнуте. А рождение родами называется, когда я получаю немножко радиоотдачи, свет. А рождение — это еще получение света ради отдачи. Необходимо войти в Гадлут, чтобы породить парцуфим, зон поднимаются наверх. Зон поднимаются на одну ступень наверх, на место Абавыима, Абавыима поднимаются на одну ступень на место Арихампина, Арихампин на место Атика, и Атик тоже поднимается на следующую ступень. Все поднимаются, совершают один подъем, каждый 10 сферот. И тогда зон, который находится здесь, внизу, ниже всех, на месте Абавыима, они порождают мир Брия. Который находится на месте постоянных зон. А затем они порождают мир Яцера. А затем мир Асия.
0: Это опускается под парсу?

0: Мы читаем книгу Зоар Леам, глава Ваира, 26 пункт, заголовок «Видимые, зримые и незримые цвета». Можно скачать книгу на сайте zoharleam.cap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зоар Леам, Ваира, зримые и незримые цвета, 26 пункт. Три этих света преграждены на своем месте в Зерампине и стоят на этом четвертом раскрывшемся свете, представляющем Малхут. Таким образом, три света привлекаются к четвертому свету, и там раскрываются три этих света и светят хохмой. И это зовется глазом. В глазу есть три цвета. Белый, красный и зеленый, раскрывшиеся в свечении хохма и запечатленные в нем в четвертом его свете, представляющем черный зрачок глаза. И все они не сияют, поскольку находятся в свете, который не светит, ибо суть их — черный зрачок глаза, то есть Малхут. И это зеркало, которое не светит. Эти три цвета в глазу подобны тем прегражденным светам Зейранпина, что стоят над ними. Они представляют три линии Зейранпина, но светят и раскрываются вместе Малхут. Они-то и показывались праотцам для познания и постижения трех этих прегражденных цветов в Зерампине, которые раскрываются от тех, что не светят, то есть трех цветов Малхут. Те же, которые сияют и преграждены, три цвета вместе в Зерампине раскрылись Моше на его небосводе. Они стоят и совершают отдачу этим трем цветам зримым глазу, тем, которые зримы праотцам.
1: Эти цвета, хагат, которые светят Малхут, и раскрывается только в Малхут. И она сама черная и получает впечатление от них, и она чувствует эти цвета. Не то чтобы эти цвета находились выше нее. Так мы не можем сказать. Малхут называется образом Творца. Только в ней есть ощущение, и в ней есть раскрытие. Это как в нашем глазу. Нет, по сути дела, ничего. Все раскрывается затем в желании, в разуме. А сам глаз... Нет в нем ничего. Кусочек тела. Но затем все раскрывается в мозгу, и мозг по желанию восполняет формы, выстраивает картину. Все зависит от мозга. И мы так изучаем восприятие реальности, что все не извне, а все зависит от того, как мы воспринимаем внутри. То есть то, что находится перед Малхут, что есть цвета, хагат. Откуда мы это знаем? Потому что Малхут таким образом реагирует изнутри себя и вырисовывает для себя, что есть перед ней что-то. Поэтому Боуре, Творец, называется Боуре, приди и увидь, что изнутри Малхут раскрывается форма, и эта форма говорит, что есть перед ней. Так эти три цвета, Малхут говорит, есть передо мной три цвета, три свойства, которые я, результат их, представляю себя таким образом, находящимися перед собой. А на самом деле нет этих свойств перед Малхут. Этого мы не можем сказать, что есть. Все, что представляется в Малхут, цвета, звуки, всевозможные формы, все то, о чем нам рассказывает Тора, все это внутри только Малхут происходит. И, скажем, как он нам сейчас это представляет, это в точности, как мы изучаем восприятие реальности, что все эти три цвета, они, по сути дела, ощущаемы в четвертой черной стадии, которая называется Малхут. Да. Дальше.
0: 27 пункт. Кто хочет увидеть три преграждённых цвета Зерампина, тому говорят: «Закрой глаза», чтобы он не привлекал хохму, зовущуюся глазами, и направь глазное яблоко на три места — Холам, Шурук и Хирик, привлекающие три линии Хагат. Тем самым раскроются три оттенка, эти три оттенка Зерампина, светящие светом Хасадим, которые сияют от сияния левой линии. Однако они преграждены и укрыты, так как дано разрешение смотреть лишь прикрытыми глазами, ибо это три высших прегражденных цвета Зерампина, которые стоят и совершают отдачу тем трем цветам, зримым в Малхут, которые не светят. 28. Моше удостоился светящегося зеркала, трех линий Зерампина, которая стоит и светит на несветящее зеркало. Остальные жители мира удостоились зеркала, которое не светит, Малхут. А праотцы, благодаря трем цветам, раскрывающимся в Малхут, видели три этих прегражденных цвета, что стояли над ними и светили им. Три линии Зерампина, три цвета, видимые в Малхут, которые не светят. Таким образом, праотцы тоже постигли Хагат Зерампина, но не со своего места в Зерампине, как Муше, а из Хагат, полученных в Малхут и зримых там. Поэтому сказано: «Показывался я Аврааму, Ицхаку и Якову, Богом Всемогущим, Эль-Шадай, в трех этих цветах, зримых в Малхут, которые называются Кель-Шадай». 29 пункт. «А в имени моем Авая не познан я ими». Это высшие преграждённые. Еще раз. Это высшие преграждённые светящие цвета Хагат Зерампина, называющегося Авая, на который удостоился смотреть Моше. И потому глаз его то закрыт, то открыт и проявлен. Если он закрыт, то видит светящее зеркало Хагат Зерампина. Если же он раскрылся, то видит зеркало, которое не светит, Малхут. И поэтому сказано: «Показывался в зеркале, которое не светит». Оно раскрыто, и три цвета видны в нем. И именно с ними связывает все понятие зрения. Однако к светящемуся зеркалу, то есть Зерампину, который прегражден, зрение не относится. С ним связывают понятие знания. «В имени моем Авая не познан я ими». И не сказано «не увиден», так как зрение присуще только Малхут.
1: То есть это ступени постижения. Знание или зрение?
0: 30 пункт. Скажите: «Так будет с живыми». Скажите: «Так будет с живым». То есть богатство и уважение подобает живому человеку, человеку праведному. Разве Давид не знал, что Навал — это нечестивец? Почему же он послал к нему сказать: так будет с живым. Однако же день тот был праздничным днем начала года, Рош-Шана, и Творец восседал, верша суд над миром. Для Творца сказал он: «Так ко будет с живым», чтобы связать свойство ко, то есть Малхут, с живым, то есть Есодом Зерампина, от которого зависит вся жизнь. «И ты мир», сказано, «и ты, веата», чтобы установить связь веры, Малхут, которая называется «ты», ата, с Зерампином, который называется «вав». Поэтому сказано «и ты», веата, с буквой «вав». 31 пункт. Отсюда следует, что нечестивого человека нельзя приветствовать миром. Если же кого-либо, кто-либо обязан приветствовать его миром, пусть сделает это как царь Давид, который благословил Творца, хотя показалось, что он сказал это для Навала. Было ли это обманом? Нет. Потому что каждый, кто возносит свои слова к Творцу, хотя кажется, что он говорит для человека, не является обманщиком. Ибо таковы пути праведников, которые, казалось бы, говорят с человеком, но в действительности возносят свои слова к Творцу, чтобы исполнить слова «представляю Творца пред собою всегда». А человек, приветствующий миром праведника, сравним с тем, кто приветствует миром Творца.
1: Если есть вопросы, давайте таким образом подойдем.
0: Здесь сказано, что Моше постиг через Зерампин, но не вместе с Зерампином нет никого, как Моше. То, что постигли праотцы три цвета внутри Малхут, а Моше постиг их через сам Зерампин.
1: Здесь говорится об уровне постижения, и нет иного постижения, чем через Малхут. И мы изучаем это из предисловия книги Зор, и вообще из строения десяти сферот, что нет большего ощущения и понимания постижения, чем через желание, а желание — это Малхут, а девять первых сферот — это свойства, которые Малхут чувствует находящимися перед собой, и поскольку Малхут чувствует их только, вообще о них не говорится, уровни постижения Моше и всех других — это уровни постижения Малхут, сколько она чувствует в себе из девяти первых сферот. Если это постижение Моше, это даже выше уровня праотцев, и это зависит от человека. Мы не говорим о праотцах, что это существуют такие люди, или о Моше, что существуют люди. Но Тора рассказывает, как человек приходит к уровню, который называется праотцы или Моше. Еще вопросы? Если... Да.
2: Микрофон.
1: Микрофон дайте, пожалуйста.
3: Творец восседал, верша суд над миром. Что она означает? Творец восседал, верша суд над миром.
4: Любидок Моцер Маушуэлю, Шуэл Машуэл Зеше Хабуре, Орех Дин Эла Олам, Машу Басигнон Азе.
1: Да, это в 30 пункте написано, а Творец сидит, совершая суд над миром. Такое управление приходит нам от милосердия, суда и милости, три света сверху, и мы должны в соответствии с этим принимать это в трех линиях снизу, уподобляться. То есть, если я хочу в точности знать, каким образом выстроить из себя подобие Творцу над моей материей, я должен принять сверху все эти примеры. Примеры того, те примеры, которые получает человек, вырисовывается в его форме как милость, суд и милосердие. И таким образом человек изучает, как он должен выстроить самого себя. Это, скажем, подобно тому, мы еще раз идем к примеру, с маленьким ребенком, которого мы обучаем всевозможным формам. Делай так, веди себя так, думай так, чувствуй так. Почему? Мы как бы воруем его развитие, мы даем ему какие-то определенные формы. Почему ему не дать свободным чувствовать них? Поскольку в этих формах, именно внутри них, когда он делает те же формы, как и свыше, как и большие, он начинает понимать больших. Цель, чтобы он мог связаться с миром, смог связаться с другими. Человек, который хочет связаться с Творцом и понять его, он должен принять свыше примеры поведения и сделать из себя то же самое, как написано, сделай твое желание, как его желание. Что значит его желание? Желание Творца и человека — это формы отдачи. И тогда, когда человек делает те же формы отдачи, как и Творец, тогда, вследствие этих форм, он начинает понимать Высшего. Эти формы — только примеры, только модели, в которых он начинает понимать, что Творец хочет передать ему, и как он может в ответ быть в связи с ним, во взаимности. И поэтому, когда мы говорим, что Творец находится сейчас, сидит на престоле суда и переходит с престола суда на престол милосердия, мы таким образом воспринимаем его управление. В соответствии с этим мы также реагируем в таких формах. И в конечном счете из всех форм поведения есть у нас связь с ним. Да? Да, Майк.
5: Можно ли вопрос, касающийся намерения во время учебы Зоар? Мы говорили, что есть три вещи, которые человек должен одновременно удерживать. Все, что происходит во мне, то, что я чувствую Зоар с товарищами и ощущаю их, и то, что соединение возможно только при воздействии высшего света. Как одновременно все эти три понятия можно соединять вместе, и на что должно быть ударение?
1: Нету акцента ни на чего, как на все вместе. Как говорит Бааля Сулам, человек должен все время находиться в намерении Исраэль, Творец и Тора едины. Если он находится в едином акценте по отношению к другим больше, чем в чем-то другом, он отклоняется от пути, поскольку мы говорим об единой реальности, называемой бесконечности, где Творец, творение и вся реальность со всеми ее свойствами, добром и злом, прошлое, настоящее, будущее, все, что только ты можешь сказать, все раскрывается в одной точке, точкой связи, которая называется слияние. И поэтому об этой точке я должен только и думать, и чувствовать, как будто нахожусь в ней. И все помехи, которые раскрываются тогда, они только для того, чтобы я все более правильно направлял себя к этой точке слияния, в которой связывается все, все свойства, и именно они восполняют друг друга. Поэтому я и группа, и Творец вместе. Книга «Зоар», которую я читаю, и все, что находится во мне, все возможные события тоже внутри. Все включается в бесконечность. Мы ведь хотим раскрыть единую реальность, которая существует. И сейчас тоже мы находимся в этом. Но только для того, чтобы раскрыть, нам необходимо стремиться к этой картине. И любая ступень из 125 ступеней является той же бесконечностью, но только мы раскрываем ее в резолюции, скажем так, с точностью различной. Но любая ступень — это те же 10 сферот, только больше или меньше, или капля семени, или целый парцуф — это то же самое, только по отношению к этому парцуфу, каким образом это раскрывается, выявляется, это различается и только. Поэтому намерение должно быть на то, что все находится в состоянии, в котором я нахожусь, и только я хочу, чтобы это желание выявилось мне, то есть чтобы детали выросли, восполнили друг друга, что я группа и Творец, и все состояние, чтобы все это раскрылось как единое целое. Короче, нужно прилагать усилия в этом. Это придет, это должно прийти. Нет здесь какого-то инструмента, с помощью которого я могу все эти данные связать вместе, и они становятся как на мушке. Но не стоит думать о соединении всех этих вещей вместе, а наоборот, пытаться видеть конечную, полную картину, в которой я нахожусь. Поскольку вследствие той картины, с которой ты хочешь быть связан, именно от нее приходит окружающий свет. И именно он нам нужен для того, чтобы прийти к раскрытию. Поэтому любое отклонение к любым посторонним вещам, хотя они и составляют эту картину, отдаляет, ослабляет окружающий свет. Мы должны стремиться знать. Он говорит нам об этом в 155-м пункте предисловия к ТЭС. Он говорит, человек стремится знать, а знать это объясняет нам, как познал Адам Хаву, то есть прийти к слиянию, к связи. Именно с той картиной, которую я могу представить себе сейчас. Или вообще не могу. Может быть, я читаю, не понимаю то, о чем говорит, даже одного слова. Это не важно. Я думаю, что говорится о конечном состоянии. Зор говорит нам с бесконечного уровня, и поэтому называется Зор сиянием. Это высшее сияние, приходящее к нам от Рош Ацелута. И именно к этому месту я хочу относиться, быть слитым с ним, и чтобы оттуда пришел свет и раскрыл мне именно это место. Что значит раскрыл мне? Исправил меня настолько, чтобы я включился в него. И поэтому нам стоит чувствовать себя находящимися в совершенстве. И тогда то, что ты понимаешь, то, что ты читаешь, хотя это и выбрасывает тебя во всевозможные личные, может быть, посторонние состояния, но тотчас ты соединишь их как составляющие той самой единой реальности, которая существует. Да.
5: Во время урока у нас есть несколько частей. Мы учили статью Рабаша, сейчас мы учим Зо, затем будет Бетшара Каванот.
1: И здесь тоже не важно. Это тоже не важно. Все они, хотя иногда мы изучаем об разбиении келим, что это не бесконечность. Может быть, мы изучаем о каком-то человеке, как он выясняет зло в себе, что это тоже не является формой бесконечности. Но, по сути дела, если я понимаю, что вся наука Каббала раскрывает мне именно то совершенное состояние, только во всевозможных компонентах его, то мне не важно, что изучать, поскольку я понимаю, что невозможно раскрыть бесконечность со своей стороны, как со стороны творения, если я не добавлю все эти свойства, злодеи, преступления, ошибки, разбиение келим, ненависть, развитие, постепенное, все это должно находиться в бесконечности, стоять там во всей форме самой хорошей или плохой, как одно целое. И тогда раскроются все эти ступени Авиюта, то есть все ступени экрана и света вместе. Когда три эти составляющие, Авиют, экран и свет, будут как одно целое. И поэтому не важно, что я изучаю. И также не важно мне, о чем я говорю. Даже об этом мире, когда я о нем говорю, какая мне разница? Это те же самые формы, которые поглощаются бесконечностью. И нет ничего, кроме нее, кроме бесконечности. И поэтому это не мешает мне. То, что я говорю, то, что я ощущаю, то, что происходит, даже в этом мире сейчас, то, что происходит, это тоже или в нашем участии в осознании этого, большем или меньшем, в конечном счете, это те же формы, которые затем раскроются как обязательные в бесконечности. И поэтому в любой момент своей жизни человек может находиться в том же намерении, что он собирается раскрыть, нет никого, кроме него, добрый, несущий добро, Исраэль Тора и Творец. Слушай, Исраэль, Творец един. Все это единая реальность.
5: Майк из группы Модина спрашивает, должен ли я представлять себе это исправление, эту конечную картину своей или всеми товарищами группы?
1: Когда все вместе.
5: Эли из Ашкелона спрашивает, что может меня лучше всего подготовить к действию всех этих трех, воздействию трех этих понятий?
1: Представлять эти вещи, три, как единое целое. Прочитать еще раз послание Баля Сулама, там, где он описывает это, путь истины.
5: Еще вопрос Ави из виртуальной группы. Подойти к изучению Зор через разум или просто окунуться в него чувственно?
1: Это зависит от состояния, в котором человек находится. Иногда так чувствует, иногда так. Тоже в зависимости от того, может быть, как текст ему раскрывается в одной или другой форме. Это специально уже мы таким образом впечатляемся. Иногда больше в разуме, иногда больше в чувстве, в соответствии с нашими состояниями, в соответствии с тем, как текст написан в раскрытом уму виде. Поэтому мы не можем установить этого иногда так, иногда так. А главное, чтобы человек желал находиться в том, о чем говорит текст. Чтобы он пытался, я и группа, и Творец, и Свет, и вся жизнь, и все вместе. И, по сути дела, то, о чем говорит Зор, это то, что и существует. И тогда человек увидит большой мир, в котором на самом деле все и существует по отношению к тем его формам, теперешним. И затем он увидит, насколько сейчас играются с ним, как с ребенком, для того, чтобы взрастить его и привести его к осознанию. Это те формы, которые мы проходим сейчас. Нет в них никакой другой причины и цели, а только для того, чтобы раскрыть нам истинную форму. И когда мы, если мы впечатляемся от них правильно, в таком целенаправленном виде, мы сокращаем путь развития. Понятно? Юваль из Тивона спрашивает в соответствии с этим, что происходит, когда я раскрываю более высокой, чем мою ступень? Это ощущение бесконечности или нового виюта?
5: Не может быть такого. Я не могу раскрыть более высокую ступень, чем моя. Если ее раскрою, она уже будет моей.
1: И он спрашивает, ощущение этого раскрытия — это бесконечность или новое виют желания?
5: Это одно и то же. Новый авиют в желании я раскрываю более близкую ступень к бесконечности, к концов. Это одно и то же. Там кто-то хотел задать вопрос.
1: Мы изучаем, что для того, чтобы воспринять свет, нам необходимо уподобиться источнику его в чем-то. И когда изучаю Зор, я хочу постичь и понять. Я, по сути дела, отдаляюсь от этого, поскольку желаю для себя.
5: Так постарайся учиться, чтобы это не было ради себя. Больше нечего добавить. Пожалуйста.
1: Статья 4. Основы. Огонь, ветер, вода и прах. 32 пункт. «Являлся я Аврааму. Счастлив человек, которому Творец не вменяет вины. Как же безучастны люди! Не знают они и не смотрят на свое бытие в мире. Ведь Творец, создавая мир, сделал человека по своему образу и утвердил его своими исправлениями, дабы он занимался Торой и шел его путями». 33. «Когда был сотворен Адам решен, он утвердился из праха нижнего храма, то есть от Малхут, называющийся прахом, но от Малхут, которая подслащена биной и называется прахом нижнего храма. И четыре стороны мира, хуктум, соединились с этим местом, которое называется храмом, то есть Малхут, подслащенной биной. Эти четыре основы мира соединились с четырьмя сторонами, представляющими основы мира — огонь, ветер, воду и прах, внутреннюю суть хуктум. И соединились четыре стороны мира
5: — внутренность хуктум, потому что это материя, так же как огонь, вода, ветер и прах. И это во мне, хуктум — это во мне.
1: И соединились четыре стороны мира с четырьмя основами мира, и Творец утвердил из них одно тело высшим исправлением — это бина, поскольку Малхут днем была подслащена биной. Таким образом, тело это было сложено из двух миров — из этого низшего мира, то есть Малхут, из высшего мира, то есть бины. Так две точки соединились между собой. 34 пункт. Первые четыре, то есть четыре стороны мира, это вера, нуква, подслащенные ими. Они являются праотцами всех миров. Так как все миры, бина, зерампин, малхут, вацелути, а также три мира бия, утвердились от этих хуктум, которые представляют три линии и получающие от них Малхут. Они — высшее святое строение Меркава, то есть Бина, которая является строением Меркава для Хухмы. А четыре основы — огонь, ветер, вода и прах — это высшая суть, кроющаяся в четырех сторонах мира, внутренняя часть хуктум. От этих четырех основ происходит золото, серебро, медь и железо. От Зивуга, Зеерампина и Малхут под властью огня из левой линии образуется золото. От Зивуга, Зеерампина и Малхут под властью воды из правой линии образуется серебро. От власти средней линии образуется медь. А от Малхут, лишенной Зивуга с Зерампином, образуется железо. Под этими четырьмя есть другие металлы, подобные им. От золотого металла рождается зеленая окалина, от серебряного металла — свинец. 35 пункт. Эти четыре являются первоосновами и корнями наверху и внизу. Низшие и высшие стоят на них, ибо они представляют три точки — холом, шурук, хирик, вместе с принимающей их Малхут. Таким образом, четыре основы — это корни всего. Эти четыре основы, огонь, ветер, вода и прах, являются четырьмя корнями для четырех сторон света и связаны вместе как внешние и внутренние. Поэтому они находятся в этих четырех сторонах — север, юг, восток и запад.
5: Это тоже выражение. У нас нет ничего, кроме этих свойств. Четыре стадии прямого света. От них все происходит. Ют-кей, вав-кей. В различных формах. Или это огонь, ветер, вода и прах. Или юг, север, запад, восток. Или так далее, так далее. Да.
1: Это четыре стороны мира. Четыре основы, огонь, ветер, вода и прах, находятся в них. Огонь находится в северной стороне. Это шурук, левая линия, гвура.
5: Можно добавить еще и еще и еще понятие. Это понятно, да? И так каждый раз.
1: Ветер в восточной стороне. Это хирик.

0: четыре свойства на разных ступенях, разными описаниями, но все направлено не объяснять их сами по себе, а как связанные вместе. Почему? Насколько ты больше думаешь о связи, то, что все исходит из одного корня и проходит через самые разные формы, из-за того, что ты так устроен, но ты затем впоследствии тоже увидишь, что ты один, ты связываешься с этим единым и направлен на источник, из которого выходит окружающий свет. То есть насколько ты из этой рассеянности выстраиваешь единую форму, направляет на тебя окружающий свет, и свет, возвращающий к источнику, более сильный.
1: И эти четыре основы — огонь, ветер, вода и прах — связаны с четырьмя сторонами: севером, югом, востоком и западом, и все они едины, но облачены друг в друга, как внешнее и внутреннее. И огонь, ветер, вода и прах производят посредством зевугас малху четыре металла: золото, серебро, медь и железо. Вместе их 12 свойств, и все не одно целое, три линии и принимающие их малхут. Их трижды по четыре, ибо первые восемь — это внутреннее и внешнее, а четыре металла — это порождения, которые рождаются от них. 36-й пункт. Огонь находится в левой линии, представляющей север — Гвуру. В огне кроется сила жара и суши, а север, в противоположность ему, холоден и влажен, и сочетается один с другим, и они едины. Вода находится в правой линии, представляющей юг, хесед, жаркой и сухой. Чтобы соединить их между собой, Творец сделал совместимость одного, соответственно, совместимости другого.
0: Это он описывает нам словами Ари, если вы помните, в третьей части Талмуда Сефирот. Юг, север, запад, восток, влажный, сухой. Насколько они сочетаются друг с другом. Влажность и тепло. Формы и стороны света и так далее. Почему? Еще раз. Все для того, чтобы увидеть совершенную картину, которая состоит из противоположных свойств.
1: 37-й пункт.
0: И в нас, в себе тоже. Только через противоположные стороны можно собрать целую картину.
1: Север холоден и влажен, и в него привнесен огонь, жаркий и сухой. И также изменил их для южной стороны: юг жарок и сух, и в него привнесена вода, холодная и влажная. Теперь разъясняется сочетание, которым он смешал их между собой. Творец смешал их воедино. Вода убывает с юга, прибывая на север, и не стекает вода с севера. А также огонь начинается на севере и достигает своей силы на юге, и исходит в мир сила жара с юга. Таким образом, север источает воду, относящуюся к югу, а юг источает жар, относящийся к северу. Поскольку Творец сделал так, чтобы они заимствовали друг у друга, каждый одолжил другому от своего, как полагается ему. Подобно этому, в ветре и востоке, представляющих жар и влагу, кроются две противоположности, так как жар происходит от огня на севере, а влага происходит от воды на юге. Чтобы каждый одолжил другому, и включались они друг в друга, соединяясь между собой.

0: Нужно учить через эту картину, насколько мы можем соединять все вместе в одно. То есть это все проходит в нас. Холод, тепло. Не говорится о данных температуры и погодных условиях. Говорится о наших чувствах, о нашем воодушевлении. Все, что проходит, имеет одну причину и единую цель. И поэтому нельзя мне принимать это по-другому. Я первый, я последний, то, что называется. Я принимаю это от Творца с одним намерением. От Него исходит только добро. А затем, когда приходит ко мне и от меня и дальше, приходят разные получающие формы, но если я хочу соединиться с Ним, я хочу принять это как это в Нем.
1: 38 пункт. Теперь разъясняется противоположность ветра и востока. Огонь происходит с юга, а вода с севера. И они в раздоре. Огонь хочет воспламенить воду, а вода — потушить огонь. Вступает между ними ветер и удерживает две стороны вместе, поддерживая их обе. Сказано об этом: «Дух Божий витал над водой». Ибо огонь находится наверху, в южной стороне, а вода — в северной стороне. И ветер вступил между ними и удерживается в обеих сторонах и устранил раздор. Вода, ветер и огонь зиждутся на прахе. И в силу этих трех, что зиждутся на нем, он получает от всех. 39 пункт. Ветер находится в восточной стороне. Восток жарок и влажен, и ветер тоже жарок и влажен, поэтому он удерживается в обеих сторонах. Ведь огонь жарок и сух, а вода холодна и влажна. Ветер же жарок и влажен, так что его жаркая сторона удерживается в огне, а холодная сторона в нем удерживается в воде. Поэтому он привел к миру между ними и устранил раздор огня и воды. 40-й пункт. Прах холоден и сух, и поэтому вбирает их всех — огонь, воду и ветер. Все они совершают в нем свою работу, и он получает от всех, чтобы их силой производить пропитание для мира. Ибо прах удерживается в западе, который холоден и сух. Холод праха удерживается в севере, холодный и влажный, так как холодное удерживается в холодном, и поэтому север удерживается в западе с этой стороны. А юг, который жарок и сух, его сушь удерживается в суше запада, то есть с другой стороны запада. Таким образом, запад удерживается в этих двух сторонах. 41 пункт.
0: Старайтесь, конечно, представлять себе не направлениями света или холодным и влажным, а в виде свойств. Внутренних свойств человека.
1: И юг удерживается в востоке, поскольку жар юга удерживается в жаре востока. А восток удерживается в севере, поскольку его влага удерживается во влаге севера. И как следствие, юг, восток связаны друг с другом жаром, который присущ обоим. Восток, север связаны влагой обоих. Север, запад связаны холодом обоих. Запад, юг связаны с сушью обоих. И все они включены друг в друга, сплетаясь один в другого. Здесь приводятся три вида названий, четырех категорий хуптум, которые представляют три линии, происходящие от трех точек — холам, шурук, херик и принимающий их малхут. Первое. Юг, север, восток и запад. Два. Огонь, вода, ветер и прах. Третье. Жар и сушь. Холод и влага, жар и влага, холод и сушь. Следует понять их смысл и различия между ними. Юг — это хесед, вода. Север — это гвура, огонь. Восток — это тиферет, ветер. Запад — это прах, малхут. Огонь — это гвура и суды, вода — это хесед, ветер состоит из сочетания хеседа и суда, прах — это малхут. Следует добавить, что в каждой из основ огня, ветра, воды и праха есть две категории. Первая — Тора в свойстве ее суда, вторая — Тора на пути ее отдачи. Первая указывает на свойства ее суда, вторая указывает на пути ее отдачи. И известно, что есть две категории судов. Первая — женские суды, нуквы, происходящие вследствие крана малхут и называющиеся жаром. Второе — мужские суды, тхура, происходящие вследствие привлечения свечения хохма из левой линии сверху вниз, которые замораживают цвета, которые не привлекаются вниз. И они называются холодом, как сказано, из чрева ми, из чего чрева вышел лед. А также есть две категории на пути отдачи. Первая снизу вверх. Это изобилие вак без гар, называющееся сухим и не привлекающееся вниз. Второе сверху вниз. Это изобилие гар, называющееся влагой, жидкость, привлекающаяся сверху вниз.
0: Текст этот помогает находиться в намерении или только мешает? Подумайте об этом. Как правило, такие тексты, которые чем-то очень близки, понятны, такие земные, они очень помогают удерживать намерение, потому что есть в них... Приходится выполнять что-то противоположное, причем четко.
1: В огне заложена сила жара, суды нуквы, происходящие вследствие экрана. Иисус его постоянно, так как его изобилие, идущее снизу вверх и не отдающееся вниз, а для низших это подобно суше. Вода же холодна и влажна, так как в ней заключены только мужские суды, тхура, называющиеся льдом и замораживанием. Однако, будучи исправленными, они светят сверху вниз, подобно жидкости. И это называется влагой. Ветер же жарок и влажен, так как в нем заключены женские суды нуквы, называющиеся жаром. И все равно его изобилие — это гар. Оно дается сверху вниз и называется влагой, то есть жидкостью. А прах холоден и сух, так как в нем заключены мужские суды, тхура, называющиеся холодом. Он светит только снизу вверх и совсем не течет вниз, и называется сушью, представляя собой свечение вак. Тем самым разъясняются свойства суда и изобилия в четырех категориях огня, воды, ветра и праха.
0: И со стороны Келим, и со стороны Орот, святов.
1: Кто вызвал разделение судов и изобилия между четырьмя категориями в этих соотношениях? Дело в том, что четыре категории юга, севера, востока и запада, или их внутренняя суть, огонь, вода, ветер и прах, происходят от трех точек — Холам, Шрук, Хирик и принимающий их Малхут. Эти четыре категории возникают в Бине, так как все Мохин, Зона, Целута и Бия выходят оттуда. Сначала нужно подсластить Малхут в Бине, поэтому Малхут поднимают вместо Бины, и тогда там возникают Вак, малое состояние, Катнут, ибо тогда раскалывается ступень на две половины. Когда Кетер и Хохма остаются на своей ступени, а Малхут, поднявшаяся из-под них, завершает ступень, а Бина и Зон этой ступени падают за ее пределы на нижестоящую ступень. Это точка Холам, лицевые Келим, Келим Депаним, правая сторона. У нее есть два вида Келим, Кетер и Хохма, и два света, Руах и Нефиш. И недостает ей Гар из-за недостатка трех Келим, Бины и Зон, которые упали с этой ступени. В то время она является огнем, так как представляет жар, то есть суды нуквы женские, происходящие от экрана Малхут, который расколол ступень. А также она представляет сушь, поскольку света притягивается к ней сверху вниз, и для низших это является сушью. Тем самым разъяснилось, почему огонь, происходящий от точки Холам, представляет жар, сушь и южную сторону. Теперь же разъясним точку Шрук. Посредством мана привлекается свечение Апсак Деак, в которых властвует Малхут первого сокращения, стоящая на своем месте за Сиюмом Зеарампина. Это свечение опускает также завершающую Малхут, поднявшуюся вместо Бины, и возвращает ее в Малхут. И тогда Бина и Зон, которые упали со ступени вследствие ее подъема, возвращаются на ступень, как и ранее. И поскольку пять Келим, Кахаб, Зон уже находятся на ступени, в них облачаются пять цветов Наранхай, и ступень возвращается в категорию Гар. Однако точка Холам осталась, какой была до спуска Малхут на свое место, и не изменилось вследствие привлечения Гар. А все это новое привлечение получили Бина и Зон, вернувшиеся на ступень после своего падения. Однако же они стали двумя линиями одной ступени. Точка Холам, в которой заключены Кетер и Хохма, стала правой линией, а точка Шрук, в которой находятся Бина и Зон, вернувшиеся в категорию Гар, вследствие спуска Малхут на свое место, стала левой линией. В точке Шурук заложены два притяжения. Первое служит для увеличения хасадим, получаемых от точки Холам. И тогда есть большой мир между ними. Второе. Привлечение света Хохма сверху вниз. И тогда между ними возникает раздор, так как точка Шрук хочет аннулировать точку Холам, и наоборот, точка Холам хочет аннулировать точку Шрук. И тогда замораживаются света в точке Шрук. Два этих вида притяжения в точке Шурук мы приводили в связи со ступенями Авраама, говоря о приближении к Египту,
0: близка к Египту,
1: да. Как на ступени Авраама, близкими к Египту, и спуски в Египет. Север — это точка Шурук, то есть вода по природе своей холодная и влажная. Речь идет о притяжении первого вида, когда он влажен, поскольку привлекается сверху вниз, подобно жидкости, и тогда он холоден, представляя корень мужских судов. Тхура. А если осуществит привлечение второго уровня, то усилится холод, и вода заморозится. Но пока еще существует притяжение первого вида, вода не замораживается, а течет. И она всего лишь холодна, что является корнем замораживания. Тем самым разъяснилось, почему вода, привлекаемая из точки Шурук, холодна и влажна.
0: Или север, левая линия.
1: Почему, в отличие от других мест, здесь Зор говорит, что юг — это огонь, а север — вода? Потому что юг происходит от точки Холам, представляющей огонь, то есть жар и сушь. А север происходит от точки Шурук, представляющей воду, то есть холод и влагу. Сказано также, что юг представляет хесед, воду, а север представляет суд, огонь. И это разъяснится далее. Шурук, после привлечения первого вида, осуществляет привлечение второго вида, что приводит к раздору его с точкой Холом. Как следствие этого, света в ней замораживаются, и она преграждается. Тогда Зейрампин поднимает ман к бине, так как в нем есть экран первой стадии, называющийся экраном Хирик. Этот экран уменьшает точку Шурук, превращая ее из гар в ваг, в результате чего точка Шурук покоряется точке Холам, и между ними воцаряется мир. При этом осуществляется свечение их обеих. Но правая линия, юг, светит сверху вниз, а левая линия, север, светит только снизу вверх. Таким образом, сменились мохин, так как вода, которая была на севере холодной и влажной, пришла теперь на юг и передается там сверху вниз. А огонь, который был на юге, пришел на север вследствие экрана Хирик, уменьшившего и превратившего его из гар в ваг. В нем заключены суды экрана, и мохин в нем текут не сверху вниз, а только снизу вверх. Тем самым он горячий вследствие решающего действия средней линии, и он сух, поскольку не дает цвета снизу вверх, сверху вниз, только снизу вверх.
0: Только гвурот.
1: И таким образом, из-за решения средней линии поменялись мохин. Огонь, который был на юге, пришел на север, а вода, которая была на севере, пришла на юг. Эта замена произошла только во внутренней части, то есть в мохин, которая называется огнем и водой. Однако внешняя часть, то есть келим, называющаяся югом и севером, не меняются вовсе и остаются, какими были вместе своего возникновения до решающего действия средней линии. Юг был и остался жарким и сухим, а север был и остался холодным и влажным. Вследствие этого возникла противоположность между мохин и келим. Кли правой линии, то есть юг, всегда жарок и сух, тогда как мохин в нем после согласования средней линии холодны и влажны, а кли левой линии, то есть север, всегда холоден и влажен, но мохи в нем, после согласования средней линии, жаркие и сухи. После решающего действия средней линии, когда мохин уже сменились, огонь находится в левой линии со стороны севера. Ибо после согласования средней линии в огне царит жар, то есть женские суды нуквы, называющиеся жаром. И суша его непоколебима, так как он ничего не дает вниз, а только снизу вверх. А север противоположен ему, так как кли, называющийся севером, совершенно не меняется вследствие согласования средней линии, оставаясь холодным и влажным, как и раньше. Тем самым он противоположен мохин, которые в него облачены, поскольку мохин изменились вследствие согласования средней линии, когда вода пришла на юг, а огонь на север, будучи жарким и сухим. Однако север, представляющий кли, по-прежнему, как и до согласования, остается в категории воды, которая холодна и влажна. Таким образом, север противоположен облаченным в него мохин, представляющим огонь. Вода находится справа, в южной стороне, кли которого жарок и сух, а мохин представляет воду, холодную и влажную. И они тоже противоположны друг другу. Север, который холоден и влажен, в него облачился огонь, жаркий и сухой. И также в южной стороне. Юг жарок и сух, так как кли не меняется, а в него облачилась холодная и влажная вода, пришедшая с севера на юг. По причине переворота мохин они восполняются только с помощью кли, которое было у них до решающего действия средней линии. Вода с юга возвращается на север, потому что кли, то есть юг, не может восполнить гар мохин воды, пока она не приходит обратно к своему кли на север. С севера притягивается вода, потому что на севере она обретает совершенство. Также и мохин огня в северном кли. Огонь выходит с севера и включается и приходит к силе на юге, чтобы обрести там совершенство. Ибо женским судам, нуквы, нет раскрытия в южном кли, поскольку экран находится там ниже келим кетера и хохмы, то есть келим правой линии и юга. А авиют экрана не может повредить что-либо выше своего места. И поэтому вышла сила жара в мир с юга. Ведь поскольку они идут с юга, в них нет никакого изъяна, так как Творец, то есть средняя линия, следит, чтобы они давали в долг друг другу. Он одалживает от совершенства юга и передает северу, а также берет со стороны совершенства севера и передает югу.
2: Это, по сути, весь вывод подведения итогов. Если мы строим среднюю линию, то эти силы на юге и на севере растут, противоположны и должны прийти к восполнению с помощью средней линии, и не могут. И тогда есть взрыв между ними, соединение, когда начинают отменять друг друга. И тогда происходит так же, как и у нас в нашем мире, взрывы вулкана, скажем, в Исландии, и остальные вещи, человек, войны, внутренняя война, внешняя война, внешние войны между людьми, все, что только бывает. Все это из-за того, что приходит к какому-то уровню две линии, какой-то величине, и вместо того, чтобы связаться с помощью средней линии, то, что это мы должны сделать, люди на нашем уровне, и тогда был бы мир во всех остальных категориях, более нижних, предваряющих, которые, по сути, подготовили нам возможность находиться в средней линии. Если мы не строим среднюю линию, то связывается два этих полюса, противоположных друг друга, связываются и приходят к взрыву на разных уровнях. Или на экологических уровнях, скажем, неживом уровне, или на растительном, животном, или говорящем, или на всех вместе. Об этом статья. Показать, что только с помощью средней линии приходим к правильному соединению. Ничто не поможет. В них есть очень большая опасность в линиях, когда в них есть связь друг с другом, иначе бы они не сталкивались, иначе не были и не могли бы прийти и соединиться. Каждый имеет взаимовключение друг с другом через среднюю линию. Но если бы не средняя линия, все равно они имеют возможность связаться друг с другом. И тогда эта возможность связаться происходит через отмену. Они отменяют друг друга. И мы результатом этого страдаем. Это может быть без экрана Масаха и Кли, происходит связь, и происходит, как в случае с разбиением Келим, только на разных, более низких уровнях. Снизу вверх это происходит. Мы должны расти. Скажем, ребенок растет, растет, ему дают разные вещи, и вдруг он не может все это совместить и как бы закорачивает. Происходит какое-то действие неправильное. И он повреждается. Он и его окружение, и все. Так это происходит. Но эти виды связи, в каждом то, что он хочет здесь показать, что все-таки существует связь. Все-таки юг, север, запад, восток противоположны. И все-таки в каждом из них есть возможность связаться с другими, и поэтому они придут в контакт. Даже если не будет средней линии, все равно произойдет контакт, но тогда этот контакт неуравновешенный. Ну, да, это, по сути, тема статьи. Мы должны закончить со слов «с другой стороны». Хорошо. Что у нас еще? Да.
1: В теории то, что вы говорите, кажется все очень понятным.
2: Это не теория. Он пишет об этом. Он буквально так пишет. Что он говорит? Я подготавливаю тебе свойства. Противоположные. Хесед, гвура, тифера. Ты должен связать их, правильно принять их в Малхут. Если ты не готов воспринять их, то есть проблема. Один хочет съесть, другой властвовать другим. И к этому Малхут подходит к выходу святов, к удалению от предыдущих трех пхенот, которые должны передать все благо, и тогда она еще больше, более подавлена, еще больше удаляется от источника.
1: Это то, что я и говорю, что в теории то, что вы говорите, я могу это понять, как это происходит, но в мире, в котором мы живем, есть ощущение, или, по крайней мере, обучили, есть или одно, или другое, или одно за счет другого. Что это за взаимовключение? Как связать это правильно для того, чтобы одно не отменяло другое.
2: Связаться к одной силе. Ты не можешь ничего сделать, вопрос очень хороший. Тебе нужен свет, который придет из того источника, где все связывается вместе и разделяется на тысячи вещей, приходит к тебе таким образом, что разделенным. А ты должен связать это все в тот же источник. У тебя нет выхода. Только свет, возвращающий к источнику, может принести тебе мир. Шалом. И переходим ко второй части.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 23 июня 2002 года, который основан на статье «Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе?» В книге «Труды Рабаша» — это 706 страница. Вместе прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 25 минут, пожалуйста.
1: Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? В книге Зор сказано, полный праведник, все заслуги его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой, ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир без исключения стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
0: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца в той же мере, человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действиями. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни. И у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, место отбросов. То есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода, туда его выбрасывают. И он говорит, что это подобает животным, а не уровню говорящему, то есть уровню человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. Это ступень полного праведника.
2: מה שאין כן, רשע גמור.
1: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды. Тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на дачу без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. И говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен дать наслаждение получающим келим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
0: И сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим Кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу, а желает доставлять наслаждение самому себе, поэтому, когда он занимается высшими вещами, то есть вещами, которые он должен давать наверх, а он видит, что внизу, то есть желание получать не заработает от этой работы. Об этом состоянии грешник говорит, что то, что он не способен дать что-нибудь желанию получать ради себя, происходит из-за грехов. Поэтому желание получать не может наслаждаться.
1: И Зоар говорит, то есть, что они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире, где смерть в этом мире означает, что он говорит, что поскольку сейчас у него нет жизни от этого мира, называемого получающими келим, ибо сейчас они опустошились от жизни, это называется смертью в этом мире. Поэтому они взыскиваются с него в аду прямо сейчас, когда он чувствует, что ему неоткуда получать наслаждение для желания получать. Поэтому он говорит, что это наказание, а наказывают в аду. Поэтому у него нет жизни. Это означает полный грешник, грехи его наверху. В той мере, в которой он должен работать и отдавать наверх, наверху, а не получать внизу, это называется наказанием. И это называется, что он чувствует сейчас, что он после смерти. Иными словами, потому что у него уже нет жизни. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил, внизу, ибо и дают ему вознаграждение в этом мире. Объяснение. Этим миром называется то, что желание получать, получает наслаждение. И об этом он говорит, нет сомнения, что то, что я могу получать благо и наслаждение в получающий килим, это за то, что у меня без сомнения есть заслуги, поэтому мне дают наслаждение. И поэтому сказано о заслуге его внизу, то есть в получающих килим, которые называются ниже по важности.
0: И сказанного получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. Полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть. И не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, чтобы работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работу на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
1: Этим миром называются получающие килим, а будущим миром — отдающие килим. И также внизу называются в получающих килим. А наверху называются отдающие килим, то есть когда нижний хочет отдавать наверх, а среднего судит и тот, и другой, то есть не одновременно, а в разные моменты времени. То есть иногда он думает, что он уже на уровне праведника, а иногда он видит, что он полный грешник. И сказано, получается, что о праведнике Зор говорит, все заслуги его сохраняются для него наверху, а грехи его внизу, в этом мире. Что означает, что когда его наслаждение в получающих килим, это называется для него наказанием. Отсюда мы сможем объяснить слова книги Зор, которая говорит, стол человека должен быть в чистоте, чтобы тело не приближалось к приему пищи иначе, чем в состоянии чистоты. Поэтому человек должен сначала опорожниться, ибо та пища, которую он приготовил себе, желанно Творцу, чтобы он не приближался к тому столу, полному блевотины и испражнениями, исходящими от ситра ахра. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть для клипот. И это последние воды, та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, в которой она нуждается, и долг человека отдать ей эту часть. Поэтому совершенно нет необходимости благословлять.
0: И следует понять в отношении духовной работы, что такое чистота. Как говорит Зоар, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с этого чистого стола.

0: И также следует понять слова. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, которую она нуждается. И долг человека — отдать ему эту часть. В таком случае нужно понять, почему до трапезы он говорит, что не нужно ничего давать клипот. А после трапезы он говорит, что на самом деле нужно дать клипот часть. И мало того, долг человека отдать. Только нет необходимости благословлять. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно состроить намерение на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. А клипот называется «те, кто хочет получать ради собственной выгоды». А когда все получающее клип будет исправлено ради отдачи, это называется окончательное исправление. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие килим вошли под власть святости, которая называется «ради отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды». И по этой причине, то есть чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерение ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать: «Это стол, что пред Творцом», потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение, и потому что стол означает место пропитания человека, называется столом, как сказали мудрецы, опирающийся на отцовский стол, опирающийся на чужой стол. И также в благословении на пищу мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение в этот дом, на этот стол, за которым мы едим».
1: И следует понять, что означает этот дом и что означает этот стол. Но, как сказано выше, столом называется место, откуда человек получает свое пропитание. Поэтому мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение». И имеется в виду, что пропитание, которое мы получаем от Творца, не должно быть в свойстве завистника, то есть в свойстве получения ради себя. Другими словами, он просит у Творца, чтобы питание, которое он дает телу, не входило бы в получающие килим тела, которое называется завистником. Как сказали мудрецы, завидующий буквально узким глазом к тому, что есть у других. Но мы просим, чтобы было изобильное благословение, то есть отдающий килим, которое называется расширением. И это свойство хасадим, когда он хочет делать лишь милосердие. От этого будет то пропитание, которым он обеспечивает себя, а не в свойстве завистника, который называется получающий и не отдающий. Ведь в свойстве получения ради себя мир не смог бы существовать. То есть, если бы весь мир работал в свойстве отдачи, это обеспечивало бы существование мира даже в материальном смысле, как сказано в даровании Тора. И потому сказано: «И на этот стол». А в словах «изобильное благословение в этот дом» домом называется свойство хохмы, как сказано, по красоте тиферет человека, чтобы поставить в доме. И как написано, хохмой будет построен дом. И это, как сказано в Зоре, три вещи расширяют сознание человека: красивая жена, красивое жилище и красивая утварь. Красивая жена — это душа, красивая утварь — это его органы, а жилище — это его сердце. Другими словами, домом называется сердце человека, а сердце человека должно быть храмом, домом святости. Как сказано, сделают мне святилище, и буду я пребывать среди них. Что означает, что человек должен работать над двумя вещами.
0: Первое — исправление творения, то есть свойство хесед, которое называется изобильное благословение, поскольку расширение называется хесед, что это противоположно зависти, буквально узости глаз. Это называется столом Творца. И это достигается благодаря Торе, как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. А затем следует работа по исполнению цели творения, которая называется светом хохма или светом жизни. И этот свет называется мудростью хохма Торы. Это свойство Тора и Творец едины. И в общем смысле эта Тора называется именами Творца. И это наступает после того, как человек уже получил келим де хесед, то есть отдающий келим в плане уподобления по форме. И это, как сказали мудрецы, Раби Мейер говорит, всякий, занимающийся Торой лишма, то есть тот, у кого уже есть отдающий кли, смысл которого только лишь доставлять наслаждение своему Создателю, раскрывают ему тайны Торы. А это называется именами Творца.
1: И сказано, можно объяснить, что такое чистота в работе Творца. Как сказано, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с чистого стола. Что означает, как нельзя класть ценные вещи в грязные сосуды, иначе все испортится из-за грязи, так же и в работе Творца. То есть именно когда человек работает ради Творца и не работает ради себя, то есть желание его отдавать Творцу, высшее благо может войти в эти келим, потому что между светом и кли существует подобие. В то же время, если в кли есть примесь получения ради себя, а это называется грязное, противное свету, которое весь целиком на отдачу, согласно этому выходит, что человек до того, как собирается получать пропитание Творца, что называется наслаждением и удовольствием, должен очистить себя от получения ради себя. Тогда высшее благо, то есть наслаждение, не уходит в клипот, то есть свойство получения ради себя, а пойдет в святость, ведь он может в момент получения наслаждения построить намерение ради небес. И это называется, чтобы есть пищу с чистого стола. Тогда как после трапезы, наоборот, он должен отдать часть ситриахе. То есть он говорит, что тут все еще есть грязь, принадлежащая ситриахе, и я еще должен исправлять себя.
0: Перейдем к уроку от 23 июня 2002 года.
1: Шлове Сулам, страница 151, глава Бар. Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? Мы находимся в состоянии, как сущие из ничего, желание получать, и вокруг него свет, который создал его из ничего, и это желание получать целиком и полностью с момента, когда было создано, и все пути его развития целиком зависят от света, насколько свет дает, в каком виде он воздействует, так мы и развиваемся сверху вниз, то есть вплоть до того, что доходим до противоположного конца.

Раскрывает ему только Ахураем, то есть раскрывает ему негатив, в чем он не находится. И в этом пробуждает желание получать, необходимость стремиться за светом, за наполнениями. А из-за того, что наполнение невозможно получить без исправлений, постепенно желание получать тоже требует исправления, то есть понимает, что оно нуждается в исправлении. То есть от пути сверху вниз, который мы учим в Талмуде Сферот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, что называется, сверху вниз, а совершенство в бесконечности до несовершенного состояния в этом мире. И это как подготовка. Были созданы как подготовка сверху вниз 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней, нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать. Но, так что на нижнем уровне, в этом мире, оно ощущает, что пребывает во тьме. И тогда, согласно усилию в изучении Каббалы, оно вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не ощущается, как он светит издали, но желание, кли, мы не ощущаем этого из-за противоположности по форме. А сама учеба из противоположного состояния, просто обратного свету, который называется Лолишма, ради получения. Сама учеба все-таки пробуждает окружающий свет, потому что он окружает издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли не будет намерения ради отдачи. И нет никакого другого средства исправить кли, которое бы находилось в этом мире ниже Махсома. Только пробуждать окружающий свет. И нужно тогда проверять, думать и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить окружающий свет с большей силой, чтобы действительно подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы усилия человека и действия, которые он производит, не были бы просто так, без пользы, а нужно проверять, от каких действий, каких мыслей будет самый лучший результат. Жаль усилий, времени. То есть все эти вещи как будто должны направлять на это. И надо понять из всей учебы, что действие света, после того, как мы дошли до последней ступени, самой нижней, должно вызываться нами. А пока мы не можем вызвать действие света на нас, чтобы он исправил свет, возвращающий к источнику, от света есть только одно действие. Все больше и больше давать нам отягощение. То есть показывать нам, в каком убийственном состоянии мы находимся. То есть что скрытие еще больше, еще больше, еще больше. То есть мы, можно сказать так, знаете, что есть всегда противоположное значение светов и келим, так мы находимся ниже Махсома, и не еще ниже Махсома, просто под Махсомом, близко к нему. Свет светит. Если человек начинает стремиться, то он просто должен сейчас собрать какую-то сумму усилий, чтобы свет посветил на него в определенном количестве, и тогда человек сможет перейти Махсом и войти в
духовный мир.

0: в той мере, в которой человек не слышит то, что свет как бы пробуждает в нем, не слушает это. А жестоковын не хочет как бы, не думает, что с помощью, желания получать он может прийти к чему-то, к какому-то улучшению своей жизни, наслаждениям, к чему-то. А свет опускает его еще ниже. Тогда свет светит меньше, он входит в еще большие проблемы, но большие проблемы, еще большее скрытие. И человеку как бы тяжело понять, что с помощью света он может вернуться к источнику, к добру. То есть каждая ступень, чем она ниже, не то, что она вызывает только беды, а эти беды возникают как результат отсутствия окружающего света. Отсутствие окружающего света не дает человеку понять, в чем состоит решение. Поэтому тут возникает как такой замкнутый цикл. Одно ведет к другому, а первое, второе к первому, во зло, и так это идет. И нужно действительно какое-то внешнее давление на человека, чтобы пробудить его, чтобы он взял себя в руки, какой-то осознал бы себя с новой идеей. Но те, кто уже находится все-таки в понимании, что только с помощью учебы можно пробудить окружающий свет, а благодаря окружающему свету можно действительно прийти к высшему миру, светлому миру, вечному, совершенному, должны также пока что помнить, а потом понять, потом почувствовать, что явления, которые будут происходить в соответствии с подобием по форме. То есть насколько человек находится в подобии по форме со светом, он будет ощущать свет. А насколько он находится в отсутствии подобия по форме, будет чувствовать тьму, ахураем света. И тут нет никакой другой возможности. А все происходит после первого сокращения в честности и справедливости. Это называется согласно экрану, согласно свойствам кли в их подобии свету. Поэтому нужно больше думать, как свет действует, как он находится в кли, в одном движении, в зивуге, в единстве, в окончательном исправлении. И об этой форме думать, к ней стремиться и уподобляться.
1: Да. С одной стороны, мы всегда говорим, что желание получать очень хитрое, и всегда ищет пути, и всегда находит лазейки. С другой стороны, мы говорим, с другой стороны, у нас есть понимание, у желания получать есть понимание, что идут умертвить его. Оно как будто все еще бежит к этому, как будто все еще ищет это желание к духовному. Как совмещаются эти две вещи? Ведь его понимание духовное должно умертвить его.
0: То есть, с одной стороны, желание получать очень хитрое. Свет сделал в нем все свойства, которые есть, но только наоборот. И действительно, мы видим, насколько наша природа просто очень сложна. И на высших уровнях, которые мы изучаем, мы не видим и не знаем, но мы учим, что желание получать и желание отдавать, то есть свойства Творца и свойства творения одно против другого. Бия святости, бия клипы. Мы учим даже в Зоаре буквы. Статья о буквах, первая статья. Буквы Рава Амнона Сабы. Так там буквы — это свойства, которые есть в душе. Каждая буква символизирует характер, свойства внутри кли. Так Зоар выясняет все свойства, которые есть внутри души, пока не доходит до буквы Бет. Говорит, буква Бет, она особая. Почему? Потому что это символ благословения, браха. У тебя нет никакой разницы между желанием получать и желанием отдавать, что это меньше, что это фараон, это творец, одно против другого. Есть только благословение. Действительно, как корень сущего и сущего приходит со стороны света. Но все остальное есть и в кли. И написано даже просто в Пятикнижии, написано, что то, что может сделать Аарон перед фараоном, делали все мудрецы фараона, да? Это все эти фокусники, как?
1: Маги.
0: Маги, да. Забывают слово все время. То есть... И с этой стороны, и с той стороны, так что ты спрашиваешь. Желание получать мы видим, насколько оно хитрое, то есть это природа. Желание отдавать мы не знаем, может быть, оно больше, может быть, это что-то вообще. Но желание получать мы видим нашу природу. Оно развивается само. Оно всегда ищет самые лучшие пути. Оно действует согласно закону оптимальности. Это во всем, как природа делает все. Делает. Так ты спрашиваешь?
1: Нет, но с другой стороны, это с одной стороны. А с другой, чем больше человек продвигается в учебе, ему ясно, что желание получать знает, что собирается умертвить, убить его. Как все еще оно преуспевает, как будто все еще пытается найти эти вещи.
0: Мы во время учебы, когда мы говорим, что мы собираемся убить желание получать, мы только говорим это. Если бы ты действительно знал, что это. Поэтому это называется скрытие. Это вопрос скрытия. Понимаешь, сказать что-то или дать что-то, так увидеть, но вплоть до состояния, которое ты можешь терпеть. Что значит терпеть? То есть, несмотря на то, что это больно, но это стоит. Это все время так мы продвигаемся. До состояния, когда я не хочу ничего, кроме этого. Именно...
1: Когда ты приходишь сюда, вы говорите, что я сейчас возьму все это, как мне сделать это для собственной пользы. Со временем ты понимаешь, что должен уподобиться к чему-то другому. Это вообще не то, что ты подгоняешь все под себя, а должен привести себя к состоянию.
0: Пока ты не начинаешь идти все время к Махсому, пока ты идешь все время в большем и большем желании получать. То, что тебе кажется, что ты совершенствуешься, ты не совершенствуешься, ты просто направляешь свое желание получать на Творца. То стоит мне заработать вместо это вместо всего этого мира.
1: Это я спрашиваю, как это совмещается?
0: Кажется, что есть какое-то улучшение. Какое улучшение? Это просто больше желания получать. Это как у ученого. Есть большее желание получать, чем у художника. А у художника желание получать больше, чем у бизнесмена. А у бизнесмена больше, чем у просто простого рабочего, там, который живет так обычно. Желание получать больше, это не значит, что он получает отвратительные формы, принимает отвратительные формы. Нет, ты видишь, животные наслаждения, деньги, почести, знания. Ученые, которые занимаются разными такими вещами, там тонкими, какой-то чистой наукой, что ничего не хочет даже в этой жизни. Есть такие, кто душу свою отдают за это, просто это называется большое желание получать. Оно не мешает. Он не хочет убить никого, ничего.
1: Но разумом ты понимаешь, что чем больше ты учишься, что в конце ты должен будешь уподобиться системе, которая постоянна. Это не то, что ты должен подстроить систему под себя.
0: Разум, то, что ты говоришь, не действует на нас никак. Мы — желание наслаждаться. Разум ты можешь сделать рядом с желанием получать, делай любые системы, которые ты хочешь, это не поможет. Если я чувствую, я чувствую. Весь вопрос — вопрос ощущения. Разум действует только в той мере, в которой может помочь ощущению. Я никогда не могу сделать в разуме что-то против ощущения. Я обязан делать так, чтобы они гармонировали друг с другом. Он объясняет нам это, Бэля Сулам, что в тот момент, когда ты действительно должен отдавать. Ну, действительно отдавать. Ты обязан искать, с каким топливом ты будешь это делать. Просто так взять, отдать тебе я не могу. Не могу, я обязан, это потому что желание получать было оно ради получения. Не просто так желание получать и наслаждаться. С чем я даю тебе, буду давать тебе, с какой энергией буду делать это действие? Знаешь закон сохранения энергии? Откуда мне взять это? То есть я должен дать себе какое-то оправдание, что я выигрываю, чтобы этот выигрыш был не меньше, чем то, что я совершаю, и больше. Это может быть не в калориях, это может быть какой-то другой выигрыш. Я могу прилагать очень большие усилия в течение 10 лет, только для того, чтобы увидеть что-то особое. Но это стоит для меня все это усилие. Но я обязан дать себе оправдание. Так всякий раз, когда мы продвигаемся, мы должны дать себе оправдание, что нам будет лучше. А ты думаешь, что ты сидишь здесь просто в намерении? Я сейчас буду учиться, как давать всем, не зарабатывая ничего.
1: Нет, но если есть... Вы говорите, что нет противоречия. А я говорю, но в тебе живет это противоречие. Как будто с одной стороны...
0: Это не противоречие. Это называется, что я заработаю от того, что я буду давать больше, чем от того, что я получаю. Я получаю сейчас, я хочу получать деньги, почести, знания, животные, наслаждения. Все эти вещи я хочу получать. Но я вижу, что от того, что я хочу получать и не получаю, я страдаю. Может быть, я научусь жить по другой методике, другой системе. Или я не буду хотеть, как индус так сидит, так в позе лотос, и умер, просто умер, дышать меньше, думать только об одном. Глаза там закрыть, не знаю, как они там сидят. Но максимально умертвить желание получать. И вдруг чувствую себя, знаешь, нирвана.
2: Да?
0: Почему? Сделал из себя камень, не чувствует никаких недостатков. Это называется духовность. Какая духовность? Просто избавился от бед, потому что уменьшил желание получать до нуля. Так делают и фанатики. Говорят тебе, сделай это и это, поверь мне, тебе будет хорошо. То же самое, та же методика. Ты знаешь, ты живешь, встаешь, делаешь, слава Богу, и все. Действительно, слава Богу. Видишь, пойди в брак, увидишь, все рады, довольны. Это помогает преодолевать беды. Человек уменьшает себя, знает, это есть у него в жизни, чувствует себя хорошо. Это психологическая, известная психологическая система. Так как сделать так, чтобы желание получать все время росло, и ты все равно чувствовал бы себя хорошо? Да.
1: Как желание получать создано сущим из ничего, если творец?
0: Это наша методика.
1: Наш метод тоже? Ты сравниваешь его с замкнутой системой?
0: Какая замкнутая система?
1: Это система подобия формы. Это значит, как будто это значит, что есть определенный закон. Если я уподоблюсь ему, мне будет хорошо. Отдалюсь, мне будет плохо, но...
0: Так это я ощущаю на себе эти законы.
1: Так я все еще подгоняю себя?
0: Я не подгоняю себя, я не ставлю себя в соответствие, ничего, наоборот. То, что я делаю здесь, кроме того, что я, ты говоришь, что я уподобляю себя свету, как бы, отдающему, желающему разные вещи делать.
1: Не важно свет, верно с тем законом, о котором мы говорим.
0: Ну.
1: С помощью учебы я меняю себя, чтобы подгонять себя под этот закон.
0: Но я вызываю этим исправление свыше. Я в любом случае не изменюсь. Ты говоришь, что это тоже ограничение.
1: Но этим вызываю исправление. Как можешь измениться? Я спрашиваю кого-то в Индии. Мы вместо того, чтобы опускаться вниз, поднимаемся наверх. Но мы меняем себя и подгоняем себя под определенное состояние.
0: Секундочку. Индус, в конце концов, только уменьшает свое желание получать.
1: А мы увеличиваем.
0: Мы не занимаемся тем, что мы увеличиваем желание. Оно растет. наше единственное действие — это только вызывать окружающий свет. У нас нет кроме этого ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая я не знаю что, обратное мне, и есть какое-то особое средство, сгула, которое я исполняю. У меня нет прямого подхода к этой силе такого, а с помощью

0: определенных действий во время учебы, в намерении, когда я буду укреплять свое намерение. Мне нужна группа, действия разные вокруг этого. Но в конечном счете это сгула, нет ничего кроме этого. Если бы у меня не было такой книги, так я бы не мог сделать ничего. Просто ничего. Поискать, когда, может быть, это произойдет. Как это происходит в отдельных избранных, у Авраама там происходит с некоторыми людьми. Но моя методика — это не методика, как бы. Методика — это называется, что я делаю, строю, может быть, тут есть что-то. А у меня причины и следствия не связаны друг с другом, как бы. Я напрямую не воспринимаю этот окружающий свет. Это не какие-то какая-то диета, какие-то действия.
1: Ну что здесь, дело простое, отличие простое, что я вызываю силу свыше по сравнению со всеми остальными методиками. Все методики в этом мире. Делай со своим желанием получать, что хочешь. Я ничего не делаю со своим желанием получать. Я знаю, что ничего не поделаешь с ним.
0: Не важно другие методики, я говорю...
1: Я его не увеличиваю, не уменьшаю, ничего не могу сделать. Всегда вы слышали от меня, оставьте то, что вы. Останьтесь в своих свойствах, позаботьтесь о свете, чтобы пришло к тебе. Сила свыше, она придет к тебе и изменит тебя. В этом разница в методике. Поэтому эта методика, поскольку она касается высшей силы, которая как бы не ощущается моими руками, я не могу эту методику объяснить всем, чтобы это было ясно. Это не какая-то диета и не какие-то упражнения, и не всевозможные вещи, всякие рэки, шмеки. Сегодня продают. Я не могу, понимаешь? И я говорю, ты сделаешь так и так, и это воздействует на тебя. Ну.
0: Я говорю, часто я повторяю изначальный вопрос о противоречии. Если я отменяюсь, то, что я не понимаю, я приведу свои желания в то же место. На самом деле я уподобляю себя этому закону. Как мне все-таки оставаться в чем-то для себя вообще?
1: Какому закону ты уподобляешься?
0: Я говорю, что есть закон подобия по форме и противоположный по форме.
1: Ты сейчас собираешься дать форму
0: какую? Я даю окружающему свету, чтобы он это сделал.
1: Ну, просто говоря тебе, ты на самом деле это делаешь, что ты делаешь, ты учишься чему? Мне плохо, и у меня есть какая-то вера, что это мне поможет, мне станет хорошо. Ты приходишь и садишься. Нет, понятно, что у тебя совершенно другое.
0: С этим я согласен. Я говорю, что пока еще у меня существует как бы...
1: С противоречием существует. Почему это называется «приложил усилия и нашел»? Потому что ты не знаешь, к чему ты идешь. В этом твое счастье. Да? Да. Потому что относительно нынешней природы, это то, что... Невозможно согласиться с этим. Невозможно.
0: Так что, желание получать, который сейчас слышит то, что говорит, не слышит как бы?
1: Не слышит? Конечно же, не слышит. Теперь ты понимаешь причину скрытия. Иначе он пишет это, что если желание получать понимало бы, прежде всего, если бы не было скрытия с одной стороны, желание получать само погонялось за духовными наслаждениями, так это бы стало клепой. Если желание получать сейчас не понимает, это значит, что наслаждения будут продолжаться, только станут лучше. И это не поможет. Я могу сказать тебе, не стоит, оставь. В любом случае, природу нельзя обмануть, ничего с ней нельзя сделать. Свет, который создал желание получать, привносит желание получать это свойство. Это невозможно объяснить. Он пишет, что такое лишма, невозможно это понять, это свечение свыше, да? Ты можешь раскрыть, открыть, посмотреть, да? Понятие лишма где это? Помогите найти. Лишма – это пробуждение свыше. 84-я страница, да? Какое
2: 90-е?
1: Для начинающих 84-я страница. Как удостоится свойство лишма? Человеку понять невозможно. Мы просто это не можем понять. Почему? Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. Это не находится у нас ни в каком виде. Это вызвано тем, что все, что человеку дают понять в нашем нынешнем состоянии, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чего-то достигнет, обязана там быть собственная выгода. Это то, что ты сидишь и съедаешь крекер, да? Ибо иначе человек не способен ничего делать. Как я могу проделать какое-то действие, движение? Для этого у меня должно быть топливо. Но это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто ощущает вкус этого, тот, кто уже пришел к этому после этого, сможет познать и понять. И об этом сказано: «Вкусите и увидите затем, как прекрасен Творец». Все? Смотри, он задает затем этот вопрос. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать ловкие советы, как ему прийти к лишма. Ведь ему не помогут никакие советы. Если Творец не даст ему вторую природу, называем, если не придет окружающий свет, я не могу измениться. У меня нет никакого конца нити, чтобы я начал с этого свое изменение. Я называю желание отдавать. И человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Что значит никакие усилия не помогут? Напрямую мое усилие не помогает. Это называется «приложил усилие, нашел». После того, как приложил усилие, он дает мне лишма. Но не то, чтобы я сам привел направленно. Ответ, как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. Ты строишь этим хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Но какой может быть хиссарон у меня? Не хиссарон клишма, так что поможет мне? Я хочу духовное, я знаю, что такое духовное наслаждение, абстрактное, духовное, творец, не знаю что, но не по-настоящему лишма. Неважно, он пишет, тебе нужен хиссарон. И поэтому это называется «нашел». Тогда приходит наполнение свыше, и приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хиссарон. Получается то, что для получения Творца лишма требуется работа человека, нужно лишь для обретения хиссарона и кли. А наполнение человек никогда не может достичь сам, и это дар Творца. Все. То есть наша работа, она только в окружающем свете. Нет у нас ничего другого, поэтому группа, общество, всевозможные факторы для этого настолько важны нам. И мы видим здесь, что пока что я не знаю. Сейчас мы говорим, ты знаешь, о разных... Как расширить, чтобы многие люди изучали, как с помощью света, только с помощью света мы можем привести в нашем мире к тому, чтобы стало лучше, да? Так как мы можем привлечь к нам больше окружающего света, ко всему народу, ко всему миру? Смотри, мир стал все хуже все более жестоким, разочарованным. Все это из-за скрытия, так можно привлечь окружающий свет. Так ты видишь, то, что он пишет, только с помощью учебы. Сейчас, как я могу прийти к людям и сказать им «учитесь»? Какая связь, какое объяснение? Нет пока объяснения. Вообще подхода нет пока что. И все это потому, что мы напрямую не входим в духовное. Из ло лишма к лишма — это понятие скрытия. Да.
0: Если желание получать — это сущее из ничего, как оно было создано?
1: Желание получать создано сущим из ничего.
0: Но если в нем нет ничего от получения, как оно было создано из ничего? Сущее из ничего.
1: Как бы это сказать? Это, по сути дела, вопрос творения. Творец называется творец, поскольку он создал что-то несуществующее в нем. Но вот этот разрыв, который есть между ним и творением, в том, что это два вида природы. Природа Творца и творения. Но кроме того, что это сущее из сущего, это сущее из ничего, все остальные вещи уже происходят между ними без всяких ограничений со стороны Творца. Хорошо? Да.
0: Почему из всех видов света, которые мы знаем, только окружающий свет действует?
1: Почему из всех видов света, о которых мы говорим, только окружающий свет действует в нашем состоянии на нас, влияет и исправляет нас? Что такое вообще свет? Свет — это присутствие Творца, ощущение Творца внутри кли называется светом. Нет Творца и кли, и света посередине между ними, или еще разных вещей. Нет, есть только два. Но всевозможные явления, воздействия особые, частные, одного на другого, мы даем им разные имена, но их всего лишь два. Да? Ощущение Творца в творении и называется светом. Ощущение хисарона, отсутствие Творца в творении, это отсутствие света или тьма. Просто. Теперь, как может быть этот свет, который создал желание получать, мы учим? После четырех стадий прямого света, тот свет, который создает, развивает это желание получать сущим из ничего, приводит его к состоянию малхут бесконечности и наполняет его. То есть Творец создал желание получать в определенной мере и наполнил эту меру своим присутствием. И это называется малхут бесконечности. Теперь, когда он уходит, мы чувствуем себя нехорошо. Почему ты оставил меня? Когда приходит, слава Богу, чувствуем наслаждение хорошо. Когда свет не находится в кли, он находится вне кли. Что значит вне? Есть ощущение, что он находится, но не во мне, а издаль. Поэтому он называется окружающим. Согласно подобию свойств, насколько я подобен ему, согласно своим келим, он затем наполняет меня. Так входит, называется внутренним светом. Это тот же свет, который предназначен мне. Мы учим, что прежде чем мы не зашли в наше состояние, мы были в мире Ацилут. В состоянии «он» и имя его едины, это называется общая душа, называемая Адам, Адам решен, да? Когда эта душа была наполнена всем светом в единстве с Творцом. Затем произошло разбиение, то есть грех древопознания, и эта душа разделилась на множество частей, разделилась, разбилась, опустилась и упала в этот мир. И здесь, в этом мире, все ее части разбиты и неисправны. И свет, который наполнял эту душу, ушел и находится в Ацилуте. Так мы изучаем, света находятся в Ацилуте, которые должны были наполнить, которые были в душе, в душах, а души находятся ниже Ацилута. Эти света, которые светят из Ацилута выше Парсы, душам, которые находятся ниже Парса, в мирах Бия или в этом мире, эти света называются окружающими светами. Что это значит? Что они, как он пишет в 155-м пункте предисловия к Тес, что света, они собираются наполнить каждому его душу, но пока не могут из-за отсутствия исправления в душах. Если я исправлю свою душу намерением ради отдачи, в какой-то мере, в этой же мере, свет наполнит меня. Еще немного исправлю себя, еще свет меня наполнит. Так есть у меня в целом 125 ступеней, то есть 125 состояний, которых я могу исправлять себя все больше и больше и наполнять себя в соответствии с этим все большим светом. Согласно подобию свойств, согласно мере исправления. Вот и все. Так тот свет, который когда-то был во мне внутренним, вышел и стал окружающим. Так он остался в Ацилуте, а я нахожусь здесь. Какая связь есть у меня с ним? Нет никакой связи. Так каббалисты написали книги и сказали, если вы читаете наши книги, в той мере, в какой вы читаете книги, и хотите, чтобы этот свет повлиял на вас, чтобы пришел и исправил вас, да? Что вы хотите знать, вы хотите относиться к этому, да? Так этот свет, он проявляется издали, из Ацилута, из миров Бия и к этому миру.
0: Желание отдавать, то есть подобие по форме, со светом или с Творцом?
1: Желание отдавать — это подобие свету или Творцу? Творцом называется общность всего света. Весь свет в совокупности называется Творцом. Части света, то есть виды, каким образом ощущается в кли, согласно мере исправления кли, мы называем это светом. Таким светом, другим светом, как он влияет, это не свет, это Творец, понимаешь? Но в том или ином виде, так или иначе, он работает со мной. Это называется работой Творца. Он работает, он это делает. Я только должен попросить у него, потому что без просьбы то, что он сделает со мной, не будет ощущаться. Я ничего из этого не научусь, не буду знать, что он делает, никогда не смогу уподобиться ему. А цель творения, чтобы я стал как он. Так как быть как он? Тем, что я изучаю, что было бы хорошо, если бы он сделал так или иначе. Так я изучил его действия, я пришел к состоянию, когда как он хочет сейчас сделать это действие, если я захочу тоже сделать это действие, называется, что я этим уже стал как он. И тогда он делает это действие. Что значит делает? Завершает это действие, показывает мне, как это делается. И снова я должен на следующей ступени увидеть, что неисправлено, и как сделать из этого исправленное. Этим я и изучаю его действия. Так тем самым я становлюсь как он. И отсюда мы видим, что невозможно прийти к подобию с Творцом, как только с помощью того, когда я знаю, что нахожусь в неисправленном состоянии, выбираю в нем, как стало бы быть так или иначе, пока не прихожу к решению. Да? Решение не в исправлении испорченного состояния, а с помощью этих неисправленных состояний стать подобным ему и стать как он. Стать как он — это значит, что я не должен находиться в своем разуме, как он, в своем желании, как он только. А желать быть как он — это значит быть вместе с ним, в слиянии. А в слиянии — это значит, что я на основе того действия, которое я раскрыл, когда я это делал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу с помощью этого действия быть слитым с ним. Так поэтому я после этого действия прошу у него, чтобы он выполнил это действие, а результатом действия будет слияние. То есть, чтобы все желание получать со всеми его недостатками, со всем процессом исправления и наполнения, это для того, чтобы я стал слит с ним.
0: все эти действия — это духовные действия?
1: Конечно же, духовные. Что это значит? Все действия, они духовные. Это действие в желании. Или это желание? Это не руки и ноги. Это желание. Пока мы не начинаем различать в нашем желании всякие желания, согласно ступеням авиюта, согласно характеру, в ширину, в полосите. Душа — это общее желание, которое разделено на 620 частей, 620 желаний. Каждое желание — это какой-то, ну, это какой-то способ насладиться, желание наслаждаться. Каждое в своей форме. Действие — это желание и намерение вместе. Нам нужно намерение.
3: Действие в том, что я использую каждое желание с намерением, что посредством использования этого желания я хочу быть подобным ему и слиться с ним. Понимаешь? У меня тоже был такой вопрос в интернете. И Гилат тоже был однажды с вопросом у какого-то большого рава, который написал ему, что прийти к ступени Творца — это не называется иудеи, что это вообще непригодно. Ну, так написано: вернитесь, сыны Израиля, до Творца Всесильного твоего. То есть ты обязан достичь этой ступени не к Творцу Всесильному твоего, а до Творца Всесильного твоего. Прямо. То есть до этой ступени мы должны дойти. Мы учим это из действий Зонда Ацелут, допустим, Зарампин Малхут, который обязан быть равными. На языке Каббалы можно говорить о деталях этого, но на обычном языке.
1: Он пишет на 153-й странице, во втором абзаце снизу. Он пишет: «Из сказанного получается, что наслаждение своему Создателю — это полный грешник, означает, что он хочет только получать, полный грешник, ничего не отдавая. Согласно этим определениям, есть ли на этапе подготовки состояние, когда человек называется праведник? Согласно этим определениям».
3: Согласно этим определениям, что праведником называется тот все намерение, которого ради отдачи, а грешник — все намерения, которого ради получения. И мы во время подготовки не грешники и не праведники. Как ты можешь быть полным грешником, что ты уже полный, окончательный? Сколько там у тебя? Даже если ты реализуешь все свои желания, ну что, ты знаешь, какие наслаждения есть в мире, в мирах, которые ты хочешь ради получения? Что ты можешь? К чему ты там стремишься? Ну так, между нами. Как курица. Ну что, поэтому на каждой ступени есть уровень полного праведника и полного грешника. Сначала начинает ступень. Человек начинает желание получать во тьме, в падении, ощущает, насколько он испорчен. Это называется, что он определяет для себя. Человек должен сказать, не кто-то другой. Человек определяет, что его состояние — полный грешник, и все желания, все мысли, все это ради получения. Он действительно неисправленный, он хуже всех. Иногда ты еще не чувствуешь, да, что ты хуже, чем твой товарищ?
4: Все время чувствую.
3: Да-да, ну-ну. Действительно, чувствует, что нет ничего хуже него, никого. И это называется ощущением полного грешника. Каждый согласно своей ступени. Но когда затем он учится, исправляет, время меняется, тогда он приходит к состоянию полного праведника. Это на каждой ступени. Левая линия — приобретение килим, ощущение тьмы, отчаяния. В этом он видит, что эти состояния называются полным грешником. Затем, когда он присоединяется к правой линии, исправляет себя, ощущает немного больше духовного, это называется полным праведником. И это на каждой ступени, вот эти две крайности. А среди прочего, там есть немного грешник, немного праведник и так далее. Но чем больше поднимается по ступеням и приближается действительно к духовному и входит в духовное, когда он входит в духовное, то он находится то в клепот, то в святости, к душа. Там действительно грешник — это грешник, это часть фараона. Во всех этих клепот, а праведник — это праведник. Это подобие свойств с Творцом в какой-то мере. Там действительно это по-настоящему. У нас-то как игры в детском саду.
4: Непонятно, вы говорите, что приходит к ступени, то есть этап на этапе подготовки вначале чувствую себя как полный грешник.
3: На каждой ступени есть состояние полного грешника, полного праведника.
4: А что такое полный праведник на этапе подготовки? В конце ступени как будто бы чувствует себя хорошо, но это же не то, что...
3: Полным — это называется все, что находится в моей власти, во всех желаниях, которые сейчас во мне. Может быть, сейчас из всей души моей раскрывают мне только 10% ее. Но в этих 10% желания, стремления, мысли, все, что находится в этих 10%, если я обнаруживаю, насколько они исправлены, это я, называется, устанавливаю себя как полного грешника, и затем я это исправляю, наполняюсь, тогда я чувствую, что я стал полным праведником, согласно чему Творец называется праведником. Когда я подобен ему, тогда я тоже становлюсь как он, на той же ступени, в этих 10%. Затем мне добавляют еще 1%, и так на 11%, ой-ой-ой, 11%, я чувствую, что я вообще абсолютное зло, потому что это еще не 1%, который добавляют, а 11%, когда ты видишь из этих 11, что и предыдущие 10 ты видишь как зло, что ты в них тоже ничего не исправил. То есть чем больше ты поднимаешься, это не то, что ты прибавляешь еще процент, а ты проверяешь это со ступени большего осознания, тогда ты видишь, что все остальные ступени, которые ты прошел, ты думал на предыдущей ступени, что, по крайней мере, ты там был праведник. Нет, ты видишь, что теперь ты был грешником относительно предыдущей ступени тоже. То есть, понимаешь, у тебя уже есть сейчас 11 плохих ступеней, греховных, скажем. А затем ты понимаешь, что до последней ступени, перед Гмар-тикуном, ты видишь, что на всех этих ступенях ты действительно страшный, ужасный, как будто бы ты ничего не прошел. Ты понимаешь, что называется грешник? Ты понимаешь какие-то ощущения? Отсюда понятно, что это путь не для каждого просто так. Снаружи. Ну, и хорошо, что вы не знаете, о чем я говорю. Так и у меня то же самое. Тоже относительно следующей ступени. Это необходимое скрытие. Отсюда мы видим, почему невозможно иначе продвигаться, а только в скрытии. Тебе скрывают твои килим и скрывают наслаждение. Килим скрывают, потому что ты не сможешь их преодолеть. Ты увидишь, насколько это ужас. Ты просто захочешь убежать от себя. И скрывают у тебя света, потому что если ты раскроешь, какие света, какие наслаждение, что такое вечное совершенство, у тебя не будет даже места думать о чем-то другом. Ты будешь вообще зациклен на этом, как сумасшедший. Это называется пульс Денура. Слышал об этом?
4: Но на нашем этапе вы говорите, что в духовном, когда ты переходишь отсюда туда, то ты делаешь исправление. Когда мы находимся сейчас здесь, это только от тьмы к тьме. И нет такой вещи, нет ощущения, что вдруг чувствуешь свет, что это хорошо. Всегда есть плохо, и тогда это говорит, окей, это плохо, но тогда приходит еще хуже. Нет какого-то состояния наполнения. Есть только все время все больше хисарона, больше хисарона, больше хисарона, больше тьмы. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, я неправильно ставлю вопрос. Но нет такого состояния, которое он описывает, будто бы ощущение, которое вы описываете, ощущение, что ты проходишь свойства грешника, а потом ты превращаешься в праведника. Есть грешник, а потом еще больше грешник.
3: Ну что делать, если у тебя нет ничего, кроме этого?
4: Нет, я говорю о себе, потому что нет какого-то ощущения. Когда ты видишь, что в сущности это только ты, это только мне, мне, мне, и это мешает, это останавливает. Пройдет, вы говорите?
3: То, что не делает разум, делает время. Есть много состояний. Что вообще называется быть перед Максомом, до Максома? Это состояние, когда ты должен что-то сделать, вообще не понимая никакого причины следствия. И так это до последнего момента. Я говорю тебе, это до последнего момента, даже когда ты уже привыкаешь. Есть тут момент привычки. И он пишет, что привычка становится второй натурой. Он пишет об этом в статье. И даже когда ты уже понимаешь процессы, что после каких-то плохих периодов придут хорошие, снова это сменится, что это необходимо пройти, как-то так отменить себя и ждать, все равно все эти состояния, они скрыты от нас, что делать. Нет выбора, иначе мы бы не прошли. Я говорю тебе с обеих сторон, и со стороны Кли, если бы оно не было скрыто, мы действительно боялись бы коснуться такого большого желания получать, и от цветов мы бы просто бы были сумасшедшими от этих наслаждений, не смогли бы сдвинуться. И от того, и от другого. Две крайности. Поэтому это скрыто. А мы так, где-то посередине. Так. В сумерках таких. Волновой режим. Ни то, ни это.
4: Я не понимаю. Если нет никого, кроме него, не входит понятие усилия, потому что как будто и я, и моя группа здесь из-за него. Как будто так, где входит, где тут усилие?
3: Если нет никого, кроме него, тогда где усилия? Усилие именно в том, чтобы установить действительно во всех моих желаниях, что они, во всем моем «я», что это фараон, который говорит, я буду править, сделать так, чтобы была власть Творца, чтобы было нет никого, кроме него. Кто должен это сказать? Исправленный фараон должен достичь такого состояния, что нет никого, кроме него. Я, мое должно прийти к этому состоянию.
4: Что мы должны во время учебы, допустим, сейчас, в мысли делать в желании?
3: О, это конкретно. Только думать, что я хочу от этого исправления. Не более того, есть там какой-то окружающий свет, я не знаю, что это такое, но есть что-то свыше, что во время учебы влияет на меня. Есть у меня какие-то проблемы. Так я должен прийти на учебу учиться. Что говорит Бали Сулам? Говорит вопрос, в чем смысл нашей жизни? Плохо тебе? Открой книгу. Вот и все. Не более. Просто. Действительно, как целебная книга, лекарство. Но не вместо того, что ты сейчас изучаешь болезнь, потом нужно идти куда-то пойти, купить лекарство, проглотить его и ждать, пока оно подействует. Нет, здесь, на месте. А обо всяких побочных явлениях, которые как бы придут от этого, что ты почувствуешь себя хуже, надо понимать, что это не побочное явление. Это и есть само исцеление. Знаешь, как вот эти натуропаты говорят, чем хуже в начале лечения, тем лучше. Они всегда говорят так. И это действительно верно. Это действительно верно. Мы видим во всех вот этих природных вещах, если хотят избавиться от болезни, тогда вначале ощущают ее еще хуже. То же самое.
4: А что точнее желать? Я не знаю, что такое исправление, не знаю, о чем именно просить, вот какую именно вещь. Но вы говорите...
3: Нет, пусть мне будет хорошо, не нужно ничего другого. Что? Слушай, у тебя есть вопрос, в чем смысл жизни? Если тебе хорошо, если хорошо, сиди дома. Очень просто. Вопрос, в чем смысл нашей жизни обязывает человека? Ты хочешь или не хочешь, ты спрашиваешь. Не то, что ты там, знаешь, они там написали, в чем смысл жизни нашей, да? Чтобы мы помнили, что у нас нет никакого смысла, да? Кто это написал? Если нет в сердце никакого требования, то учеба... Она бесполезна, действительно. Жаль. Поэтому мы не ищем людей, которые придут учиться. Они хотят учиться. Что, им не хватает знания, как профессор в университете? Да, приходили такие. Приходил к нам этот несколько раз. Профессор Кабалы из Тель-Авивского университета. Да, действительно. Там есть факультет разных гуманитарных наук. Он говорит, да, мы изучаем историю этого, когда это было написано. Все эти вещи мы изучаем. У нас называется «Знать о Кабале».
4: Желание получать...
3: Он пришел такой... Даже этого не хотел учить. То есть я не говорил с ним о внутренней работе, но просто учеба, сферот, парцуфин. Он говорит, зачем мне изучить и учить это? Нужно знать об этом. Понимаешь, даже об этом. Ну, ушел, что поделаешь.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятках.
3: Может, начнем с конца, приходить на урок, в чем смысл нашей жизни, требовать все время ответа.
4: Я остался больше с вопросами, но понятно, что нужно учиться.
3: Во всех действиях нужно вызывать свет, возвращающий к источнику, потому что только он исправляет. И во всем нужно стремиться только к этому, быть в хисароне к этому.
4: Да, много практических советов Рава. Я соединился со всеми определениями, во всем, что он подчеркнул по поводу притягивания окружающего света, занятия учебой, не из какого-то желания наполниться премудростью, а с намерениями и необходимостью исправления.
3: Относительно статьи, которую мы изучали, в статье Рабаш учил нас, как нам подготовить себя к получению света, что делать, как заботиться о чистоте, что такое благословение, как там нужно сидеть и что такое стол. И что нужно делать после трапезы, осознать, насколько мы не исправлены, и искать пути исправления.
4: И на нашем пути следующая ступень всегда ощущается как тьма, и поэтому нужно, по крайней мере, это знать в разуме. В чувствах это всегда будет неприятно, но нужно привыкнуть к тому, что таков путь, и для этого есть десятка, которая удерживает нас в таких состояниях, пока не придет каждый раз свет.
3: Требовать свет. В нашем случае дан свет, чтобы мы достигли этого требования. Это товарищи, десятка, те же средства. И можно сказать, что благодаря им мы можем уподобиться свету, требовать его помощь. Таким образом, все время усиливать и уточнять просьбу.
4: Мы слышали об авиюте, что это такое, это не то, что я сейчас хочу кого-то убить, а это насколько я стремлюсь, как тот самый ученый, прийти к раскрытию. И надо понять, наш авиют, как мы можем направить его правильно, вместе, чтобы достичь цели.
3: После того, как мы поняли, что свет исправляет желание получать, которое находится под махсомом, то нужно думать о том, какие действия вызывают это, что эффективно в притяжении света. Я слышал подобие свойств, да, как под махсомом мы можем быть подобными по свойствам.
4: Да, Рав сказал точнее. Проверять, думать, заботиться о всех средствах, которые могут пробуждать окружающий свет с большей силой. Чтобы действительно он действовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом. чтобы не было усилий, которые человек делает впустую, без пользы.
3: Да, я слышал, что окружающий свет — это самое важное, нужно его запустить, задействовать. У нас есть для этого все средства, и это постоянная работа.
4: Главное — это наша учеба. И учеба перед книгой с десяткой, с намерением, с хисароном, чтобы свет подействовал и исправил желание получения. И мы определим желание получения, что нет никого, кроме него.

0: Цель всех усилий — прийти к слиянию с Творцом. Как сказал Рав, вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. Там Он ожидает нас.
1: Чтобы нам вместе удалось, это главное. Свет действует нас, чтобы мы были вместе. Мы теперь идем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать Птиху и то, что мы слышали сейчас от Рава. Есть у нас даже титры. Мы слышали, что только вызывать окружающий свет. Кроме этого, у нас нет ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая обратно мне. Есть некая сгула. У меня нет прямого выхода на эту силу, но с помощью определенного действия во время учебы, с намерением, чтобы я усилил свое намерение. Мне нужна группа и разные действия вокруг этого, но конкретно, просто, это только сгула, только чудодейственное средство. Мы удостоились такого урока, которое буквально связывает нам все миры вместе. Мы слышали, как окружающий свет, который мы хотим привлечь сейчас во время учебы, как он приходит.

0: Это за Целута, через миры Бия, в этот мир. Мы слышали о необходимости скрытия. То, что мы изучаем введение внук Каббала, именно как возникло скрытие, чтобы снова не было разбиения. Мы видим, как все действительно связано в одну реальность. И мы перейдем сейчас к этой части урока.
1: Да, запрещено забывать, что мы находимся на второй части восьмого урока. И это значит, что тут есть очень много понятий. Когда Рав проводил вот этот вот краткий курс, я помню, что он старался собрать все понятия и собрать их в таком вводном курсе, плотном, что мы потом возвращались к этим материалам раз за разом. И мы видим, что мы изучаем это как будто в первый раз, учим каждый раз заново. И не надо пугаться, что есть очень много новых понятий. Сейчас будет говориться об экране, экране нулевого авиута, что такое мецах, что такое мецах относительно Галгальта Вейнаим, что такое рождение миров, место миров, где миры находятся. Очень много понятий, места миров. Мы запишем себе, мы будем делать чертежи, насколько это возможно. Рав любит чертить, и у нас будет еще время для вопросов. И я надеюсь, что мы хотя бы часть сумеем разобрать из того, что мы сегодня будем учиться. Поэтому будем учиться, соединимся с текстом, с учебой, с тем, что мы участвуем в нем, записываем, интересуемся, спрашиваем, а не просто, чтобы это так прошло мимо нас, рядом с нами. Ну и, как Асав сказал, все это для того, чтобы притянуть, подставить себя под воздействие окружающего света, и чтобы он привел нас к цели. Так, перейдем к уроку. Да, продолжаем. После этого, когда у нас есть разбиение, я немножко так сокращу чертеж. Мы сразу потом начнем. Что мы собираемся делать дальше? Исправить. Как исправляют разбиение? Здесь было разбиение. Да? И как исправляют? Фарса. Граница между келим отдачи и келим получения должна разбиться. Вся проблема в том, что свет прошел через парсу, свет конца исправления прошел парсу, и это вызвало разбиение. Если мы вернем, удержим хорошенько парсу, у нас есть шанс исправить. И как сейчас выстроить систему, которая исправит нам все, что у нас здесь есть после разбиения, и придет к состоянию, когда у нас будет такой парсу вместо мира Накудим, в таком виде соединенный, особым таким образом работающий, чтобы он смог принять весь свет конца исправления и получал радиодачи. И вся эта система называется мир Ацилут. После разбиения Решимот снова поднимается в Рождесаг. Но вместо Бет-Алев это уже Решимот Алев-Шорош. Сокращенные. Второе сокращение. И произошел зивук в Рождесаг в Мецах. Не Никвейнаем, дословно зрачки, а Мецах, дословно лоб. То есть не на уровне Алев да Авиют, а на уровне Авиют де Шорош, нулевой Авиют, сокращенный. Что это значит? Я могу сделать зивук дака. У меня есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут, рош. Я могу сделать зивук дака. На... У меня всегда есть все эти желания. Не может быть, что отсутствует какое-то желание. Но может быть, что эти желания работают с силой уровня, четвертого уровня Авиюта, или третьего, или второго, или первого, или нулевого.
2: Да?
1: Если я работаю на четвертом уровне Авиюта, у меня выходит парцуф Галгальта. Гимал Авиюта, третий уровень Авиюта, парцуф Аб. Второй уровень Авиюта, парцуф Саг. Алев Давиют, первый парцуф Ма. Ма Эльон, выше Ма. И нулевой, шорыш, корневой, это парцуф Бон Эльон, верхний, выше Бон. Если я работаю с парцуфами, с этими уровнями, но в состоянии второго сокращения, то у меня выходит из Зивуга Дака на Алев Давиют сокращенный. Если я говорю, сделай для меня плюс второе сокращение, то у меня выходит парцуф, который называется Миром Никудим. Мир Никудим в Катнуте. А если я делаю Алев Шореш, просьбу, сделай мне плюс второе сокращение, то из этого выходит мир Ацилут. То есть зависит от того, что, о чем я прошу у экрана. Еще раз, если я прошу у экрана работу на Далет Давиют, на самый высокий Авиют, выходит Галгальта. На Гимал Давиют Аб, на Бет Сак, на первый и нулевой Авиют и Майбон. С ними не считаются, с этими парцуфами, они тут не играют никакой роли, ничего не делают. Но если я прошу того самого экрана, сделай мне звук ДК на Бель Алиф сокращенные, я получаю здесь особый парцуф, который называется Миром Никудим. Или если я сейчас прошу того же самого экрана, сделай мне звук на Алиф Шореш, не Бет Алиф, а меньше Решимо, Алиф Шореш, то он мне сделает звук ДК, и я получу еще один особый парцуф, который называется Миром Ацелут. Здесь, допустим, распространяется парцуф вниз, и он будет называться Мир Ацелут. Ацелут. Теперь, что такое Мецах и что такое Никвейнаем? Если я делаю звук ДК на Авиют Алев, но не на весь Авиют, Кетер, Хохма, и не в Хохма, а в Бине Хохмы. Это называется Никве Эйнаем, дословно зрачки. Если я делаю Зивук ДК в Кетер, но не во всем Кетере, а Гимал де Кетер, это называется Мецах, или дословно, или в переводе лоб. Путаться — это хорошо. Поверьте, если вы пытаетесь связать разные вещи, и в голове что-то крутится, это хорошо. Бина в Хохме называется Никвейнаем. Бина в Кетере называется Мецах. Это не вся бина, а только там на середине, где она заканчивается, где заканчивается, где есть граница между получающими и кирими отдающими. Понятно? Чего ты смеешься?
3: Смешно. Мецах находится где?
2: Мецах
1: в Бине, если ты берешь кетер и делишь кетер на, скажем, здесь, делишь его кетер, хохма, бина, зейранпин и малхут. Так вот здесь, посередине бины, если ты делаешь звук дака, чтобы пришел свет и распространился только до сюда и не больше, понимаешь, и не прошел вниз, то это место, где заканчивается экран, называется Мецах. Там, где находится экран, называется Мецах. А если ты решишь, что я делаю звук ДК, чтобы мой экран находился здесь, в Хохма, в Алев Давиют, но тоже, чтобы он стоял в Кедр, Хохма и Бина, посередине Бины, то это будет называться Никвейнаем. Это Мецах, лоб. А это никва инаим, зрачки. То есть бина кетера называется мецаха, а бина хохмы называется никва инаим. А бина бины нет такого. Бина бины это где было?
3: Никуда десак.
1: Никуда десак. Вышли на Альф Давид, не Бет Давид. Бина де бина это сама бина. Это, и в своей гаре, в своей сад. Ты можешь сказать, что она здесь, второе сокращение. Он был в бине, бины. А затем выходят парцуфы с авиутом далит и авиутом шорыш. А с авиутом алиф и шорыш. Все эти вещи, они не для краткого курса.
3: Я действительно запутался. Никва инаим, о которых мы говорим, сак, то есть вышел мир никудим, и в мецах хухма, бина, середина хухмы.
1: Я скажу тебе, чтобы это воспринять, это занимает очень много времени.
3: Сколько много?
1: Мне кажется, это берет много месяцев. Да, так это. Это нечто особое.
3: Это проходит посередине бины?
1: Это проходит посередине бины всегда. Смотрите, вы только поймите, у нас есть, нам нужно разделить получающие килим и отдающие. Отдающими килим, с отдающими килим можно работать, с получающими нет. У меня есть экран Алиф Дав Юд. Так где масах Алиф Дав Юд должен, может стоять, чтобы отделить килим получения от килим отдачи. Если Алиф Дав Юд, то он может стоять в хохме. Здесь Авиют Алиф. А в каком месте? До середины хохмы. До середины бины в хохме. Там, где прекращаются отдающие килим в хохме.
3: И в тиферет, и в хухме, и в кетере. То, что мы раскрываем в этих трех, то же самое.
1: Ты можешь сказать так, что вот до сих пор, да, до сих пор, все это будут килим, отдачи всех сферот, а отсюда и далее это килим получения. Так при втором сокращении тебе можно это использовать до середины бины. Калгальты воинаем во всех сферот можно, а в ахаб во всех сферот запрещено. Я очень доволен. Есть часть, те, которые не понимают, на самом деле духовное продвижение совершенно не зависит от того, насколько ты понимаешь. То есть нужно знать, чтобы связаться с самой темой. И с помощью нее потом ты сможешь так углубиться внутрь. Но количество знания, оно не определяет продвижение.
3: А что да определяет?
1: Усилие, в конечном счете желание, сила желания. И желание можно обрести. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе мы находимся. И там получают мысли, желания. Поэтому очень важно быть связанными с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Ладно, теперь. Так что происходит у нас дальше, после разбиения килим, когда у нас есть решимот, который делает зивук в мецах рождесак, это бина кетер рождесак, и совсем весь рождесак мы сейчас телим на кетер хмубину зеран пин и малхот. Так в кетере только 2,5 сферы, кетер хохма и гарда бина, на них мы делаем зивук дака, и отсюда то, что опускается вниз и распространяется, это называется уже миром ацилут. Субтитры сделал DimaTorzok. как устроен мир Ацилут? Давайте посмотрим. Так, мир Ацилут, мы говорили. Собственно, мы сейчас только пришли к началу урока. Но что делать? Так мир Ацилут устроен особым образом. В нем есть парцуф особый, который называется Атик, который распространяется до Табора и до Сиюма. Ариханпин от П. Атика до Парсы. Ариханпин. Абваима. Мы их так пока нарисуем. Абваима. Они распространяются от П. Ариханпина и вниз. И зон от Табура Абваима. И это одна форма мира Ацилут. А иногда мы говорим о мире Ацилут, что Ариханпин распространяется до Табура Атика. То есть не изображаем вот эту нижнюю часть от Табура до Парсы. И Абваима не распространяются до Парсы, а тоже от П до Табура Атика. И иногда Абваима мы делим их на два отдельных парцуфа. Это Абваима равно, и я делю это на верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя часть тоже называется Абваима, только выше. Мы еще добавляем иногда высшее Абваима. А вторая часть называется Ишсут.
2: Ишсут,
1: Исраэль, Саба, Ветвуна. И иногда также Аба, Ваима делятся на Аба и Има. А Ишсут иногда делится на Исраэль, Саба и Твуна. Не Савта, а Твуна. Исраэль, Саба — это дословно Исраэль, дед. И на самом деле есть еще много разных вариаций в мире Ацилут. Состояние просто очень тяжелое, очень трудное, но в конечном счете все эти парцуфы, они находятся между собой в особой связи, чтобы каждый раз уподоблять себе какой-то части, которую нужно исправить из разбиения. Берут какую-то часть, и эта часть относится к какой-то сфере, к какому-то парцуфу, к какому-то виюту, и нужно это исправить, но напрямую нельзя это исправить, нужно взять по дороге еще несколько парцуфов и сферот. Поэтому мир Ацилут всегда представляет собой такое вот очень гибкое существование, существо. И есть тут еще очень многое. Об этом все учение 10 сферот. Это 2000 чем-то страниц. И из них 1500 страниц — это мир Ацилут. Части от... Начиная от восьмой части. Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, шестнадцатая — это все мир Ацилут.
3: Там есть такие чертежи.
1: Где?
3: Ну, в книге.
1: В какой книге?
3: О которой вы говорите. Учение детей сферот.
1: Что? Чертежей, которые как подобны тем, что я здесь черчу, нет, таких нет. В Абваима. Прежде чем они делятся на две части в их таборе и опускаются, когда они опускаются до табура Атика. Это тот самый Атик, из которого выходят зоны, или это две разные точки?
3: Да, это то. Это. Здесь есть много моментов. Целим сказано. Целим по образу по Творец создал человека. Самых мем бина, которая отвечает за этот мир весь. Короче, мы не будем сейчас это изучать. Я изображу мир Ацилут таким образом, что он подходит для того, чтобы создать миры Брия и Цира и Сия, и Адам Ришон. В общем, мы об этом говорили, может быть, немножко иначе. Итак, мы говорили о том, что мир Ацилут, он содержит Атик,
4: Арихампин,
3: Абавы Има, Зон.
4: Атик,
3: Арихампин, Абавы Има, Зон. И это состояние называется постоянным. Чтобы породить миры Бия, из зон де Ацилут, зона де Ацилут должны подняться наверх. Почему? Потому что зон де Ацилут в таком состоянии находится в Гальгальтейная, в Катнуте. А рождение родами называется, когда я получаю немножко радиоотдачи, свет. А рождение — это еще получение света ради отдачи. Необходимо войти в Гадлут, чтобы породить парцуфим, зон поднимаются наверх. Зон поднимаются на одну ступень наверх, на место Абавыима. Абавыима поднимаются на одну ступень на место Арихампина. Арихампин на место Атика. И Атик тоже поднимается на следующую ступень. Все поднимаются, совершают один подъем. Каждый 10 сферот. И тогда зон, который находится здесь, внизу, ниже всех, на месте Абавыима, они порождают мир Брия. Который находится на месте постоянных зон. А затем они порождают мир Яцера. А затем мир Асия.
1: Это опускается под парсу?
3: Да. Сейчас увидим, почему.
1: Асия, она от табора Ицера?
3: Послушайте, тут есть несколько вещей, которые я произношу, не объясняя. Зон де Ацилут. Что такое зон де Ацилут? Знаете? Это Зерампин и Малхут. Они устроены таким образом, что Зерампин, он занимает вот этот уровень, а Малхут находится от Хазе и Табур его, и ниже. Так вот. Поэтому мир Брия, который рождается от зонда Ацилут, которые поднялись к Абавыима, он занимает такой же уровень, как и Зерампин. А мир Ицера, который родился после мира Брия, он уже занимает место Малхут Ацилут в нескольких своих сферот, в четырех сферот, если вы хотите знать, потому что Малхут Ацилут — это четыре сферы, она облачается на Зерампин, в Нецеход Исот Малхут его, Нехим, и шесть сферот мира Яцера находятся ниже. До какого места? Если вы помните, мы говорили о местах в разделении мест под табором Гальгальты. Тут есть место, есть Гальгальтовый Найм и место Ахапа. В месте Гальгальта и Найм — это место мира Ацилут. А в Ахапе у нас есть место. Это нижняя треть Тиферет. Это место мира Брия. Говорили. Нижняя треть Тиферет — это место мира Брия. Затем есть у нас Нецех Од Исот — это место мира Яцера. И Малхут — это место мира Асия. Когда приходят миры и облачаются здесь, то мир Яцера спускается на свои шесть сферот вниз и занимает здесь место шести сферот мира Брия до его Хазе или до Бины де Гуфа. А мир Асия от Хазе мира Брия до Хазе Яцеры. И это место, которое остается у нас здесь, под Хазе де Яцера, это место называется Мадор Клипот, отделение Клипот. И здесь, ниже, не может проявиться никакой свет в этом месте. Здесь, в этом месте, тут в этом месте находится Лева Эвен, Ламет Бет, 32 вот эти искры, которые нельзя использовать, нельзя с ними работать.
1: Этот Мадор, этот отдел, он от Хазе Яцеры?
3: Мадор Клипот от Хазе Яцеры не и ниже. То есть, если мы проведем вот это разделение, шесть сферот здесь занимает мир Яцера под Парсой, затем четыре сферы мир Асия, и еще шесть сферот мир Асия занимает от мира Яцера и его Хазе. Здесь остается под Хазе 4 внизу и Михаи 10, 14 сферот, называется Дай Гематри, да? Когда он сказал Дай, достаточно распространения миров, вот эти 14 сферот от Хазе Яцеры и ниже, это Мадор Клипот, и нельзя здесь ничего использовать. Итак, тут свет проявляется до Парсы, это место Гальгальтовой Инаи, место отдающих Келим. И поскольку здесь находится мир Ибия, от Парсы Хазе де Яцера, то и здесь можно находиться, но без высшего света, а просто использовать эти желания, которые находятся здесь. Поэтому это место называется Мадора Клипот, а от Парсы Хазе де Яцера это называется область Шаббата. Что такое область Шаббата? То есть место, что из Ацилута даже можно туда выходить и использовать, это вне Килим Ацилута. Я хотел бы добавить еще кое-что. Откуда приходят миры Брия и Цира Асия? Мир Ацилут, он пришел вместо мира Никудим, который разбился. Миры Брия и Цира Асия, мы, кстати, тоже говорили об этом. Мы говорили, что в разбиении у нас есть Парцов Зон, который разбился. Парцов Зон, он состоял из Гальгальта и Наин, Зон де Никудим, Гальгальта Инаем и Ахав, которые разбились и Гальгальта Инаем, и Ахав. Из них возникла Гальгальта Инаем и Ахав, как было и до разбиения. Гальгальта Инаем внутри Ахапа и Ахав внутри Гальгальта Инаем. Произошло перемешение между частями. Из Гальгальта Инаем возник мир Ацилут. Вот этот Ахав — это Левоевен, его нельзя использовать. Гальгальтовый Инаем, когда Ахав находится внутри них, из этого выходят мир Ибия. И Ахаб, внутри которых находится Гальгальта Инаем, называется Ахаб де Алия. И вот об этом мы еще поговорим. Итак, мир Ацилут, мы говорили, как он вышел. Из других разбитых частей после разбиения эти Гальгальта Инаем внутри Ахапа. Из этого рождаются мир Ибия. И Ахаб, внутри Гальгальта Инаем, из них берется Ахаб де Алия. Об этом мы будем говорить. Это связано с Адамом Ришоном. Будем говорить об этом на следующем уроке. Эти выяснения Ахаб де Алия, о них выясняют не сверху, как был создан мир Ацилут, Брия и Цира Асия. Вот эти выяснения Ахаб де Алия и Левоевен, их должен выяснять Адам. Мы будем изучать в следующий раз, на следующем уроке, что это за строение, что это за парцуф Адам, без которого невозможно изучать вот эти все выяснения Килим. Да.
1: Тут есть два мира — Брия и Цира Асия. Одна часть красная и одна часть черная. Сейчас черные миры, они появились после того, как создался мир Ацилут?
3: Нет, здесь я рисовал Брия и Цира Асия. Это не мест, это не миры, это места миров. Если мы берем Никудот Десак и делим этот парцуф на Гальгальта Инаем и Ахаб, а затем Ахаб мы делим согласно его свойству на верхнюю часть и нижнюю часть Тиферет, Нецхот и Судмалхут, то они делятся на четыре части. Место Ацилута, место Брия, место Ицеры и место Асии. А затем уже в эти места приходят миры. И сейчас, когда они рождаются, эти миры, они не находятся на этих местах. После того, как сейчас придет особенный парцуф, Адам Ришон, и он там будет делать ой-ой-ой что, и тогда эти миры придут на свои места.
1: Человек только проблемы делает. Есть связь между Б-Табура и Атика и местами в мире Никудим, где есть эти Ахаб де Кетер и Ахаб де Абаваима?
3: Да, есть как раз таки. Атик, он берет и выясняет, и исправляет Гальгальта Инаем де Кетер Никудим и Гальгальта Инаем де Абаваима. Это прямая связь. Арихампин берет Ахапке Таранекудим, вот этот маленький, исправляет Абавыима, исправляет Ахап. Абавыима, каждая часть из Ацилута исправляет соответствующую часть из мира Никудим. Проблема только у нас исправление зонда Ацилут. Вы еще в порядке? Да? Пока. Будем устраивать кружки. Ну еще раз, я скажу вам, между одной ступенью и другой есть прерывание. И в духовном тоже. Потому что Малхут. У нас есть, скажем, заканчивается одна ступень, начинается другая ступень. Получается, что Малхут Высшего становится Кетером Низшего. Как такое может быть? Кетер — это Творец, это представитель Творца. А Малхут — это самое ужасное, что может быть, это творение. Как может быть Малхут Высшего, даже если это Высший, да, вдруг становится Кетером Низшего? Итак, между ступенями есть прерывание, пропасть между каждой ступенью и следующей. И у нас, когда мы переходим от одной ступени к другой, от одного состояния к другому, даже сейчас уже еще не ступени, но мы начинаем что-то вдруг воспринимать. У нас тоже есть вот эти прерывания, и вот эти прерывания ощущаются у нас как путаница. Не бойтесь этого. Вдруг запутались, ничего не знаем. Знаешь, рассказывается о великих каббалистах, которые впадали в такие путаницы. Они даже забывали азбуку. Настолько у них был исталкут мухим. То есть человек ничего не знает. Вообще не знает, как ориентироваться в мире. Настолько все исчезает у него, а потом возвращается, но уже на более высокой ступени. Ну, подожди, это еще далеко. Дай Бог, чтобы достигли этого. Но чуть-чуть из этого мы уже начинаем чувствовать. Восприятие этого материала сразу начинаем это чувствовать. Это признаки продвижения.
5: Да. Ученик спросил Рава, что «да» определяет. И Рав ответил ему: усилие, в конечном счете, желание, сила желания. А желание можно купить, желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе вы находитесь, и оттуда вы получаете мысли и желания. Поэтому очень важно быть связанным с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Мы действительно слышали очень много понятий. Рав объяснил, что учение 10 сферот из 2000 страниц есть 1500 в мире Ацилут. Разумеется, невозможно все это внести в 40 минут учебы, но мы будем рады выслушать вопросы, выяснить из того, что мы записали, и начнем выяснять. Пожалуйста, давайте перейдем к вопросам. Да, Шауль, попробуй
3: ты. И сегодня на уроке, и на прошлом уроке, Рав говорил, что Ацилут такой гибкий, он может принимать разные формы, конфигурации, согласно потребностям душ, которых, о которых он заботится. Что значит, есть разные души, и им нужны разные состояния мира Ацилут? Это значит, что есть разный мир Ацилут для каждой души. Как это понимать, что этот мир Ацилут должен заботиться о разных душах, у них есть разные потребности?
5: Может быть, это можно так понять здесь. Он говорит сверху вниз. Как родился мир Ацилут? Мир Ацилут родился ради исправления разбиения келей. Как вы помните, мы на предыдущих уроках учили, что вышел мир Никудим в Катнуте, затем вышел мир Никудим в Гадлуте и разбился. И части мира Никудим разбитые упали под Парсу и там остались. Парцуф, можно сказать, ослабился, как есть ослабление экрана из-за взаимоударения окружающего и внутреннего светов. в парцуфах Ак, так и в мире Никудим. Просто был гадлут, и экран ослабился, но иным образом, называемым разбиением. Поэтому после того, как мир Никудим вышел на Виют, Гимельбет, на Гимельбет вышел парцуф Саг, затем на Бейталев вышел мир Никудим, разбился. А теперь по порядку должен выйти следующий парцуф. На Алеф Шореш, на следующее решимо. Алеф Шореш. И поэтому выходит Ацилут на Алеф Шореш, только что у него нет килим, чтобы работать с ним, потому что килим разбиты и находится под парсой. Поэтому на первом этапе он должен исправить эти килим. Поэтому он выходит на Алеф Шореш в соответствии со вторым сокращением, и Рав говорит, что экран находится в Мецах, если раньше он был в Галгальтовой Наймире Никудим, теперь он выходит в Мецах. Мецах — это Малхут, которая поднялась в Бину на Авиютиш, на Авиют Шореш. Выходит, вышел мир Ацелут, и теперь он начинает исправлять разбитые килим. Как их исправляют? От легких к тяжелым, поэтому вначале килим Шореш, нулевой Авиют, потом первый, второй, третий, четвертый, и в соответствии с этим выходят миры. Миры Брия и Цера Асия, они ради исправления килим с Авиютом Бет Гимел Ильдад. Алеф Шореш берет на себя мир Ацелут. Закончилось, все закончило выходить. Теперь все еще есть истинная Малхут, которая находится ниже всей этой тонкой линии миров. И для того, чтобы смешаться с истинной Малхут, она поднимается до Бины. Происходит там особое смешение, которое называется рождением Адам Ришон. И Рав объясняет, как родился Адам Ришон. Но он родился, чтобы он родился в Ацилуте, зонда Ацилут поднимаются в Абавиима, и тогда рождают миры, а затем внутри миров есть целый процесс рождения Адама Ришон. Адам Ришон, как объяснил нам Рав, в конце урока Адам Ришон разбился очень похожим образом, как то, что произошло в мирах, как произошло разбиение в мирах, и его разбитые части снова упали в то самое место, в миры Бия. И теперь мир Ацилут исправляет эти разбитые части. То есть мир Ацилут впервые, когда родился, он родился, чтобы исправить части, разбитые части миров, то есть части мира Никудим, которые разбиты. Сбился. Но тот же самый в точности механизм, который там был выстроен, сейчас исправляет разбитые души. Что это значит? Что такое разбиение? Разбиение имеется в виду, что свет входит в экран, свет больше, чем экран. Экран не может его удержать, впитать. И поэтому части экрана и части желания перемешиваются друг с другом, это называется разбиением. И есть очень много частей, которые разбились, и каждый своим особым образом. Принцип тот же самый, все разбиты. Поэтому и мы, когда мы рождаемся в этом мире, мы рождаемся в разбитом виде, мы не знаем, что мы разбиты. Затем мы получаем точку в сердце, приходим к изучению науки Каббала, и тогда постепенно раскрываем то, что называется сознанием зла. Насколько мы отключены, насколько мы не относимся ко всем этим мирам, которые мы сейчас изучали целый урок, насколько мы хотим, и как мы учили также, нужно пробуждать друг друга, поощрять это желание, чтобы оно желало прийти к исправлению. Исправление — это тоже то самое исправление. Но поскольку каждая искра исходит иным образом из разбиения, между получающими и отдающими келим, между частями экрана и частями желания, поэтому каждый получает исправление свое собственное. В том же самом мире, да, в мире Ацилут. Мир Ацилут — это механизм исправления. Остается ли каждый отличающийся после исправления? Разумеется, каждый отличается, потому что каждый особый, в каждом своя форма разбиения. Но я надеюсь, что это ответило на вопрос. Да, Мак 16.
6: Да, хаверим, вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что мир Ацилут выходит на решимот Шореш Алеф, Цимцум Бет, и в Зивуге участвуют только 2,5 сферот Рош. Вопрос. каким образом тогда Атик выходит от Табур до Сиюма, если изначально просится только на половину желания?
3: Мир Ацилут выходит на решимот Алеф Шореш, Цимцум Бет, верно, в месте Рош де Са, который называется Мецах, и это Бина де Кетер, как ты сказал, 2.5 сферы, но это значит, что это степень Авиюта, с которой работает Рош, то есть на это выходит Мир Ацилут, но Парцуф Атик, это особенный парцух, он может распространяться во всем этом участке от Табур до Сиюма и не приводит к разбиению. Можно здесь, на этом чертеже, показать. Есть это Атик у нас. Мы слышали от Рава, кратко, пока не будем подробно. Атик, он подходит и для Цимцум Алеф, и для Цимцум Бет. И то, что Зивук, ты прав, он произошел в Мецах, то есть на маленький Авиют, но свет, который распространяется в Атике, он такой, что он не приводит к разбиению. Понятно? Это похоже немножко на Никудот де Саг. Что у нас было в Никудот де Саг? Было особенное решимот Бет-Бет. Там было распространение Хасадим во всем этом месте от Табура и до Сиюма. И это, да, может происходить. Вопросы?
1: Алматы.
7: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в самом начале Парцуф и Гайгайта у нас есть четкое понимание, что есть Рош на уровне П, где принимается решение принятия и непринятия света, и есть понятие как Табур, где мы вообще делим понятие, когда мы 9 первых плюс Малхут. Да, и Табур проходит четко, вот когда мы разделяем. Каким образом в мире Атик Парса проходит уже по средней линии Зейрампин?
1: Машаэла, Максат.
8: А вопрос какой?
7: Почему в Парцуфе Атик Табур проходит по средней линии Зейрампина? То есть мы видим верхнюю часть Тиферет, нижнюю часть Тиферет, именно здесь проходит. Если мы до этого в Парцуфе как-то четко видим разделениями 9 первыми и Малхут, а здесь получается как-то посмотреть, каким образом Парса поднимается?
1: Кен, Шелабуа.
8: Да, понятен вопрос. Смотри, когда вышел парцуф Галгальта, верно? Говорим, что экран находился в П. Что значит в П? В Малхут. Если есть Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин и Малхут, то в Рош имена меняются на Галгальта, Эйнаем, Озен, Хотем, П. Это значит Малхут. То есть расчет произошел на все 10 сферот Галгальта. И так в ином авьюте, который называется Аб, потом в новом авьюте, который называется Саг, Ма и Бон Вышем. Это закон мира Ак, Адам Кадмон. Ак. Адам Кадмон. Что произошло потом? Когда Саг, Парцуф Саг, ослабился, если раньше у него было Виют Гимел Бет, а теперь остался у него Бет Бет, это уже чистая бина, и поэтому та самая бина опустилась вниз под табур, нет на нее ограничения, она может опуститься вниз под табур, и со своим авьютом Бет она встретилась с авьютом Далет, с тем самым светом Хасадим, который остался там еще после ослабления Галгальты. И они знакомятся друг с другом, изучают друг друга и раскрывают, что можно работать только с ограничением. Теперь невозможно сделать зивук на все 10 сферот, но можно сделать зивук только на часть 10 сферот. То есть если у нас здесь есть
5: 10 сферот, которые называются кетер. Называются кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, год, исод и малхут, то кетер, хохма и бина считаются рош. И о них не говорится. Это отдающий килим наверняка. Но что такое хесед, гвура, тиферет, нецагот, исот и малхут? Они — это килим зеранпина, килим гуф, которые соответствуют пяти сферот. Что такое хесед? Мы сделаем это иным цветом, чтобы было понятно. Хесед — соответствует кедр. Что такое гвура? Гвура соответствует хохме. Что такое тиферет? Тиферет — это она соответствует бине. Что такое нецах? Нецах соответствует зеранпину. И год, уход соответствует малхут. То есть те же самые пять сферот, которые находятся, собственно, в каждой сфере, и в кетер тоже есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. Когда говорится о зеранпине, то они внутри меняют название. Почему? Потому что там есть власть света хасидим. Может быть, мы это будем изучать на отдельном уроке. Почему это так? Поэтому, если мы говорим, что вначале было ограничение, которое... что можно было работать только до сиюм раглин, здесь до сиюма. Это называется сиюм раглин. Но со всеми десятью сферот теперь поднялась малхут, которая находится здесь, и сделала новое ограничение, поднялась в тиферет, то есть в бину, гуф. Верно? Это бина, гуф. Гуф — это зейранпин. Бинагуф — это тиферет. И поэтому с этого момента новое ограничение — это работать вот до сих пор. Это называется парса. Парса. То есть невозможно, с одной стороны, работать с тем самым свойством, которое было в Ак, когда можно было работать. Это, оно называется свойством суда над всей Малхут, от П и выше. Она, с ее помощью невозможно поддерживать мир потом, потому что Малхут заключается здесь П, здесь П, здесь П, и закончилось. Больше не на чем работать. Когда Парсу Сак продолжил ослабляться, и Некудот Сак спустились под табур, раскрылось, что можно отдавать и под табуром. Так это добавка. Это означает, что вначале был сотворен мир в свойстве суда, Мидат Один, можно было работать только с Малхут, а затем предварили это свойством рахамим, милосердия. Это значит, что можно работать и с биной. То есть бина работает с Малхут. Только что, тут есть ограничения. Невозможно работать со всеми келим Малхут. Только с келим, которые полностью очищены от свойства получения. И в келим рош, кетер хохма бина, и келим рош в гуф, то есть хесед гура тиферет. Кесед хохма бина в гуф. И также внутри тиферет, две трети, можно работать с ними. Почему? Потому что тиферет — это свойство бины. А в бине всегда есть три свойства. Есть суть хохмы в ней, потому что она исходит из первой стадии. Есть чистая бина, это вторая треть. И есть та самая часть в бине, которая занимается нижними. И с ней уже нельзя работать, потому что она предназначена для заботы о нижних, и она включает себя, включилась в получающий килим. Поэтому и в тиферет есть две трети, с которыми можно работать, и треть, с которой работать нельзя. И это называется, что Малхут поднялась из сиюм раглин до середины тиферет. И Рав очень часто говорит, что середина тиферет — это граница между двумя третьими и третью. А все, что внизу, с этим работать нельзя, но с тем, что наверху работать можно, это называется галгальта, вейнаем, вот эта часть. И поэтому, после того, как И мы это видели на уроке, когда есть форма работы с частями, которые ниже парсы, то та самая третья тиферет, которая называется, которая находится здесь, она затем называется миром брия, нецахот и сот, называется.

0: עולם האצילות.
1: Это называется местом мира Ацилут.
0: נקווה שענינו לך קצת.
1: Ну, я надеюсь, что я немножко ответил.
2: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили. Прям перегло на схему. Огромная благодарность.
0: Йофи. Йофи, туда.
1: Прекрасно. Есть еще время для вопроса?
3: Давайте последний вопрос.
4: When we first learn about phase one, Hochma, it's receiving.
3: Когда мы впервые изучаем первую стадию хохма, входит свет внутрь, все эти чертежи, мы там говорим о хохме как часть рож, отдающий килим. В чем разница между хохма, который получает, и вдруг хохма, она отдает, является частью отдающих килим. Да, у нас нет много времени, сделаем это без чертежей. Хухма — это пхина алиф, получение света хухма. Потом мы слышим, что эти килим, которые находятся шорош алиф бет, это отдающие килим. А килим гимл и далит — это получающий килим. Как может быть, что пхина алиф получает хухму? Когда мы учим четыре стадии прямого света, мы изучаем этапы развития желания получать. То есть шорыш из шорыш калит, бет гимл далит, растет авиют. Если ты, Сет, посмотришь на бину, на вторую стадию, она хочет себя отдавать. То есть она, у нее больше авиют, чем пхина алиф, или меньше. Она хочет отдавать, но у нее больше авиют. Почему? Потому что мы говорим о более продвинутом этапе желания получать, но свойство ее сейчас хочет отдавать, но это более продвинутое желание получать пхина алиф, больше авиют. И когда мы говорим об отдающих килим и получающих парцух, мы говорим шорош алиф бет или шорош алиф и даже половина бет, гарда бина, а зад бина, зарампин и малхут — это получающий килим. Согласно чему? Согласно степени авиюта. Вообще, что такое отдающий килим? Рав часто объяснял нам, это такое противоречие, нет такого понятия отдающий килим. Кли — это всегда кли получения, желание получать. Что такое кли, отдающий кли? То есть степень авиюта настолько тонкая, шорош алиф и гард бины, что мы связываем эти килим с высшим. А гимл и далит — это уже более грубый килим, поэтому мы их определяем как получающий килим. Спасибо всем за участие и за вопросы. У нас есть сообщение.
1: Завершаем песни.
3: Завершаем песни.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 23 июня 2002 года, который основан на статье «Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе?» В книге «Труды Рабаша» это 706 страница. Вместе прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 25 минут, пожалуйста.
1: Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? В книге Зор сказано, полный праведник, все заслуги.

0: заслуги его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой, ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир без исключения стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
1: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца в той же мере, человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действием. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни. И у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, место отбросов, то есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода, туда его выбрасывают. И он говорит, что это подобает животным, а не уровню говорящему, то есть уровню человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. Это ступень полного праведника.
0: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды. Тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на дачу, без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. И говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен дать наслаждение получающим келим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
1: И из сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу, а желает доставлять наслаждение самому себе, поэтому, когда он занимается высшими вещами, то есть вещами, которые он должен давать наверх, а он видит, что внизу, то есть желание получать не заработает от этой работы. Об этом состоянии грешник говорит, что то, что он не способен дать что-нибудь желанию получать ради себя, происходит из-за грехов. Поэтому желание получать не может наслаждаться.
0: И Зоар говорит, то есть, что они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире, где смерть в этом мире означает, что он говорит, что поскольку сейчас у него нет жизни от этого мира, называемого получающими келим, ибо сейчас они опустошились от жизни, это называется смертью в этом мире. Поэтому они взыскиваются с него в аду прямо сейчас, когда он чувствует, что ему неоткуда получать наслаждение для желания получать. Поэтому он говорит, что это наказание, а наказывают в аду. Поэтому у него нет жизни. Это означает полный грешник, грехи его наверху. В той мере, в которой он должен работать и отдавать наверх, наверху, а не получать внизу, это называется наказанием. И это называется, что он чувствует сейчас, что он после смерти. Иными словами, потому что у него уже нет жизни. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил, внизу, ибо и дают ему вознаграждение в этом мире. Объяснение. Этим миром называется то, что желание получать, получает наслаждение. И об этом он говорит: нет сомнения, что то, что я могу получать благо и наслаждение в получении,

0: шекелем, это за то, что у меня, без сомнения, есть заслуги, поэтому мне дают наслаждение. И поэтому сказано о заслуге его внизу, то есть в получающих келим, которые называются ниже по важности.
1: И сказанного получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. Полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть. И не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, чтобы работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работу на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
0: Этим миром называются получающие келим, а будущим миром — отдающие келим. И также внизу называются в получающих келим, а наверху называются отдающие келим, то есть когда нижний хочет отдавать наверх, а среднего судит и тот, и другой, то есть не одновременно, а в разные моменты времени. То есть иногда он думает, что он уже на уровне праведника, а иногда он видит, что он полный грешник. И сказано, получается, что о праведнике Зор говорит, все заслуги его сохраняются для него наверху, а грехи его внизу в этом мире. Что означает, что когда его наслаждение в получающих келим, это называется для него наказанием. Отсюда мы сможем объяснить слова книги Зоар, которая говорит, «Стол человека должен быть в чистоте, чтобы тело не приближалось к приему пищи, иначе, чем в состоянии чистоты. Поэтому человек должен сначала опорожниться, ибо та пища, которую он приготовил себе, желанно Творцу, чтобы он не приближался к тому столу, полному блевотины и испражнениями, исходящими от ситра ахра. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть для клипот. И это последние воды, та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, в которой она нуждается, и долг человека отдать ей эту часть. Поэтому совершенно нет необходимости благословлять.
1: И следует понять в отношении духовной работы, что такое чистота. Как говорит Зор, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с этого чистого стола. И также следует понять слова. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть клипот. и это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, которую она нуждается. И долг человека — отдать ему эту часть. В таком случае нужно понять, почему до трапезы он говорит, что не нужно ничего давать клипот. А после трапезы он говорит, что на самом деле нужно дать клипот часть. И мало того, долг человека отдать. Только нет необходимости благословлять. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно состроить намерения на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. А клипот называется те, кто хочет получать ради собственной выгоды. А когда все получающее кли будет исправлено ради отдачи, это называется окончательное исправление. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие килим вошли под власть святости, которая называется ради отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды. И по этой причине, то есть чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерения ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать: «Это стол, что пред Творцом». Потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение, и потому что стол означает место пропитания человека, называется столом, как сказали мудрецы, опирающийся на отцовский стол, опирающийся на чужой стол. И также в благословении на пищу мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение в этот дом, на этот стол, за которым мы едим».
0: И следует понять, что означает этот дом и что означает этот стол. Но, как сказано выше, столом называется место, откуда человек получает свое пропитание. Поэтому мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение». И имеется в виду, что пропитание, которое мы получаем от Творца, не должно быть в свойстве завистника, то есть в свойстве получения ради себя. Другими словами, он просит у Творца, чтобы питание, которое он дает телу, не входило бы в получающие килим тело, которое называется завистником. Как сказали мудрецы, завидующий, буквально узкий глазом, к тому, что есть у других. Но мы просим, чтобы было изобильное благословение, то есть отдающий килим, которое называется расширением. И это свойство хасадим, когда он хочет делать лишь милосердие. От этого будет то пропитание, которым он обеспечивает себя, а не в свойстве завистника, который называется получающий и не отдающий. И в свойстве получения ради себя мир не смог бы существовать. То есть, если бы весь мир работал в свойстве отдачи, это обеспечивало бы существование мира даже в материальном смысле, как сказано в даровании Тора. И потому сказано: «И на этот стол». А в словах «изобильное благословение в этот дом» домом называется свойство хохмы, как сказано, по красоте тиферет человека, чтобы поставить в доме. И как написано, хохмой будет построен дом. И это, как сказано в Зоре, три вещи расширяют сознание человека: красивая жена, красивое жилище и красивая утварь. Красивая жена — это душа, красивая утварь — это его органы, а жилище — это его сердце. Другими словами, домом называется сердце человека, а сердце человека должно быть храмом, домом святости. Как сказано, сделают мне святилище, и буду я пребывать среди них. Что означает, что человек должен работать над двумя вещами.
1: Первое — исправление творения, то есть свойство хесед, которое называется изобильное благословение, поскольку расширение называется хесед, что это противоположно зависти, буквально узости глаз. Это называется столом Творца. И это достигается благодаря Торе, как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. А затем следует работа по исполнению цели творения, которая называется светом хохма или светом жизни. И этот свет называется мудростью хохма Торы. Это свойство Тора и Творец едины. И в общем смысле эта Тора называется именами Творца. И это наступает после того, как человек уже получил келим де хесед, то есть отдающий келим в плане уподобления по форме. И это, как сказали мудрецы, Раби Мейер говорит, всякий, занимающийся Торой лишма, то есть тот, у кого уже есть отдающий кли, смысл которого только лишь доставлять наслаждение своему Создателю, раскрывают ему тайны Торы. А это называется именами Творца.
0: Из сказанного можно объяснить, что такое чистота в работе Творца. Как сказано, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с чистого стола. Что означает, как нельзя класть ценные вещи в грязные сосуды, иначе все испортится из-за грязи, так же и в работе Творца. То есть именно когда человек работает ради Творца и не работает ради себя, то есть желание его отдавать Творцу, высшее благо может войти в эти келим, потому что между светом и кли существует подобие. В то же время, если в кли есть примесь получения ради себя, а это называется грязное, противное свету, которое весь целиком на отдачу, согласно этому выходит, что человек до того, как собирается получать пропитание Творца, что называется наслаждением и удовольствием, должен очистить себя от получения ради себя. Тогда высшее благо, то есть наслаждение, не уходит в клипот, то есть свойство получения ради себя, а пойдет в святость, ведь он может в момент получения наслаждения построить намерение ради небес. И это называется, чтобы есть пищу с чистого стола. Тогда как после трапезы, наоборот, он должен отдать часть ситриахе. То есть он говорит, что тут все еще есть грязь, принадлежащая ситриахре, и я еще должен исправлять себя.
1: Перейдем к уроку от 23 июня 2002 года.
0: Шлове Сулам, страница 151, глава Бар. Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? Мы находимся в состоянии, как сущее из ничего, желание получать, и вокруг него свет, который создал его из ничего, и это желание получать целиком и полностью с момента, когда было создано, и все пути его развития целиком зависят от света, насколько свет дает, в каком виде он воздействует, так мы и развиваемся сверху вниз, то есть вплоть до того, что доходим до противоположного конца относительно света. Свет создал как сущий из ничего и все время поддерживает эту точку, это желание, чтобы привести его к самому далекому месту, к этому миру. В тот момент, когда он приводит творение, желание получать в этот мир, приводит его не одно, оно разделяется на много частей, которые называются души. Это желание получать, как будто находится в отрыве от света, то есть свет не воздействует на него напрямую, а раскрывает ему только Ахураим, то есть раскрывает ему негатив, в чем он не находится. И в этом пробуждает желание получать, необходимость стремиться за светом, за наполнениями. А из-за того, что наполнение невозможно получить без исправлений, постепенно желание получать тоже требует исправления, то есть понимает, что оно нуждается в исправлении. То есть от пути сверху вниз, который мы учим в Талмуде Сефер Сфирот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, что называется, сверху вниз, а совершенство в бесконечности до несовершенного состояния в этом мире. И это как подготовка. Были созданы как подготовка сверху вниз 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней, нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать. Но, так что на нижнем уровне, в этом мире, оно ощущает, что пребывает во тьме. И тогда, согласно усилию в изучении Каббалы, оно вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не ощущается, как он светит издали, но желание, кли, мы не ощущаем этого из-за противоположности по форме. А сама учеба из противоположного состояния, просто обратного свету, который называется Лолишма, ради получения. Сама учеба все-таки пробуждает окружающий свет, потому что он окружает издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли не будет намерения ради отдачи. И нет никакого другого средства исправить кли, которое бы находилось в этом мире ниже Махсома. Только пробуждать окружающий свет. И нужно тогда проверять, думать и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить окружающий свет с большей силой, чтобы действительно подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы усилия человека и действия, которые он производит, не были бы просто так, без пользы. А нужно проверять, от каких действий, каких мыслей будет самый лучший результат. Жаль усилий, времени. То есть все эти вещи как будто должны направлять на это. И надо понять из всей учебы, что действие света, после того, как мы дошли до последней ступени, самой нижней, должно вызываться нами. А пока мы не можем вызвать действие света на нас, чтобы он исправил свет, возвращающий к источнику, от света есть только одно действие. Все больше и больше давать нам отягощение. То есть показывать нам, в каком убийственном состоянии мы находимся. То есть что скрытие еще больше, еще больше, еще больше. То есть мы, можно сказать так, вы знаете, что есть всегда противоположное значение светов и келим, так мы находимся ниже Махсома, и не еще ниже Махсома, просто под Махсомом, близко к нему. Свет светит. Если человек начинает стремиться, то он просто должен сейчас собрать какую-то сумму усилий, чтобы свет светил, посветил на него в определенном количестве, и тогда человек сможет перейти Махсом и войти в духовный мир. В той мере, в которой человек не слышит то, что свет как бы пробуждает в нем, не слушает это, а жестоковын не хочет как бы не думает, что с помощью желания получать он может прийти к чему-то, к какому-то улучшению своей жизни, наслаждением, к чему-то. А свет опускает его еще ниже. Тогда свет светит меньше, он входит в еще большие проблемы. Но большие проблемы, еще большее скрытие. И человеку как бы тяжело понять, что с помощью света он может вернуться к источнику, к добру. То есть каждая ступень, чем она ниже, не то, что она вызывает только беды, а эти беды возникают как результат отсутствия окружающего света. Отсутствие окружающего света не дает человеку понять, в чем состоит решение. Поэтому тут возникает как такой замкнутый цикл. Одно ведет к другому, а второе к первому во зло. И так это идет. И нужно действительно какое-то внешнее давление на человека, чтобы пробудить его, чтобы он взял себя в руки, какой-то осознал бы себя с новой идеей. Но те, кто уже находится, все-таки в понимании, что только с помощью учебы можно пробудить окружающий свет, а благодаря окружающему свету можно действительно прийти к высшему миру, светлому миру, вечному, совершенному, должны также пока что помнить, а потом понять, потом почувствовать, что явления, которые будут происходить в соответствии с подобием по форме. То есть насколько человек находится в подобии по форме со светом, он будет ощущать свет. А насколько он находится в отсутствии подобия по форме, будет чувствовать тьму, ахураем света. И тут нет никакой другой возможности. А все происходит после первого сокращения в честности и справедливости. Это называется согласно экрану, согласно свойствам кли в их подобии свету. Поэтому нужно больше думать, как свет действует, как он находится в кли, в одном движении, в зивуге, в единстве, в окончательном исправлении. И об этой форме думать, к ней стремиться и уподобляться.
1: Да. С одной стороны, мы всегда говорим, что желание получать очень хитрое, и всегда ищет пути, и всегда находит лазейки. С другой стороны, мы говорим, с другой стороны, у нас есть понимание, у желания получать есть понимание, что идут умертвить его. Оно как будто все еще бежит к этому, как будто все еще ищет это желание к духовному. Как совмещаются эти две вещи? Ведь его понимание духовное должно умертвить его.
0: То есть, с одной стороны, желание получать очень хитрое. Свет сделал в нем все свойства, которые есть, но только наоборот. И действительно, мы видим, насколько наша природа просто очень сложна. И на высших уровнях, которые мы изучаем, мы не видим ее и не знаем, но мы учим, что желание получать и желание отдавать, то есть свойство Творца и свойство творения одно против другого. Бия святости, бия клипы. Мы учим даже в Зоаре буквы. Статья о буквах, первая статья. Буквы Рава Амнона Сабы. Так там буквы — это свойства, которые есть в душе. Каждая буква символизирует характер, свойства внутри кли. Так Зоар выясняет все свойства, которые есть внутри души, пока они не доходят до буквы Бет. Говорят, буква Бет, она особая. Почему? Потому что это символ благословения, браха. У тебя нет никакой разницы между желанием получать и желанием отдавать, что это меньше, что это фараон, это творец, одно против другого. Есть только благословение. Действительно, как корень сущего и сущего приходит со стороны света, но все остальное есть и в кли. И написано даже просто в Пятикнижии, написано, что то, что может сделать Аарон перед фараоном, делали все мудрецы фараона, да? Это все эти фокусники, как?
1: Маги.
0: Маги, да. Забывают слово все время. То есть и с этой стороны, и с той стороны, так что спрашиваешь. Желание получать мы видим, насколько оно хитрое. То есть это природа. Желание отдавать мы не знаем. Может быть, оно больше, может быть, это что-то вообще. Но желание получать мы видим нашу природу. Оно развивается само. Оно всегда ищет самые лучшие пути. Оно действует согласно закону оптимальности. Это во всем, как природа делает все. Делает. Так ты спрашиваешь?
1: Нет, но с другой стороны, это с одной стороны. А с другой, чем больше человек продвигается в учебе, ему ясно, что желание получать знает, что собирается умертвить, убить его. Как все еще оно преуспевает, как будто все еще пытается найти эти вещи.
0: Мы во время учебы, когда мы говорим, что мы собираемся убить желание получать, мы только говорим это. Если бы ты действительно знал, что это. Поэтому это называется скрытие. Это вопрос скрытия. Понимаешь, сказать что-то или дать что-то, так увидеть, но вплоть до состояния, которое ты можешь терпеть. Что значит терпеть? То есть, несмотря на то, что это больно, но это стоит. Это все время так мы продвигаемся. До состояния, когда я не хочу ничего, кроме этого. Именно.
1: Когда ты приходишь сюда, вы говорите, что я сейчас возьму все это, как мне сделать это для собственной пользы. Со временем ты понимаешь, что должен уподобиться к чему-то другому. Это вообще не то, что ты подгоняешь все под себя, а должен привести себя к состоянию.
0: Пока ты не начинаешь идти все время к Махсому, пока ты идешь все время в большем и большем желании получать. То, что тебе кажется, что ты совершенствуешься, ты просто ты не совершенствуешься, ты просто направляешь свое желание получать на Творца. То стоит мне заработать вместо это вместо всего этого мира.
1: Это я спрашиваю, как это совмещается?
0: Кажется, что есть какое-то улучшение. Какое улучшение? Это просто больше желания получать. Это как у ученого. Есть больше желание получать, чем у художника. А у художника желание получать больше, чем у бизнесмена. А у бизнесмена больше, чем у просто простого рабочего, там, который живет так обычно. Желание получать больше, это не значит, что он получает отвратительные формы, принимает отвратительные формы. Нет, ты видишь, животные наслаждения, деньги, почести, знания. Ученый этот, который занимается разными такими вещами, там тонкими, какой-то чистой наукой, что он ничего не хочет даже в этой жизни. Есть такие, кто душу свою отдают за это, просто это называется большое желание получать. Оно не мешает. Он не хочет убить никого, ничего.
1: Но разумом ты понимаешь, что чем больше ты учишься, что в конце ты должен будешь уподобиться системе, которая постоянна. Это не то, что ты должен подстроить систему под себя.
0: Разум, то, что ты говоришь, не действует на нас никак. Мы — желание наслаждаться. Разум ты можешь сделать рядом с желанием получать, делай любые системы, которые ты хочешь, это не поможет. Если я чувствую, я чувствую. Весь вопрос — вопрос ощущения. Разум действует только в той мере, в которой может помочь ощущению. Я никогда не могу сделать в разуме что-то против ощущения. Я обязан делать так, чтобы они гармонировали друг с другом. Он объясняет нам это, Бэре Сулам, что в тот момент, когда ты действительно должен отдавать, действительно отдавать, ты обязан искать, с каким топливом ты будешь это делать. Просто так взять, отдать тебе я не могу. Не могу, я обязан, это потому что желание получать было оно ради получения. Не просто так желание получать и наслаждаться. С чем я даю тебе, буду давать тебе, с какой энергией буду делать это действие? Знаешь закон сохранения энергии? Откуда мне взять это? То есть я должен дать себе какое-то оправдание, что я выигрываю, чтобы этот выигрыш был не меньше, чем то, что я совершаю, и больше. Это может быть не в калориях, это может быть какой-то другой выигрыш. Я могу прилагать очень большие усилия в течение 10 лет, только для того, чтобы увидеть что-то особое. Но это стоит для меня все это усилие. Но я обязан дать себе оправдание. Так всякий раз, когда мы продвигаемся, мы должны дать себе оправдание, что нам будет лучше. А ты думаешь, что ты сидишь здесь просто в намерении? Я сейчас буду учиться, как давать всем, не зарабатывая ничего.
1: Нет, но если есть... Вы говорите, что нет противоречия. А я говорю, но в тебе живет это противоречие. Как будто с одной стороны...
0: Это не противоречие. Это называется, что я заработаю от того, что я буду давать больше, чем от того, что я получаю. Я получаю сейчас, я хочу получать деньги, почести, знания, животные, наслаждения. Все эти вещи я хочу получать. Но я вижу, что от того, что я хочу получать и не получаю, я страдаю. Может быть, я научусь жить по другой методике, другой системе. Или я не буду хотеть, как индус так сидит, так в позе лотос, и умер, просто умер, дышать меньше, думать только об одном. Глаза там закрыть, не знаю, как они там сидят. Но максимально умертвить желание получать. И вдруг чувствую себя, знаешь, нирвана.
2: Да?
0: Почему? Сделал из себя камень, и не чувствует никаких недостатков. Это называется духовность. Какая духовность? Просто избавился от бед, потому что уменьшил желание получать до нуля. Так делают и фанатики. Говорят тебе, сделай это и это, поверь мне, тебе будет хорошо. То же самое, та же методика. Ты знаешь, ты живешь, встаешь, делаешь, слава Богу, и все. Действительно, слава Богу. Видишь? Пойди в новый брак, увидишь, все рады, довольны. Это помогает преодолевать беды. Человек уменьшает себя, знает, это есть у него в жизни, чувствует себя хорошо. Это психологическая, известная психологическая система. Так как сделать так, чтобы желание получать все время росло, и ты все равно чувствовал бы себя хорошо? Да.
1: Как желание получать создано сущим из ничего, если творец?
0: Это наша методика.
1: Наш метод тоже? Ты сравниваешь его с замкнутой системой?
0: Какая замкнутая система?
1: Это система подобия формы. Это значит, как будто это значит, что есть определенный закон. Если я уподоблюсь ему, мне будет хорошо. Отдалюсь, мне будет плохо. Но
0: Так это я отвечаю на себе эти законы.
1: Так я все еще подгоняю себя?
0: Я не подгоняю себя, я не ставлю себя в соответствие, ничего, наоборот. То, что я делаю здесь, кроме того, что я, ты говоришь, что я подавляю себя свету, как бы, отдающему, желающему разные вещи делать.
1: Не важно свет, верно, с тем законом, о котором мы говорим. Ну. С помощью учебы я меняю себя, чтобы подгонять себя под этот закон.
0: Но я вызываю этим исправление свыше. Я в любом случае не изменюсь. Я... Ты говоришь, что это тоже ограничение.
1: Но этим вызываю исправление. Как можешь измениться? Я спрашиваю кого-то в Индии. Мы вместо того, чтобы спускаться вниз, поднимаемся наверх. Но мы меняем себя и подгоняем себя под определенное состояние.
0: Секундочку. Индус, в конце концов, только уменьшает свое желание получать.
1: А мы увеличиваем.
0: Мы не занимаемся тем, что мы увеличиваем желание. Оно растет. Наше единственное действие — это только вызывать окружающий свет. У нас нет, кроме этого, ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая, я не знаю что, обратное мне. И есть какое-то особое средство, сгула, которое я исполняю. У меня нет прямого подхода к этой силе такого. А с помощью определенных действия, время учебы, в намерении, когда я буду укреплять свое намерение. Мне нужна группа, действия разные вокруг этого. Но в конечном счете это сгула, нет ничего кроме этого. Если бы у меня не было такой книги, так я бы не мог сделать ничего. Просто ничего. А поискать, когда, может быть, это произойдет. Как это происходит в отдельных избранных, у Авраама там происходит с некоторыми людьми. Но моя методика — это не методика, как бы. Методика — это называется, что я делаю, строю, может быть, тут есть что-то. А у меня причины и следствия не связаны друг с другом, как бы. Я напрямую не воспринимаю этот окружающий свет. Это не какие-то какая-то диета, какие-то действия.
2: Ма. Иньян пашут, айвделю пашут, шани мазмин.
1: Ну что, здесь дело простое, отличие простое, что я вызываю силу свыше по сравнению со всеми остальными методиками. Все методики в этом мире. Делай со своим желанием получать, что хочешь. Я ничего не делаю со своим желанием получать. Я знаю, что ничего не поделаешь с ним.
0: Не важно другие методики, я говорю.
1: Я его не увеличиваю, не уменьшаю, ничего не могу сделать. Всегда вы слышали от меня, оставьте то, что вы. Останьтесь в своих свойствах, позаботьтесь о свете, чтобы пришло к тебе. Сила свыше, она придет к тебе и изменит тебя. В этом разница в методике. Поэтому эта методика, поскольку она касается высшей силы, которая как бы не ощущается моими руками, я не могу эту методику объяснить всем, чтобы это было ясно. Это не какая-то диета и не какие-то упражнения, и не всевозможные вещи, всякие рыки, шмыки. Сегодня продают. Я не могу, понимаешь? И я говорю, ты сделаешь так и так, и это воздействует на тебя. Ну.
0: Я говорю, часто я повторяю изначальный вопрос о противоречии. Если я отменяюсь, то, что я не понимаю, чтобы я приведу свои желания в то же место. На самом деле я уподобляю себя этому закону. Как мне все-таки оставаться в чем-то для себя вообще?
1: Какому закону ты уподобляешься?
0: Я говорю, что есть закон подобия по форме, но противоположный по форме.
1: Ты сейчас собираешься дать форму
0: какую? Я даю окружающему свету, чтобы он это сделал.
1: Ну, просто говоря тебе, ты на самом деле это делаешь, что ты делаешь, ты учишься чему? Мне плохо, и у меня есть какая-то вера, что это мне поможет, мне станет хорошо. Ты приходишь и садишься. Нет, понятно, что у тебя совершенно другое.
0: С этим я согласен. Я говорю, что пока еще у меня существует как бы...
1: С противоречием существует. Почему это называется «приложил усилия и нашел»? Потому что ты не знаешь, к чему ты идешь. В этом твое счастье. Да? Да. Потому что относительно нынешней природы, это то, что... Невозможно согласиться с этим. Невозможно.
0: Так что, желание получать, который сейчас слышит то, что говорит, не слышит, как бы?
1: Не слышит? Конечно же, не слышит. Теперь ты понимаешь причину скрытия. Иначе он пишет это, что если желание получать, понимало бы. Прежде всего, если бы не было скрытия с одной стороны, желание получать само бы гонялось за духовными наслаждениями, так это бы стало клипой. Если желание получать сейчас не понимает, это значит, что наслаждения будут продолжаться, только станут лучше. И это не поможет. Я могу сказать тебе, не стоит, оставь. В любом случае, природу нельзя обмануть, ничего с ней нельзя сделать. Свет, который создал желание получать, привносит в нее, привносит желание получать это свойство. Это невозможно объяснить. Он пишет, что такое лишма, невозможно это понять, это свечение свыше, да? Ты можешь раскрыть, открыть, посмотреть, да? Понятие лишма, где это? Помогите найти. Лишма — это пробуждение свыше. 84-я страница, да? Какое 90-е? Для начинающих 84-я страница. Как удостоится свойство лишма, человеку понять невозможно. Мы просто это не можем понять. Почему? Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. Это не находится у нас ни в каком виде. Это вызвано тем, что все, что человеку дают понять в нашем нынешнем состоянии, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чего-то достигнет, обязана там быть собственная выгода. Это то, что ты сидишь и съедаешь крекер, да? Ибо иначе человек не способен ничего делать. Как я могу проделать какое-то действие, движение? Для этого у меня должно быть топливо. Но это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто ощущает вкус этого, тот, кто уже пришел к этому после этого, сможет познать и понять. И об этом сказано: «Вкусите и увидите затем, как прекрасен Творец». Все? Смотри, он задает затем этот вопрос. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать уловки и советы, как ему прийти к лишма. Ведь ему не помогут никакие советы. Если Творец не даст ему вторую природу, называем, если не придет окружающий свет, я не могу измениться. У меня нет никакого конца нити, чтобы я начал с этого свое изменение. Я называю желанием отдавать. И человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Что значит никакие усилия не помогут? Напрямую мое усилие не помогает. Это называется «приложил усилие, нашел». После того, как приложил усилие, он дает мне лишма. Но не то, чтобы я сам привел направленно. Ответ, как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. Ты строишь этим хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Но какой может быть хиссарон у меня? Не хиссарон клишма, так что поможет мне? Я хочу духовное, я знаю, что такое духовное наслаждение, абстрактное, духовное, творец, не знаю что. Но не по-настоящему лишма. Неважно, он пишет, тебе нужен хиссарон. И поэтому это называется «нашел». Тогда приходит наполнение свыше, и приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хисарон. Получается то, что для получения Творца лишма требуется работа человека, нужно лишь для обретения хисарона и кли. А наполнение человек никогда не может достичь сам, и это дар Творца. Все. То есть наша работа, она только в окружающем свете. Нет у нас ничего другого, поэтому группа, общество, всевозможные факторы для этого настолько важны нам. И мы видим здесь, что пока что я не знаю. Сейчас мы говорим, ты знаешь, о разных... Как расширить, чтобы многие люди изучали, как с помощью света, только с помощью света мы можем привести в нашем мире к тому, чтобы стало лучше, да? Так как мы можем привлечь к нам больше окружающего света, ко всему народу, ко всему миру? Смотри, мир стал все хуже.

0: ничего, как оно было создано. Желание получать создано сущим из ничего.
1: Но если в нем нет ничего от получения, как оно было создано из ничего? Сущее из ничего.
0: Как бы это сказать? Это, по сути дела, вопрос творения. Творец называется Творец, поскольку он создал что-то несуществующее в нем. Но вот этот разрыв, который есть между ним и творением, в том, что это два вида природы. Природа Творца и творения. Но кроме того, что это сущее из сущего, это сущее из ничего, все остальные вещи уже происходит между ними без всяких ограничений со стороны Творца. Хорошо? Да.
1: Почему из всех видов света, которые мы знаем, только окружающий свет действует?
0: Почему из всех видов света, о которых мы говорим, только окружающий свет действует в нашем состоянии на нас, влияет и исправляет нас? Что такое вообще свет? Свет — это присутствие Творца, ощущение Творца внутри кли называется светом. Нет Творца и кли, и света посередине между ними, или еще разных вещей. Нет, есть только два. Но всевозможные явления, воздействия особые, частные, одного на другого, мы даем им разные имена, но их всего лишь два. Да? Ощущение Творца в творении и называется светом. Ощущение хисарона, отсутствие Творца в творении, это отсутствие света или тьма. Просто. Теперь, как может быть этот свет, который создал желание получать, мы учим после четырех стадий прямого света, тот свет, который создает, развивает это желание получать сущим из ничего, приводит его к состоянию малхут бесконечности и наполняет его. То есть Творец создал желание получать в определенной мере и наполнил эту меру своим присутствием. И это называется малхут бесконечности. Теперь, когда он уходит, мы чувствуем себя нехорошо, почему ты оставил меня. Когда приходит, слава Богу, чувствуем наслаждение хорошо. Когда свет не находится в кли, он находится вне кли, что значит вне. Есть ощущение, что он находится, но не во мне, а издаль. Поэтому он называется окружающим. Согласно подобию свойств, насколько я подобен ему, согласно своим келим, он затем наполняет меня. Так входит и называется внутренним светом. Это тоже свет, который предназначен мне. Мы учим, что прежде чем мы не зашли в наше состояние, мы были в мире Ацилут. В состоянии «он» и имя его едины, это называется общая душа, называемая Адам, Адам решен, да? Когда эта душа была наполнена всем светом в единстве с Творцом. Затем произошло разбиение, то есть грех древопознания, и эта душа разделилась на множество частей, разделилась, разбилась, опустилась и упала в этот мир. И здесь, в этом мире, все ее части разбиты и неисправны. И свет, который наполнял эту душу, ушел и находится в Ацилуте. Так мы изучаем, света находятся в Ацилуте, которые должны были наполнить, и которые были в душе, в душах, и а души находятся ниже Ацилута. Эти света, которые светят из Ацилута выше Парсы, душам, которые находятся ниже Парса, в мирах Бия или в этом мире, эти света называются окружающими светами. Что это значит? Что они, как он пишет в 155-м пункте предисловия к тест, что света, они собираются наполнить каждому его душу, но пока не могут

0: Из-за отсутствия исправления в душах. Если я исправлю свою душу намерением ради отдачи, в какой-то мере, в этой же мере, свет наполнит меня. Еще немного исправлю себя, еще свет меня наполнит. Так есть у меня в целом 125 ступеней, то есть 125 состояний, в которых я могу исправлять себя все больше и больше и наполнять себя в соответствии с этим все большим светом. Согласно подобию свойств, согласно мере исправления. Вот и все. Так тот свет, который когда-то был во мне внутренним, вышел и стал окружающим, так он остался в Ацилуте, а я нахожусь здесь. Какая связь есть у меня с ним? Нет никакой связи. Так каббалисты написали книги и сказали, если вы читаете наши книги, в той мере, в какой вы читаете книги, хотите, чтобы этот свет повлиял на вас, чтобы пришел и исправил вас, да? Что вы хотите знать, вы хотите относиться к этому, да? Так этот свет, он проявляется издаль, из Ацилута, из миров Бия и к этому миру.
1: Желание отдавать, то есть подобие по форме, со светом или с Творцом?
0: Желание отдавать — это подобие свету или Творцу? Творцом называется общность всего света. Весь свет в совокупности называется Творцом. Части света, то есть виды, каким образом ощущается кли, согласно мере исправления кли, мы называем это светом. Таким светом, другим светом, как он влияет, это не свет, это Творец, понимаешь? Но в том или ином виде, так или иначе, он работает со мной. Это называется работой Творца. Он работает, он это делает. Я только должен попросить у него. Потому что без просьбы то, что он сделает со мной, не будет ощущаться. Я ничего из этого не научусь, не буду знать, что он делает, никогда не смогу уподобиться ему. А цель творения, чтобы я стал как он. Так как быть как он? Тем, что я изучаю, что было бы хорошо, если бы он сделал так или иначе. Так я изучил его действия, я пришел к состоянию, когда как он хочет сейчас сделать это действие, если я захочу тоже сделать это действие, называется, что я этим уже стал как он. И тогда он делает это действие. Что значит делает? Завершает это действие, показывает мне, как это делается, и снова я должен на следующей ступени увидеть, что неисправленное, и как сделать из этого исправленное. Этим я изучаю его действия. Так тем самым я становлюсь как он. И отсюда мы видим, что невозможно прийти к подобию с Творцом, как только с помощью того, когда я знаю, что нахожусь в неисправленном состоянии, выбираю в нем как, стало бы быть так или иначе, пока не прихожу к решению. Да? Решение не в исправлении испорченного состояния, а с помощью этих неисправленных состояний стать подобным ему и стать как он. Стать как он — это значит, что я не должен находиться в своем разуме, как он, в своем желании, как он только. А желать быть как он — это значит быть вместе с ним, в слиянии. А в слиянии — это значит, что я на основе того действия, которое я раскрыл, когда я это делал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу с помощью этого действия быть слитым с ним. Так поэтому я после этого действия прошу у него, чтобы он выполнил это действие, а результатом действия будет слияние. То есть, чтобы все желание получать со всеми его недостатками, со всем процессом исправления и наполнения, это для того, чтобы я стал слит с ним.
1: Все эти действия — это духовные действия?
0: Конечно же, духовные. Что это значит? Все действия, они духовные. Это действие в желании. Кли — это желание. Это не руки и ноги. Это желание. Пока мы не начинаем различать в нашем желании всякие желания, согласно ступеням авиюта, согласно характеру, в ширину, в высоте. Душа — это общее желание, которое разделено на 620 частей, 620 желаний. Каждое желание — это какое-то, ну, это какой-то способ насладиться, желание наслаждаться. Каждое в своей форме. Действие — это желание и намерение вместе. Нам нужно намерение.
1: Действие в том, что я использую каждое желание с намерением, что посредством использования этого желания я хочу быть подобным ему и слиться с ним. Понимаешь? У меня тоже был такой вопрос в интернете. И Гилат тоже был однажды с вопросом у какого-то большого рава, который написал ему, что прийти к ступени Творца, это не называется иудеи, что это вообще непригодно. Ну, так написано, вернитесь, сыны Израиля, до Творца Всесильного твоего. То есть ты обязан достичь этой ступени не к Творцу Всесильному твоего, а до Творца Всесильного твоего. Прямо. То есть до этой ступени мы должны дойти. Мы учим это из действий Зонда Ацелут, допустим, Зарампин Малхут, который обязан быть равными. На языке Каббалы можно говорить о деталях этого, но на обычном языке.
0: Он пишет на 153-й странице, во втором абзаце снизу. Он пишет, и из сказанного получается, что наслаждение своему Создателю — это полный грешник, означает, что он хочет только получать, полный грешник, ничего не отдавая. Согласно этим определениям, есть ли на этапе подготовки состояние, когда человек называется праведник? Согласно этим определениям.
1: Согласно этим определениям, что праведником называется тот все намерения, которого ради отдачи, а грешник — все намерения, которого ради получения. И мы во время подготовки не грешники и не праведники. Как ты можешь быть полным грешником, что ты уже полный, окончательный? Сколько там у тебя, даже если ты реализуешь все свои желания, ну что, ты знаешь, какие наслаждения есть в мире, в мирах, которые ты хочешь ради получения? Что ты можешь? К чему ты там стремишься? Ну так, между нами, как курица. Ну что, поэтому на каждой ступени есть уровень полного праведника и полного грешника. Сначала, когда начинает ступень, человек начинает желание получать во тьме, в падении, ощущает, насколько он испорчен. Это называется, что он определяет для себя. Человек должен сказать, не кто-то другой. Человек определяет, что его состояние полный грешник, и все желания, все мысли, все это ради получения. Он действительно неисправленный, он хуже всех. Иногда ты еще не чувствуешь, да, что ты хуже, чем твой товарищ?
2: Все время чувствую.
1: Да-да, ну-ну. Действительно, чувствует, что нет ничего хуже него, никого. И это называется ощущением полного грешника. Каждый согласно своей ступени. Но когда затем он учится, исправляет, время меняется, тогда он приходит к состоянию полного праведника. Это на каждой ступени. Левая линия — приобретение келим, ощущение тьмы, отчаяния. В этом он видит, что эти состояния называются полным грешником. Затем, когда он присоединяется к правой линии, исправляет себя, ощущает немного больше духовного, это называется полным праведником. И это на каждой ступени, вот эти две крайности. А среди прочего, там есть немного грешник, немного праведник и так далее. Но чем больше поднимается по ступеням и приближается действительно к духовному и входит в духовное, когда он входит в духовное, то он находится то в клепот, то в святости, к душа. Там действительно грешник — это грешник, это часть фараона. Во всех этих клепот, а праведник — это праведник. Это подобие свойств с Творцом в какой-то мере. Там действительно это по-настоящему. У нас-то как
2: игры в детском саду.
3: Ну, непонятно. Вы говорите, что приходит к ступени, то есть этап на этапе подготовки вначале чувствую себя как полный грешник.
2: На каждой ступени есть состояние полного грешника, полного праведника.
3: А что такое полный праведник на этапе подготовки? В конце ступени как будто бы он чувствует себя хорошо, но это же не то, что...
2: Полным — это называется все, что находится в моей власти, во всех желаниях, которые сейчас во мне. Может быть, сейчас из всей души моей раскрывают мне только 10% ее. Но в этих 10% желания, стремления, мысли, все, что находится в этих 10%, если я обнаруживаю, насколько они исправлены, это я, называется, устанавливаю себя как полного грешника, и затем я это исправляю, наполняюсь, тогда я чувствую, что я стал полным праведником, согласно чему Творец называется праведником. Когда я подобен Ему, тогда я тоже становлюсь как Он, на той же ступени, в этих 10%. Затем мне добавляют еще 1%, и так на 11%, ой-ой-ой, 11%, я чувствую, что я вообще абсолютное зло, потому что это еще не 1%, который добавляют, а 11%, когда ты видишь из этих 11, что и предыдущие 10 ты видишь как зло, что ты в них тоже ничего не исправил. То есть чем больше ты поднимаешься, это не то, что ты прибавляешь еще процент, а ты проверяешь это со ступени большего осознания, тогда ты видишь, что все остальные ступени, которые ты прошел, ты думал на предыдущей ступени, что, по крайней мере, ты там был праведник. Нет, ты видишь, что теперь ты был грешником относительно предыдущей ступени тоже. То есть, понимаешь, у тебя уже есть сейчас 11 плохих ступеней, греховных, скажем. А затем ты понимаешь, что до последней ступени, перед гмар-тикуном, ты видишь, что на всех этих ступенях ты действительно страшный, ужасный, как будто бы ты ничего не прошел. Ты понимаешь, что называется грешник? Ты понимаешь какие-то ощущения? Отсюда понятно, что это путь не для каждого просто так. Снаружи. Ну, и хорошо, что вы не знаете, о чем я говорю. Так и у меня то же самое. Тоже относительно следующей ступени. Это необходимое скрытие. Отсюда мы видим, почему невозможно иначе продвигаться, а только в скрытии. Тебе скрывают твои килим и скрывают наслаждение. Килим скрывают, потому что ты не сможешь их преодолеть. Ты увидишь, насколько это ужас. Ты просто захочешь убежать от себя. И скрывают у тебя света, потому что если ты раскроешь, какие есть света, какие... наслаждение, что такое вечное совершенство, у тебя не будет даже места думать о чем-то другом, ты будешь вообще зациклен на этом, как сумасшедший. Это называется пульс Денура. Слышал об этом?
3: Но на нашем этапе вы говорите, что в духовном, когда ты переходишь отсюда туда, то ты делаешь исправление. Когда мы находимся сейчас здесь, это только от тьмы к тьме. Нет такой вещи, нет ощущения, что вдруг чувствуешь свет, что это хорошо. Всегда есть плохо, и тогда это говорит, окей, это плохо, но тогда приходит еще хуже. Нет какого-то состояния наполнения. Есть только все время все больше хисарона, больше хисарона, больше хисарона, больше тьмы. Я не знаю, как это объяснить, может быть, я неправильно ставлю вопрос, но нет такого состояния, которое он описывает, будто бы ощущение, которое вы описываете, ощущение, что ты проходишь свойства грешника, а потом ты превращаешься в праведника. Есть грешник, а потом еще больше грешник.
2: Ну что делать, если у тебя нет ничего, кроме этого?
3: Нет, я говорю о себе, потому что нет какого-то ощущения. Когда ты видишь, что в сущности это только ты, это только мне, мне, мне, и это мешает, это останавливает. Пройдет, вы говорите?
2: То, что не делает разум, делает время. Есть много состояний. Что вообще называется быть перед Максомом, до Максома? Это состояние, когда ты должен что-то сделать, вообще не понимая никакого причины следствия. И так это до последнего момента. Я говорю тебе, это до последнего момента, даже когда ты уже привыкаешь. Есть тут момент привычки. И он пишет, что привычка становится второй натурой. Он пишет об этом в статье. И даже когда ты уже понимаешь процессы, что после каких-то плохих периодов придут хорошие, снова это сменится, что это необходимо пройти, как-то так отменить себя и ждать, все равно все эти состояния, они скрыты от нас, что делать. Нет выбора, иначе мы бы не прошли. Я говорю тебе с обеих сторон, и со стороны кли, если бы оно не было скрыто. Мы действительно боялись бы коснуться такого большого желания получать, и от цветов мы бы просто бы были сумасшедшими от этих наслаждений, не смогли бы сдвинуться. И от того, и от другого. Две крайности. Поэтому это скрыто. А мы так, где-то посередине. Так. В сумерках таких. Волновой режим. Ни то, ни это.
3: Я не понимаю. Если нет никого, кроме него, и входит понятие усилия, потому что как будто и я, и моя группа здесь из-за него, как будто так, где входит, где тут усилие?
2: Если нет никого, кроме него, тогда где усилия? Усилия именно в том, чтобы установить действительно во всех моих желаниях, что они во всем моем «я», что это фараон, который говорит, я буду править, сделать так, чтобы была власть Творца, чтобы было нет никого, кроме него. Кто должен это сказать? Исправленный фараон должен достичь такого состояния, что нет никого, кроме него. Я, мое должно прийти к этому состоянию.
3: Что мы должны во время учебы, допустим, сейчас, в мысли делать в желании?
2: О, это конкретно. Только думать, что я хочу от этого исправления. Не более того, есть там какой-то окружающий свет, я не знаю, что это такое, но есть что-то свыше, что во время учебы влияет на меня. Есть у меня какие-то проблемы. Так я должен прийти на учебу, учиться. Что говорит Бали Сулам? Говорит, вопрос, в чем смысл нашей жизни? Плохо тебе? Открой книгу. Вот и все. Не более. Просто. Действительно, как целебная книга, лекарство. Но не вместо того, что ты сейчас изучаешь болезнь, потом нужно идти куда-то пойти, купить лекарство, проглотить его и ждать, пока оно подействует. Нет, здесь, на месте. А обо всяких побочных явлениях, которые как бы придут от этого, что ты почувствуешь себя хуже, надо понимать, что это не побочное явление. Это и есть само исцеление. Знаешь, как вот эти натуропаты говорят, чем хуже в начале лечения, тем лучше. Они всегда говорят так. И это действительно верно. Это действительно верно. Мы видим во всех вот этих природных вещах, если хотят избавиться от болезни, тогда вначале ощущают ее еще хуже. То же самое.
3: А что точнее желать? Я не знаю, что такое исправление, не знаю, о чем именно просить, вот какую именно вещь. Но вы говорите...
2: Нет, пусть мне будет хорошо, не нужно ничего другого. Что? Слушай, у тебя есть вопрос, в чем смысл жизни? Если тебе хорошо, если хорошо, сиди дома. Очень просто. Вопрос, в чем смысл нашей жизни обязывает человека? Ты хочешь или не хочешь, ты спрашиваешь. Не то, что ты там, знаешь, они там написали, в чем смысл жизни нашей, да? Чтобы мы помнили, что у нас нет никакого смысла, да? Кто это написал? Если у него нет в сердце никакого требования, то учеба... Она бесполезна, действительно. Жаль. Поэтому мы не ищем людей, которые придут учиться. Они хотят учиться? Что, им не хватает знания? Как профессор в университете. Да, приходили такие. Приходил к нам этот несколько раз. Профессор Кабалы из Тель-Авивского университета. Да, действительно. Там есть факультет разных гуманитарных наук. Он говорит, да, мы изучаем историю этого, когда это было написано. Все эти вещи мы изучаем. У нас называется «Знать о Кабале».
3: Желание получать...
2: Он пришел такой... Даже этого не хотел учить. То есть я не говорил с ним о внутренней работе, но просто учеба, сферот, парцуфин. Он говорит, зачем мне изучить и учить это? Нужно знать об этом. Понимаешь, даже об этом. Ну, ушел, что поделаешь.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы берем для реализации в десятках.
2: Может, начнем с конца, приходить на урок, в чем смысл нашей жизни, требовать все время ответа.
3: Я остался больше с вопросами, но понятно, что нужно учиться.
2: Во всех действиях нужно вызывать свет, возвращающий к источнику, потому что только он исправляет. И во всем нужно стремиться только к этому, быть в хисароне к этому.
3: Да, много практических советов Рава. Я соединился со всеми определениями, во всем, что он подчеркнул по поводу притягивания окружающего света, занятия учебой, не из какого-то желания наполниться премудростью, а с намерениями и необходимостью исправления.
2: Относительно статьи, которую мы изучали, в статье Рабаш учил нас, как нам подготовить себя к получению света, что делать, как заботиться о чистоте, что такое благословение, как там нужно сидеть и что такое стол. И что нужно делать после трапезы, осознать, насколько мы не исправлены, и искать пути исправления.
3: И на нашем пути следующая ступень всегда ощущается как тьма, и поэтому нужно, по крайней мере, это знать в разуме. В чувствах это всегда будет неприятно, но нужно привыкнуть к тому, что таков путь, и для этого есть десятка, которая удерживает нас в таких состояниях, пока не придет каждый раз свет.
2: Требовать свет. В нашем случае дан свет, чтобы мы достигли этого требования. Это товарищи, десятка, те же средства. И можно сказать, что благодаря им мы можем уподобиться свету, требовать его помощь. Таким образом, все время усиливать и уточнять просьбу.
3: Мы слышали об авиюте, что это такое. Это не то, что я сейчас хочу кого-то убить, а это насколько я стремлюсь, как тот самый ученый, прийти к раскрытию. И надо понять, наш авиют, как мы можем направить его правильно, вместе, чтобы достичь цели.
2: После того, как мы поняли, что свет исправляет желание получать, которое находится под махсомом, то нужно думать о том, какие действия вызывают это, что эффективно в притяжении света. Я слышал подобие свойств, да, как под махсомом мы можем быть подобными по свойствам.
3: Да, Рав сказал точнее. Проверять, думать, заботиться о всех средствах, которые могут пробуждать окружающий свет с большей силой. Чтобы действительно он действовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом. Чтобы не было усилий, которые человек делает впустую, без пользы.
2: Да, я слышал, что окружающий свет — это самое важное, нужно его запустить, задействовать. У нас есть для этого все средства, и это постоянная работа.
3: Главное — это наша учеба. и учеба перед книгой с десяткой, с намерением, с хисароном, чтобы свет подействовал и исправил желание получения. И мы определим желание получения, что нет никого, кроме него.
2: Я чувствую, что мы получили еще такие наставления и всякие объяснения, кто такой грешник, кто такой праведник, как это раскрыть в себе, как Творец раскрывает нам это относительно товарищей.
3: Мы изучали правильное отношение к состояниям, которые раскрываются нам, и то, что нам представляется неисправленным желание получения. Нужно к этому построить правильное отношение, что Творец это дает нам, это мы должны исправить и почувствовать, что мы вместе с Ним в этом усилии справиться.
2: Цель всех усилий — прийти к слиянию с Творцом. Как сказал Рав, вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. Там Он ожидает нас.
3: Чтобы нам вместе удалось, это главное. Свет действует на нас, чтобы мы были вместе. Мы теперь идем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать Птиху и то, что мы слышали сейчас от Рава. Есть у нас даже титры. Мы слышали, что только вызывать окружающий свет. Кроме этого, у нас нет ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая обратно мне. Есть некая сгула. У меня нет прямого выхода на эту силу, но с помощью определенного действия во время учебы, с намерением, чтобы я усилил свое намерение. Мне нужна группа и разные действия вокруг этого. Но конкретно, просто, это только сгула, только чудодейственное средство. Мы удостоились такого урока, который буквально связывает нам все миры вместе. Мы слышали, как окружающий свет, который мы хотим привлечь сейчас во время учебы, как он приходит из Ацилута, через миры Бия в этот мир. Мы слышали о необходимости скрытия. То, что мы изучаем в введении внука Каббала, именно как возникло скрытие, чтобы снова не было разбиения. Мы видим, как все действительно связано в одну реальность, и мы перейдем сейчас к этой части урока.
2: Да, запрещено забывать, что мы находимся на второй части восьмого урока. И это значит, что тут есть очень много понятий. Когда Рав проводил вот этот вот краткий курс, я помню, что он старался собрать все понятия и собрать их в таком вводном курсе, плотном, что мы потом возвращались к этим материалам раз за разом. И мы видим, что мы изучаем это как будто в первый раз, учим каждый раз заново. И не надо пугаться, что есть очень много новых понятий. Сейчас будет говориться об экране, экране нулевого вьюта, что такое Мецах, что такое Мецах относительно Гальгальтова и Наим, что такое рождение миров, место миров, где миры находятся. Очень много понятий, места миров. Мы запишем себе, мы будем делать чертежи, насколько это возможно. Рав любит чертить, и у нас будет еще время для вопросов. И я надеюсь, что мы хотя бы часть сумеем разобрать из того, что мы сегодня будем учиться. Поэтому будем учиться, соединимся с текстом, с учебой, с тем, что мы участвуем в нем, записываем, интересуемся, спрашиваем, а не просто, чтобы это так прошло мимо нас, рядом с нами. Ну и как Асав сказал, все это для того, чтобы притянуть, подставить себя под воздействие окружающего света, и чтобы он привел нас к цели. Так, перейдем к уроку. Да, продолжаем. После этого, когда у нас есть разбиение, я немножко так сокращу чертеж. Мы сразу потом начнем. Что мы собираемся делать дальше? Исправить. Как исправляют разбиение? Здесь было разбиение. Да? И как исправляют? Фарса. Граница между келим отдачи и келим получения должна разбиться. Вся проблема в том, что свет прошел через парсу. Свет конца исправления прошел парсу, и это вызвало разбиение. Если мы вернем, удержим хорошенько парсу, у нас есть шанс исправить. И как сейчас выстроить систему, которая исправит нам все, что у нас здесь есть после разбиения, и придет к состоянию, когда у нас будет такой парсу вместо мира Накудим, в таком виде соединенный, особым таким образом работающий, чтобы он смог принять весь свет конца исправления и получал ради отдачи. И вся эта система называется мир Ацилут. После разбиения Решимот снова поднимается в Рождесак. Но вместо Бейт-Алев это уже Решимот Алев-Шорош. Сокращенное. Второе сокращение. И произошел зивук в Рождесак в Мецах. Не Никвейнаем, дословно зрачки, а Мецах, дословно лоб. То есть не на уровне Алев да Авиют, а на уровне Авиют де Шорош, нулевой Авиют, сокращенный. Что это значит? Я могу сделать зивук дака. У меня есть кетер, хохма бина, зеранпин и малхут, рош. Я могу сделать зивук дака. На... У меня всегда есть все эти желания. Не может быть, что отсутствует какое-то желание. Но может быть, что эти желания работают с силой уровня четвертого уровня Авиюта, или третьего, или второго, или первого, или нулевого.
0: Да?
2: Если я работаю на четвертом уровне Авиюта, у меня выходит Парцуф Галгальта. Гимал Авиюта, третий уровень Авиюта, Парцуф Аб. Второй уровень Авиюта, Парцуф Саг. Алев Давиют, первый Парцуф Ма. Ма Эльон, выше Ма. И нулевой, Шорош, корневой, это Парцуф Бон Эльон, верхний, выше Бон. Если я работаю с парцуфами, с этими уровнями, но в состоянии второго сокращения, то у меня выходит из зивуга дака на алев давиют сокращенный. Если я говорю «сделай для меня плюс второе сокращение», то у меня выходит парцуф, который называется «миром никудим». «Мир никудим» в катнуте. А если я делаю алев шореш, просьбу, сделай мне плюс второе сокращение, то из этого выходит мир ацилут. То есть зависит от того, что, о чем я прошу у экрана. Еще раз, если я прошу у экрана работу на далет давиют, на самый высокий, Авиют, выходит Галгальта. На Гимал Давиют Аб, на Бет Сак, на первый и нулевой Авиют и Майбон. С ними не считаются, с этими парцуфами, они тут не играют никакой роли, ничего не делают. Но если я прошу того самого экрана, сделай мне звук ДК на Бет Алев сокращенные, я получаю здесь особый парцуф, который называется Миром Никудим. Или если я сейчас прошу того же самого экрана, сделай мне зивук на алев шореш, не бет алев, а меньше решимо алев шореш, то он мне сделает зивук дака, и я получу еще один особый парцуф, который называется миром ацелут. Здесь, допустим, распространяется парцуф вниз, и он будет называться мир ацелут. Ацелут. Теперь, что такое мецах и что такое никвейнаем? Если я делаю зивук дака на Авиют Алев, но не на весь Авиют, Кетер, Хохма, и не в Хохма, а в Бине Хохмы. Это называется Никве Эйнаем, дословно зрачки. Если я делаю зивук дака в Кетер, но не во всем Кетере, а Гимал де Кетер, это называется Мецах, или дословно, или в переводе лоб. Путаться — это хорошо. Поверьте, если вы пытаетесь связать разные вещи и в голове что-то крутится, это хорошо. Бина в Хохме называется Никвейнаем. Бина в Кетере называется Мецах. Это не вся бина, а только там на середине, где она заканчивается, где заканчивается, где есть граница между получающими и отдающими. Понятно? Чего ты смеешься?
1: смешно. Мецах находится где?
2: Мне, если ты берешь кетер и делишь кетер на, скажем, здесь, делишь его, кетер, хохма, бина, зейранпин и малхут. Так вот здесь, посередине бины, если ты делаешь звук дака, чтобы пришел свет и распространился только до сюда и не больше, понимаешь, и не прошел вниз, то это место, где заканчивается экран, называется Мецах. Там, где находится экран, называется Мецах. А если ты решишь, что я делаю звук ДК, чтобы мой экран находился здесь, в Хохма, в Алев Давиют, но тоже, чтобы он стоял в Кедр, Хохма и Бина, посередине Бины, то это будет называться Никвейнаем. Это Мецах, лоб. А это Никвейнаем, зрачки. То есть бина кетера называется Мецаха, а бина хохмы называется Никвейнаем. А бина бины нет такого. Бина бины это где было?
1: Никуда Десак.
2: Никуда Десак вышли на Алев Давид, не Бет Давид. Бина да бина это сама бина. Это, и в своей гаре, в своей сад. Ты можешь сказать, что она здесь, второе сокращение. Он был в бине, бины. А затем выходят парцуфы с авиютом далит и авиютом шореш. А с авиютом алиф и шореш. Все эти вещи, они не для краткого курса.
1: Я действительно запутался. Никвейнаем, о которых мы говорим, Саг, то есть вышел мир Никудим, и в Мецах Хухма, Бина, середина Хухмы.
2: Я скажу тебе, чтобы это воспринять, это занимает очень много времени.
1: Сколько много?
2: Мне кажется, это берет много месяцев. Да, так это. Это нечто особое.
1: Это проходит посередине бины?
2: Это проходит посередине бины всегда. Смотрите, вы только поймите, у нас есть, нам нужно разделить получающие келим и отдающие. Отдающими килим, с отдающими килим можно работать, с получающими нет. У меня есть экран Алев Давиют. Так где Масах Алев Давиют должен, может стоять, чтобы отделить килим получения от килим отдачи. Если Алев Давиют, то он может стоять в Хохме. Здесь Авиют Алев. А в каком месте? До середины Хохмы. До середины бины в Хохме. Там, где прекращаются отдающие килим в Хохме.
1: И в Тиферет, и в Хохме, и в Кетере. То, что мы раскрываем в этих трех, то же самое.
2: Ты можешь сказать так, что вот до сих пор, да, до сих пор, все это будут килим, отдачи всех сферот. А отсюда и далее это килим получения. Так при втором сокращении тебе можно это использовать до середины бины. Калгальта вейнаем во всех сферот можно, а в ахаб во всех сферот запрещено. Я очень доволен. Есть часть, те, которые не понимают, на самом деле духовное продвижение совершенно не зависит от того, насколько ты понимаешь. То есть нужно знать, чтобы связаться с самой темой. И с помощью нее потом ты сможешь так углубиться внутрь. Но количество знания, оно не определяет продвижение.
1: А что да определяет?
2: Усилие. В конечном счете желание. сила желания. И желание можно обрести. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе мы находимся. И там получают то мысли, желания. Поэтому очень важно быть связанными с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Ладно, теперь. Так что происходит у нас дальше, после разбиения килим, когда у нас есть решимот, который делает зиму,

0: В Мецах Рождесак, это бина кетер Рождесак, и совсем весь Рождесак мы сейчас телим на кетерах Мубину Зеран Пене Малхот. Так в кетере только 2,5 сферы, кетер Хохма и Гарда Бина, на них мы делаем Зивук Дака. И отсюда то, что опускается вниз и распространяется, это называется уже миром Ацилут. Как устроен мир Ацилут? Давайте посмотрим. Так мир Ацилут, мы говорили, собственно, мы сейчас только пришли к началу урока. Но что делать? Так мир Ацилут устроен особым образом. В нем есть парцуф особый, который называется Атик, который распространяется до Табора и до Сиюма. Ариханпин от П. Атика до Парсы. Ариханпин, Абвыима, мы их так пока нарисуем, Абвыима, они распространяются от П. Ариханпина и вниз, и Зон от Табура Абвыима. И это одна форма мира Ацилут. А иногда мы говорим о мире Ацилут, что Ариханпин распространяется до Табура Атика. То есть не изображаем вот эту нижнюю часть от Табура до Парсы. И Абавыима не распространяются до Парсы, а тоже от П до Табура Атика. И иногда Абвыима мы делим их на два отдельных парцуфа. Это Абвыима равно, и я делю это на верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя часть тоже называется Абвыима, только выше. Мы еще добавляем иногда высшее Абвыима. А вторая часть называется Ишсуд. Ишсуд, Исраэль Саба Ветвуна. И иногда также Абвыима делятся на Аба и Има. А Ишсуд иногда делится на Исраэль Саба и Твуна. Не Савта, а Твуна. Исраэль Саба — это дословно Исраэль Дед. И на самом деле есть еще много разных вариаций в мире Ацилут. Состояние просто очень тяжелое, очень трудное, но в конечном счете все эти парцуфы, они находятся между собой в особой связи, чтобы каждый раз уподоблять себе какой-то части, которую нужно исправить из разбиения. Берут какую-то часть, и эта часть относится к какой-то сфере, к какому-то парцуфу, к какому-то виюту, и нужно это исправить, но напрямую нельзя это исправить, нужно взять по дороге еще несколько парцуфов и сферот. Поэтому мир Ацилут всегда представляет собой такое вот очень гибкое существо. И есть тут еще очень многое. Об этом все учение десяти сферот. Это 2000 чем-то страниц. И из них 1500 страниц — это мир Ацилут. Части от, начиная от восьмой части. Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, шестнадцатая — это все мир Ацилут.
1: Там есть такие чертежи.
0: Где?
1: Ну, в книге.
0: В какой книге?
1: О которой вы говорите? Учение Дети Сфирот.
0: Что? Чертежей, которые как подобны тем, что я здесь, чертежей нет. Таких нет. Ваба Ваима. Прежде чем они делятся на две части в их таборе и опускаются. Когда они опускаются до табура Атика, это тот самый Атик, из которого выходят зоны, или это две разные точки?
1: Да, это то. Это. Здесь есть много моментов. Целим сказано. Целим по образу Творец создал человека. Самых мем, бина, которая отвечает за этот мир весь. Короче, мы не будем сейчас это изучать. Я изображу мир Ацилут таким образом, что он подходит для того, чтобы создать миры Брия Ицира Асия и Адам Ришон. В общем, мы об этом говорили, может быть, немножко иначе. Итак, мы говорили о том, что мир Ацилут, он содержит Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. И это состояние называется постоянным. Чтобы породить миры Бия, из зон де Ацилут, зона де Ацилут должны подняться наверх. Почему? Потому что зон де Ацилут в таком состоянии находится в Гальгальтейная, в Катнуте. А рождение родами называется, когда я получаю немножко радиоотдачи, свет. Рождение — это еще получение света ради отдачи. Необходимо войти в Гадлут, чтобы породить парцуфим, зон поднимается наверх. Зон поднимается на одну ступень наверх, на место Абавыима. Абавыима поднимается на одну ступень на место Арихампина. Арихампин на место Атика, и Атик тоже поднимается на следующую ступень. Все поднимаются, совершают один подъем, каждый 10 сферот. И тогда зон, который находится здесь, внизу, ниже всех, на месте Абавыима, они порождают мир Брия. Который находится на месте постоянных зон. А затем они порождают мир Яцера. А затем мир Асия.
0: Это опускается под парсу?
1: Да. Сейчас увидим, почему.
0: Асия, она от табора Ицира?
1: Послушайте, тут есть несколько вещей, которые я произношу, не объясняя. Зон де Ацилут. Что такое зон де Ацилут? Знаете? Это Зерампин и Малхут. Они устроены таким образом, что Зерампин, он занимает вот этот уровень, а Малхут находится от Хазе и Табур его, и ниже. Так вот. Поэтому мир

0: Если вы помните, мы говорили о местах в разделении мест под табором Гальгальты. Тут есть место, есть Гальгальтовый Найм и место Ахапа. В месте Гальгальтовый Найм — это место мира Ацилут. А в Ахапе у нас есть место. Это нижняя треть Тиферет. Это место мира Брия. Говорили. Нижняя треть Тиферет — это место мира Брия. Затем есть у нас Нецех, Од, Есод — это место мира Ицера. И Малхут — это место мира Асия. Когда приходят миры и облачаются здесь, то мир Яцера спускается на свои шесть сферот вниз и занимает здесь место шести сферот мира Брия до его Хазе или до Бины де Гуфа. А мир Асия от Хазе мира Брия до Хазе Яцеры. И это место, которое остается у нас здесь, под Хазе де Яцера, это место называется Мадор Клипот, отделение Клипот. И здесь, ниже, не может проявиться никакой свет в этом месте. Здесь, в этом месте, тут в этом месте находится Лева Эвен, Ламет Бет, 32 вот эти искры, которые нельзя использовать, нельзя с ними работать.
1: Этот мадор, этот отдел, он от Хазе Яцеры?
0: Мадор Клипот от Хазе Яцеры и ниже. То есть, если мы проведем вот это разделение, шесть сферот здесь занимает мир Яцера под Парсой, затем четыре сферы мир Асия, и еще шесть сферот мир Асия занимает от мира Яцера его Хазе. Здесь остается под Хазе 4 внизу и Михаил 10, 14 сферот, называется Дай Гематрий, да? Когда он сказал Дай, достаточно распространения миров, вот эти 14 сферот от Хазе Яцеры и ниже, это Мадор Клипот, и нельзя здесь ничего использовать. Итак, тут свет проявляется до Парсы, это место Гальгальтовой Инай, место отдающих Келим. И поскольку здесь находятся миры Бия, от Парсы Хазе де Яцера, то и здесь можно находиться, но без высшего света, а просто использовать эти желания, которые находятся здесь. Поэтому это место называется Мадора Клипот, а от Парсы Хазе де Яцера это называется область Шаббата. Что такое область Шаббата? То есть место, что из Ацилута даже можно туда выходить и использовать, это вне Келим Ацилута. Я хотел бы добавить,

0: еще кое-что. Откуда приходят миры Брия и Цира Асия? Мира Целут, он пришел вместо мира Никудим, который разбился. Миры Брия и Цира Асия, мы, кстати, тоже говорили об этом. Мы говорили, что в разбиении у нас есть Парцов Зон, который разбился. Парцов Зон, он состоял из Гальгальта Инаим, Зон Деникудим, Гальгальта Инаим и Ахаб, которые разбились и Гальгальта Инаим, и Ахаб. Из них возникла Гальгальта Инаим и Ахаб, как было и до разбиения. Гальгальта Инаим внутри Ахаба и Ахаб внутри Гальгальта Инаим. Произошло перемешение между частями. Из Гальгальта Инаим возник мир Ацилут. Вот этот Ахаб — это Левоевен, его нельзя использовать. Гальгальтовый Инаим, когда Ахаб находится внутри них, из этого выходит мир Ибия. И Ахаб, внутри которых находится Гальгальта Инаим, называется Ахаб де Алия. И вот об этом мы еще поговорим. Итак, мир Ацилут, мы говорили, как он вышел. Из других разбитых частей после разбиения эти Гальгальта Инаим внутри Ахаба. Из этого рождаются мир Ибия. И Ахаб, внутри Гальгальта Инаим, из них берется Ахаб де Алия. Об этом мы будем говорить. Это связано с Адамом Ришоном. Будем говорить об этом на следующем уроке. Эти выяснения Ахаб де Алия, о них выясняют не сверху, как был создан мир Ацилут, Брия и Цира Асия. Вот эти выяснения Ахаб де Алия и Лева Эвен, их должен выяснять Адам. Мы будем изучать в следующий раз, на следующем уроке, что это за строение, что это за парцуф Адам, без которого невозможно изучать вот эти все выяснения Келим. Да.
1: Тут есть два мира, Брия и Цира Асия. Одна часть красная и одна часть черная. Сейчас черные миры, они появились после того, как создался мир Ацилут?
0: Нет, здесь я рисовал Брия и Цира Асия. Это не место, это не миры, это места миров. Если мы берем Никудот Десак и делим этот парцуф на Гальгальта Инаим и Ахаб, а затем Ахаб мы делим согласно его свойству на верхнюю часть и нижнюю часть Тиферет, Нецхот и Судмалхут, то они делятся на четыре части. Место Ацилута, место Брия, место Ицеры и место Асии. А затем уже в эти места приходят миры. И сейчас, когда они рождаются, эти миры, они не находятся на этих местах. После того, как сейчас придет особенный парцуф, Адам Ришон, и он там будет делать ой-ой-ой, что, и тогда эти миры придут на свои места.
1: Человек только проблемы делает. Есть связь между Б-Табура и Атика и местами в мире Никудим, где есть эти Ахабды Кетер и Ахабды Абаваима?
0: Да, есть как раз таки. Атик, он берет и выясняет, и исправляет Гальгальта Инаим де Кетер Никудим и Гальгальта Инаим де Абаваима. Это прямая связь. Арихампин берет Ахаб Кетера Никудим, вот этот маленький, исправляет Абаваима, исправляет Ахаб Абаваима. Каждая часть из Ацилута исправляет соответствующую часть из мира Никудим. Проблема только у нас исправление зонда Ацилут. Вы еще в порядке? Да? Пока. Будем устраивать кружки. Ну, еще раз, я скажу вам, между одной ступенью и другой есть прерывание. И в духовном тоже. Потому что Малхут. У нас есть, скажем, заканчивается одна ступень, начинается другая ступень. Получается, что Малхут высшего становится кетером низшего. Как такое может быть? Кетер — это творец, это представитель Творца. А Малхут — это самое ужасное, что может быть, это творение. Как может быть Малхут высшего, даже если это высший, да, вдруг становится кетером низшего? Итак, между ступенями есть прерывание, пропасть между каждой ступенью и следующей. И у нас, когда мы переходим от одной ступени к другой, от одного состояния к другому, даже сейчас уже еще не ступени, но мы начинаем что-то вдруг воспринимать, у нас тоже есть вот эти прерывания. И вот эти прерывания ощущаются у нас как путаница. Не бойтесь этого. Вдруг запутались, ничего не знаем. Знаешь, рассказывается о великих каббалистах, которые впадали в такие путаницы, они даже забывали азбуку. Настолько у них был исталкут мухим. То есть человек ничего не знает. Вообще не знает, как ориентироваться в мире. Настолько все исчезает у него, а потом возвращается, но уже на более высокой ступени. Ну, подожди, это еще далеко. Дай Бог, чтобы достигли этого. Но чуть-чуть из этого мы уже начинаем чувствовать. Восприятие этого материала сразу начинаем это чувствовать. Это признаки продвижения.
2: Да, ученик спросил Рава, что «да» определяет? И Рав ответил ему: усилие, в конечном счете, желание, сила желания. А желание можно купить, желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе вы находитесь, и оттуда вы получаете мысли и желания. Поэтому очень важно быть связанным с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Мы действительно слышали очень много понятий. Рав объяснил, что учение 10 сферот из 2000 страниц есть 1500 в мире Ацилут. Разумеется, невозможно все это внести в 40 минут учебы, но мы будем рады выслушать вопросы, выяснить из того, что мы записали, и начнем выяснять. Пожалуйста, давайте перейдем к вопросам. Да, Шауль, попробуй ты.
0: И сегодня на уроке, и на прошлом уроке Рав говорил, что Ацилут он такой гибкий, он может принимать разные формы, конфигурации согласно потребностям душ, о которых он заботится. Что значит, есть разные души, и им нужны разные состояния мира Ацилут? Это значит, что есть разный мир Ацилут для каждой души. Как это понимать, что этот мир Ацилут должен заботиться о разных душах, у них есть разные потребности?
2: Может быть, это можно так понять здесь. Он говорит сверху вниз. Как родился мир Ацилут? Мир Ацилут родился ради исправления разбиения келей. Как вы помните, мы на предыдущих уроках учили, что вышел мир Никудим в Катнуте, затем вышел мир Никудим в Гадлуте и разбился. И части мира Никудим разбитые упали под Парсу и там остались. Парцуф, можно сказать, ослабился, как есть ослабление экрана из-за взаимоударения окружающего и внутреннего светов в парцуфах Ак, как и в мире Никудим.
1: Просто был гадлут, и экран ослабился, но иным образом, называемым разбиением. Поэтому после того, как мир Никудим вышел на Виют, Гимельбет, на Гимельбет вышел Парцов Саг, затем на Бейталев вышел мир Никудим, разбился. А теперь по порядку должен выйти следующий Парцов. На Алеф Шореш, на следующее Решимо. Алеф Шореш. И поэтому выходит Ацилут на Алеф Шореш, только что у него нет килим, чтобы работать с ним, потому что килим разбиты и находится под парсой. Поэтому на первом этапе он должен исправить эти килим. Поэтому он выходит на Алеф Шореш в соответствии со вторым сокращением, и Рав говорит, что экран находится в Мецах. Если раньше он был в Галгальтовой Наймир Никудим, теперь он выходит в Мецах. Мецах — это Малхут, которая поднялась в Бину на Авиют Шореш. Выходит, вышел мир Ацелут, и теперь он начинает исправлять разбитые килим. Как их исправляют? От легких к тяжелым, поэтому вначале килим Шореш, нулевой Авиют, потом первый, второй, третий, четвертый. И в соответствии с этим выходят миры. Миры Брия и Цера Асия, они ради исправления килим с Авиютом Бет Гимел Дальт. Алеф Шореш берет на себя мир Ацелут. Закончилось, все закончило выходить. Теперь все еще есть истинная Малхут, которая находится ниже всей этой тонкой линии миров. И для того, чтобы смешаться с истинной Малхут, она поднимается до Бины. Происходит там особое смешение, которое называется рождением Адам Ришон. И Рав объясняет, как родился Адам Ришон. Но он родился, чтобы он родился в Ацилуте, зонды Ацилут поднимаются в Абавиима, и тогда рождают миры, а затем внутри миров есть целый процесс рождения Адама Ришон. Адам Ришон, как объяснил нам Рав, в конце урока Адам Ришон разбился очень похожим образом, как то, что произошло в мирах, как произошло разбиение в мирах, и его разбитые части снова упали в то самое место, в миры Бия. И теперь мир Ацилут исправляет эти разбитые части. То есть мир Ацилут впервые, когда родился, он родился, чтобы исправить части, разбитые части миров, то есть части мира Никудим, которые разбился. Но тот же самый в точности механизм, который там был выстроен, сейчас исправляет разбитые души. Что это значит? Что такое разбиение? Разбиение имеется в виду, что свет входит в экран, свет больше, чем экран. Экран не может его удержать, впитать. И поэтому части экрана и части желания перемешиваются друг с другом, это называется разбиением. И есть очень много частей, которые разбились, и каждый своим особым образом. Принцип тот же самый, все разбиты. Поэтому и мы, когда мы рождаемся в этом мире, мы рождаемся в разбитом виде, мы не знаем, что мы разбиты. Затем мы получаем точку в сердце, приходим к изучению науки Каббала, и тогда постепенно раскрываем то, что называется сознанием зла. Насколько мы отключены, насколько мы не относимся ко всем этим мирам, которые мы сейчас изучали целый урок. Насколько мы хотим, и как мы учили также, нужно пробуждать друг друга, поощрять это желание, чтобы оно желало прийти к исправлению. Исправление — это тоже то самое исправление. Но поскольку каждая искра исходит иным образом из разбиения между получающими и отдающими келим, между частями экрана и частями желания, поэтому каждый получает исправление свое собственное. В том же самом мире, да, в мире Ацилут. Мир Ацилут — это механизм исправления. Остается ли каждый отличающийся после исправления? Разумеется, каждый отличается, потому что каждый особый, в каждом своя форма разбиения. Но я надеюсь, что это ответило на вопрос. Да, Мак 16.
3: Да, говорим. Вот Рав в уроке очень подробно объяснил, что мир Ацилут выходит на Решимот Шореш Алев, Цимцум Бет, и в Зивуге участвуют только 2,5 сферот Рош. Вопрос. Каким образом тогда Атик выходит от Табур до Сиюма, если изначально просится только наполовину желания?
0: Мир Ацилут выходит на решимот Алеф Шореш, Цимцум Бет, верно, вместе Рош Деса, который называется Мецах, и это Бина Декетер, как ты сказал, 2,5 сферы, но это значит, что это степень Авиюта, с которой работает Рош, то есть на это выходит Мир Ацилут, но Парцуфатик, это особенный парцух, он может распространяться во всем этом участке от Табур до Сиюма и не приводит к разбиению. Можно здесь, на этом чертеже, показать. Есть это Атик у нас. Мы слышали от Рава, кратко, пока не будем подробно. Атик, он подходит и для Цимцум Алеф, и для Цимцум Бет. И то, что Зивук, ты прав, он произошел в Мецах, то есть на маленький Авиют, но свет, который распространяется в Атике, он такой, что он не приводит к разбиению. Понятно? Это похоже немножко на Никудот Десаг. Что у нас было в Никудот Десаг? Было особенное решимот Бет-Бет. Там было распространение Хасадим во всем этом месте от Табура и Десиюма. И это, да, может происходить. Вопросы?
1: Алматы.
4: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в самом начале Парцуфи Гальгальта у нас есть четкое понимание, что есть Рош на уровне П, где принимается решение принятия и непринятия света, и есть понятие как Табур, где мы вообще делим понятие, когда мы 9 первых плюс Малхут. Да, и Табур проходит четко, вот когда мы разделяем. Каким образом в мире Атик Парса проходит уже по средней линии Зейрампин?
2: Машаэла, Максат.
1: А вопрос какой?
4: Почему в Парцуфе Атик Табур проходит по средней линии Зейрампина? То есть мы видим верхнюю часть Тиферет, нижнюю часть Тиферет, именно здесь проходит. Если мы до этого в Парцуфе как-то четко видим разделение между 9 первыми и Малхут, а здесь получается как-то посмотреть, каким образом Парса поднимается?
2: Кен, шэла буа.
1: Да, понятен вопрос. Смотри, когда вышел Парцуф Галгальта, верно? Говорим, что экран находился в П. Что значит в П? Малхут. Если есть Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, то в Рош имена меняются на Галгальта, Инаем, Озен, Хотем, П. П — это значит Малхут. То есть расчет произошел на все 10 сферот Галгальта. И так в ином авьюте, который называется Аб, потом в новом авьюте, который называется Саг, Ма и Бон Вышем. Это закон мира Ак, Адам Кадмон. Ак. Адам Кадмон. Что произошло потом? Когда Саг, Парцов Саг, ослабился, если раньше у него было Виют Гимел Бет, а теперь остался у него Бет Бет, это уже чистая бина, и поэтому та самая бина опустилась вниз под Табур, нет на нее ограничения, она может опуститься вниз под Табур, и со своим авьютом Бет она встретилась с авьютом Далет, с тем самым светом Хасадим, который остался там еще после ослабления Галгальты. И они знакомятся друг с другом, изучают друг друга и раскрывают, что можно работать только с ограничением. Теперь невозможно сделать зивуг на все 10 сферот, но можно сделать зивуг только на часть 10 сферот. То есть если у нас здесь есть 10 сферот, которые называются кетер. Называются кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, год, исод и малхут, то кетер, хохма и бина считаются рош. И о них не говорится. Это отдающий килим наверняка. Но что такое хесед, гвура, тиферет, нецагот, исот и малхут? Они — это килим зеранпина, килим гуф, которые соответствуют пяти сферот. Что такое хесед? Мы сделаем это иным цветом, чтобы было понятно. Хесед — соответствует кедр. Что такое гвура? Гвура соответствует хохме. Что такое тиферет? Тиферет — это она соответствует бине. Что такое нецах? Нецах соответствует зеранпину. И год, уход соответствует малхут. То есть те же самые пять сферот, которые находятся, собственно, в каждой сфере, и в кетер тоже есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. Когда говорится о зеранпине, то они внутри меняют название. Почему? Потому что там есть власть света хасидим. Может быть, мы это будем изучать на отдельном уроке. Почему это так? Поэтому, если мы говорим, что вначале было ограничение, которое... что можно было работать только до сиюм раглин, здесь до сиюма. Это называется сиюм раглин. Но со всеми десятью сферот теперь поднялась малхут, которая находится здесь, и сделала новое ограничение, поднялась в тиферет, то есть в бину, гуф. Верно? Это бина, гуф. Гуф — это зейранпин. Бинагуф — это тиферет. И поэтому с этого момента новое ограничение — это работать вот до сих пор. Это называется парса. Парса. То есть невозможно, с одной стороны, работать с тем самым свойством, которое было в Ак, когда можно было работать. Это, оно называется свойством суда над всей Малхут, от П и выше. С его помощью невозможно поддерживать мир потом, потому что Малхут заключается здесь П, здесь П, здесь П, и закончилось. Больше не над чем работать. Когда Парсус Ак продолжил ослабляться, и Некудот Сак спустились под Табур, раскрылось, что можно отдавать и под Табуром. Так это добавка. Это означает, что вначале был сотворен мир в свойстве суда, Мидат Один, можно было работать только с Малхут, а затем предварили это свойством рахамим, милосердия. Это значит, что можно работать и с биной. То есть бина работает с Малхут. Только что, тут есть ограничение. Невозможно работать со всеми келим Малхут. Только с келим, которые полностью очищены от свойства получения. И в келим Рош, кетер хохма бина, и келим Рош в гуф, то есть хесед гура тиферет, кесед хохма бина в гуф. И также внутри тиферет, две трети, можно работать с ними. Почему? Потому что тиферет — это свойство бины. А в бине всегда есть три свойства. Есть суть хохмы в ней, потому что она исходит из первой стадии. Есть чистая бина, это вторая треть. И есть та самая часть бине, которая занимается нижними. И с ней уже нельзя работать, потому что она предназначена для заботы о нижних, и она включает себя, включилась в получающий килим. Поэтому и в тиферет есть две трети, с которыми можно работать, и треть, с которой работать нельзя. И это называется, что Малхут поднялась из сиюм раглин до середины тиферет. И Рав очень часто говорит, что середина тиферет — это граница между двумя третьими и третью. А все, что внизу, с этим работать нельзя, но с тем, что наверху работать можно, это называется галгальтовый эйнаем, вот эта часть. И поэтому, после того, как И мы это видели на уроке, когда есть форма работы с частями, которые ниже парсы, то та самая треть тиферет, которая называется, которая находится здесь, она затем называется миром брия. Нецахот и сот называются миром яцера, а малхут уже называется мир асия. Это брия, яцера и асия. Когда накудот десак опускаются вниз, то нет еще миров, но есть уже место для миров. Хиссарон, потребность внутри, чтобы потом в нем проявились миры и наполнили его. И этот хиссарон называется мирами брия и цара асия. И даже та часть, которая наверху, она является местом мира цилут. Это место, в котором есть чистые свойства отдачи, и мы говорили об этом, кетер хохма бина, и кетер хохма бина рош, который называется хесед гура тиферет, это называется местом мира ацилут. Ну, я надеюсь, что я немножко ответил.
4: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили. Прям перегло на схему. Огромная благодарность.
2: Йофи, йофи, туда.
1: Прекрасно. Есть еще время для вопроса?
0: Давайте последний вопрос.
5: When we first learn about phase one, Hochma, it's receiving.
0: Когда мы впервые изучаем первую стадию Хохма, входит свет внутрь, все эти чертежи, мы там говорим о хохме как часть рош, отдающий килим. В чем разница между хохма, который получает, и вдруг хохма, она отдает, является частью отдающих килим? Да, у нас нет много времени, сделаем это без чертежей. Хухма — это хина алиф, получение света хухма. Потом мы слышим, что эти килим, которые находятся шорыш алиф бет, это отдающие килим. А килим гимал и далит — это получающий килим. Как может быть, что хина алиф получает хухму? Когда мы учим четыре стадии прямого света, мы изучаем этапы развития желания получать. То есть шорыш из шорыш калиф бет гимудалит растет авиют. Если ты, Сет, посмотришь на бину, на вторую стадию, она хочет себя отдавать. То есть она, у нее больше авиют, чем пхиналев, или меньше. Она хочет отдавать, но у нее больше авиют. Почему? Потому что мы говорим о более продвинутом этапе желания получать, но свойство ее сейчас хочет отдавать, но это более продвинутое желание получать пхиналев, больше авиют. И когда мы говорим об отдающих килим и получающих парцук, мы говорим шорош алиф бет или шорош алиф и даже половина бет, гарда бина, а зад бина, зарампин и малхут — это получающий килим. Согласно чему? Согласно степени авиюта. Вообще, что такое отдающий килим? Рав часто объяснял нам, это такое противоречие, нет такого понятия «отдающий килим». Кли — это всегда кли получения, желание получать. Что такое кли, отдающий кли? То есть степень авиюта настолько тонкая, шорош алиф и гарбины, что мы связываем эти килим с высшим. А гимл и далит — это уже более грубый килим, поэтому мы их определяем как получающий килим. Спасибо всем за участие и за вопросы. У нас есть сообщение.
1: Завершаем песни.
0: Завершаем песни.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 23 июня 2002 года, который основан на статье «Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе?» В книге «Труды Рабаша» это 706 страница. Вместе прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 25 минут, пожалуйста.
1: Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе? В книге Зор сказано, полный праведник, все заслуги его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награды за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой, ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир, без исключения, стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
0: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца в той же мере, человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действиями. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его тело, все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни. И у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, место отбросов. То есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода, туда его выбрасывают. И он говорит, что это подобает животным, а не уровню говорящего. То есть уровню человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. Это ступень полного праведника.
2: מה שאין כן, רשע גמור,
1: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды. Тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на отдачу без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. И говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен дать наслаждение получающим келим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
0: И сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу, а желает доставлять наслаждение самому себе. Поэтому, когда он занимается высшими вещами, то есть вещами, которые он должен давать наверх, а он видит, что внизу, то есть желание получать не заработает от этой работы. Об этом состоянии грешник говорит, что то, что он не способен дать что-нибудь желанию получать ради себя, происходит из-за грехов. Поэтому желание получать не может наслаждаться.
1: И Зоар говорит, то есть, что они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире, где смерть в этом мире означает, что он говорит, что поскольку сейчас у него нет жизни от этого мира, называемого получающими келим, ибо сейчас они опустошились от жизни, это называется смертью в этом мире. Поэтому они взыскиваются с него в аду прямо сейчас, когда он чувствует, что ему неоткуда получать наслаждение для желания получать. Поэтому он говорит, что это наказание, а наказывают в аду. Поэтому у него нет жизни. Это означает полный грешник, грехи его наверху. В той мере, в которой он должен работать и отдавать наверх, наверху, а не получать внизу, это называется наказанием. И это называется, что он чувствует сейчас, что он после смерти. Иными словами, потому что у него уже нет жизни. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил, внизу, ибо и дают ему вознаграждение в этом мире. Объяснение. Этим миром называется то, что желание получать, получает наслаждение. И об этом он говорит, нет сомнения, что то, что я могу получать благо и наслаждение в получающий келим, это за то, что у меня без сомнения есть заслуги, поэтому мне дают наслаждение. И поэтому сказано о заслуге его внизу, то есть в получающих келим, которые называются ниже по важности.
0: И сказанного получается, что полный праведник — это тот, намерение которого только доставлять наслаждение своему Создателю. Полный грешник означает, что он хочет только получать, ничего не отдавая. И оба они находятся в одном человеке. Другими словами, когда он работает в Торе и заповедях и хочет начать работать лишма, благодаря работе в преодолении, он приходит к знанию, что он полный грешник и не желает отменять собственную власть. И не думать о себе, о том, как он может насладить себя, чтобы все его заботы были об отдаче. Это он видит как нечто тяжелое. И этот человек может увидеть истину, как он далек от истины, состоящей в том, чтобы работать ради небес. И тогда он приходит к решению, что он действительно полный грешник. Ведь теперь он видит, чего желает его тело, и видит, что он не способен быть работником Творца, а служит самому себе. Тогда как тот, кто не начинал работу на отдачу, никогда не сможет увидеть, что он полный грешник. Но он иногда видит, что и вправду пока еще не дошел до уровня праведности. Однако увидеть, что он полный грешник, такого быть не может. Ведь дело в том, что, как сказано выше, истину увидеть невозможно, не начав работать на отдачу.
1: Этим миром называются получающие келим, а будущим миром — отдающие келим. И также внизу называются в получающих келим. А наверху называются отдающие келим. То есть, когда нижний хочет отдавать наверх. А среднего судит и тот, и другой. То есть не одновременно, а в разные моменты времени. То есть иногда он думает, что он уже на уровне праведника, а иногда он видит, что он полный грешник. И сказанного получается, что о праведнике Зор говорит, все заслуги его сохраняются для него наверху, а грехи его внизу в этом мире. Что означает, что когда его наслаждение в получающих келим, это называется для него наказанием. Отсюда мы сможем объяснить слова книги Зор, которая говорит, стол человека должен быть в чистоте, чтобы тело не приближалось к приему пищи, иначе, чем в состоянии чистоты. Поэтому человек должен сначала опорожниться, ибо та пища, которую он приготовил себе, желанно Творцу, чтобы он не приближался к тому столу, полному блевотиной и испражнениями, исходящими от ситра ахра. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть для клипот. И это последние воды, та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, в которой она нуждается, и долг человека отдать ей эту часть. Поэтому совершенно нет необходимости благословлять.
0: И следует понять в отношении духовной работы, что такое чистота. Как говорит Зоар, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с этого чистого стола. И также следует понять слова. После того, как человек поел и насладился, необходимо отдать часть клипот. И это последние воды. Та нечистота рук, которую необходимо отдать той стороне. И это часть, которую она нуждается. И долг человека отдать ему эту часть. В таком случае нужно понять, почему до трапезы он говорит, что не нужно ничего давать клипот. А после трапезы он говорит, что на самом деле нужно дать клипот часть. И мало того, долг человека отдать. Только нет необходимости благословлять. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Но для того, чтобы у них не было стыда, было произведено исправление, состоящее в том, что нужно состроить намерение на все наслаждения, которые получает человек, чтобы они были ради отдачи, а не ради собственной выгоды. А клипот называются те, кто хочет получать ради собственной выгоды. А когда все получающее кли будет исправлено ради отдачи, это называется окончательное исправление. То есть когда уже нечего исправлять ради отдачи, потому что все получающие килим вошли под власть святости, которая называется ради отдачи Творцу, а не ради собственной выгоды. И по этой причине, то есть чтобы человек мог во время получения наслаждения строить намерение ради отдачи, а это называется, что человек сидит перед столом своим, тогда он должен сказать: «Это стол, что пред Творцом», потому что столом называется место, откуда человек получает наслаждение, и потому что стол означает место пропитания человека, называется столом, как сказали мудрецы, опирающийся на отцовский стол, опирающийся на чужой стол. И также в благословении на пищу мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение в этот дом, на этот стол, за которым мы едим».
1: И следует понять, что означает этот дом и что означает этот стол. Но, как сказано выше, столом называется место, откуда человек получает свое пропитание. Поэтому мы говорим: «Милосердный, да пошлет он нам изобильное благословение». И имеется в виду, что пропитание, которое мы получаем от Творца, не должно быть в свойстве завистника, то есть в свойстве получения ради себя. Другими словами, он просит у Творца, чтобы питание, которое он дает телу, не входило бы в получающие килим тело, которое называется завистником. Как сказали мудрецы, завидующий, буквально узкий глазом, к тому, что есть у других. Но мы просим, чтобы было изобильное благословение, то есть отдающий килим, которое называется расширением. И это свойство хасадим, когда он хочет делать лишь милосердие. От этого будет то пропитание, которым он обеспечивает себя, а не в свойстве завистника, который называется получающий и не отдающий. Ведь в свойстве получения ради себя мир не смог бы существовать. То есть, если бы весь мир работал в свойстве отдачи, это обеспечивало бы существование мира даже в материальном смысле, как сказано в даровании Тора. И потому сказано «и на этот стол». А в словах «изобильное благословение в этот дом» домом называется свойство хохмы, как сказано, по красоте тиферет человека, чтобы поставить в доме. И как написано, хохмой будет построен дом. И это, как сказано в Зоре, три вещи расширяют сознание человека. Красивая жена, красивое жилище и красивая утварь. Красивая жена — это душа. Красивая утварь — это его органы, а жилище — это его сердце. Другими словами, домом называется сердце человека, а сердце человека должно быть храмом, домом святости. Как сказано, «сделают мне святилище, и буду я пребывать среди них», что означает, что человек должен работать над двумя вещами.
0: Первое — исправление творения. То есть свойство хесед, которое называется изобильное благословение, поскольку расширение называется хесед, что это противоположно зависти, буквально узости глаз. И это называется столом Творца. И это достигается благодаря Торе, как сказали мудрецы, свет в ней возвращает к источнику. А затем следует работа по исполнению цели творения, которая называется светом хохма или светом жизни. И этот свет называется мудростью хохма Торы. Это свойство Тора и Творец едины. И в общем смысле эта Тора называется именами Творца. И это наступает после того, как человек уже получил келим де хесед, то есть отдающий келим в плане уподобления по форме. И это, как сказали мудрецы, Раби Мейер говорит, всякий, занимающийся Торой лишма, то есть тот, у кого уже есть отдающий кли, смысл которого только лишь доставлять наслаждение своему Создателю, раскрывают ему тайны Торы. А это называется именами Творца.
1: Из сказанного можно объяснить, что такое чистота в работе Творца. Как сказано, поэтому человек должен сначала опорожниться, прежде чем начать есть пищу с чистого стола. Что означает, как нельзя класть ценные вещи в грязные сосуды, иначе все испортится из-за грязи, так же и в работе Творца. То есть именно когда человек работает ради Творца и не работает ради себя, то есть желание его отдавать Творцу, высшее благо может войти в эти келим, потому что между светом и кли существует подобие. В то же время, если в кли есть примесь получения ради себя, а это называется грязное, противное свету, который весь целиком на отдачу, согласно этому выходит, что человек до того, как собирается получать пропитание Творца, что называется наслаждением и удовольствием, должен очистить себя от получения ради себя. Тогда высшее благо, то есть наслаждение, не уходит в клипот, то есть свойство получения ради себя, а пойдет в святость, ведь он может в момент получения наслаждения построить намерение ради небес. И это называется, чтобы есть пищу с чистого стола. Тогда как после трапезы, наоборот, он должен отдать часть ситриахре. То есть он говорит, что тут все еще есть грязь, принадлежащая ситриахре, и я еще должен исправлять себя.
0: Перейдем к уроку от 23 июня 2002 года.
1: Шлове Сулам, страница 151, глава Бар, что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе. Мы находимся в состоянии, как сущие из ничего, желание получать, и вокруг него свет, который создал его из ничего, и это желание получать целиком и полностью с момента, когда было создано, и все пути его развития целиком зависят от света, насколько свет дает, в каком

находится в отрыве от света, то есть свет не воздействует на него напрямую, а раскрывает ему только ахураем, то есть раскрывает ему негатив, в котором, то, в чем он не находится. И в этом пробуждает желание получать, необходимость стремиться за светом, за наполнениями. А из-за того, что наполнение невозможно получить без исправлений, постепенно желание получать тоже требует исправления, то есть понимает, что оно нуждается в исправлении. То есть от пути сверху вниз, который мы учим в Талмуде Сефер Сфирот, у нас есть распространение миров, парцуфов, сферот, нисхождение реальности, что называется, сверху вниз, а совершенство в бесконечности до несовершенного состояния в этом мире. И это как подготовка. Были созданы как подготовка сверху вниз 125 ступеней, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, всего 125 ступеней, нисхождение, скрытие, уменьшение света, желание получать. Но, так что на нижнем уровне, в этом мире, оно ощущает, что пребывает во тьме. И тогда, согласно усилию в изучении Каббалы, оно вызывает действие окружающего света на себя. Окружающий свет не ощущается, как он светит издали, но желание, кли, мы не ощущаем этого из-за противоположности по форме. А сама учеба из противоположного состояния, просто обратного свету, который называется Лолишма, ради получения, сама учеба все-таки пробуждает окружающий свет, потому что он окружает издали, и он постепенно исправляет кли, пока у кли не будет намерения ради отдачи. И нет никакого другого средства исправить кли, которое бы находилось в этом мире ниже Махсома. Только пробуждать окружающий свет. И нужно тогда проверять, думать и заботиться обо всех средствах, которые могут пробудить окружающий свет с большей силой, чтобы действительно подействовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом, чтобы усилия человека и действия, которые он производит, не были бы просто так, без пользы. А нужно проверять, от каких действий, каких мыслей будет самый лучший результат. Жаль усилий, времени. То есть все эти вещи как будто должны направлять на это. И надо понять из всей учебы, что действие света, после того, как мы дошли до последней ступени, самой нижней, должно вызываться нами. А пока мы не можем вызвать действие света на нас, чтобы он исправил свет, возвращающий к источнику, от света есть только одно действие. Все больше и больше давать нам отягощение. То есть показывать нам, в каком убийственном состоянии мы находимся. То есть что скрытие еще больше, еще больше, еще больше. То есть мы, можно сказать так, знаете, что есть всегда противоположное значение светов и келим, так мы находимся ниже Махсома, и не еще ниже Махсома, просто под Махсомом, близко к нему. Свет светит. Если человек начинает стремиться, то он просто должен сейчас собрать какую-то сумму усилий, чтобы свет посветил на него в определенном количестве.

0: количестве, и тогда человек сможет перейти махсом и войти в духовный мир. В той мере, в которой человек не слышит то, что свет как бы пробуждает в нем, не слушает это. А жестоковын не хочет как бы, не думает, что с помощью, желания получать он может прийти к чему-то, к какому-то улучшению своей жизни, наслаждением, к чему-то. А свет опускает его еще ниже. Тогда свет светит меньше, он входит в еще большие проблемы, но большие проблемы, еще большее скрытие. И человеку как бы тяжело понять, что с помощью света он может вернуться к источнику, к добру. То есть каждая ступень, чем она ниже, не то, что она вызывает только беды, а эти беды возникают как результат отсутствия окружающего света. Отсутствие окружающего света не дает человеку понять, в чем состоит решение. Поэтому тут возникает как такой замкнутый цикл. Одно ведет к другому, а второе к первому, во зло, и так это идет. И нужно действительно какое-то внешнее давление на человека, чтобы пробудить его, чтобы он взял себя в руки, какой-то осознал бы себя с новой идеей. Но те, кто уже находится, все-таки в понимании, что только с помощью учебы можно пробудить окружающий свет, а благодаря окружающему свету можно действительно прийти к высшему миру, светлому миру, вечному, совершенному, должны также пока что помнить, а потом понять, потом почувствовать, что явления, которые будут происходить в соответствии с подобием по форме. То есть насколько человек находится в подобии по форме со светом, он будет ощущать свет. А насколько он находится в отсутствии подобия по форме, будет чувствовать тьму, ахураем света. И тут нет никакой другой возможности. А все происходит после первого сокращения в честности и справедливости. Это называется согласно экрану, согласно свойствам кли в их подобию свету. Поэтому нужно больше думать, как свет действует, как он находится в кли, в одном движении, в зивуге, в единстве, в окончательном исправлении. И об этой форме думать, к ней стремиться и уподобляться.
1: Да. С одной стороны, мы всегда говорим, что желание получать очень хитрое, и всегда ищет пути, и всегда находит лазейки. С другой стороны, мы говорим, с другой стороны, у нас есть понимание, у желания получать есть понимание, что идут умертвить его. Оно как будто все еще бежит к этому, как будто все еще ищет это желание к духовному. Как совмещаются эти две вещи? Ведь его понимание духовное должно умертвить его.
0: То есть, с одной стороны, желание получать очень хитрое. Свет сделал в нем все свойства, которые есть, но только наоборот. И действительно, мы видим, насколько наша природа просто очень сложна. И на высших уровнях, которые мы изучаем, мы не видим ее и не знаем, но мы учим, что желание получать и желание отдавать, то есть свойства Творца и свойства творения одно против другого. Бия святости, бия клипы. Мы учим даже в Зоаре буквы. Статья о буквах, первая статья. Буквы Рава Амнона Сабы. Так там буквы — это свойства, которые есть в душе. Каждая буква символизирует характер, свойства внутри кли. Так Зоар выясняет все свойства, которые есть внутри души, пока они не доходят до буквы Бет. Говорят, буква Бет, она особая. Почему? Потому что это символ благословения, браха. У тебя нет никакой разницы между желанием получать и желанием отдавать, что это меньше, что это фараон, это творец, одно против другого. Есть только благословение. Действительно, как корень сущего и сущего приходит со стороны света, но все остальное есть и в кли. И написано даже просто в Пятикнижии, написано, что то, что может сделать Аарон перед фараоном, делали все мудрецы фараона, да? Это все эти фокусники, как?
1: Маги.
0: Маги, да. Забывают слово все время. То есть... И с этой стороны, и с той стороны, так что ты спрашиваешь. Желание получать мы видим, насколько оно хитрое, то есть это природа. Желание отдавать мы не знаем, может быть, оно больше, может быть, это что-то вообще. Но желание получать мы видим нашу природу. Оно развивается само. Оно всегда ищет самые лучшие пути. Оно действует согласно закону оптимальности. Это во всем, как природа делает все. Делают. Так ты спрашиваешь?
1: Нет, но с другой стороны, это с одной стороны. А с другой, чем больше человек продвигается в учебе, ему ясно, что желание получает, знает, что собирается умертвить, убить его. Как все еще оно преуспевает, как будто все еще пытается найти эти вещи.
0: Мы во время учебы, когда мы говорим, что мы собираемся убить желание получать, мы только говорим это. Если бы ты действительно знал, что это. Поэтому это называется скрытие. Это вопрос скрытия. Понимаешь, сказать что-то или дать что-то, так увидеть, но вплоть до состояния, которое ты можешь терпеть. Что значит терпеть? То есть, несмотря на то, что это больно, но это стоит. Это все время так мы продвигаемся. До состояния, когда я не хочу ничего, кроме этого. Именно...
1: Когда ты приходишь сюда, вы говорите, что я сейчас возьму все это, как мне сделать это для собственной пользы. Со временем ты понимаешь, что должен уподобиться к чему-то другому. Это вообще не то, что ты подгоняешь все под себя, а должен привести себя к состоянию.
0: Пока ты не начинаешь идти все время к Махсому, пока ты идешь все время в большем и большем желании получать. То, что тебе кажется, что ты совершенствуешься, ты не совершенствуешься, ты просто направляешь свое желание получать на Творца. То стоит мне заработать вместо это вместо всего этого мира?
1: Это я спрашиваю, как это совмещается?
0: Кажется, что есть какое-то улучшение. Какое улучшение? Это просто большее желание получать. Это как у ученого. Есть большее желание получать, чем у художника. А у художника желание получать больше, чем у бизнесмена. А у бизнесмена больше, чем у просто простого рабочего, там, который живет так обычно. Желание получать больше, это не значит, что он получает отвратительные формы, принимает отвратительные формы. Нет, ты видишь, животные наслаждения, деньги, почести, знания. Ученые, которые занимаются разными такими вещами, там тонкими, какая-то чистой наукой, что ничего не хочет даже в этой жизни. Есть такие, кто душу свою отдают за это, просто это называется большое желание получать. Оно не мешает. Он не хочет убить никого, ничего.
1: Но разумом ты понимаешь, что чем больше ты учишься, что в конце ты должен будешь уподобиться системе, которая постоянна. Это не то, что ты должен подстроить систему под себя.
0: Разум, то, что ты говоришь, не действует на нас никак. Мы — желание наслаждаться. Разум, ты можешь сделать рядом с желанием получать, сделай любые системы, которые ты хочешь, это не поможет. Если я чувствую, я чувствую. Весь вопрос ощущения. Разум действует только в той мере, в которой может помочь ощущению. Я никогда не могу сделать в разуме что-то против ощущения. Я обязан делать так, чтобы они гармонировали друг с другом. Он объясняет нам это, Бэле Сулам, что в тот момент, когда ты действительно должен отдавать, действительно отдавать, ты обязан искать, с каким топливом ты будешь это делать. Просто так взять и отдать тебе я не могу. Не могу, я обязан, это потому что желание получать было оно ради получения. Не просто так желание получать и наслаждаться. С чем я даю тебе, буду давать тебе, с какой энергией буду делать это действие? Знаешь закон сохранения энергии? Откуда мне взять это? То есть я должен дать себе какое-то оправдание, что я выигрываю, чтобы этот выигрыш был не меньше, чем то, что я совершаю, и больше. Это может быть не в калориях, это может быть какой-то другой выигрыш. Я могу прилагать очень большие усилия в течение 10 лет, только для того, чтобы увидеть что-то особое. Но это стоит для меня все это усилие. Но я обязан дать себе оправдание. Так всякий раз, когда мы продвигаемся, мы должны дать себе оправдание, что нам будет лучше. А ты думаешь, что ты сидишь здесь просто в намерении? Я сейчас буду учиться, как давать всем, не зарабатывая ничего.
1: Нет, но если есть... Вы говорите, что нет противоречия. А я говорю, но в тебе живет это противоречие. Как будто с одной стороны...
0: Это не противоречие. Это называется, что я заработаю от того, что я буду давать больше, чем от того, что я получаю. Я получаю сейчас, я хочу получать деньги, почести, знания, животные, наслаждения. Все эти вещи я хочу получать. Но я вижу, что от того, что я хочу получать и не получаю, я страдаю. Может быть, я научусь жить по другой методике, другой системе. Или я не буду хотеть, как индус так сидит, так в позе лотос, и умер, просто умер, дышать меньше, думать только об одном. Глаза там закрыть, не знаю, как они там сидят. Но максимально умертвить желание получать. И вдруг чувствую себя, знаешь, нирвана.
2: Да?
0: Почему? Сделал из себя камень, не чувствует никаких недостатков. Это называется духовность. Какая духовность? Просто избавился от бед, потому что уменьшил желание получать до нуля. Так делают и фанатики. Говорят тебе, сделай это и это, поверь мне, тебе будет хорошо. То же самое, та же методика. Ты знаешь, ты живешь, встаешь, делаешь, слава Богу, и все. Действительно, слава Богу. Видишь? Пойди в брак, увидишь, все рады, довольны. Это помогает преодолевать беды. Человек уменьшает себя, знает, это есть у него в жизни, чувствует себя хорошо. Это психологическая, известная психологическая система. Так как сделать так, чтобы желание получать все время росло, и ты все равно чувствовал бы себя хорошо? Да.
1: Как желание получать создано сущим из ничего, если творец?
0: Это наша методика.
1: Наш метод тоже? Ты сравниваешь его с замкнутой системой?
0: Какая замкнутая система?
1: Это система подобия формы. Это значит, как будто это значит, что есть определенный закон. Если я уподоблюсь ему, мне будет хорошо. Отдалюсь, мне будет плохо, но...
0: Так это я ощущаю на себе эти законы.
1: Так я все еще подгоняю себя?
0: Я не подгоняю себя, я не ставлю себя в соответствие, ничего, наоборот. То, что я делаю здесь, кроме того, что я, ты говоришь, что я уподобляю себя свету, как бы, отдающему, желающему разные вещи делать.
1: Не важно свет, верно с тем законом, о котором мы говорим. С помощью учебы я меняю себя, чтобы подгонять себя под этот закон.
0: Но я вызываю этим исправление свыше. Я в любом случае не изменюсь. Ты говоришь, что это тоже ограничение.
1: Но этим вызываю исправление. Как можешь измениться? Я спрашиваю кого-то в Индии. Мы вместо того, чтобы опускаться вниз, поднимаемся наверх. Но мы меняем себя и подгоняем себя под определенное состояние.
0: Секундочку. Индус, в конце концов, только уменьшает свое желание получать.
1: А мы увеличиваем.
0: Мы не занимаемся тем, что мы увеличиваем желание. Оно растет. наше единственное действие — это только вызывать окружающий свет. У нас нет кроме этого ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая, я не знаю что, обратная мне, и есть какое-то особое средство, сгула, которое я исполняю. У меня нет прямого подхода к этой силе такого, а с помощью определенных действий во время учебы, в намерении, когда я буду укреплять свое намерение. Мне нужна группа, действия разные вокруг этого. Но в конечном счете это сгула, нет ничего кроме этого. Если бы у меня не было такой книги, так я бы не мог сделать ничего. Просто ничего. А поискать, когда, может быть, это произойдет. Как это происходит в отдельных избранных, у Авраама там происходит с некоторыми людьми. Но моя методика — это не методика, как бы. Методика — это называется, что я делаю, строю, может быть, тут есть что-то. А у меня причины и следствия не связаны друг с другом, как бы. Я напрямую не воспринимаю этот окружающий свет. Это не какие-то какая-то диета, какие-то действия.
1: Ну что здесь, дело простое, отличие простое, что я вызываю силу свыше по сравнению со всеми остальными методиками. Все методики в этом мире. Делай со своим желанием получать, что хочешь. Я ничего не делаю со своим желанием получать. Я знаю, что ничего не поделаешь с ним.
0: Не важно другие методики, я говорю.
1: Я его не увеличиваю, не уменьшаю, ничего не могу сделать. Всегда вы слышали от меня, оставьте то, что вы. Останьтесь в своих свойствах, позаботьтесь о свете, чтобы пришло к тебе. Сила свыше, она придет к тебе и изменит тебя. В этом разница в методике. Поэтому эта методика, поскольку она касается высшей силы, которая как бы не ощущается моими руками, я не могу эту методику объяснить всем, чтобы это было ясно. Это не какая-то диета и не какие-то упражнения, и не всевозможные вещи, всякие рыки, шмыки. Сегодня продают. Я не могу, понимаешь? И я говорю, ты сделаешь так и так, и это воздействует на тебя. Ну.
0: Я говорю, часто я повторяю изначальный вопрос о противоречии. Если я отменяюсь, то, что я не понимаю, чтобы я приведу свои желания в то же место. На самом деле я уподобляю себя этому закону. Как мне все-таки оставаться в чем-то для себя вообще?
1: Какому закону ты уподобляешься?
0: Я говорю, что есть закон подобия по форме, но противоположный по форме.
1: Ты сейчас собираешься дать форму как?
0: Я даю окружающему свету, чтобы он это сделал.
1: Ну, просто говорят тебе, ты на самом деле это делаешь, что ты делаешь, ты учишься чему. Мне плохо, и у меня есть какая-то вера, что это мне поможет, мне станет хорошо. Ты приходишь и садишься. Нет, понятно, что у тебя совершенно другое.
0: С этим я согласен. Я говорю, что пока еще у меня существует как бы...
1: С противоречия существует. Почему это называется? Приложил усилия и нашел. Потому что ты не знаешь, к чему ты идешь. В этом твое счастье. Да? Да. Потому что относительно нынешней природы, это то, что... Невозможно согласиться с этим. Невозможно.
0: Так что, желание получать, который сейчас слышит то, что говорит, не слышит как бы?
1: Не слышит? Конечно же, не слышит. Теперь ты понимаешь причину скрытия. Иначе он пишет это, что если желание получать, понимало бы. Прежде всего, если бы не было скрытия с одной стороны, желание получать само бы гонялось за духовными наслаждениями, так это бы стало клипой. Если желание получать сейчас не понимает, это значит, что наслаждения будут продолжаться, только станут лучше. И это не поможет. Я могу сказать тебе, не стоит, оставь. В любом случае, Природу нельзя обмануть, ничего с ней нельзя сделать. Свет, который создал желание получать, привносит в нее, привносит желание получать это свойство. Это невозможно объяснить. Он пишет, что такое лишма, невозможно это понять, это свечение свыше, да? Ты можешь раскрыть, открыть, посмотреть, да? Понятие лишма, где это? Помогите найти. Лишма — это пробуждение свыше. 84-я страница, да? Какое? 90-е. Для начинающих 84-я страница. Как удостоится свойство лишма, человеку понять невозможно. Мы просто это не можем понять. Почему? Ведь человеческий разум не в состоянии понять, как такое возможно в мире. Это не находится у нас ни в каком виде. Это вызвано тем, что все, что человеку дают понять в нашем нынешнем состоянии, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чего-то достигнет, обязана там быть собственная выгода. Это то, что ты сидишь и съедаешь крекер, да? Ибо иначе человек не способен ничего делать. Как я могу проделать какое-то действие, движение? Для этого у меня должно быть топливо. Но это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто ощущает вкус этого, тот, кто уже пришел к этому после этого, сможет познать и понять. И об этом сказано: «Вкусите и увидите затем, как прекрасен Творец». Все? Смотри, он задает затем этот вопрос. В таком случае следует понять, зачем человек должен использовать уловки и советы, как ему прийти к лишма. Ведь ему не помогут никакие советы, если Творец не даст ему вторую природу, называем, если не придет окружающий свет. Я не могу измениться. У меня нет никакого конца нити, чтобы я начал с этого свое изменение. Я называю желанием отдавать. И человеку не помогут никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Что значит «никакие усилия не помогут»? Напрямую мое усилие не помогает. Это называется «приложил усилие, нашел». После того, как приложил усилие, он дает мне лишма. Но не то, чтобы я сам привел направленно. Ответ, как сказали наши мудрецы, не ты должен завершить эту работу, и не волен ты освободиться от нее. Другими словами, человек обязан дать пробуждение снизу, поскольку это является свойством молитвы, ведь молитвой называется хиссарон. Ты строишь этим хиссарон, а без хиссарона нет наполнения. Но какой может быть хиссарон у меня? Не хиссарон клишма, так что поможет мне? Я хочу духовное, я знаю, что такое духовное наслаждение, абстрактное, духовное, творец, не знаю что. Но не по-настоящему лишма. Неважно, он пишет, тебе нужен хиссарон. Поэтому это называется «нашел». Тогда приходит наполнение свыше, и приходит ответ на молитву, то есть он получает наполнение на свой хиссарон. Получается то, что для получения Творца лишма требуется работа человека, нужно лишь для обретения хиссарона и кли. А наполнение человек никогда не может достичь сам, и это дар Творца. Все. То есть наша работа, она только в окружающем свете. Нет у нас ничего другого, поэтому группа, общество, всевозможные факторы для этого настолько важны нам. И мы видим здесь, что пока что я не знаю. Сейчас мы говорим, ты знаешь, о разных... Как расширить, чтобы многие люди изучали, как с помощью света, только с помощью света мы можем привести в нашем мире к тому, чтобы стало лучше, да? Так как мы можем привлечь к нам больше окружающего света, ко всему народу, ко всему миру? Смотри, мир стал лучше. все хуже и все более жестоким, разочарованным. Все это из-за скрытия, так можно привлечь окружающий свет. Так ты видишь? То, что он пишет, только с помощью учебы. Сейчас, как я могу прийти к людям и сказать им «учитесь»? Какая связь, какое объяснение? Нет пока объяснения. Вообще подхода нет пока что. И все это потому, что мы напрямую не входим в духовное. Из ло лишма к лишма — это понятие скрытия. Да.
0: Если желание получать — это сущее из ничего, как оно было создано?
1: Желание получать создано сущим из ничего.
0: Но если в нем нет ничего от получения, как оно было создано из ничего? Сущее из ничего.
1: Как бы это сказать? Это, по сути дела, вопрос творения. Творец называется Творец, поскольку он создал что-то, несуществующее в нем. Но вот этот разрыв, который есть между ним и творением, в том, что это два вида природы. Природа Творца и творения. Но кроме того, что это сущее из сущего, это сущее из ничего, все остальные вещи уже происходит между ними без всяких ограничений со стороны Творца. Хорошо? Да.
0: Почему из всех видов света, которые мы знаем, только окружающий свет действует?
1: Почему из всех видов света, о которых мы говорим, только окружающий свет действует в нашем состоянии на нас, влияет и исправляет нас? Что такое вообще свет? Свет — это присутствие Творца, ощущение Творца внутри кли называется светом. Нет Творца и кли, и света посередине между ними, или еще разных вещей. Нет, есть только два. Но всевозможные явления, воздействия особые, частные, одного на другого, мы даем им разные имена, но их всего лишь два. Да? Ощущение Творца в творении и называется светом. Ощущение хисарона, отсутствие Творца в творении, это отсутствие света или тьма. Просто. Теперь, как может быть этот свет, который создал желание получать, мы учим после четырех стадий прямого света, тот свет, который создает, развивает это желание получать сущим из ничего, приводит его к состоянию малхут бесконечности и наполняет его. То есть Творец создал желание получать в определенной мере и наполнил эту меру своим присутствием. И это называется малхут бесконечности. Теперь, когда он уходит, мы чувствуем себя нехорошо, почему ты оставил меня. Когда приходит, слава Богу, чувствуем наслаждение хорошо. Когда свет не находится в кли, он находится вне кли, что значит вне. Есть ощущение, что он находится, но не во мне, а издали. Поэтому он называется окружающим. Согласно подобию свойств, насколько я подобен ему, согласно своим келим, он затем наполняет меня. Так входит и называется внутренним светом. Это тот же свет, который предназначен мне. Мы учим, что прежде чем мы не зашли в наше состояние, мы были в мире Ацилут. В состоянии «он» и имя его едины, это называется общая душа, называемая Адам, Адам решен, да? Когда эта душа была наполнена всем светом в единстве с Творцом. Затем произошло разбиение, то есть грех древопознания, и эта душа разделилась на множество частей, разделилась, разбилась, опустилась и упала в этот мир. И здесь, в этом мире, все ее части разбиты. и неисправны. И свет, который наполнял эту душу, ушел и находится в Ацилуте. Так мы изучаем, света находятся в Ацилуте, которые должны были наполнить, которые были в душе, в душах, а души находятся ниже Ацилута. Эти света, которые светят из Ацилута выше Парсы, душам, которые находятся ниже Парса, в мирах Бия или в этом мире, эти света называются окружающими светами. Что это значит? Что они, как он пишет в 155-м пункте предисловия к тест, что света, они собираются наполнить каждому его душу, но пока не могут из-за отсутствия исправления в душах. Если я исправлю свою душу намерением ради отдачи, в какой-то мере, в этой же мере, свет наполнит меня. Еще немного исправлю себя, еще свет меня наполнит. Так есть у меня в целом 125 ступеней, то есть 125 состояний, которых я могу исправлять себя все больше и больше, и наполнять себя в соответствии с этим все большим светом, согласно подобию свойств, согласно мере исправления. Вот и все. Так тот свет, который когда-то был во мне внутренним, вышел и стал окружающим, так он остался в Ацилуте, а я нахожусь здесь. Какая связь есть у меня с ним? Нет никакой связи. Так каббалисты написали книги и сказали, если вы читаете наши книги, в той мере, в какой вы читаете книги и хотите, чтобы этот свет повлиял на вас, чтобы пришел и исправил вас, да? Что вы хотите знать, вы хотите относиться к этому, да? Так этот свет, он проявляется издали, из Ацилута, из миров Бия и к этому миру.
0: Желание отдавать, то есть подобие по форме, со светом или с Творцом?
1: Желание отдавать — это подобие свету или Творцу? Творцом называется общность всего света. Весь свет в совокупности называется Творцом. Части света, то есть виды, каким образом ощущается в кли, согласно мере исправления кли, мы называем это светом. Таким светом, другим светом, как он влияет, это не свет, это Творец, понимаешь? Но в том или ином виде, так или иначе, он работает со мной. Это называется работой Творца. Он работает, он это делает. Я только должен попросить у него. Потому что без просьбы то, что он сделает со мной, не будет ощущаться. Я ничего из этого не научусь, не буду знать, что он делает, никогда не смогу уподобиться ему. А цель творения, чтобы я стал как он. Так как быть как он? Тем, что я изучаю, что было бы хорошо, если бы он сделал так или иначе. Так я изучил его действия, я пришел к состоянию, когда как он хочет сейчас сделать это действие, если я захочу тоже сделать это действие, называется, что я этим уже стал как он. И тогда он делает это действие. Что значит делает? Завершает это действие, показывает мне, как это делается, и снова я должен на следующей ступени увидеть, что неисправленное, и как сделать из этого исправленное. Этим я изучаю его действия. Так тем самым я становлюсь как он. И отсюда мы видим, что невозможно прийти к подобию с Творцом, как только с помощью того, когда я знаю, что нахожусь в неисправленном состоянии, выбираю в нем как, стало бы быть так или иначе, пока не прихожу к решению. Да? Решение не в исправлении испорченного состояния, а с помощью этих неисправленных состояний стать подобным ему и стать как он. Стать как он — это значит, что я не должен находиться в своем разуме, как он, в своем желании, как он только. А желать быть как он — это значит быть вместе с ним, в слиянии. А в слиянии — это значит, что я на основе того действия, которое я раскрыл, когда я это делал правильно, так или так, после этого я прихожу к тому, что я хочу с помощью этого действия быть слитым с ним. Так поэтому я после этого действия прошу у него, чтобы он выполнил это действие, а результатом действия будет слияние. То есть, чтобы все желание получать со всеми его недостатками, со всем процессом исправления и наполнения, это для того, чтобы я стал слит с ним.
0: Все эти действия — это духовные действия?
1: Конечно же, духовные. Что это значит? Все действия, они духовные. Это действие в желании. Кли — это желание. Это не руки и ноги. Это желание. Пока мы не начинаем различать в нашем желании всякие желания, согласно ступеням авиюта, согласно характеру, в ширину, в полосоте. Душа — это общее желание, которое разделено на 620 частей, 620 желаний. Каждое желание — это какой-то, ну, это какой-то способ насладиться, желание наслаждаться. Каждое в своей форме. Действие — это желание и намерение вместе, нам нужно намерение.
2: Действие в том, что я использую каждое желание с намерением, что посредством использования этого желания я хочу быть подобным ему и слиться с ним. Понимаешь? У меня тоже был такой вопрос в интернете. И Гилат тоже был однажды с вопросом у какого-то большого рава, который написал ему, что прийти к ступени Творца — это не называется иудеи, что это вообще непригодно. Ну, так написано: вернитесь, сыны Израиля, до Творца Всесильного твоего. То есть ты обязан достичь этой ступени не к Творцу Всесильному твоего, а до Творца Всесильного твоего. Прямо. То есть до этой ступени мы должны дойти. Мы учим это из действий Зонда Ацелу, допустим, Зарампин Малхут, который обязан быть равными. На языке Каббалы можно говорить о деталях этого, но на обычном языке.
1: Он пишет на 153-й странице, во втором абзаце снизу. Он пишет: «Из сказанного получается, что наслаждение своему Создателю — это полный грешник, означает, что он хочет только получать, полный грешник, ничего не отдавая. Согласно этим определениям, есть ли на этапе подготовки состояние, когда человек называется праведник? Согласно этим определениям».
2: Согласно этим определениям, что праведником называется тот всенамерение, которого ради отдачи, а грешник — всенамерение, которого ради получения. И мы во время подготовки не грешники и не праведники. Как ты можешь быть полным грешником, что ты уже полный, окончательный? Сколько там у тебя? Даже если ты реализуешь все свои желания, ну что, ты знаешь, какие наслаждения есть в мире, в мирах, которые ты хочешь ради получения? Что ты можешь? К чему ты там стремишься? Ну так, между нами. Как курица. Ну что, поэтому на каждой ступени есть уровень полного праведника и полного грешника. Сначала, когда начинает ступень, человек начинает желание получать во тьме, в падении, ощущает, насколько он испорчен. Это называется, что он определяет для себя. Человек должен сказать, не кто-то другой. Человек определяет, что его состояние — полный грешник, и все желания, все мысли, все это ради получения. Он действительно неисправленный, он хуже всех. Иногда ты еще не чувствуешь, да, что ты хуже, чем твой товарищ?
3: Все время чувствую.
2: Да-да, ну-ну. Действительно, чувствует, что нет ничего хуже него, никого. И это называется ощущением полного грешника. Каждый согласно своей ступени. Но когда затем он учится, исправляет, время меняется, тогда он приходит к состоянию полного праведника. Это на каждой ступени. Левая линия — приобретение келим, ощущение тьмы, отчаяния. В этом он видит, что эти состояния называются полным грешником. Затем, когда он присоединяется к правой линии, исправляет себя, ощущает немного больше духовного, это называется полным праведником. И это на каждой ступени, вот эти две крайности. А среди прочего, там есть немного грешник, немного праведник и так далее. Но чем больше поднимается по ступеням и приближается действительно к духовному и входит в духовное, когда он входит в духовное, то он находится то в клепот, то в святости, к душа. Там действительно грешник — это грешник, это часть фараона. Во всех этих клепот, а праведник — это праведник. Это подобие свойств с Творцом в какой-то мере. Там действительно это по-настоящему. У нас-то как игры в детском саду.
3: Ну, непонятно. Вы говорите, что приходит к ступени, то есть этап на этапе подготовки вначале чувствую себя как полный грешник.
2: На каждой ступени есть состояние полного грешника, полного праведника.
3: А что такое полный праведник на этапе подготовки? В конце ступени как будто бы он чувствует себя хорошо, но это же не то, что...
2: Полным — это называется все, что находится в моей власти, во всех желаниях, которые сейчас во мне. Может быть, и сейчас из всей души моей раскрывают мне только 10% ее. Но в этих 10% желания, стремления, мысли, все, что находится в этих 10%, если я обнаруживаю, насколько они исправлены, это я, называется, устанавливаю себя как полного грешника, и затем я это исправляю, наполняюсь, тогда я чувствую, что я стал полным праведником, согласно чему Творец называется праведником. Когда я подобен ему, тогда я тоже становлюсь, как он, на той же ступени, в этих 10%. Затем мне добавляют еще 1%, и так на 11%, ой-ой-ой, 11%, я чувствую, что я вообще абсолютное зло, потому что это еще не 1%, который добавляют, а 11%, когда ты видишь из этих 11, что и предыдущие 10 ты видишь как зло, что ты в них тоже ничего не исправил. То есть чем больше ты поднимаешься, это не то, что ты прибавляешь еще процент, а ты проверяешь это со ступени большего осознания, тогда ты видишь, что все остальные ступени, которые ты прошел, ты думал на предыдущей ступени, что, по крайней мере, ты там был праведник. Нет, ты видишь, что теперь ты был грешником относительно предыдущей ступени тоже. То есть, понимаешь, у тебя уже есть сейчас 11 плохих ступеней, греховных, скажем. А затем ты понимаешь, что до последней ступени, перед Гмар-тикуном, ты видишь, что на всех этих ступенях ты действительно страшный, ужасный, как будто бы ты ничего не прошел. Ты понимаешь, что называется грешник? Ты понимаешь какие-то ощущения? Отсюда понятно, что это путь не для каждого просто так, снаружи. Ну, и хорошо, что вы не знаете, о чем я говорю. Так и у меня то же самое, тоже относительно следующей ступени. Это необходимое скрытие. Отсюда мы видим, почему невозможно иначе продвигаться, а только в скрытии. Тебе скрывают твои килим и скрывают наслаждение. Килим скрывают, потому что ты не сможешь их преодолеть. Ты увидишь, насколько это ужас. Ты просто захочешь убежать от себя. И скрывают у тебя света, потому что если ты раскроешь, какие есть света, какие наслаждение, что такое вечное совершенство, у тебя не будет даже места думать о чем-то другом, ты будешь вообще зациклен на этом, как сумасшедший. Это называется пульса Денура. Слышал об этом?
3: Но на нашем этапе вы говорите, что в духовном, когда ты переходишь отсюда туда, то ты делаешь исправление. Когда мы находимся сейчас здесь, это только от тьмы к тьме. И нет такой вещи, нет ощущения, что вдруг чувствуешь свет, что это хорошо. Всегда есть плохо, и тогда это говорит, окей, это плохо, но тогда приходит еще хуже. Нет какого-то состояния наполнения. Если только все время все больше хисарона, больше хисарона, больше хисарона, больше тьмы. Я не знаю, как это объяснить. Может быть, я неправильно ставлю вопрос. Но нет такого состояния, которое он описывает, будто бы ощущение, которое вы описываете, ощущение, что ты проходишь свойства грешника, а потом ты превращаешься в праведника. Есть грешник, а потом еще больше грешник.
2: Ну что делать, если у тебя нет ничего, кроме этого?
3: Нет, я говорю о себе, потому что нет какого-то ощущения. Когда ты видишь, что в сущности это только ты, это только мне, и это мешает, это останавливает. Пройдет, вы говорите.
2: То, что не делает разум, делает время. Есть много состояний. Что вообще называется быть перед Максомом, до Максома? Это состояние, когда ты должен что-то сделать, вообще не понимая никакого причины следствия. И так это до последнего момента. Я говорю тебе, это до последнего момента, даже когда ты уже привыкаешь. Есть тут момент привычки. И он пишет, что привычка становится второй натурой. Он пишет об этом в статье. И даже когда ты уже понимаешь процессы, что после каких-то

0: плохих периодов, придут хорошие, снова это сменится, что это необходимо пройти, как-то так отменить себя и ждать. Все равно все эти состояния, они скрыты от нас, что делать. Нет выбора, иначе мы бы не прошли. Я говорю тебе с обеих сторон, и со стороны Кли, если бы оно не было скрыто. Мы действительно боялись бы коснуться такого большого желания получать, и от цветов мы бы просто бы были сумасшедшими от этих наслаждений, не смогли бы сдвинуться. И от того, и от другого. Две крайности. Поэтому это скрыто. А мы так, где-то посередине. Так. В сумерках таких. Волновой режим. Ни то, ни это.
1: Я не понимаю. Если нет никого, кроме него, где входит понятие усилия, потому что как будто и я, и моя группа здесь из-за него, как будто так, где входит, где тут усилие?
0: Если нет никого, кроме него, тогда где усилия? Усилия именно в том, чтобы установить действительно во всех моих желаниях, что они, во всем моем «я», что это фараон, который говорит, я буду править, сделать так, чтобы была власть Творца, чтобы было нет никого, кроме него. Кто должен это сказать? Исправленный фараон должен достичь такого состояния, что нет никого, кроме него. Я, мое должно прийти к этому состоянию.
1: Что мы должны во время учебы, допустим, сейчас, в мысли делать в желании?
0: О, это конкретно. Только думать, что я хочу от этого исправления. Не более того, есть там какой-то окружающий свет, я не знаю, что это такое, но есть что-то свыше, что во время учебы влияет на меня. Есть у меня какие-то проблемы? Так я должен прийти на учебу учиться. Что говорит Бали Сулам? Говорит вопрос, в чем смысл нашей жизни? Плохо тебе? Открой книгу. Вот и все. Не более. Просто. Действительно, как целебная книга, лекарство. Но не вместо того, что ты сейчас изучаешь болезнь, потом нужно тебе куда-то пойти, купить лекарство, проглотить его и ждать, пока оно подействует. Нет, здесь, на месте. А обо всяких побочных явлениях, которые как бы придут от этого, что ты почувствуешь себя хуже, надо понимать, что это не побочное явление. Это и есть само исцеление. Знаешь, как вот эти натуропаты говорят, чем хуже в начале лечения, тем лучше. Они всегда говорят так. И это действительно верно. Это действительно верно. Мы видим во всех вот этих природных вещах, если хотят избавиться от болезни, тогда вначале ощущают ее еще хуже. То же самое.
1: А что точнее желать? Я не знаю, что такое исправление, не знаю, о чем именно просить, вот какую именно вещь. Но вы говорите...
0: Нет, пусть мне будет хорошо, не нужно ничего другого. Что? Слушай, у тебя есть вопрос, в чем смысл жизни? Если тебе хорошо, если хорошо, сиди дома. Очень просто. Вопрос, в чем смысл нашей жизни, обязывает человека. Ты хочешь или не хочешь, ты спрашиваешь. Не то, что ты там, знаешь, они там написали, в чем смысл жизни нашей, да? Чтобы мы помнили, что у нас нет никакого смысла, да? Кто это написал? Если у нас нет в сердце никакого требования, то учеба... Она бесполезна, действительно. Жаль. Поэтому мы не ищем людей, которые придут учиться. Они хотят учиться. Что, им не хватает знания? Как профессор в университете. Да, приходили такие. Приходил к нам этот несколько раз. Профессор Кабалы из Тель-Авивского университета. Да, действительно. Там есть факультет разных гуманитарных наук. Он говорит, да, мы изучаем историю этого, когда это было написано. Все эти вещи мы изучаем. У нас называется «Знать о Кабале».
1: Желание получать...
0: Он пришел такой... Даже этого не хотел учить. То есть я не говорил с ним о внутренней работе, но просто учеба, сферот, парцуфин. Он говорит, зачем мне изучить и учить это? Нужно знать об этом. Понимаешь, даже об этом. Ну, ушел, что поделаешь.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятках.
0: Может, начнем с конца, приходить на урок, в чем смысл нашей жизни, требовать все время ответа.
1: Я остался больше с вопросами, но понятно, что нужно учиться.
0: Во всех действиях нужно вызывать свет, возвращающий к источнику, потому что только он исправляет. И во всем нужно стремиться только к этому, быть в хисароне к этому.
1: Да, много практических советов Рава. Я соединился со всеми определениями во всем, что он подчеркнул по поводу притягивания окружающего света, занятия учебой, не из какого-то желания наполниться премудростью, а с намерением и необходимостью исправления.
0: Относительно статьи, которую мы изучали, в статье Рабаш учил нас, как нам подготовить себя к получению света, что делать, как заботиться о чистоте, что такое благословение, как там нужно сидеть и что такое стол. И что нужно делать после трапезы, осознать, насколько мы не исправлены, и искать пути исправления.
1: И на нашем пути следующая ступень всегда ощущается как тьма, и поэтому нужно, по крайней мере, это знать в разуме. В чувствах это всегда будет неприятно, но нужно привыкнуть к тому, что таков путь, и для этого есть десятка, которая удерживает нас в таких состояниях, пока не придет каждый раз свет.
0: Требовать свет. В нашем случае дан свет, чтобы мы достигли этого требования. Это товарищи, десятка, те же средства. И можно сказать, что благодаря им мы можем уподобиться свету, требовать его помощь. Так, таким образом, все время усиливать и уточнять просьбу.
1: Мы слышали об авиюте, что это такое, это не то, что я сейчас хочу кого-то убить, а это насколько я стремлюсь, как тот самый ученый, прийти к раскрытию. И надо понять, наш авиют, как мы можем направить его правильно, вместе, чтобы достичь цели.
0: После того, как мы поняли, что свет исправляет желание получать, которое находится под махсомом, то нужно думать о том, какие действия вызывают это, что эффективно в притяжении света. Я слышал подобие свойств, да, как под махсомом можем быть подобными по свойствам.
1: Да, Рав сказал точнее. Проверять, думать, заботиться о всех средствах, которые могут пробуждать окружающий свет с большей силой. Чтобы действительно он действовал как можно быстрее, как можно сильнее, самым эффективным образом. Чтобы не было усилий, которые человек делает впустую, без пользы.
0: Да, я слышал, что окружающий свет — это самое важное, нужно его запустить, задействовать. У нас есть для этого все средства, и это постоянная работа.
1: Главное — это наша учеба, и учеба перед книгой, с десяткой, с намерением,

0: не получение. Нужно к этому построить правильное отношение, что Творец это дает нам, это мы должны исправить, и почувствовать, что мы вместе с Ним в этом усилии справиться.
1: Цель всех усилий — прийти к слиянию с Творцом. Как сказал Рав, вернитесь, сыны Израиля, до Творца своего. Там Он ожидает нас.
0: Чтобы нам вместе удалось, это главное. Свет действует на нас, чтобы мы были вместе. Мы теперь идем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать Птиху и то, что мы слышали сейчас от Рава. Есть у нас даже титры. Мы слышали, что только вызывать окружающий свет. Кроме этого, у нас нет ничего. Мы хотим вызвать свыше силу, которая обратно мне. Есть некая сгула. У меня нет прямого выхода на эту силу, но с помощью определенного действия во время учебы, с намерением, чтобы я усилил свое намерение. Мне нужна группа и разные действия вокруг этого, но конкретно просто

0: Это только сгула, только чудодейственное средство. Мы удостоились такого урока, который буквально связывает нам все миры вместе. Мы слышали, как окружающий свет, который мы хотим привлечь сейчас во время учебы, как он приходит из Ацилута, через миры Бия в этот мир. Мы слышали о необходимости скрытия. То, что мы изучаем в введении внутрь Каббала, именно как возникло скрытие, чтобы снова не было разбиения. Мы видим, как все действительно связано в одну реальность, и мы перейдем сейчас к этой части урока.
1: Да, запрещено забывать, что мы находимся на второй части восьмого урока. И это значит, что тут есть очень много понятий. Когда Рав проводил вот этот вот краткий курс, я помню, что он старался собрать все понятия и собрать их в таком вводном курсе, плотном, чтобы мы потом возвращались к этим материалам раз за разом. И мы видим, что мы изучаем это как будто в первый раз, учим каждый раз заново. И не надо пугаться, что есть очень много новых понятий. Сейчас будет говориться об экране, экране нулевого вьюта, что такое Мецах, что такое Мецах относительно Галгальта Вейнаем, что такое рождение миров, место миров, где миры находятся. Очень много понятий, места миров. Мы запишем себе, мы будем делать чертежи, насколько это возможно. Рав любит чертить, и у нас будет еще время для вопросов. И я надеюсь, что мы хотя бы часть сумеем разобрать из того, что мы сегодня будем учиться. Поэтому будем учиться, соединимся с текстом, с учебой, с тем, что мы участвуем в нем, записываем, интересуемся, спрашиваем, а не просто, чтобы это так прошло мимо нас, рядом с нами. Ну и, как Асав сказал, все это для того, чтобы притянуть, подставить себя под воздействие окружающего света, и чтобы он привел нас к цели. Так, перейдем к уроку. Да, продолжаем. После этого, когда у нас есть разбиение, я немножко так сокращу чертеж. Мы сразу потом начнем. Что мы собираемся делать дальше? Исправить. Как исправляют разбиение? Здесь было разбиение. Да? И как исправляют? Фарса. Граница между килим отдачи и килим получения должна разбиться. Вся проблема в том, что свет прошел через парсу. Свет конца исправления прошел парсу, и это вызвало разбиение. Если мы вернем, удержим хорошенько парсу, у нас есть шанс исправить. И как сейчас выстроить систему, которая исправит нам все, что у нас здесь есть после разбиения, и придет к состоянию, когда у нас будет такой парсу вместо мира Накудим, в таком виде соединенный, особым таким образом работающий, чтобы он смог принять весь свет конца исправления и получал радиоотдачу. И вся эта система называется мир Ацилут. После разбиения Решимот снова поднимается в Рождесак. Но вместо Бет-Алев это уже Решимот Алев-Шорош. Сокращенные. Второе сокращение. И произошел зивук в Рождесак в Мецах. Не Никвейнаем, дословно зрачки, а Мецах, дословно лоб. То есть не на уровне Алев де Авиют, а на уровне Авиют де Шорош, нулевой Авиют, сокращенный. Что это значит? Я могу сделать зивук дака. У меня есть кетер, хохма бина, зеранпин и малхут, рош. Я могу сделать зивук дака. У меня всегда есть все эти желания. Не может быть, что отсутствует какое-то желание. Но может быть, что эти желания работают с силой уровня четвертого уровня Авьюта, или третьего, или второго, или первого, или нулевого.
2: Да?
1: Если я работаю на четвертом уровне Авьюта, у меня выходит парцуф Галгальта. Гимал Авьюта, третий уровень Авьюта, парцуф Аб. Второй уровень Авьюта, парцуф Саг. Алев Давьют, первый парцуф Ма. Ма Эльон, выше Ма. И нулевой, шорыш, корневой, это парцуф Бон Эльон, выше Бон. Если я работаю с парцуфами, с этими уровнями, но в состоянии второго сокращения, то у меня выходит из Зивуга Дака на Алев Давьют сокращенный. Если я говорю, сделай для меня плюс второе сокращение, то у меня выходит парцуф, который называется миром Никудим. Мир Никудим в Катнуте. А если я делаю Алев Шореш, просьбу, сделай мне плюс второе сокращение, то из этого выходит мир Ацилут. То есть зависит от того, что, о чем я прошу у экрана. Еще раз, если я прошу у экрана работу на Далет Давьют, на самый высокий Авьют, выходит Галгальта. На Гимал Давьют Аб, на Бет Сак, на первый и нулевой Авьют и Майбон. С ними не считаются, с этими парцуфами, они тут не играют никакой роли, ничего не делают. Но если я прошу того самого экрана, сделай мне Зивуг ДК на Бель Алиф сокращенные, я получаю здесь особый парцуф, который называется Миром Никудим. Или если я сейчас прошу того же самого экрана, сделай мне Зивуг на Алиф Шореш, не Бет Алиф, а меньше Решимо, Алиф Шореш, то он мне сделает Зивуг ДК, и я получу еще один особый парцуф, который называется Миром Ацелут. Здесь, допустим, распространяется парцуф вниз, и он будет называться Мир Ацелут. Ацелут. Теперь, что такое Мецах и что такое Никвейнаем? Если я делаю Зивуг ДК на Авьют Алев, но не на весь Авьют, Кетер, Хохма, и не в Хохма, а в Бине Хохмы. Это называется Никве Эйнаем, дословно зрачки. Если я делаю Зивуг Дака в Кетер, но не во всем Кетере, а Гимал де Кетер, это называется Мецах, или дословно, или в переводе лоб. Путаться — это хорошо. Поверьте, если вы пытаетесь связать разные вещи и в голове что-то крутится, это хорошо. Бина в Хохме называется Никвейнаем. Бина в Кетере называется Мецах. Это не вся бина, а только там на середине, где она заканчивается, где есть граница между получающими и кельми отдающими. Понятно? Чего ты смеешься?
0: Смешно. Мецах находится где?
2: Мецах
1: Мне, если ты берешь кетер и делишь кетер на, скажем, здесь делишь его, кетер, хохма, бина, зейранпин и малхут. Так вот здесь, посередине бины, если ты делаешь звук дака, чтобы пришел свет и распространился только до сюда и не больше, понимаешь, и не прошел вниз, то это место, где заканчивается экран, называется Мецах. Там, где находится экран, называется Мецах. А если ты решит, что я делаю зивук дака, чтобы мой экран находился здесь, в Хохма, в Алев Давиют, но тоже, чтобы он стоял в Кедр Хохма и Бина, посередине Бины, то это будет называться Никвейнаем. Это Мецах, лоб, а это Никвейнаем, зрачки. То есть Бина Кетера называется Мецаха, а Бина Хохмы называется Никвейнаем. А бина-бины нет такого. Бина-бины — это где было?
0: Никудо-десак.
1: Никудо-десак вышли на Альф-Давид, не Бет-Давид. Бина-де-бина — это сама бина. Это, и в своей гаре, в своей сад. Ты можешь сказать, что она здесь, второе сокращение. Он был в бине, бины. А затем выходят парцуфы с авиутом дали ты и авиутом шорыш. А с авиутом алиф и шорыш. Все эти вещи, они не для краткого курса.
0: Я действительно запутался. Никвейнаем, о которых мы говорим, Саг, то есть вышел мир Никудим, и в Мецах Хухма, Бина, середина Хухмы.
1: Я скажу тебе, чтобы это воспринять, это занимает очень много времени.
0: Сколько много?
1: Мне кажется, это берет много месяцев. Да, так это. Это нечто особое.
0: Это проходит посередине бины?
1: Это проходит посередине бины всегда. Смотрите, вы только поймите, у нас есть, нам нужно разделить получающие килим и отдающими килим. С отдающими килим можно работать, с получающими нет. И у меня есть экран Алев Давиют. Так где масах Алев Давиют должен, может стоять, чтобы отделить килим получения от килим отдачи. Если Алев Давиют, то он может стоять в Хохме. Здесь Авиют Алев. А в каком месте? До середины Хохмы. До середины Бины в Хохме. Там, где прекращаются отдающие килим в Хохме.
0: И в Тиферет, и в Хохме, и в Кетере. То, что мы раскрываем в этих трех, то же самое.
1: Ты можешь сказать так, что вот до сих пор, да, до сих пор, все это будут килим отдачи всех сферот. А отсюда и далее это килим получения. Так, при втором сокращении тебе можно это использовать до середины бины. Калгальты вайнаем во всех сферот можно, а в ахаб во всех сферот запрещено. Я очень доволен. Есть часть, те, которые не понимают, на самом деле духовное продвижение совершенно не зависит от того, насколько ты понимаешь. То есть нужно знать, чтобы связаться с самой темой. И с помощью нее потом ты сможешь так углубиться внутрь. Но количество знания, оно не определяет продвижение.
0: А что да определяет?
1: Усилие. В конечном счете желание. Сила желания. И желание можно обрести. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе мы находимся. И там получают мысли, желания. Поэтому очень важно быть связанными с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Ладно, теперь. Так что происходит у нас дальше, после разбиения килим, когда у нас есть решимот который делает звук в Мецах Рождесак, это Бина Кетер Рождесак, и совсем весь Рождесак мы сейчас телим на Кетер Хмубину Зеран Пене Малхот. Так в Кетере только 2,5 сферы, Кетер Хохма и Гарда Бина, на них мы делаем звук Дака. И отсюда то, что опускается вниз и распространяется, это называется уже миром Ацилут. Как устроен мир Ацилут? Давайте посмотрим. Так мир Ацилут, мы говорили, собственно, мы сейчас только пришли к началу урока. Но что делать? Так мир Ацилут устроен особым образом. В нем есть парцуф особый, который называется Атик, который распространяется до Табора и до Сиюма. Ариханпин. От П. Атика до Парсы. Ариханпин. Абваима. Мы их так пока нарисуем. Абваима. Они распространяются от П. Ариханпина и вниз. И зон от Табура. Абваима.
2: В.
1: И это одна форма мира Ацилут. А иногда мы говорим о мире Ацилут, что Ариханпин распространяется до Табура Атика. То есть не изображаем вот эту нижнюю часть от Табура до Парсы. И Абваима не распространяются до Парсы, а тоже от П до Табура Атика. И иногда Абваима мы делим их на два отдельных парцуфа. Это Абваима равно, и я делю это на верхнюю часть и нижнюю часть. Верхняя часть тоже называется Абваима, только выше. Мы еще добавляем иногда. Высшее Абваима. А вторая часть называется Ишсут.
2: Ишсут,
1: Исраэль Саба Ветвуна. И иногда также Абваима делятся на Аба и Има. А Ишсут иногда делится на Исраэль Саба и Твуна. Не Савта, а Твуна. Исраэль Саба — это дословно Исраэль Дед. И на самом деле есть еще много разных вариаций в мире Ацилут. Состояние просто очень тяжелое, очень трудное, но в конечном счете все эти парцуфы, они находятся между собой в особой связи, чтобы каждый раз уподоблять себе какой-то части, которую нужно исправить из разбиения. Берут какую-то часть, и эта часть относится к какой-то сфере, к какому-то парцуфу, к какому-то виюту, и нужно это исправить, но напрямую нельзя это исправить, нужно взять по дороге еще несколько парцуфов и сферот. Поэтому мир Ацилут всегда представляет собой такое вот очень гибкое существо. И есть тут еще очень многое. Об этом все учение 10 сферот. Это 2000 с чем-то страниц. И из них 1500 страниц — это мир Ацилут. Части от, начиная от восьмой части. Восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, шестнадцатая — это все мир Ацилут.
0: Там есть такие чертежи.
1: Где?
0: Ну, в книге.
1: В какой книге?
0: О которой вы говорите. Учение детей Сфирот.
1: Что? Чертежей, которые подобны тем, что я здесь, чертежей нет. Таких нет. Ваба Ваима. Прежде чем они делятся на две части в их таборе и опускаются, когда они опускаются до табура Атика, это тот самый Атик, из которого выходят зоны, или это две разные точки?
0: Да, это то. Это. Здесь есть много моментов. Целим сказано, целим по образу по творец создал человека, самых мем, бина, которая отвечает за этот мир весь. Короче, мы не будем сейчас это изучать. Я изображу мир Ацилут таким образом, что он подходит для того, чтобы создать миры Брия Ицира Асия и Адам Ришон. В общем, мы об этом говорили, может быть, немножко иначе. Итак, мы говорили о том, что мир Ацилут, он содержит Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. Атик, Арихампин, Абавы Има, Зон. И это состояние называется постоянным. Чтобы породить миры Бия, из зон де Ацилут, зона де Ацилут должны подняться наверх. Почему? Потому что зон де Ацилут в таком состоянии находится в Гальгальтейная, в Катнуте. А рождение родами называется, когда я получаю немножко радиоотдачи, свет. А рождение — это еще получение света ради отдачи. Необходимо войти в Гадлут, чтобы породить парцуфим, зон поднимается наверх. Зон поднимается на одну ступень наверх, на место Абавыима, Абавыима поднимается на одну ступень на место Арихампина, Арихампин на место Атика, и Атик тоже поднимается на следующую ступень. Все поднимаются, совершают один подъем, каждый 10 сферот. И тогда зон, который находится здесь, внизу, ниже всех, на месте Абавыима, они порождают мир Брия. Который находится на месте постоянных зон. А затем они порождают мир Яцера. А затем мир Асия.
1: Это опускается под парсу?
0: Да. Сейчас увидим, почему.
1: Асия, она от табора Ицира?
0: Послушайте, тут есть несколько вещей, которые я произношу, не объясняя.
2: Зон де Ацилут.
0: Зон де Ацилут. Что такое зон де Ацилут? Знаете? Это Зерампин и Малхут. Они устроены таким образом, что Зерампин, он занимает вот этот уровень, а Малхут находится от Хазе и Табур его, и ниже. Так вот. Поэтому мир Брия, который рождается от Зонда и Ацилут, которые поднялись к Абаваима, он занимает такой же уровень, как и Зерампин. А мир Ицера, который родился после мира Брия, он уже занимает место Малхут и Ацилут в нескольких своих сферот, в четырех сферот, если вы хотите знать, потому что Малхут и Ацилут — это четыре сферы. Она облачается на Зерампин, в Нецеходе и Сот Малхут его, Нехим. И шесть сферот мира Яцера находятся ниже. До какого места? Если вы помните, мы говорили о местах в разделении мест под табором Гальгальты. Тут есть место, есть Гальгальтовый Наим и место Ахапа. Вместе Гальгальты и Наим — это место мира Ацилут. А в Ахапе у нас есть место. Это нижняя треть Тиферет. Это место мира Брия. Говорили. Нижняя треть Тиферет — это место мира Брия. Затем есть у нас Нецех Од Йесод — это место мира Яцера. И Малхут — это место мира Асия. Когда приходят миры и облачаются здесь, то мир Яцера спускается на свои шесть сферот вниз и занимает здесь место шести сферот мира Брия до его Хазе или до Бины де Гуфа. А мир Асия от Хазе мира Брия до Хазе Яцеры. И это место, которое остается у нас здесь, под Хазе де Яцера, это место называется Мадор Клипот, отделение Клипот. И здесь, ниже, не может проявиться никакой свет в этом месте. Здесь, в этом месте, тут в этом месте находится Лева Эвен, Ламет Бет, 32 вот эти искры, которые нельзя использовать, нельзя с ними работать.
1: Этот мадор, этот отдел, он от Хазе Яцеры?
0: Мадор Клипот от Хазе Яцеры ни и ниже. То есть, если мы проведем вот это разделение, шесть сферот здесь занимает мир Яцера под Парсой, затем четыре сферы мир Асия, и еще шесть сферот мир Асия занимает от мира Яцера его Хазе. Здесь остается под Хазе 4 внизу и Михаил 10, 14 сферот, называется Дай гематрия, да? Когда он сказал Дай, достаточно распространения миров, вот эти 14 сферот от Хазе Яцеры и ниже, это Мадор Клипот, и нельзя здесь ничего использовать. Итак, тут свет проявляется до Парсы, это место Гальгальтовой Инай, место отдающих Келим. И поскольку здесь находятся миры Бия, от Парсы, Хазеид де Ицера, то и здесь можно находиться, но без высшего света, а просто использовать эти желания, которые находятся здесь. Поэтому это место называется Мадура Клипот, а от Парсы Хазе де Ицера это называется область Шаббата. Что такое область Шаббата? То есть место, что из Ацилута даже можно туда выходить и использовать, это вне Килим Ацилута. Я хотел бы добавить еще кое-что. Откуда приходят миры Брия и Цира Асия? Мир Ацилут, он пришел вместо мира Никудим, который разбился. Миры Брия и Цира Асия, мы, кстати, тоже говорили об этом, мы говорили, что в разбиении у нас есть Парцов Зон, который разбился. Парцов Зон, он состоял из Гальгальта Инай, Зон Деникудим, Гальгальтейнаем и Ахав, которые разбились и Гальгальтейнаем, и Ахав. И из них возникла Гальгальтейнаем и Ахав, как было и до разбиения. Гальгальтейнаем внутри Ахапа и Ахав внутри Гальгальтейнаем. Произошло перемешение между частями. Из Гальгальтейнаем возник мир Ацилут. Вот этот Ахаб — это Левоевен, его нельзя использовать. Гальгальтовый Инаем, когда Ахаб находится внутри них, из этого выходит мир Ибия. И Ахаб, внутри которых находится Гальгальтинай, называется Ахаб де Алия. И вот об этом мы еще поговорим. Итак, мир Ацилут, мы говорили, как он вышел. И из других разбитых частей после разбиения эти Гальгальтинай внутри Ахапа, из этого рождаются мир Ибия. И Ахаб, внутри Гальгальтейнаем, из них берется Ахаб де Алия, об этом мы будем говорить, это связано с Адамом Ришоном, будем говорить об этом на следующем уроке. Эти выяснения Ахаб де Алия, о них выясняют не сверху, как был создан мир Ацилут, Брия и Цира Асия, вот эти выяснения Ахаб де Алия и Левоевен, их должен выяснять Адам. Мы будем изучать в следующий раз, на следующем уроке, что это за строение, что это за парцуф Адам, без которого невозможно изучать вот эти все выяснения Килим. Да.
1: Тут есть два мира — Брия и Цира Асия. Одна часть красная и одна часть черная. Сейчас черные миры, они появились после того, как создался мир Ацилут?
0: Нет, здесь я рисовал Брия и Цира Асия. Это не миры, это места миров. Если мы берем Никудот Десак и делим этот парцуф на Гальгальтейнаем и Ахаб, а затем Ахаб мы делим согласно его свойствам на верхнюю верхнюю часть и нижнюю часть Тиферет, Нецхот и Сутмалхот, то они делятся на четыре части. Место Ацилута, место Брия, место Ицеры и место Асии. А затем уже в эти места приходят миры. И сейчас, когда они рождаются, эти миры, они не находятся на этих местах. После того, как сейчас придет особенный парцуф, Адам Ришон, и он там будет делать ой-ой-ой что, и тогда эти миры придут на свои места.
1: Человек только проблемы делает. Есть связь между Б Табура и Атика, и местами в мире Никудим, где есть эти Ахабды Кетер и Ахабды Абаваима?
0: Да, есть как раз таки. Атик, он берет и выясняет, и исправляет Гальгальтинаем де Кетер Никудим и Гальгальтинаем де Абаваима. Это прямая связь. Арихампин берет Ахаб Кетера Никудим, вот этот маленький, исправляет Абаваима, исправляет Ахаб Абаваима. Каждая часть из Ацилута исправляет соответствующую часть из мира Никудим. Проблема только у нас исправление зонда Ацилут. Вы еще в порядке? Да? Пока. Будем устраивать кружки. Ну, еще раз, я скажу вам, между одной ступенью и другой есть прерывание. И в духовном тоже. Потому что Малхут. У нас есть, скажем, заканчивается одна ступень, начинается другая ступень. Получается, что Малхут Высшего становится Кетером Низшего. Как такое может быть? Кетер — это Творец, это представитель Творца. А Малхут — это самое ужасное, что может быть, это творение. Как может быть Малхут Высшего, даже если это Высший, да, вдруг становится Кетером Низшего? Итак, между ступенями есть прерывание, пропасть между каждой ступенью и следующей. И у нас, когда мы переходим от одной ступени к другой, от одного состояния к другому, даже сейчас уже еще не ступени, но мы начинаем что-то вдруг воспринимать. У нас тоже есть вот эти прерывания, и вот эти прерывания ощущаются у нас как путаница. Не бойтесь этого. Вдруг запутались, ничего не знаем. Знаешь, рассказывается о великих каббалистах, которые впадали в такие путаницы, они даже забывали азбуку. Настолько у них был исталкут мухим. То есть человек ничего не знает. Вообще не знает, как ориентироваться в мире. Настолько все исчезает у него, а потом возвращается, но уже на более высокой ступени. Ну, подожди, это еще далеко. Дай Бог, чтобы достигли этого. Но чуть-чуть из этого мы уже начинаем чувствовать. Восприятие этого материала сразу начинаем это чувствовать. Это признаки продвижения.
1: Да. Ученик спросил Рава, что да определяет. И Рав ответил ему: усилие, в конечном счете, желание, сила желания. А желание можно купить. Желание одного человека недостаточно. Желание можно купить только у группы. Вы знаете, в какой группе вы находитесь, и оттуда вы получаете мысли и желания. Поэтому очень важно быть связанным с несколькими товарищами, у которых есть хорошее желание. Мы действительно слышали очень много понятий. Рав объяснил, что учение 10 сферот из 2000 страниц есть 1500 в мире Ацилут. Разумеется, невозможно все это внести в 40 минут учебы, но мы будем рады выслушать вопросы, выяснить из того, что мы записали, и начнем выяснять. Пожалуйста, давайте перейдем к вопросам. Да, Шауль, попробуй ты.
0: И сегодня на уроке, и на прошлом уроке, Рав говорит, что Ацилут он такой гибкий, он может принимать разные формы, конфигурации, согласно потребностям душ, о которых он заботится. Что значит, есть разные души, и им нужны разные состояния мира Ацилут? Это значит, что есть разный мир Ацилут для каждой души. Как это понимать, что этот мир Ацилут должен заботиться о разных душах, у них есть разные потребности?
1: Может быть, это можно так понять здесь. Он говорит сверху вниз. Как родился мир Ацилут? Мир Ацилут родился ради исправления разбиения келей. Как вы помните, мы на предыдущих уроках учили, что вышел мир Никудим в Катнуте, затем вышел мир Никудим в Гадлуте. И разбился. И части мира Никудим разбитые упали под Парсу и там остались. Парцуф, можно сказать, ослабился, как есть ослабление экрана из-за взаимоударения окружающего и внутреннего светов. В парцуфах Ак, как и в мире Никудим. Просто был Гадлут, и экран ослабился, но иным образом, называемым разбиением. Поэтому, после того, как мир Никудим вышел на Авиют, Гимельбет, на Гимельбет вышел парцуф Саг, затем на Бейталев вышел мир Никудим, разбился. А теперь по порядку должен выйти следующий парцуф. На Алиф Шореш, на следующее решимо. Алиф Шореш. И поэтому выходит Ацилут на Алиф Шореш только что. У него нет килим, чтобы работать с ним, потому что килим разбиты и находится под Парсой. Поэтому на первом этапе он должен исправить эти килим. Поэтому он выходит на Алиф Шореш в соответствии со вторым сокращением, и Рав говорит, что экран находится в Мецах, если раньше он был в Галгальта Вейнай Мир Никудим, теперь он выходит в Мецах. Мецах — это Малхут, которая поднялась в Бину на Авиютиш, на Авиют Шореш. Выходит, вышел мир Ацилут, и теперь он начинает исправлять разбитые килим. Как их исправляют? От легких к тяжелым, поэтому в начале килим Шореш, нулевой Авиют, потом первый, второй, третий, четвертый. И в соответствии с этим выходят миры. Миры Брия и Цера Асия, они ради исправления килим с Авиюта Бет Гимел Эльдад. Алиф Шореш берет на себя мир Ацилут. Закончилось, все закончило выходить. Теперь все еще есть истинная Малхут, которая находится ниже всей этой тонкой линии миров. И для того, чтобы смешаться с истинной Малхут, она поднимается до Бины. Происходит там особое смешение, которое называется рождением Адам Ришон. И Рав объясняет, как родился Адам Ришон. Но он родился, чтобы он родился в Ацилуте, зонды Ацилут поднимаются в Абавиима, и тогда рождают миры, а затем внутри миров есть целый процесс рождения Адама Ришон. Адам Ришон, как объяснил нам Рав, в конце урока Адам Ришон разбился очень похожим образом, как то, что произошло в мирах, как произошло разбиение в мирах, и его разбитые части снова упали в то самое место, в миры Биав. И теперь мир Ацилут исправляет эти разбитые части. То есть мир Ацилут впервые, когда родился, он родился, чтобы исправить части, разбитые части миров, то есть части мира Никудим, которые разбились. Разбился. Но тот же самый в точности механизм, который там был выстроен, сейчас исправляет разбитые души. Что это значит? Что такое разбиение? Разбиение имеется в виду, что свет входит в экран, свет больше, чем экран. Экран не может его удержать, впитать. И поэтому части экрана и части желания перемешиваются друг с другом. Это называется разбиением. И есть очень много частей, которые разбились, и каждый своим особым образом. Принцип тот же самый, все разбиты. Поэтому и мы, когда мы рождаемся в этом мире, мы рождаемся в разбитом виде. Мы не знаем, что мы разбиты. Затем мы получаем точку в сердце, приходим к изучению науки Каббала, и тогда постепенно раскрываем то, что называется осознанием зла. Насколько мы отключены, насколько мы не относимся ко всем этим мирам, которые мы сейчас изучали целый урок, насколько мы хотим. И как мы учили также, нужно пробуждать друг друга, поощрять это желание, чтобы оно желало прийти к исправлению. Исправление — это тоже то самое исправление. Но поскольку каждая искра исходит иным образом из разбиения, между получающими и отдающими келим, между частями экрана и частями желания. Поэтому каждый получает исправление свое собственное. В том же самом мире, да, в мире Ацилут. Мир Ацилут — это механизм исправления. Остается ли каждый отличающийся после исправления? Разумеется, каждый отличается, потому что каждый особый, в каждом своя форма разбиения. Но я надеюсь, что это ответило на вопрос. Да, Мак 16.
3: Да, говорим. Вот Раф в уроке очень подробно объяснил, что мир Ацилут выходит на решемот Шорыш Алев, Цимцум Бет, и в Зивуге участвуют только 2,5 сферот Рош. Вопрос. Каким образом тогда Атик выходит от Табур до Сиюма, если изначально просится только на половину желания?
4: Мир Ацилут выходит на решемот Алеф Шорош, Цимцум Бет, верно, вместе Рош Деса, который называется Мецах, и это Бина Декетер, как ты сказал, 2,5 сферы, но это значит, что это степень Авиюта, с которой работает Рош, то есть на это выходит мир Ацилут, но Парцуфатик, это особенный парцуф, он может распространяться во всем этом участке от Табур до Сиюма и не приводит к разбиению. Можно здесь, на этом чертеже, показать. Есть это Атик у нас. Мы слышали от Рава, ну, кратко, пока не будем подробно. Атик, он подходит и для Цимцум Алеф, и для Цимцум Бет. И то, что Зивуг, ты прав, он произошел в Мецах, то есть на маленький Авиют, но свет, который распространяется в Атике, он такой, что он не приводит к разбиению. Понятно? Это похоже немножко на Никудот Десаг. Что у нас было в Никудот Десаг? Было особенное решемот Бет-Бет. Там было распространение Хасадим. Во всем этом месте от Табура и до Сиюма. И это, да, может происходить. Вопросы?
1: Алматы.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить. Вот если я правильно понимаю, в самом начале Парцуфе Гальгальта у нас есть четкое понимание, что есть Рош на уровне П, где принимается решение принятия и непринятия света, и есть понятие как Табур, где мы вообще делим понятие, когда мы 9 первых плюс Малхут. Да, и Табур проходит четко, вот когда мы разделяем. Каким образом в мире Атик Парса проходит уже по средней линии Зейрампин?
6: Машайла, Максат.
1: А вопрос какой?
5: Почему Парцуфи Атик Табур проходит по средней линии Зейрампина? То есть мы видим верхнюю часть Тиферет, нижнюю часть Тиферет, именно здесь проходит. Если мы до этого в Парцуфе как-то четко видим разделение между 9 первыми и Малхут, а здесь получается как-то посмотреть, каким образом Парса поднимается.
6: Кена Шелабуа.
1: Да, понятен вопрос. Смотри, когда вышел парцуф Галгальта, верно? Говорим, что экран находился в П. Что значит в П? В Малхут. Если есть Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, то в Рош имена меняются на Галгальта, Инаем, Озен, Хотем, П. П — это значит Малхут. То есть расчет произошел на все 10 сферот Галгальта. И так в ином Авиюте, который называется Аб, потом в новом Авиюте, который называется Сахма и Бон Вышем. Это закон мира Ак, Адам Кадмон. Ак. Адама к одному. Что произошло потом, когда Саг, парцов Саг, ослабился? Если раньше у него было виют гимел бет, а теперь остался у него бет бет, это уже чистая бина, и поэтому та самая бина опустилась вниз под табур, нет на нее ограничения, она может опуститься вниз под табур. И со своим авиютом бет она встретилась с авиютом далет,
6: с
1: тем самым светом хасадим, который остался там еще после ослабления Галгальты. И они знакомятся друг с другом, изучают друг друга и раскрывают, что можно работать только с ограничением. Теперь невозможно сделать зивуг на все 10 сферот, но можно сделать зивуг только на часть 10 сферот. То есть если у нас здесь есть 10 сферот, которые называются кетер, называются кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, год, исод и малхут, то кетер, хохма и бина считаются рош. И о них не говорится. Это отдающий килим наверняка. Но что такое хесед, гвура, тиферет, нецех, год, исод и малхут? Они — это келим зеранпина, келим гуф, которые соответствуют пяти сферот. Что такое хесед? Мы сделаем это иным цветом, чтобы было понятно. Хесед соответствует кедр. Что такое гвура? Гвура соответствует хохме. Что такое тиферет? Тиферет — это она соответствует бине. Что такое нецах? Нецах соответствует зеранпину. И год соответствует малхут. То есть те же самые пять сферот, которые находятся, собственно, в каждой сфере, и в кетер тоже есть кетер, хохма, бина, зеранпин и малхут. Когда говорится о зеранпине, то они внутри меняют название. Почему? Потому что там есть власть света хасадим. Может быть, мы это будем изучать на отдельном уроке. Почему это так? Поэтому, если мы говорим, что вначале было ограничение, которое... что можно было работать только до сиюм раглин, здесь до сиюма. Это называется сиюм раглин. Но со всеми десятью сферот теперь поднялась малхут, которая находится здесь, и сделала новое ограничение, поднялась в тиферет. То есть в бину, гуф. Верно? Это бина, гуф. Гуф — это зеранпин. Бина гуф — это тиферет. И поэтому с этого момента новое ограничение — это работать вот до сих пор. Это называется парса. Парса. То есть невозможно, с одной стороны, работать с тем самым свойством, которое было в Ак, когда можно было работать. Это, оно называется свойством суда над всей Малхут, от П и выше. Она, с ее помощью невозможно поддерживать мир потом, потому что Малхут заключается здесь П, здесь П, здесь П, и закончилось. Больше не на чем работать. Когда Парцов Саг продолжил ослабляться, и Некуда Саг спустились под табур, раскрылось, что можно отдавать и под табуром. Так это добавка. Это означает, что вначале был сотворен мир в свойстве суда, Медат-1, можно было работать только с Малхут, а затем предварили это свойством рахамим, милосердия. Это значит, что можно работать и с биной. То есть бина работает с Малхут. Только что, тут есть ограничение. Невозможно работать со всеми келим Малхут. Только с келим, которые полностью очищены от свойства получения. И в келим Рош, кетер хохма бина, и келим Рош в гуф, то есть хесед гура тиферет. Кесед хохма бина в гуф. И также внутри тиферет, две трети, можно работать с ними. Почему? Потому что тиферет — это свойство бины. А в бине всегда есть три свойства. Есть суть хохмы в ней, потому что она исходит из первой стадии. Есть чистая бина, это вторая треть, и есть та самая часть в бине, которая занимается нижними. И с ней уже нельзя работать, потому что она предназначена для заботы о нижних, и она включает в себя, включилась в получающий килим. Поэтому и в Тиферет есть две трети, с которыми можно работать, и треть, с которой работать нельзя. И это называется, что Малхут поднялась из Сиюм Раглин до середины Тиферет. И Рав очень часто говорит, что середина Тиферет — это граница между двумя третьими и третьим. А все, что внизу, с этим работать нельзя. Но с тем, что наверху работать можно, это называется Галгальтовый Эйнаем, вот эта часть. И поэтому, после того, как... И мы это видели на уроке.

0: Это место, в котором есть чистые свойства отдачи, и мы говорили об этом, Кетер Хохма Бина и Кетер Хохма Бина Рош, которые называются Хесед Гура Тиферет, это называется местом мира Ацилут. Ну, я надеюсь, что я немножко ответил.
1: Да, большое спасибо, очень хорошо объяснили. Прям перегло на схему. Огромная благодарность.
2: Йофи. Йофи, туда.
0: Прекрасно. Есть еще время для вопроса?
3: Давайте последний вопрос.
4: When we first learn about phase one, Hochma, it's receiving.
3: Когда мы впервые изучаем первую стадию Хохма, входит свет внутрь, все эти чертежи, мы там говорим о Хохме как часть Рош, отдающий Келим. В чем разница между Хохма, который получает, и вдруг Хохма, она отдает, является частью отдающих келим. Да, у нас нет много времени, сделаем это без чертежей. Хухма — это хина алиф, получение света хухма, потом мы слышим, что эти келим, которые находятся шорыш алиф бет, это отдающие келим. А келим гимал и далит — это получающий келим. Как может быть, что хина алиф получает хухму? Когда мы учим четыре стадии прямого света, мы изучаем этапы развития желания получать. То есть шорыш из шорыш калиф бет гимл далит, растет авиют. Если ты, Сет, посмотришь на бину, на вторую стадию, она хочет себя отдавать. То есть она, у нее больше авиют, чем пхина алиф, или меньше. Она хочет отдавать, но у нее больше авиют. Почему? Потому что мы говорим о более продвинутом этапе желания получать, но свойство ее сейчас хочет отдавать, но это более продвинутое желание получать пхина алиф, больше авиют. И когда мы говорим об отдающих келим и получающих парцух, мы говорим шорош алиф бет или шорош алиф и даже половина бет, гарда бина, а зад бина, зарампин и малхут — это получающий келим. Согласно чему? Согласно степени авиюта. Вообще, что такое отдающий келим? Рав часто объяснял нам, это такое противоречие, нет такого понятия «отдающий келим». Кли — это всегда кли получения, желание получать. Что такое кли, отдающий кли? То есть степень авиюта настолько тонкая, шорош алиф и гарбины, что мы связываем эти келим с высшим. А гимл и далит — это уже более грубый келим, поэтому мы их определяем как получающий келим. Спасибо всем за участие и за вопросы. У нас есть сообщение.
0: Завершаем песни.
3: Завершаем песни.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части урока мы будем изучать урок Рава от 23 июня 2002 года, который основан на статье «Что такое заслуги и грехи праведника в духовной работе?» В книге «Труды Рабаша» это 706 страница. Вместе прочитаем статью в десятке. В нашем распоряжении 25 минут, пожалуйста.
1: Что такое заслуги

0: и грехи праведников духовной рабочей. Книга Зор сказано: полный праведник, все заслуги его наверху, а грехи внизу. Полный грешник, грехи его наверху, а заслуги внизу. Объяснение. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху, для будущего мира. И он не получает от них в этом мире ничего. А грехи его, то есть наказание за грехи его, внизу в этом мире. Полный грешник, грехи его наверху. То есть они взыскиваются с него в аду после его смерти в этом мире. А заслуги его, то есть награда за то, что он совершил внизу, ибо дают ему вознаграждение в этом мире. Среднего судят и тот, и другой, ибо как вознаграждение его, так и наказание внизу в этом мире. Конец цитаты. Чтобы понять это в отношении работы, следует понять, что называется полным праведником, что называется полным грешником, и что называется средним, и что такое этот мир в духовной работе, и что такое будущий мир в работе человека, и что такое наверху, и что такое внизу. Известно, что цель творения — насладить свои создания. Другими словами, творения были созданы, чтобы получать благо и наслаждение. Поэтому мы видим, что весь мир без исключения стремится только получать наслаждение и благо, поскольку такова была цель творения. Но для того, чтобы было подобие по форме, было произведено исправление, которое означает, что все, что делают, должно быть с намерением доставить наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды.
1: А как человек может делать что-то не ради собственной выгоды? Ведь это противоречит его природе. Ответ, что когда человек верит в величие Творца, в той же мере человек может совершать действия, чтобы Творец наслаждался его действиями. Потому что в природе заложено, что когда маленький служит большому, он получает от этого наслаждение и не нуждается ни в какой компенсации. Но тот факт, что он удостоился служить ему, дает ему жизнь, и он чувствует себя самым счастливым человеком в мире. Поэтому человек, который дошел до такого уровня, когда все его тело, все его намерение только лишь отдавать Творцу, называется праведником. Другими словами, когда он может отдавать Творцу, в этом вся надежда его жизни. И у него нет никакой потребности в других вещах, чтобы они давали ему жизнь. А если он видит, что ему не дают служить царю, он говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, за который его наказывают и выбрасывают из царского чертога вместо мусора. Другими словами, место отбросов. То есть тех наслаждений, которыми наслаждается собственная выгода, туда его выбрасывают. И он говорит, что это подобает животным, а не уровню говорящего. То есть уровню человека. Как сказали наши мудрецы, вы называетесь человеком, а не народы мира. А сейчас он находится в состоянии, когда может наслаждаться только от того, что относится к собственной выгоде. Тогда он говорит, что он наверняка получил наказание за какой-то грех, от которого не уберегся, и потому получил наказание. Это ступень полного праведника.
0: Тогда как полный грешник, все его наслаждения от того, что может быть получено в получающих келим, то есть только ради собственной выгоды. Тогда как если он видит, что от этой работы ничего не попадет в собственную выгоду, а все пойдет на отдачу, без всякой компенсации, от этого он не способен получать наслаждение. и говорит, что он наверняка совершил какой-то грех, поэтому он не может ничего получить в получающие келим. И он смотрит и проверяет, почему он не способен дать наслаждение получающим келим. Получается, что когда он думает, что желание получать не получит ничего, он очень озабочен. И то состояние, в котором он сейчас находится, он говорит, что это сущий ад, что его сейчас наказывают свыше за грехи его. И это та причина, по которой желание получать ради себя не может ни от чего наслаждаться. Другими словами, ему сейчас не с чего жить. А среднего судит и тот, и другой. То его мнение согласно с праведником, то он говорит, что прав полный грешник.
1: И из сказанного можно объяснить слова книги Зоар. Полный праведник, все заслуги его сохраняются для него наверху. То есть его заслуги считаются наверху для будущего мира. Иными словами, он может делать вещи, относящиеся к высшему, то есть для отдачи наверх Творцу, который выше по важности. И это называется у него будущий мир. То есть будущим миром называется вознаграждение. И он не получает от них в этом мире ничего. Этим миром называется получение. То, что человек получает в получающий келим, это называется этим миром. То есть свойство Малхут. Тогда как будущим миром называется Бина, являющаяся отдающим кли. Поэтому Бина называется наверху, свойство будущего мира, а Малхут называется этим миром. Поэтому праведник не желает ничего получать в келим получения для себя, а хочет, чтобы все было ради отдачи. А то, что Зоар говорит «полный грешник, грехи его наверху», означает следующее. Если он видит, что, занимаясь Торой и заповедями, что называется «выше по важности», а поскольку он грешник, то есть что он не желает работать ради отдачи Творцу,
2: мы читаем Зоар, предисловие

0: Бокер тов, хаверим и хаверот.
1: Доброе утро, друзья и подруги. Это подготовка перед чтением статьи Рабаша. Сегодня мы сделаем подготовку обновленную. В течение подготовки каждая десятка прочитает отрывок из слов Рава. Поэтому мы советуем каждому сейчас войти в материалы и для подготовки к уроку найти там отрывок для чтения в десятках. И пока вы будете сейчас искать этот отрывок, мы хотим поделиться с вами, что наш великий товарищ Шахар Серча будет участвовать в подготовке стажеров. И он будет помогать и нашему товарищу, новому из Эфиопии, который приезжает, чтобы быть стажером. Сейчас давайте перейдем к Липу Рава. Удачи.
2: Есть порядок ступеней. Вам не нужно фантазировать тут в каких-то состояниях или искусственно их строить. Если вы, согласно вашему хисарону, исполняете то, что следует, в состоянии, когда вы исполняете то, что следует, вы получаете уже понимание и силу для следующего состояния. Если бы вы действительно соединились между собой, насколько можно для вас в теперешнем состоянии, это называется, что вы строите питом и Рамсес, и вы бы видели, что вам не удается это, но вы очень хотите соединиться, потому что именно в объединении между собой вы раскроете избавление, раскрытие Творца, чтобы прилепиться к этому свойству отдачи любви. Это Творец, отдача всем, любовь ко всем. Если бы вы стремились к этому и исполнили бы, то есть построить питом и Рамсес, соединиться, чтобы раскрыть такое свойство между собой. Вы бы высохли, поняли бы, что вы не способны на это, и как результат этого, согласно порядку ступени, обязательным образом, вы бы раскрыли хисарон к молитве, к крику. Вот и все. Мне нечего сказать. Это идет в виде ступеней, направленных, как они опустились от совершенного к несовершенному, к несовершенству. Также они должны подняться от несовершенства к совершенству. И если мы исполняем их, мы идем поступенчато, очень точно. И это не может быть, чтобы не реализовалось. Это свет и клей, которые работают вместе. Поэтому то, что видел несколько товарищей, которые очень стремятся, это внешне, так они говорят. Если вы стремитесь к правильному объединению, чтобы раскрыть там взаимную силу отдачи, вы почувствуете беспомощность. А в беспомощности вы почувствуете, что сейчас у вас есть к кому обратиться. Кричать, и как кричать. И действительно, эти крики вызвали бы у вас следующий этап.
3: Микрофон.
0: Давайте сейчас перейдем к совместному чтению в десятках. Каждая десятка читает отрывок из слов Рава. Этот отрывок находится в документе подготовки к уроку. И она разделена на... Этот отрывок разделен на 10 частей. Каждый товарищ по очереди читает каждый такой... Это каждое предложение, одно из десяти.
2: Из слов Рава, первый отрывок. Есть порядок ступеней. Вам не нужно воображать тут какие-то состояния или строить их искусственным образом.
0: Да, если в соответствии с вашим хисароном вы выполняете то, что необходимо, то в состоянии, когда вы выполняете это необходимое, вы же получаете понимание и силы для следующего состояния.
2: Третье, если бы вы действительно соединились между собой, и насколько возможно для вас в нынешнем состоянии, это называется, что вы строите питом и рамсес, и вы бы увидели, что вам не удается это, но вы очень хотите соединиться.
0: Четвертое, ведь именно в объединении между вами вы раскроете избавление, раскроете Творца, чтобы слиться с этим свойством отдачи любви. Что есть Творец? Отдача всем, любовь ко всем.
2: Пять. Если бы вы стремились к этому и исполняли бы, то есть построить питом Рамсес, соединиться, чтобы раскрыть такое свойство между вами, тогда вы бы высохли и поняли бы, что вы не способны на это.
0: Шесть. И в результате этого вы, согласно порядку ступеней, неизбежно раскрыли бы хисарон к молитве, к крику. Вот и все. Мне больше нечего сказать. Это происходит в виде направленных ступеней, как они спустились от совершенства к несовершенству.
2: Так они должны подняться от несовершенства к совершенству. А если мы исполняем их, мы идем поступенчато очень точным образом. Это вещь, которая не может быть, чтобы не реализовалась.
0: 8. Это свет и клей, работающие вместе. Потому что ты видел несколько товарищей, которые очень стремятся, так они только так внешне говорят.
2: 9. Если вы стремитесь к правильному объединению, чтобы раскрыть там взаимную силу отдачи, вы почувствуете беспомощность. А в беспомощности вы почувствуете, что сейчас у вас есть к кому обратиться.
0: Кричать, и поймете, как кричать, и действительно, эти крики привлекли бы к вам следующий этап.
2: Намерение перед уроком. Устремимся к правильному объединению, чтобы раскрыть там силу взаимной отдачи. Будем стремиться к правильному объединению, чтобы раскрыть там взаимную силу отдачи. Силу взаимной отдачи.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок Рава от 19 июня 2002 года. Статья основана на... Урок основан на статье, что означает духовной работе человека, у которого есть изъян, не приблизится. На иврите статья находится во втором томе на странице 892. Пожалуйста.
1: Мау баавода, иш ашер бо мум, лой крав. Базуар кадош, омер везо лешоно.
2: Что означает в работе человека, у которого есть изъян, приблизиться? В книге Зоар сказано, человек из потомства твоего, все поколения которого будет увечья. Раби Исхак сказал это потому, что он ущербен. А тот, кто ущербен, недостоин служить святости. Ведь мы объясняли, что человек, который ущербен, не обладает верой. И этот ущерб свидетельствует о нем, не говоря уже о коине, который должен быть совершенным и обладать верой более всех. Конец цитаты. И следует понять, согласно этому, человек, который был создан с каким-то изъяном, если у него выбор прийти к вере в Творца, или, не дай Бог, у него нет никакого выбора, и он обязан оставаться без веры. Получается, что должен этот человек сделать, если ему говорят, что прежде всего ты обязан стараться пойти к врачам. Может быть, они могут излечить тебя от твоего изъяна. А после этого ты придешь учиться, что такое вера. Возможно ли такое? Но дело в том, что мы все учим в смысле ветви и корня. Это раскрытая часть Торы, когда все действия по исполнению заповедей нам даны в смысле ветви и корня. Но когда мы говорим в плане скрытого, то есть в плане намерения, а не в плане действия, тогда мы объясняем все в отношении работы. То есть то, что называется ущербные и порочные, это не в плане действия, а в плане намерения.
0: И необходимо знать, откуда исходит понятие ущербное и порочное в духовном. Это происходит по причине разбиение, которое произошло, когда искры святости снизошли внутрь клипот, и посредством этих клипот, и посредством этих искр, извините, клипот обрели силу отдалить человека от работы Творца, то есть дает человеку наслаждение, ради которых он прикладывает усилия. Ему невозможно отказаться от наслаждения, которое он получает в свои эгоистические килим, и при этом работать ради Творца. Когда он занимается действиями отдачи, то чувствует, как во всех этих действиях нет у него ни вкуса, ни запаха. Но если он все же преодолевает и совершает действия отдачи, тем не менее, работа эта не производится всеми его органами, то есть не все органы тела согласны на такую работу, получается, что в человеке есть изъян, то есть когда он действует в намерении ради отдачи и желает совершать всю свою работу только ради небес, а не для себя, даже тогда, после всех преодолений, в нем остается несколько органов, которые не согласны на подобную работу. Получается, что у него недостает органов тела, и поэтому зовется калекой. То есть с изъяном в духовной работе. И то, что органы не согласны на такую работу, происходит от того, что они чувствуют себя ущербными в работе подачи. Таким образом, они сами, то есть те, кто сами совершает эту работу, утверждают, что в этой работе нет совершенства, и что она вся полна изъянов. Если так, как можно говорить, что в работе есть совершенство, если сами они утверждают, что это работа с изъяном? И как же можно эту порочную работу с изъяном посвятить Творцу.
2: Это подобно тому, как в материальном. Когда человек дает подарок царю и хочет показать ему, что он верный раб, и вместе с этим сердце его не с ним. То есть у него есть органы, которые спрашивают его, что будет тебе от того, что ты работаешь ради царя? Думаешь ли ты, что царь заплатит тебе за то, что ты работаешь ради него так преданно? Получается, что человек сам говорит, что эта работа имеет изъян. И это, как сказано, горе тому тесту, о котором сам пекарь свидетельствует, что оно плохое. Однако следует спросить, почему сам человек говорит, что он ущербен? Ответ – из-за того, что ему недостает веры, так как если бы у человека действительно была вера в Творца, что он управляет миром свойством добрый и творящий добро, и он верил бы в величие Творца и в его важность, тогда невозможно, чтобы было бы какое-то сопротивление со стороны кого-то в человеке. Ведь мы видим в нашей природе, что маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. И у него нет никакого выбора. Но до тех пор, пока в сердце человека не установилось, что он велик, можно говорить о выборе. То есть выбрать и сказать, что он велик. Или самостоятельно, когда он постигает, что он велик. Или посредством других, которые говорят, что он велик, а человек устремляется за их мнением. Но после этого у него уже нет выбора, чтобы он мог не отменяться. А он устремляется, как свеча перед факелом. И это считается для него огромной радостью, если у него есть возможность служить великому, и у него нет большего наслаждения, чем это. Из сказанного получается, что каждый, у кого есть изъян в работе, работа его ущербна. А почему же она ущербна? Потому что в нем нет веры в Творца, что он царь мира и управляет миром свойством добрый и творящий добро. А иначе у него не было бы никакого изъяна, как сказано выше, поскольку все его органы были бы согласны служить великому царю. А поскольку у него нет веры в величие царя, получается, что его работа ради царя ущербно. То есть поскольку его работа без вкуса, человек не может делать это во всех своих органах. Получается, что в его работе есть несколько изъянов. Или ему не хватает определенного органа, или этот орган не функционирует, как он должен обычно функционировать от того, в чем есть вкус.
0: Получается, что же человек может сделать в то время, когда ощущает себя ущербным, и у него нет иной работы, кроме как просить Творца, чтобы дал ему силу веры, чтобы была в нем эта сила веры, верить в величие Творца. То есть все, что бы он ни делал, как в Торе, так и в заповедях, он бы направлял на то, чтобы с помощью этих действий и из пробуждения снизу Творец дал бы ему свыше силу верить всем сердцем в величие Творца, и тогда бы эти действия обрели совершенство. То есть в делах, которые он совершает, присутствовала бы мысль, речь и действие. То есть в любом совершенном деле существует три составляющие. Первое — это действие. Второе — мысль о том, что с помощью действия Творец дал бы силу веры свое величие. Третье — речь, то есть молитва. Ведь мысль приводит человека к молитве Творцу, что и называется речью и молитвой. И в мере ощущения недостатка веры этой мерой измеряется и степень молитвы, поскольку хиссарон, который ощущает человек и который желает, чтобы Творец наполнил, и этот хиссарон называется молитвой. Однако человек, когда он по своему разуму видит, что он уже молился Творцу, и Творец до сих пор не помог ему, человек теряет силу молитвы. Но также и об этом, чтобы у него была способность молиться, человек тоже обязан верить мудреца, верой мудрецов, и говорит себе: то, что я вижу, и то, к чему обязывает меня разум, называется внутри знания, а я должен верить выше знания, в то, что сказали мудрецы. Сказал Раби Хама бар Ханина: если человек видел, что он молился и не получил ответа, пусть молится снова, как сказано: «Надейся на Творца, мужайся и крепи сердце свое, и надейся на Творца». Следовательно, без веры в мудрецов человек не способен ничего совершить на пути исправления. Как известно, что мнение обывателей противоположно мнению Торы, и поэтому человек не может следовать путям Творца.